0: Курчик. Именной или простой? Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они там во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей с терпящих бедствия кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадешь со всеми матросами вместе и корабль погубишь. А если такой корабль, как атомный ледокол «Ленин», погубить, жалко небось, да? А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания не обязательно ездят только на север. Есть такие, которые в Африке бывают, и у них на корабле живут обезьянки и мангусты, которые уничтожают змеи. Я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово какое. Сингапур. Я обязательно попрошу своего дядю рассказать мне про Сингапур. Какие там люди, какие там дети, какие лодки и паруса. Обязательно попрошу рассказать. Я долго-долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверное, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом. Откуда-то из-под ширмы. И мне казалось, что я в темноте вижу ее наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе, и я подумал, что я никогда еще не боялся собак, так что теперь тоже нечего трусить. Все-таки мне уже скоро 8. Я крикнул: «Тубо, спать!» И собака сразу запрямкала губами, как будто поперхнулась, и замолчала. Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошко ничего не было видно, только чуть виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда, как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения на 7. От этого я всегда быстро засыпаю. И верно, не успел я дойти до 7:47, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул. Но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, опять зарычала. Да как? В остро раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло. Но я все-таки закричал на нее: «Туба, лежать! Спать сейчас же!» А я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах, и что там, кроме моих вещей, лежит еще пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подобреет и перестанет на меня рычать. И я сел, стал рыться в корзинке, и хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащил оттуда котлету и 2 яйца. Мне как раз не было их жалко, потому что они были сварены всмятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно за другим 2 яйца. «Тубо, есть! И сразу спать!» Она сначала помолчала, а потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца всмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее, собака гамкнула и перестала рычать. Я сказал: «Ну вот, теперь спать сейчас же!» Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся поплотнее и уснул. Утром я вскочил от яркого солнца и побежал в одних трусиках на террасу. Папа, Алексей Михайлович и тетя Мила сидели за столом. На столе была белая скатерть и полная тарелка красной редиски. И это было очень красиво. И все были такие умытые и свежие, что мне сразу стало весело, и я побежал во двор умываться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца. Там было холодно, и кора у дерева была прохладная, и из умывальника лилась студеная вода, она была голубого цвета, и я там долго-долго плескался, и совсем озяб, и побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть редиской, и заедать ее черным хлебом, и солить. И славно мне было, так и хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил самое главное и сказал: «А где же капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули?» Тетя Мила рассмеялась, а Алексей Михайлович сказал: «Это ты всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ну ладно, сейчас я его проведу, а то он проспит весь день, устал с дороги». Но в это время на террасу вышел высоченный человек с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме. Никакой бороды на нем не было. Он подошел к столу и сказал ужасным басом: «Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?» У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается. Папа сказал: «Да, эти 100 грамм веснушек, вот это и есть Денис. Только и всего. Познакомьтесь, Денис, вот твой долгожданный капитан». Я сразу встал. Капитан сказал: «Здорово!» и протянул мне руку. Я пожал ее, она была твердая, как доска. Капитан был очень симпатичный, но уж очень страшный был у него голос. И потом: «Где же кортик? Пижама какая-то. Ну, а трубка где? Ну, все равно уже прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь». Не было никакой. Я сел за стол.
1: «Как спал Харитоша?» — спросила тетя Мила.
2: «Плохо», — сказал капитан. «Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начну засыпать, как тот кричит: спать, спать, сейчас же. А я от этого только просыпаюсь. Потом усталость берет свое, все-таки 5 дней в пути, и глаза слипаются. Я опять начинаю дремать, проваливаюсь, понимаете ли, в сон, опять крик: спать, лежать. А в завершении всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты. Яйца, что ли? По-моему, я во сне слышал запах котлет. И еще все мне сквозь сон слышатся какие-то непонятные слова. Не до куш, не до апорт».
0: «Тубу», — сказал я. «Тубу, а не апорт. Потому что я думал, там собака. Кто-то так рычал».
2: Капитан сказал своим басом: «Я не рычал, я, наверное, храпел».
0: Это было ужасно. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал: «Товарищ капитан, было очень похоже на рычание, и я, наверное, немножко испугался».
2: Капитан сказал: «Вольно, садись».
0: Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как будто песку насыпало, колит, и я не могу смотреть на капитана. Мы все долго молчали.
2: Потом он сказал: «Имей в виду, я совершенно не сержусь».
0: Но я все-таки не мог на него посмотреть.
2: Тогда он сказал: «Клянусь своим именным кортиком».
0: Он сказал это таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души. Я подошел к капитану и сказал: «Дядя, расскажите мне про Сингапур».

Сражение у чистой речки. У всех мальчишек первого класса В были пистолеты. Мы так сговорились, чтобы всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький пистолетик и к нему запас пистонных лент. И нам это очень нравилось. Но так было недолго. А все из-за кино. Однажды Раиса Ивановна сказала: «Завтра, ребята, воскресенье, и у нас с вами будет праздник. Завтра наш класс и первый А, и первый Б, все три класса вместе пойдут в кино художественный смотреть кинокартину «Алые звезды». Это очень интересная картина о борьбе за наше правое дело. Приносите завтра с собой по 10 копеек. Сбор возле школы в 10 часов». Я вечером все это рассказал маме. И мама положила мне в левый карман 10 копеек на билет и в правый несколько монеток на воду с сиропом. И она отгладила мне чистый воротничок. Я рано лег спать, чтобы поскорее наступило завтра. А когда проснулся, мама еще спала. Тогда я стал одеваться. Мама открыла глаза и сказала: «Спи, еще ночь». «Какая ночь? Светло, как днем». Я сказал: «Ну как бы не опоздать?» Но мама прошептала: «Шесть часов, не буди ты отца, спи, пожалуйста». Я снова лег и лежал долго-долго, уже птички запели и дворники стали подметать, а за окном загудела машина. Уж теперь-то наверняка нужно было вставать. И я снова стал одеваться. Мама зашевелилась и подняла голову. «Ну чего ты, беспокойная душа?» Я сказал: «Опоздаем ведь, ну который час?» 5 минут седьмого, сказала мама. «Ты спи, не беспокойся, я тебя разбужу, когда надо». И верно, она потом меня разбудила, и я оделся, умылся, поел и пошел к школе. Мы с Мишей стали в пару, и скоро все, с Раисой Ивановной впереди и с Еленой Степановной позади, пошли в кино. Там наш класс занял лучшие места в первом ряду. Потом в зале стало темнеть, и началась картина. И мы увидели, как в широкой степи, недалеко от леса, сидели красные солдаты, как они пели песни и танцевали под гармонь. Один солдат спал на солнышке, и недалеко от него паслись красивые кони. Они щипали своими мягкими губами траву, ромашки, колокольчики. И веял легкий ветерок, и бежала чистая речка, а бородатый солдат у маленького костерка рассказывал сказку про жар-птицу. И в это время, откуда ни возьмись, появились белые офицеры. Их было очень много, и они начали стрелять. И красные стали падать и защищаться, но тех было гораздо больше. И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидел, что у него очень мало патронов, и заскрипел зубами и заплакал. Тут все наши ребята страшно зашумели, затопали и засвистели, кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце, и я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал, что было сил: «Первый класс, В! Огонь!» И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным. Я все время палил в одного толстого фашиста. Он все бежал впереди, весь в черных крестах и в разных эполетах. Я истратил на него, наверное, 100 пистонов, но он даже не посмотрел в мою сторону. Пальба кругом стояла, ну, невыносимая. Валька бил с локтя, Андрюшка короткими очередями, а Мишка, наверное, был снайпером, потому что после каждого выстрела он кричал: «Готов!» Но белые все-таки не обращали на нас внимания и все лезли вперед. Тогда я оглянулся и крикнул: «На помощь! Выручай своих!» И все ребята из А и Б достали пугачи с пробками и давай бахать так, что потолки затряслись и запахло дымом, порохом и серой. А в зале творилась страшная суета. Раиса Ивановна и Елена Степановна бегали по рядам и кричали: «Перестаньте безобразничать! Перестаньте! Прекратите!» А за ними бежали седенькие контролёрши и все время спотыкались. И тут Елена Степановна случайно взмахнула рукой и задела за локоть гражданку, которая сидела на приставном стуле. А у гражданки в руке было эскимо.
Оно взлетело, как пропеллер, и шлепнулось на лысину одного дяденьки. Тот вскочил и закричал тонким голосом: «Успокойте ваш сумасшедший дом!» Но мы продолжали палить вовсю, потому что красный пулеметчик уже почти замолчал. Он был ранен, и красная кровь текла по его бледному лицу. И у нас тоже почти кончились пистоны, и неизвестно, что было бы дальше. Но в это время из-за леса выскочили красные кавалеристы, и у них в руках сверкали шашки, и они врезали в самую гущу врагов. И те побежали, куда глаза глядят, за 3-9 земель, а красный кричал: «Ура!» И мы тоже все как один кричали: «Ура!» И когда белых не стало видно, я крикнул: «Прекратить огонь!» И все перестали стрелять, и на экране заиграла музыка. И один парень уселся за стол и стал есть гречневую кашу. И тут я понял, что очень устал и тоже хочу есть. Потом картина кончилась очень хорошо, очень хорошо. И мы разошлись по домам. А в понедельник, когда мы пришли в школу, нас всех мальчишек, кто был в кино, собрали в большом зале. Там стоял стол. За столом сидел Федор Николаевич, наш директор. Он встал и сказал: «Сдавай оружие!» И мы все по очереди подходили к столу и сдавали оружие. На столе, кроме пистолетов, оказались две рогатки и трубка для стрельбы горохом. Федор Николаевич сказал: «Мы сегодня утром советовались, что с вами делать. Были разные предложения. Но я объявляю вам всем устный выговор за нарушение правил поведения в закрытых помещениях зрелищных предприятий. Кроме того, у вас, вероятно, будут снижены отметки за поведение. А теперь идите и учитесь хорошо». И мы пошли учиться. Но я сидел и плохо учился. Я все думал, что выговор – это очень скверно, и что мама, наверное, будет сердиться. Но на переменке Мишка Слонов сказал: «А все-таки хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих, а?» И я сказал: «Конечно, хоть это и кино, а может быть, без нас они не продержались бы. Кто знает?» Что я люблю? Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезть к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке. Как мы будем жить просторнее, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и как она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес. Я люблю также смотреть телевизор. Все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь. И всегда пою очень громко. Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов и чтобы они всегда побеждали. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Люблю читать сказки про Кончиля. Это такая маленькая умная озорная лань. У нее веселые глазки и маленькие рожки, и розовые отполированные копытца. Когда мы будем жить просторнее, мы купим себе Кончиля, он будет жить в ванной. Еще я люблю плавать, там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть в «Уди, уди, уди, уди!» Очень я люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить,
Я умею лепить головы древних воинов и бизонов. И я слепил глухаря и царь-пушку. И все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь. Ах, я люблю гостей. Еще я очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка: «Уберите эту гадость!» и убегает из комнаты. Тогда я помираю от смеха. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдавливаю из себя смех. Смотришь, через 5 минут и вправду становится смешно, и я прямо кисну от смеха. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице. Он спросил: «Ты что скачешь?» А я сказал: «Я скачу, что ты мой папа». Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторнее, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин. Люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу, и слезы выступают на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Я очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много чего люблю. Заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе, Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к дому управления, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче, давай заноси, правее, левее, становь ее на попа, легче, легче, а то весь шпиц обломаешь». И когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактировать». А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая и так вкусно пахла морозом, что мы стояли, как дураки, и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: «Смотрите, а на елке сиськи висят». «Сиськи?» Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с него оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал: «Ой, умру от смеха, сыски». А я, конечно, поддавал жару. 5 лет девчонка говорит: «Сыски». Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо, сыски». И стал икать: «Сыски, умру от смеха, сыски». Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума и орал: «Девчонки, 5 лет, скоро замуж выдавать, а она сыски». У Аленки нижняя губа скривилась, так что полезла за ухо. «Я правильно сказала, сыски. У меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать сыски, а у меня высвистывается сыски». А Мишка сказал: «Эх, невидаль, у нее зуб вывалился, у меня 3 вывалилось, да 2 шатаются, а я все равно говорю правильно, вот слушай. Что, правда здорово? Вот как у меня ловко выходит. Я даже петь могу. Ох, зеленая, боюсь, ухалюся я». Но Аленка как закричит. Одна громче нас двоих: «Неправильно! Ура! Ты говоришь хых-ты, а надо сиськи.
А Мишка: именно что не надо сиськи, а надо хы-хы-хы. И оба: давай реветь. Только и слышно: сиськи, хы-хы-хы, сиськи. Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы. Ведь это очень простое слово. Сказал: никакие не сиськи, никакие не хы-хы-хы, а коротко и ясно: фыфки. Вот и все.

Чики-брык. Я недавно чуть не помер со смеху, а все из-за Мишки. Один раз папа сказал: завтра, Дениска, поедем пастись на травку. Завтра и мама свободна. Завтра и мама свободна, и я тоже. Кого с собой захватим? Я говорю:

во-первых, ручки на скамейках блестят. Во-вторых, тормозные краны красные висят прямо перед глазами. И сколько не ехать, всегда хочется дернуть такой кран. Или хоть погладить его рукой. А самое главное, можно в окошко смотреть. Там специальная приступочка есть. Если кто не достает, можно на эту приступочку встать и высунуться. Мы с Мишкой сразу заняли окошко, одно на двоих, и было здорово интересно смотреть, что вокруг лежит совершенно новенькая трава, и на заборах висит разноцветное бельишко, красивое, как флажки на кораблях. Но папа и мама не давали нам никакого житья. Они поминутно дергали нас сзади за штаны и кричали: «Не высовывайтесь, вам говорят, а то вывалитесь!» Но мы все высовывались. И тогда папа пустился на хитрость. Он, видно, решил во что бы то ни стало отвлечь нас от окошка. Поэтому он скорчил смешную гримасу и сказал нарочным цирковым голосом: «Эй, ребята, занимайте ваши места! Представление начинается!» И мы с Мишкой сразу отскочили от окна и уселись рядом на скамейке, потому что мой папа известный шутник, и мы поняли, что сейчас будет что-то очень интересное. И все пассажиры, кто был в вагоне, тоже повернули головы и стали смотреть на папу. А он, как ни в чем не бывало, продолжал свое: «Уважаемые зрители, сейчас перед вами выступит непобедимый мастер черной магии, сомнамбулизма и каталепсии, всемирно известный фокусник-иллюзионист, любимец Австралии и Малаховки, пожиратель шпаг, консервных банок и перегоревших электроламп, профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сио, оркестр, музыка». Все уставились на папу, а он встал перед нами с Мишкой и сказал: «Номер смертельного риска. Отрывание живого указательного пальца на глазах у публики. Нервных просит не падать на пол, а выйти из зала. Внимание!» И тут папа сложил руки как-то так, что нам с Мишкой показалось, будто он держит себя правой рукой за левый указательный палец. Потом папа весь напрягся, покраснел, сделал ужасное лицо, словно умирает от боли. И вдруг он разозлился, собрался с духом и... Ой, оторвал сам себе палец. Вот это да! Мы сами видели, крови не было. Но и пальца не было. Было гладкое место, даю слово. Папа сказал: «Вуаля!» И даже... Я даже не знаю, что это значит, «вуаля». Но все равно я захлопал в ладоши, а Мишка закричал: «Бис!» Тогда папа взмахнул обеими руками, полез к себе за шиворот и сказал: «Орёп! Чики-брык!» И приставил палец обратно. Да-да, у него откуда-то вырос новый палец на старом месте. Совсем такой же, не отличишь от прежнего. Даже чернильное пятно и то такое же, как было. Я-то, конечно, понимал, что это какой-то фокус, и что я во что бы то ни стало вызнаю у папы, как он делается. Но Мишка совершенно ничего не понимал. Он сказал: «А как это?» А папа только улыбнулся: «Много будешь знать, скоро состаришься». Тогда Мишка сказал жалобно: «Ну, пожалуйста, ну повторите еще разок, ну пожалуйста, чики-брык, ну». И папа опять все повторил, оторвал палец и приставил, и опять было сплошное удивление. Затем папа поклонился, и мы подумали, что представление окончилось. Но оказалось ничего подобного, папа продолжал: «Ввиду многочисленных заявок, — сказал он, — представление продолжается. Сейчас будет показано втирание звонкой монеты в локоть факира. Маэстро!» И папа вынул монетку, положил ее себе на локоть и стал тереть этой монеткой о свой пиджак. Но она никуда не втиралась, а все время падала. И тогда я стал насмехаться над папой и сказал: «Хе-хе-хе, ну и факиры, хе-хе, прямо горе, а не факиры». И все вокруг рассмеялись, а папа сильно покраснел и закричал: «Эй ты, гривенник, втирайся сейчас же, а то я тебя сейчас отдам вон тому дядьке замороженные, будешь знать». И гривенник как будто испугался папы и моментально втерся в локоть и исчез. «Ну что, Дениска, съел?» — сказал папа. «Кто тут кричал, что я горе-факир? А теперь смотри, феерия пантомима, вытаскивание разменной монеты из носа!»

0: прекрасного мальчика Мишки. Чики-брык! И папа вытащил монету из Мишкиного носа. Ну, товарищи, я и не знал, что мой папа такой молодец. А Мишка прямо засиял от гордости, что это вот именно из его носа вытащили монету. Он весело сиялся от удовольствия и снова закричал папе во все горло: «Пожалуйста, повторите еще разок, чики-брык!» И папа опять все ему повторил. А потом мама сказала: «Антракт, переходим в буфет». И она дала нам по бутерброду с колбасой. И мы с Мишкой вцепились в эти бутерброды и ели, и болтали ногами, и смотрели по сторонам. И вдруг Мишка ни с того ни с сего заявляет: «А я знаю, на что похожа ваша шляпа». А мама говорит: «Ну-ка скажи, на что?» А Мишка: «На космонавтский шлем». Папа сказал: «Точно, и правда, эта шляпка похожа на космонавтский шлем. Ничего не поделаешь, мода старается не отставать от современности. Ну-ка, Мишка, иди-ка сюда». И папа взял мамину новую шляпу и нахлобучил Мишке на голову. «Настоящий попович», сказала мама. А Мишка действительно получился как маленький космонавтик. Он сидел такой важный и смешной, что все, кто проходил мимо, смотрели на него и улыбались. И папа улыбался, и мама, и я тоже улыбался, что Мишка такой симпатяга. Потом нам купили по мороженому, и мы стали его кусать и лизать. И Мишка быстрее меня справился и пошел снова к окошку. Он схватился за раму, встал на приступочку и высунулся наружу. Наша электричка бежала быстро и ровно. За окном пролетала природа. И Мишке, видать, хорошо там было торчать в окошке с космонавтским шлемом на голове. И больше ничего на свете ему не нужно было. Так он был доволен. И я захотел встать с ним рядом. Но в это время мама подтолкнула меня локтем и показала глазами на папу. А папа тихонько встал и пошел на цыпочках в другое отделение. Там тоже окошко было открыто, и никто в него не глядел. У папы был очень таинственный вид, и все кругом притихли и стали следить за папой. А он неслышными шагами пробрался к этому окошку, высунул голову и тоже стал смотреть вперед по ходу поезда, туда же, куда смотрел и Мишка. Потом папа медленно-медленно высунул правую руку, осторожно дотянулся до Мишки и вдруг с быстротой молнии сорвал с него мамину шляпку. Папа тут же отпрыгнул от окошка и спрятал шляпку за спину. Он там ее заткнул за пояс. Я все это очень хорошо видел, потому что я видел папу со спины. Но Мишка-то этого не видел. Он схватился за голову, не нашел там маминой шляпки, испугался, отскочил от окна и с каким-то ужасом остановился перед мамой. А мама воскликнула: «В чем дело? Что случилось, Миша? Где моя новая шляпа? Неужели ее сорвало ветром? Ведь я говорила тебе, не высовывайся! Чуяло мое сердце, что я останусь без шляпки! Как же мне теперь быть?» И мама закрыла лицо руками и задергала плечами, как будто она горько плачет. На бедного Мишку просто жалко было смотреть. Он лепетал прерывающимся голосом: «Не плачьте, ну пожалуйста, я вам куплю новую шляпку. У меня деньги есть, 47 копеек, да. Я на марки собирал». У него задрожали губы, и папа, конечно, не мог этого перенести. Он сейчас же состроил свою смешную рожицу и закричал цирковым голосом: «Граждане, внимание, не плачьте и успокойтесь. Ваше счастье, что вы знакомы со знаменитым волшебником Эдуардом Кондратьевичем Киосио. Сейчас будет показан грандиозный трюк. Возврат шляпы, выпавшей из окна голубого экспресса. Приготовились, внимание, чики-брык!» И у папы в руках оказалась мамина шляпка. Даже я и то не заметил, как проворно папа вытащил ее из-за спины. Все прямахнули, а Мишка сразу посветлел от счастья. Глаза у него от удивления растаращились и полезли на лоб. Он был в таком восторге, что просто обалдел. Он быстро подошел к папе, взял у него шляпку, побежал обратно и, что есть силы, по-настоящему швырнул ее в окно. Потом он повернулся и сказал моему папе: «Пожалуйста, повторите еще разок, чики-брык». Вот тут-то и получилось, что я чуть не помер со смеху. пожар во флигеле или подвиг во льдах. Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете. И когда спросили одного проходящего дяденьку, который час, он нам сказал: ровно два. Мы с Мишкой прямо за голову схватились. Два часа. Каких-нибудь 5 минут поиграли, уже 2 часа. Ведь это же ужас. Мы же в школу опоздали. Я подхватил портфель и закричал: бегом давай, Мишка! И мы полетели, как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал: не торопись, не торопись. Теперь уже все равно опоздали. Я говорю: ух, ух, влетит. Родителей вызовут, ведь без уважительной причины. Мишка говорит: надо ее придумать, уважительную эту причину. А то на совет отряда пригласят. Давай, выдумывай поскорее. Я говорю: давай, давай скажем, что у нас зубы заболели и что мы ходили их вырывать. Но Мишка только фыркнул: у обоих сразу заболели, да? Хором заболели, да? Нет, так не бывает. И потом, если мы их рвали, то где же дырки-то? Я говорю: ну, что ж делать? Что делать? Прям не знаю. Ой, вызовут на совет и родители пригласят. Ведь слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание. Понял? Мишка говорит: это как? А я говорю: ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили. Понял? Мишка обрадовался: ага, понял. Понял, можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился, и ребенок этот бух в воду упал, а мы его вытащили. Тоже красиво. Ну да, говорю я, правильно, но пожар все-таки лучше. Но нет, говорит Мишка, именно этот лопнувший пруд интереснее. И мы с ним еще немножко поспорили, что интереснее и храбрее, и не доспорили, а уже пришли к школе. А в раздевалке наша гардеробщица, тетя Паша, вдруг говорит: ты где это так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в класс являться. Все равно уж ты опоздал. Давай хоть пуговицы-то пришью. Вон у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс. Нечего тебе тут торчать. Я сказал Мишке: ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться. Но тетя Паша шуганула меня: иди, иди, а он за тобой, марш. И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову и вижу весь класс. И слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке: птенцы пищат, а у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами: птенцы пищат. Я не выдержал и рассмеялся. А Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал: можно выйти, Раиса Ивановна? Ах, это ты, Дениска, сказал Раиса Ивановна. Что ж, входи. Интересно, где это ты пропадал? Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и громко ахнула: что у тебя за вид? Ты почему такой встрепанный? Где это ты так извалялся, а? Отвечай толком. А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать. А так говорю, что попало. Все подряд, только чтобы время протянуть. Я, Раиса Ивановна, не один. Вдвоем мы с Мишкой. Вот оно как. Ого, ну и дела. Так и так, и так далее. А Раиса Ивановна: что-что? Ты успокойся, говори помедленнее, а то ведь непонятно. Что случилось? Где вы были? Да говори же. А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить. А что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю: мы с Мишкой, да, вот, шли себе и шли, и никого не трогали. Мы в школу шли, чтобы не опоздать. И вдруг такое... Такое дело, Раиса Ивановна, прям ох, ох, ой, ух ты, ай-яй-яй-яй. Тут все в классе рассмеялись и загалдели. Особенно громко возликовал Валерка, потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих птенцов. А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прям покатывался. Но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар. «Тише!» — сказала она. «Дайте разобраться. Кораблев, отвечай, где вы были? Где Миша?» А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений. И я ни с того ни с сего заявил: «Мишка сейчас тетю Пашу к пуговице пришивает». То есть воротник пришивает к тете Паше. Опять шум и смех. А Раиса Ивановна ужасно покраснела. И тут я понял, что хочешь не хочешь, а теперь же надо что-нибудь сказать. Я взял и брякнул: «Там пожар был». И сразу все утихли. А Раиса Ивановна побледнела и говорит: «Где пожар?» А я: «Возле нас, во дворе, во флигеле, дым валит прям клубами. А мы с Мишкой идем мимо этого, как его, мимо черного хода, а дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот. А мы идем, а оттуда, значит, дым, и кто-то пищит, и задыхается. Но мы доску отняли, а там маленькая девочка плачет, задыхается. Но мы ее за ноги и спасли. А тут ее мама прибегает, говорит: «Как ваша фамилия, мальчики? Я про вас в газету благодарность напишу». А мы с Мишкой говорим: «Что вы, какая может быть благодарность за эту пустяковую девчонку? Не стоит благодарности, мы скромные ребята». Вот, и мы ушли с Мишкой. Можно сесть, Раиса Ивановна? Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые. Она сказала: «Как это хорошо! Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы. Иди садись, сядь, посиди». И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошел потихоньку на свое место. И весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то особенное. И на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. А Раиса Ивановна обрадовалась: «Входи», — сказала она, — «входи, Мишук, садись, сядь, посиди, успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался». «Еще как!» — говорит Мишка. «Боялся, что вы заругаетесь». «Ну, раз у тебя уважительная причина, — говорит Раиса Ивановна, — ты мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает». Мишка даже рот разинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы с ним говорили. «Человека, — говорит Мишка, — и даже заикается. Спасли? А кто спас?» Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит, и я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его, и чтобы он вспомнил. И так ласковенько ему улыбнулся и говорю: «Ничего не поделаешь, Мишка, брось притворяться, я уже все рассказал». И сам в это время делаю ему глаза со значением, что я уже все набрал, и чтобы он не подвел. А этот дурачок смотрит на меня, как баран на новые ворота. А я ему подмигиваю уже прямо двумя глазами. И вдруг вижу, он вспомнил и сразу догадался, что надо делать дальше. Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменькин сынок, и таким противным, приличным голосом говорит: «Ну зачем ты это? Ерунда какая!» И даже покраснел, как настоящий артист. «Ай да Мишка! Я прям не ожидал от него такой прыти». А он сел за парту, как ни в чем не бывало, и давай тетради раскладывать. И все на него смотрели с уважением, и я тоже. И, наверное, этим дело бы и кончилось, но тут черт все-таки дернул Мишку за язык. Мишка огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал: «А он вовсе не тяжелый был, кило 10-15, не больше». Раиса Ивановна говорит: «Кто? Кто не тяжелый, кило 10-15? А Мишка говорит: «Да мальчишка этот».
1: «Какой мальчишка?»
0: А Мишка: «Да которого мы из-под льда вытащили».
1: «Ты что-то путаешь, — говорит Раиса Ивановна, — ведь это была девочка. И потом, откуда там лед?»
0: А Мишка гнет свое: «Как откуда? Как откуда лед? Зима, вот и лед. Все чистые пруды замерзли. А мы с Дениской идем, слышим, кто-то из проруби кричит, барахтается и пищит, карабкается, болтыхается и хватается руками. Ну а лед что? Лед, лед, конечно, обламывается. Но мы с Дениской подползли, сейчас этого мальчишку за руки, за ноги и на берег. Ну, тут дедушка его прибежал: «Давай слезы лить».
1: Я уже ничего не мог поделать. Мишка врал, как по писаному, еще лучше меня. А в классе уже все догадались, что он врет, и что я тоже врал. И после каждого Мишкиного слова все покатывались, а я ему делал знаки, чтоб замолчал и перестал врать, потому что не то врал, не то, что нужно. Но куда там? Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем. Ну, тут дедушка нам говорит, сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку. А мы говорим, не надо, мы скромные советские ребята. Я не выдержал и крикнул, только это был пожар. Мишка перепутал. А он мне, ты что, рехнулся, что ли? Какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл. А в классе все падают в обморок от хохота, просто помирают. А Раиса Ивановна как хлопнет по столу. Все сразу замолчали, а Мишка так и остался стоять с открытым ртом. Раиса Ивановна говорит, как стыдно врать, какой позор. И я-то их считала хорошими пионерами. Продолжаем урок. И все ребята сразу перестали на нас смотреть. И в классе было тихо. И как-то скучно, я написал Мишке записку. Вот видишь, надо было говорить правду. А он прислал ответ. Ну, конечно. Или говорить правду, или получше сговариваться. Надо иметь чувство юмора. Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный. Потом Мишка говорит, написал? Я говорю, уже. Ты мою тетрадку проверь, говорит Мишка, а я твою. И мы поменялись тетрадками. И я, как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал. Я говорю, ты чего, Мишка, покатываешься? А он говорит, я покатываюсь, что ты неправильно списал. А ты чего? А я говорю, а я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал, наступили мозы. Это кто такие мозы? Мишка покраснел. Мозы? Это, наверное, морозы. А ты вот написал «Натала, зима». Это что такое? «Да», — сказал я, — «не Натала, а настала». Ничего не попишешь, надо переписывать. Это все лемуры виноваты. И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал, «давай задачи задавать». «Давай», — сказал Мишка. И в это время пришел папа. Он сказал, «здравствуйте, товарищи студенты». И сел к столу. Я сказал, вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Вот у меня есть два яблока, а нас трое. Как разделить их среди нас поровну? Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надувался, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал, сдаешься, Мишка? Мишка сказал, сдаюсь. Я сказал, чтобы мы получили поровну, надо из этих яблок сварить компот. И стал хохотать. Это меня тетя Мила научила. Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал, а раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачку. Давай, задавай, сказал я. Папа походил по комнате. Ну, слушай, сказал он. Один мальчишка учится в первом классе В. Его семья состоит из четырех человек. Мама встает в 7 часов и тратит на одевание 10 минут. Зато папа чистит зубы 5 минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин, минус во сколько встает мама. Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчика из первого класса В. На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкиных хождений в магазин. Когда мальчишка из первого класса В просыпается, он потягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов.
0: А умывается он, сколько дедушкиной газеты, деленные на бабушку. На уроке он опаздывает на столько минут, сколько он подтягивается, плюс умывается, минус мамино вставание, умноженное на папины зубы. Спрашивается, кто же этот мальчишка из 1В, и что ему грозит, если это будет продолжаться? Все! Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали. Я сказал, я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы еще этого не проходили. И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй. И что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку. И стал думать, что если эта задача про меня, то это неправда. Потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, пожалуйста, я могу идти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется. Там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу. И папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня. И я остановлюсь на минутку и скажу: «Здравствуй, папа!» И пойду дальше покорять. А он скажет: «Тебе привет от мамы!» А я скажу: «Спасибо! Как она поживает?» А он скажет: «Ничего!» А я скажу: «Наверное, она забыла своего единственного сына». А он скажет: «Что ты? Она похудела на 37 кило. Вот как скучает». А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто, и папа вдруг прилез за вешалку. «Ах ты, вон он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?» Он поднял пальто и повесил его на место, и сказал дальше: «Я это все выдумал. Такого мальчишки на свете-то нет, не то что в вашем классе». И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки. Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся. «Надо иметь чувство юмора», — сказал он мне. И глаза у него стали веселые-веселые. «А ведь это смешная задача, правда? Ну, засмейся!» И я засмеялся. И он тоже. И мы пошли в комнату.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов. Преодоление. С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Старые знакомые.

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому, в Вятской губернии, в маленьком городке при Камско-Воткинском заводе, начальником которого был его отец. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье. Детство его прошло в атмосфере любви и сердечности. Его родители, Илья Петрович, выдающийся русский инженер, и Александра Андреевна, дочь обрусевшего француза, действительно статского советника, давшего ей блестящее женское образование. Отец был на 18 лет старше матери, но, несмотря на это, родителей связывали исключительные по глубине и искренности чувства. Петр был вторым ребенком, а всего их было шестеро. Отношения между детьми были очень теплыми. С восторгом 10-летний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. А позже писал: «Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов. Воображаю, какие они ангелочки». Родители будущего композитора были музыкальны, мать прекрасно пела, и в доме нередко проходили любительские концерты. Как писал позднее сам Чайковский, он вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что позднее нашло отражение в его творчестве.

Маленького Петеньку отличали понятливость и впечатлительность. По собственному настоянию начал учиться, когда ему было чуть больше 4 лет, а с 7 лет он уже сам записывал свои детские впечатления. Музыкальный слух и музыкальная память проявились у Петруши тоже очень рано. Домашний орган с валами был первым музыкальным инструментом, с которым ему довелось познакомиться, а первой услышанной им оперой стал «Дон Жуан» Моцарта. Всю жизнь Чайковский хранил особое благоговение перед этим великим композитором. В возрасте 5 лет он начал учиться игре на фортепиано, а через 3 года читал ноты не хуже своей учительницы. В 9 лет Петруша играл на фортепиано как взрослый. Когда Пете было 14 лет, а его младшим братьям-близнецам чуть больше 4, от холеры в одночасье умерла мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Смерть матери обнаружила в Пете все самые замечательные его душевные качества. Один из младших братьев-близнецов, Модест, вспоминал об этом периоде своей жизни так: «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы нам заменить Петю. Влияние его на нас было безгранично, его слово – закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник, все на свете». И словно в награду за это Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либреттистом, автором «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он же стал хранителем памяти великого композитора, основал в Клину его музей, создал в нем архив, стал организатором многочисленных концертов из произведений Чайковского. 10 лет от роду Петю отдали учиться в училище правоведения в Петербурге, куда переехали родители. А музыке он продолжал учиться в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинениями будущего композитора были «Анастасия вальс» для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на стихи Афанасия Фета.

После окончания училища Чайковский стал чиновником Министерства юстиции и продолжил заниматься как любитель в музыкальных классах, которые открылись при Русском музыкальном обществе Петербурга. Классы эти были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда он и поступил учиться, приняв окончательное решение стать профессиональным композитором. За годы учебы Чайковский написал великое множество учебных работ, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата на текст оды Шиллера «К радости». Известность пришла к Чайковскому неожиданно. В 1865 году он написал характерные танцы для симфонического оркестра, и его друзья тайком отнесли их партитуру Иоганну Штраусу, который в то время служил дирижером постоянных концертов в Павловске, под Петербургом. Музыка привела его в восторг, и Штраус продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте из произведений выдающихся русских композиторов. Через год после окончания учебы Петр Ильич уезжает в Москву преподавать в только что открытой Второй русской консерватории, Московской. Через много лет она будет названа его именем. Чайковский появился в Москве лишь автором очень талантливых ученических работ, но благодаря своему раскрывшемуся в полной мере дару и немыслимой работоспособности в течение очень короткого времени он становится одним из самых значительных композиторов России. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, названная им «Зимние грезы». А была ведь и преподавательская работа, которой Чайковский уделял не меньше времени, чем сочинительству. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и гениального творческого наследника и продолжателя Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию «Франческо да Римини».

Чайковский же стоял и у истоков создания первых в России музыкальных учебников. В обиход русских консерваторий он ввел также переведенные им на русский язык пособия европейских теоретиков музыки. Сам Чайковский через много лет так оценил этот период своей жизни. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. Он начал сочинять практически во всех жанрах. Писал оперы, симфонии, сочинял квартеты, концертные пьесы для различных инструментов, музыку для фортепиано, романсы. Чайковский обращается к музыкальному фольклору разных народов. Так он использует сербские напевы в сочинениях, посвященных событиям войны на Балканах и в славянском марше.

Вершинными сочинениями московского периода явились опера «Евгений Онегин», первая опера Чайковского на пушкинский сюжет,

и четвертая симфония, которую он посвятил своему другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек. Их переписка продолжалась долгих 14 лет и служила опорой в жизни для каждого. Чайковский писал с благодарностью: «Вы вместе с братьями воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». Отношения были столь высоки и духовны, что ни один из них не посмел из чувства деликатности предложить другому познакомиться очно. Они так ни разу в жизни и не увиделись. Надежда Филаретовна пережила своего кумира только на год.

Композитор вполне сознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». В Москве Чайковский вошел в круг творческой интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. В свою очередь, Толстой

был потрясен его музыкой. С драматургом Александром Николаевичем Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Он стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Тяжелый душевный кризис, который он пережил после неудачной женитьбы, заставил его уйти со службы в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах. Наступили годы странствований и творческих поисков. Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887-го, начале 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в США. О своем дирижерском поприще он писал: «Если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли у меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель Ромен Ролан оставил нам литературный портрет Чайковского дирижера, пребывавшего в те годы в зените славы. «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя. Высокий, худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке, когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм». Чайковский первым из русских композиторов еще при жизни добился всемирной славы. Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в оперном творчестве к исторической тематике «Орлеанская дева» и «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама».

В последний год своей жизни Чайковский создает свое величайшее трагическое полотно – Шестую симфонию. Вообще, какого бы рода музыки Чайковский ни касался, всюду он привносил обаятельный, чрезвычайной красоты мелодический элемент. Все его творчество проникнуто преимущественно русским складом –

Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души это сделать.

Жизнь Чайковского оборвалась неожиданно. Он приехал в Петербург, где дирижировал своей 6-й симфонией, а через несколько дней заболел холерой и скончался. Ему было только 53 года. Похоронен Чайковский в Петербурге в Александро-Невской лавре. Для России это была невосполнимая потеря. В дворянском собрании Петербурга устраивается грандиозный траурный концерт его памяти. Потрясенный, молодой Сергей Рахманинов, любимый ученик Танеева, пишет элегическое трио «Памяти великого художника».

0: Старые знакомые.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радиовоз. Музыка на Радиовоз. Радиовоз.
4: You know, the last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
5: Well, I can dig that.
4: I mean it. In my country, you would be a queen.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: А мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Вытяните руки, как будто хотите достать до стены. Как я, видите, к стене. Ну-ка, но не касаться. Вот так. Да, хорошо. Да, только не опускайте. Да. Смотрите на стену. Вот так. Закройте глаза. Мы тянемся к цели вместе. Как один. Мы семья. Больше нет Джеки, Тито, Джермейна, Марлона и Майкла. Отныне есть только Jackson 5.

0: Всем добрый день, в эфире «Говорящее кино», Ольга Хасид, Василий Дрожин, всем привет.
1: Привет.
0: Ну что, сегодня мы обсуждаем фильм, который Оля выбрала, он называется «Майкл», самый свежий, 2026 года, буквально в апреле состоялась премьера в США, и у нас он идет в кинотеатрах, я думаю, что многие про него слышали, наверное, многие на него уже сходили, посмотрели, ознакомились с этим материалом, и сегодня мы решили пообсуждать эту картину, которая является где-то, наверное, биографичной, где-то, может быть, немножко с художественным вымыслом, не без этого. Ну и, конечно, поговорим, что удалось создателям, что, может быть, не до конца в образе, ну, наверное, одного из самых знаменитых, если не самого знаменитого поп-исполнителя, в принципе, во все времена. Оль, ну, я думаю, что в этот раз можем, наверное, не отвечать на вопрос, почему ты этот фильм выбрал? Давай, наверное, просто твои впечатления. Смотрела ты его там дома, в кинотеатре? Какие вообще эмоции у тебя были после этого просмотра?
1: Когда я увидела афишу на кинотеатре, который я прохожу каждый день по пути на работу, я сразу поняла, что мне нужно туда идти срочно, когда он выйдет на премьеру или нет, неважно. И я пошла. Мне было интересно посмотреть, насколько качественный это байопик, потому что со времен «Богемской рапсодии» я, к сожалению, ничего интересного не видела, и мне очень хотелось вот ощутить чего-то такого, что я ощущала вот при просмотре «Богемской рапсодии», при том, что продюсер картины Майкл, он тоже являлся продюсером «Богемской рапсодии», и вообще, в принципе, сценарист, режиссер, они все довольно-таки преуспели на голливудском поприще. Вот. И мне было очень интересно. И я пошла в кино. И когда я сидела, смотрела в кинотеатре, то есть это сразу вот погрузилось в детство. Я не очень хорошо была знакома с биографией Майкла Джексона именно вот в детской части. Но этот заход меня прям вот поразил, потому что я не думала, что там у них настолько все плохо было. Сюжет начинается с того, что мы видим семью, в которой много детей, мальчики, Jackson 5, они организовали группу. Их отец был как бы их продюсером, можно сказать, который всему их учил, показывал, как правильно, не всегда очень гуманными методами. И в фильме тоже это показано.
2: Давайте сначала. Сделайте как надо.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Стоп! Дышите вместе. Чувствуйте. Ясно? Ну-ка сначала.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Майкл, на меня смотри. Глаза сюда.

0: наверное, благодаря вот такой жесткой дисциплине с спартанским условиям группа Jackson 5, в которой солировал таки Майкл Джексон, самый младший из ребят, она достигла огромного успеха, несмотря на то, что они все были чернокожими. И это тоже такой момент в фильме, то, что мы все знаем, что Майкл Джексон — чернокожий певец, который потом ни с того ни с сего превратился в белокожего. Вот это для меня все мое детство был такой вот какой-то непонятный секрет, как это вообще произошло. Мне очень хотелось увидеть, как это в фильме обыграли. Но об этом попозже. А потом, спустя некоторое время, я потащила в кинотеатр моего папу, который тоже является поклонником Майкла Джексона. И, ну, второй раз я тоже с восторгом вышла из кинотеатра. В общем-то, всем понравилось. И я в восторге, фильм получился, как по моему мнению. Вася, ты смотрел, наверное, недавно этот фильм. Как ты его изыскал таки в интернете, расскажи, и насколько это было удобоваримо на слух?
1: Ну, в наше время можно найти при желании все, что угодно. Я посмотрел его сегодня. Впечатления в целом у меня хорошие. По поводу восприятия сразу скажу, что фильм музыкальный. Тут очень много музыки, очень много действий происходит на фоне каких-то музыкальных выступлений, концертов, репетиций, записей в студиях и так далее и тому подобное. И, в общем, в принципе, в сюжете здесь вы не запутаетесь. И в этом смысле хоть тифлокомментария пока, наверное, на русском языке вы не найдете, но все достаточно понятно, очевидно и просто, особенно если вы хотя бы немного знакомы, ну, вообще с Майклом Джексоном, с его историей. Если нет, то тоже абсолютно не страшно, потому что, ну, во-первых, это, кстати, может быть хорошим поводом ее немножко изучить, потому что, ну, вот Майкл Джексон — это все-таки мое детство, хоть я и родился тогда, когда он уже стал популярным, но все равно я застал еще эпоху, когда про Майкла Джексона очень много говорили, очень много писали, очень много его показывали по телевидению, и в целом, ну, как будто бы действительно, когда ты говоришь Майкл Джексон, ты говоришь про какого-то очень популярного исполнителя, и он, ну, стал, наверное, знаковой фигурой. Он ввел многие вещи, которые сейчас стали какими-то естественными, и не все даже понимают, что это благодаря именно Майклу это появилось, да. Что касается самого фильма, ну, здесь у меня на самом деле есть какие-то моменты, связанные с, ну, может быть, с сюжетностью, потому что фильм хоть и идет более 2 часов, но мы понимаем, что история как будто бы рассказана не полностью, да, здесь охвачен не весь период жизни, творчества, известности Джексона, то есть история обрывается в конце 80-х, когда, собственно, он, да, находится на пике популярности, но еще многие и альбомы будут выпущены, и, что, наверное, более важно, будут и другие стороны его личности рассмотрены, наверное, не совсем светлые и не совсем приятные для поклонников его творчества. И, наверное, в этом смысле фильм получился не до конца объемным, потому что вынуждены были создатели подстроиться под требования законодательства в силу тех причин, что, ну, в общем-то, те люди, кто судился с Джексоном, их имена нельзя было разглашать. Ну и, собственно, в фильме они тоже не могли фигурировать. Поэтому уже отснятый материал около 4 часов был нещадно отредактирован. Много было до съема, были изменены сюжетные линии, концовка. То есть изначально вариант как раз включал в том числе этап, когда Майклу Джексону были предъявлены обвинения. И, собственно, вот этот период тоже фигурировал. И, наверное, мне кажется, что тогда фильм бы получился гораздо более цельным и, ну, более ярким, потому что здесь мы видим как будто только часть этого пути, хотя, ну, все, наверное, Джексона помнят с разных сторон, и это тоже, к сожалению, стало, ну, неотъемлемой частью, которая с ним ассоциируется. Вот. А с другой стороны, может быть, для тех, кто Джексон не застал, потому что он ушел из жизни 17 лет назад, да, и уже выросло целое поколение, ну, наверное, то, что мы увидели в этом фильме, как раз очень много классной музыки, очень много ярких выступлений и достаточно, насколько я понимаю, красиво и реалистично воссоздано, в том числе благодаря игре его племянника Джафара Джексона, который, ну, опять же, да, насколько я читал, но не могу утверждать, похож на своего дядю и во многом старался копировать и движение, и манеру, и, ну, те вещи, которые отличали и характеризовали Майкла Джексона. Ну и кроме того, он сам является вокалистом и какие-то партии исполнял без использования там оригинальных фонограмм.

0: Слушай, CBS хочет, чтобы ты назвал альбом Майкл Джексон.
1: Слишком эгоцентрично. Громче!
0: Максимально даешь фанк и держишь его до конца припева. Понял?
1: Ладно, попытаюсь.
0: Черт, ты на обложке альбома. Исполняешь все песни.
1: Еще громче!
0: Кого ты хочешь обмануть?
2: Поэтому у меня немножко смешанное ощущение. Как концепт, это очень сильная действительно история, потому что выходило много документальных работ про Джексона, но здесь все-таки это, наверное, наиболее масштабное. Было затрачено 200 миллионов, почти миллиард уже фильм собрал на текущий момент в прокате, и, наверное, это еще не финал. Ну, давай, наверное, поговорим как раз вот про ощущения, которые остаются после просмотра, потому что сама по себе действительно история знаковая, но вот все-таки, да, как человек, который слушал Джексона, уж не знаю, ну, в каком периоде его творчества тебе он нравится, если вообще-то ты любишь такую музыку, ну, вот твои ощущения от того, как вот фигура, персона, личность известного человека здесь подана.
3: Хочу сказать, что фильм действительно не закончен. Это сиквел. Выйдет еще вторая часть. Она уже, насколько я знаю, практически завершена. Съемки все. И да, действительно, вот тот период, который будет во втором фильме, он как раз-таки, да, затронет те сложные жизненные моменты, которые вот Майклу Джексону пришлось пережить. Эта часть, она такая, как говорят, более сладкая, более припудренная такая. То есть Майкл Джексон показан там светлым ангелом и все такое, безумно положительным персонажем. А что касается актера самого, да, действительно, вот это первая его роль буквально. И я бы не сказала, что он прям похож на Майкла Джексона, но сейчас у нас и нейросети, и компьютерная графика, и худой конец мейкап творит чудеса, поэтому, да, действительно, из него создали практически точную копию Майкла Джексона, но вот эти движения, вот эти танцы – это очень-очень-очень большая работа, это огромный труд. Я читала, что он буквально там, я не знаю, за 2 года, наверное, готовился к этому, оттачивал эти движения, чтобы было прям похоже, как это все Майкл делал. И это действительно получилось, это 100% получилось. Я потом уже после просмотра фильма смотрела рилсы в некой
2: социальной сети.
3: Соцсети. Да-да-да, вот в ней. И народ просто вскакивал с мест и танцевал, и все в таком диком восторге были. Ну, действительно, это, ну, это дорогого стоит. Мне кажется, что действительно все получили удовольствие, даже те, кто не был фанатом Джексона. И поэтому, если бы мне представился шанс, там, не знаю, еще сходить, я бы, наверное, бы сходила, и я буду этот фильм пересматривать 100%, и я жду вторую часть 100%. Вот. А что касается второстепенных персонажей, да, вот их тоже мы немножко затронем. Тут, конечно, главный антагонист — это его папа Джо Джексон, который заставлял их работать, заставлял их тоже выступать просто до чуть ли не потери сознания, репетировать. Вот. И тоже и Майкл Джексон говорил, что это очень ему помогло лично и группе раскрутиться. Вот. Но там он показан просто как тиранище такое, просто его люто ненавидишь весь фильм, потому что он как будто бы мешает постоянно вот продвижению Джексона. Также продюсер, да, тоже.
2: Да.
3: Известный актер.
2: Майлз Теллер его зовут.
3: Вот-вот, да. Но у меня плохая память на имена, это 100%, особенно на американские.
4: Мы довольны цифрами, но в плане раскрутки есть куда еще двигаться.
2: Угу.
4: Клипы должны крутить по MTV.
5: MTV? Ай-яй-яй, не получится.
4: Его клипы — это шедевры. Ты еще не видел триллер, это просто взрыв мозга. Лучшего продвижения для альбома не придумать. Если мы добьемся ротации на MTV, нас не сдержать. Сам знаешь.
5: MTV избегает черных артистов? Не знаю почему. Может, не хотят отпугнуть белых детишек в пригородах?
1: Уолтер, я записал эти песни для всех. Белых, черных.
4: Творчество Майкла этого достойно.
5: Майкл, дай я кое-что объясню.
1: Я горжусь своим творчеством, Уолтер. Я не позволю затолкать себя на задворки ни MTV, ни кому-либо еще.
3: В «Дивергенте», по-моему, он играл. Он всегда злодеев играет. Ну, а вот тут положительная такая роль. И он очень хорошо в нее вжился. И кто еще? А, его охранник. Ой, ну охранник тоже очень колоритный. И я смотрела реальные фотки, вот когда Майкл Джексон с этим охранником со своим ходил. Реально очень похож. То есть вот они даже вот такие детали воссоздали в этом фильме. Ну, в общем, что тут говорить? Я в восторге, и в восторге от музыкальной составляющей, от того, как они все просто вот... Даже триллер, вот этот клип, где они такие, как зомби, пляшут, значит. Даже это, они приехали на ту же улицу, где это все снималось, все сняли точно так же. Какие молодцы, боже мой. Просто вот снимаю шляпу, как говорится.
2: Ну, здесь, на самом деле, у фильма очень много и критических отзывов, да, если посмотреть особенно на то, как его восприняли там, где он вышел, в США, там, ну, очень хорошо по нему прошлись, и как раз вот, наверное, это во многом связано с тем, что был подан фильм не как какая-то биографическая история, а как, скорее, такая сказка, да. И здесь, ну, сложно как-то давать этому оценку. С одной стороны, мы понимаем, что поскольку фильм создавался при участии непосредственно наследников, родственников Джексона, да, здесь, ну, была очень высокая доля достоверности. С другой стороны, безусловно, ну, это не могло не повлиять на то, под каким углом этот взгляд будет на данную личность. И, естественно, он не был беспристрастным, и какие-то вещи наверняка, ну, предпочли как-то сгладить и не показывать, и это тоже понятно. Вот. Но мне кажется, это очень классная штука с точки зрения популяризации фигуры Майкла Джексона, потому что, повторюсь, да, вот те, кто помнит эти хиты, кто под них танцевал, у кого с ними связаны какие-то важные моменты в жизни, ну, безусловно, немного ловят эту ностальгию, но те, кто эту музыку, может быть, даже никогда не слышал, это очень крутой повод познакомиться с творчеством, окунуться в атмосферу 80-х и 90-х. И да, фильм, с одной стороны, подан как, ну, такая легенда, история, и здесь, наверное, что-то, может быть, где-то приукрашено, но, тем не менее, мы видим достаточно такие важные, ну и серьезные вещи, которые рассказывают про сложное детство, про воспитание через страх, который здесь присутствует. Мы видим, какую цену платит человек за свой успех. Да, это и давление индустрии, общественное мнение, отсутствие детства и одиночество. И мы видим, какой Джексон был, вот он фактически не вырос, да, он и был этим ребенком, он искал, ну, любовь, искал чье-то одобрение, даже когда уже ушел вот в это самостоятельное плавание.
6: Представляешь, у лам целых 3 желудка, потому что они едят только овощи. А еще они очень-очень умные животные. А главное, вообще не кусаются.
7: Ты тоже и про крыс говорил.
6: Нет, правда. Ламы не кусаются, только плюются, когда напуганы.
7: Значит, ты хочешь, чтобы я привела в свой дом плюющуюся трусишку?
6: Ламы живут на улице. Ну, пожалуйста, я сам буду за ней ухаживать.
7: Нет, и не упрашивай, Майкл. У твоей мамы и так забот полно, а у тебя и без ламы питомцев хватает.
6: Они не питомцы, они мои друзья.
7: Ладно. Это я могу понять. Но как насчет настоящих друзей, Майкл? Детей, как и ты. Ты не хотел бы таких друзей?
6: Хотел бы, только я не такой, как другие дети. Для них я не живой человек. Они только пялятся на меня и фотографируют.
2: И, наверное, не зря тут достаточно большая часть фильма посвящена именно детству Джексона. Мы видим, какие у них были взаимоотношения и в семье, и с братьями, и как проходило его детство. Это такой важный момент. Наверное, действительно здесь во многом находятся ключи к тем событиям, которые происходили в жизни Майкла Джексона потом. Вот. Ну и про музыкальную составляющую я хочу отдельно сказать, потому что действительно здесь во многом использовались оригинальные записи, да, какие-то записи были отретушированы, да, создавались на студии, костюмы воссоздавались с высокой долей достоверности, используя архивные записи, команда работала, ну и, безусловно, консультанты, которые непосредственно работали с Джексоном, сделали это все, наверное, очень классно с точки зрения визуала, я думаю, Оль, ты с этим согласишься. Вот. Ну, а получилось ли показать человека за вот этим мифом, да, за этой легендой, ну, тут уже, наверное, можно судить, только посмотрев этот фильм, потому что действительно здесь, ну, много вопросов поднимается, в том числе даже тема расовой сегрегации, хотя в 80-е годы этот вопрос уже стоял не так остро, и мы обсуждали другие фильмы, где эта тема поднималась. Но даже здесь сложность попасть в ротацию на MTV, главный музыкальный канал, да, потому что ты темнокожий. Ну, это, кстати, история, почему Джексон бледнел, да, если можно так сказать, почему цвет кожи его становился все светлее и светлее, да, и здесь история-то в целом лежит не в том, что он хотел это, да, у него достаточно сложное заболевание было, да, это история, когда у темнокожих людей фрагменты кожи начинают светлеть, да, и вот тут вопрос был даже, что было проще, ну, искусственно осветлять те участки, которые выглядели темнее, чем делать наоборот. Поэтому вот, собственно, в этом причина, а не в том, что здесь Джексон хотел выразить какой-то протест или быть не таким, как все, или еще что-то доказать. Потому что на самом деле он как раз не стеснялся ни цвета кожи, ни пытался как-то отделиться от, там, не знаю, расы и так далее и тому подобное. Вот. Ну, в целом, я считаю, что фильм получился достойный, как минимум достойный внимания аудитории. Действительно, его можно рассматривать с разных точек зрения, но как классная музыкальная история, музыкальная драма, я думаю, что его обязательно стоит посмотреть в кинотеатре, дома, если дома, то с хорошим звуком, и получайте удовольствие от этих классных зажигательных композиций и узнавайте что-то новое о Майкле Джексоне. Я думаю, что всегда, когда вот посмотришь такой фильм, захочется еще куда-нибудь залезть, что-то почитать, вспомнить или узнать что-то новое об этом. Ну и, Оль, тебе в завершении слово для финального вердикта.
3: Да, присоединяюсь ко всему вышесказанному. Скажу только, что в такие непростые времена такие фильмы позитивные, музыкальные, добрые, они очень нужны, и поэтому, если у вас стоит выбор, посмотреть ли этот фильм или не смотреть, я бы вам порекомендовала его посмотреть даже ради настроения, которое он создает, и той музыки, которая возвращает в детство, в юность, и насладиться действительно хорошим звуком и вообще погрузиться в эту историю. и забыть обо всем, может даже потанцевать чуть-чуть. Так что один позитив сплошной, друзья мои. Смотрите хорошее кино и слушайте наш подкаст.
2: Да, да, все как всегда. Мы желаем вам оставаться здоровыми, любить друг друга, слушать хорошую музыку, смотреть хорошее кино. И обязательно с вами еще услышимся через пару недель. Всем пока.
3: Пока-пока.

0: Hasta la vista, baby.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Беседка на Радио ВОС.
3: Вниманию слушателей предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Циндемы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых. Народ его прозвал «Левшой», на все руки мастер, сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, электронщик и программист. Валерий Владиславович не ограничивается своими обязанностями, может починить утюг, печатную машинку, термометр и так далее. Он душевный, добрый, творческий человек. Пишет стихи, работает с композитором, сам поет. Беседа была записана во время празднования 30-летия издательства.
4: Я сюда пришел не так давно, во всяком

0: Ну, я там тоже проработал почти 30 лет. Вот, и сюда пришел. Там занимался кипом, настройкой гальванических линий, устанавливал их, сам монтировал, сам настраивал. В общем, короче говоря, длительная история. 3 линии гальванических там поставил. Ну, сюда пришел. А здесь столкнулся с этим оборудованием впервые. У них до этого была машина, так называемая «Инема». Делали ее на Украине наши. Хорошая машина, но не довели ее до ума. И вот я долго очень время занимался доводкой этой машины. И мы даже какое-то время на ней печатали. Благодаря Валентине Ивановне, нашей губернаторше, через Валентину Ивановну, мы приобрели вот эту «Пуму», немецкую машину, которая, конечно, резко отличалась от всего того, что мы печатали раньше. Набор проводили пальчиками, сидели как на клавиатуре, набирали, а уже машина печатала. Это же все, закладываешь текст, на выходе получаешь штамп, так сказать, стереотип, который потом закладывается в пресс и рисуются страницы сразу с двух сторон, получает печать. Пришел, начал заниматься, ну, в силу того, что какая-то подготовка была в смысле электроники, вроде как поддаваться стала мне эта техника. Через какое-то время нас отправили в Германию на покупку еще одной машины. Мы оттуда с Владимиром Николаевичем привезли машину сюда, Царство ему небесное, к сожалению.
1: Киселевым, да.
0: Да, к сожалению, умер Киселев, да. Мы с ним очень хорошо и дружили, и работали, и вообще хороший человек был. Вот. И получалось так, что вроде как, кроме меня, и машины эти. Даже и в Москву ездил настраивать и машины, и свои делал. Сейчас очень сложности очень большие у нас с машинами, потому что мы не можем не выписать ни запчасти, ни получить. Очень сложно. Поэтому как-то вот пытаемся своими руками поддерживать эту технику. Очень дорого нам это все это обходится. Ну, как-то работаем. Как-то работаем.
1: А пока те же самые «Пумы» ничего нового пока не появляется, да?
0: «Пумы» появляются новые. Вот сейчас там у нас «Пума-6», а сейчас там идет и «Пума-7», «Пума-8», но они сейчас перешли на другой принцип обслуживания этих машин, который нас не устраивает. Дело в том, что оператор, работая с экраном, он должен быть зрячим, а нам надо, чтобы работал слепой. Вспоминал Олег Николаевича Свидаля. Сам по себе музыкант, очень быстро работал, набирал на клавиатуре. И пришел вот Сергей, молодой, Свидаль ушел, тоже царство ему небесное. Пришел Сережа, тоже музыкант, слепой абсолютно, 100% слепой. Очень быстро приноровился к этим машинам. Работает просто замечательно. И не только просто работает, он множество вносит. Если, допустим, раньше у нас каждая машина единое место, так сказать, абсолютно автономное. Значит, надо было держать три компьютера обязательно. Одной машине, второй машине и третьей машине должны были компьютеры. Сейчас, благодаря ему, он написал программу, машины мы объединили в одну единую сеть, управляются с одного компьютера, у которого три окна, в каждом окне выходит своя машина, закладывается туда текст, печатный, и на выходе получаем бронежский. Такой принцип у нас работы. Сейчас три машины работают. У нас две работают, третья сейчас в настройке находится. Работаю очень доволен.
1: А вот вообще перспективы книг по Брайлю. Я знаю, что есть мнение, особенно за границей, что очень дорого хранение брайлевских книг и гораздо удобнее даже библиотекам иметь, собственно, свои брайлевские принтеры, по необходимости не книг готовые выдавать, а распечатывать. Как вы к этой идее относитесь?
0: Во-первых, это очень дорого для конкретного обладателя, абонента. Принтер стоит чуть ли не машину. Это вот нормально. А надо принтер, компьютер. Во-первых, надо его обслуживать. И со временем ремонт требуется. Нет, это не тот способ, так сказать, продления жизни брайлевской. Да, у нас по количеству абонентов сокращается. Молодежь сейчас, скажем так, меньше занимается читкой по Брайлю. В школах меньше народу. Это и сами школы, наверное, не так уж тоже подсократились, скорее всего,

0: Тем более, что Москва очень много звуковых книг издает, все предпочитает слушать. Но тут также с плоской печатью. Вот, сейчас все люди читают в этих самых смартфонах, планшетах. Но удовольствие от читки натуральной книги, его же не отнимешь. С планшета ты такого удовольствия не получаешь, как читаешь с книги. Да, с книг, потому что там какая-то аура другая. Ты, вот там невозможно, там техника есть техника. Ты в нее не, а вот в книгу ты можешь погрузиться в эту, в область, вот ту, которую тебе писатель кладет, и ты погружаешься и уходишь как бы из реальности. Даже запах один чего стоит. Вы знаете, я в 9-м, по-моему, классе учился, и не знаю я сейчас как, но я попал в совет библиотеки. Городской районной библиотеки, в совет. Нас там 5 человек, мы приходили каждый выходной, приходили к нам книги новые, с типографии. И мы проставляли печати там на 17-й странице обязательная печать, там на первой и на последней. Печать библиотеки. Так вот хочу сказать, вот открываешь эту книгу, столько, что она пришла с типографии, запах от нее обалденный. Вот я не знаю, такой у меня он хранится по сегодняшний день. Вот открываешь книгу, берешь книгу, и вот даже руки от волнения. Вот, что я сейчас? Я перечитал все Финемора Купера, Бальзака, криминал этот весь. Приходили первые читатели, это мы. Нам не разрешали, правда, выносить книги из читального зала, но мы проштамповывали. Здесь же читали, все время пропадал. Ну, разве можно это было бы сравнить с печатью, с бравлийскими строчками? Конечно, нет, это другое дело. Не знаю, вот я, например, вам скажу вот какую вещь. Я уже Олегу Николаевичу демонстрировал вообще-то. Нам надо изменить немножечко все-таки подачу. А в каком смысле? Дело в том, что мы можем печатать параллельно на том же листе плоскопечатный шрифт. Вот первый образец, который я предложил сделать, мы сделали букварь. И первые 11 вводного текста сделаны дублем. Печать плоская и по ней печать брайлевская. Вот в семье, когда незрячий ребенок открывает, зрячему поправить вот сейчас нет возможности, потому что он не видит. Он не знает Брайля, он не может помочь ребенку. Но когда текст написан, а ребенок читает, и родитель уже поправить может, и сам может прочитать. Не говоря уже о том, что вот сейчас книги прочитали. А если книги печатать полностью с плоскопечатным шрифтом, мы сразу увеличим количество читателей. Ведь будут читать вся семья эту книгу. А не один ребенок, у которого нет зрения.
1: Да.
0: Но это удорожает, это очень сильно удорожает.
1: Особенно еще, знаете, мне кажется, незрячий родитель и зрячий ребенок, это тоже, мне кажется, еще одна категория, которая читает ваши книги. Например, вот взять вот мою дочь, зрячая дочь, я не вижу, и в итоге как нам нужно было читать книги? Она все время ей читаешь, она говорит, покажи. Вот, ну что могу в брайльской книге показать, да?
0: Да, да, да.
1: И вот если все-таки и Брайль плюс картинка плюс текст, то мне кажется, это было бы, конечно, идеальный вариант.
0: Мы
1: сделали немного, но
0: для этого машину сделали, которая одной точкой могла рисовать простейшие фигуры, математические фигуры, математику почти всю, где не требуется фотографического такого изображения, где контурное изображение.
1: Да.
0: Вот сейчас мы ЕГЭ делаем, я же делаю все картинки для экзаменов.
1: Uh-huh.
0: Треугольники, квадратики, кубы, диаграммы различные, функции. Все рисуем на принтерах. Но опять-таки, там, когда смотришь на билет, там только Брайль. Там нет печатного текста. А у меня на картинке, когда я печатаю, у меня каждая буква написана на том месте, где написан Брайль. Не просто подтекст идет, а вот прямо подтексту идет. Правильно. Даже вот можно попросить Елену Николаевну, она может вам даже показать. Она здесь наверняка у нее есть буквари эти, как она выглядит. Это, конечно, удобно. Что ребенку с незрящим родителем, что родителю с незрящим ребенком. Это очень хорошая идея. Но говорю, книги выпускать это будет очень дорого. Это надо все книги сначала распечатать на плоских принтерах, а потом пустить ее на печать, на пресс-автомат.
1: Вот так пробовали, по-моему, ребра, но они через строчку делали. То есть вот прям строка в строку, вот так вот.
0: Потому что когда уже делали, мы не можем так это сделать. Во-первых, у нас нет средств на это, а вдруг книжка сразу подорожает в 2-3 раза для покупателей, так сказать, для заказчиков наших абонентов это будет накладная штука.
1: А иллюстрации вы готовите, да?
0: Иллюстрации мы не можем делать. Иллюстрации, как правило, это фотографии. Там требуется очень много оттенков. А у нас только пупля ближе.
1: Контурные
0: только
1: контур.
0: Мы можем рисовать контур, и то не линиями, а точками. Есть принтеры, которые позволяют не точками, а линиями рисовать, так называемые термопринтеры, где наносится рисунок и пропускается через горячую печку, и этот все черное, все вздымается, поднимается, вспухает. Ну что-то у нас это как-то не пошло.
1: Да и дорого очень.
0: Там лист очень дорогой. Выпускать массово это сложно. А вот то, что я же как бы делал вот эти геометрию всю, все рисунки, вот график у меня занимает, допустим, 4 графика по билету. Все 4 графика находятся на одном листе. Все, вот положил руку, и ты все точками, все, линии, все хорошо просматривается где-то. Жирные линии двойными я делал, линии там сеточки пунктиром делал, точки раздвигать. Человек понимает, как выглядит таблица, допустим. Основные контурные линии, таблица там внутри цифры. Ну так, ну это уже освоили, вся графика на мне.
1: Ну, мне кажется, что когда готовишь задание к ЕГЭ, очень сложно сохранять тайну, да, потому что, ну вот, например, ваш ребенок, допустим, да, в этом году заканчивает школу, сдает экзамены, ведь тоже ему сдавать ЕГЭ, вот как тут вы?
0: Мы, во-первых, подписываем документы о неразглашении и не имеем права выносить за пределы предприятия ничего, что касается билетов ЕГЭ. В отношении сохранения тут ничего не могу сказать.
1: Все остается внутри.
0: Здесь все остается внутри. А потом, я же, если, допустим, делаю чертеж, у меня же нет текста билета. У меня есть рисунки и все. А что с ними делать? Если к нему не приложить еще печатный текст, то ты и не поймешь. Если я рисунок и вынесу, ну, рисунок, ну, графики, ну, и что? И больше ничего.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, большой тираж бывает заданий? Сколько вообще человек нуждаются в задании по Брайлю?
0: По-разному. Из-за предметов. Бывает просто тираж 5 экземпляров, 3 экземпляра, 30 экземпляров, 60, 100 с лишним экземпляров.
1: Ежегодно, индивидуально уже понятно, кто какие задания требует, и поэтому вы уже конкретно практически готовы.
0: Ну, нам присылают план выпуска, когда мы должны и сколько экземпляров. Мы не корректируем это, мы только выполняем то, что нам, как сказать, по договору заключают. Там написано, сколько и куда. И потом отправляем, а там они уже сами распределяют по России.
1: Есть ли у вас люди, которые, ну, ваши, скажем, коллеги, которые знают, умеют то, что умеете вы?
0: Нет.
1: Ну, это очень грустно, да, наверное?
0: Да. Мне сейчас приняли человека, который, как бы, на мое место, мне все-таки уже 78. Вот, на мое место, ну... Как бы это сказать, и себя как бы сказать, нет, самое, ну, не может. Трудно очень слово, потому что, понимаете, я решаю вопросы, это уже как бы бахвальство, конечно. Я решаю вопросы все, технические, я сварщик, я фрезеровщик, я токарь, я электронщик, я программист, я поэт, я певец, я только не музыкант. Вот, понимаете, это как-то, ну, всего, как говорили, всего понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Вот, нет, на данный момент, к сожалению, нет, потому что если пригласить специалиста по электронике, чисто по электронике, то зарплата будет завышенная, а ему же надо высокую зарплату. У меня, допустим, если машина не работает, у меня там пресса где-то встали, мне надо там пойти ребятам помочь. Сестра у нас есть, но они все равно бегут ко мне. Давайте, Валера, пойдем. Посмотри, скажи нам, что нам делать. Вот. ну, такие специалисты. Ну, к сожалению, по-разному мы устроены. Так что пока, к сожалению, нет. К сожалению, большому. И моему, к сожалению, тоже. Я им сказал, говорю, я буду работать, пока ноги носят, но ноги же недолго носить будут.
1: Ну вот сколько еще будет сил у вас,
0: да? Сколько будет силы, да. Сколько будет силы. Так что у нас в этом вопросе сложная ситуация. Ну, думаю, что за то время, пока у меня есть здоровье, и наше предприятие сохранит свою, так сказать, живучесть. Потому что сокращаемся.
1: А детскую литературу вы выпускаете?
0: Детскую литературу, да. Детскую литературу мы выпускаем. Но здесь есть другие люди, которые этим занимаются. Я только обеспечиваю, чтобы она печаталась. Кто-то занимается детской литературой, кто-то занимается музыкой, кто-то занимается математикой, кто-то занимается художественной литературой, кто-то детской литературой. Так что вот у нас редактора заняты своим, да. Шахматы, электроника, домашнее хозяйство, музыка. Такой обширный самый ассортимент у нас. В принципе, многое можем. Я до чего еще, когда Владимир Николаевич вспомнил, я знаком с композитором Людмилой Шаховой, и мы частенько наши песни, пока Володя был жив, крутили. Я детей, Володя.
1: Для детей, по-моему.
0: Да, и Володя все время включал туда самые наши песни, которые мы там сочиняли, так сказать, и она музыку писала, я стихи, да, делали аранжировки. Какой-то контакт был, да, но потом все прекратилось.
1: У вас, по-моему, радио есть, да, при чтении?
0: Было все, это Володя вел, как только он ушел из жизни.
1: А, все прекратилось, да?
0: Все прекратилось, да.
1: Все-таки, знаете, все держится на личностях.
0: Безусловно. Потому что вот как бы инициатива изнутри должна исходить. Не сверху вниз,
1: да,
0: а снизу вверх. Хорошо, у нас директор очень в этом смысле, он, как бы сказать, отзывчивый. Вот с ним очень хорошо работать. Он хороший руководитель. Когда-то давно пришла в голову мысль написать типа гимна. Я выбрал песню «Команда» «Молодости нашей». Потом я дал Олегу Николаевичу, Олег Николаевич принял тоже участие, и, в общем-то, это наше совместное творчество, скажем так. Я прочитаю вам ее,
1: давай.
0: Да? Не просто создавалось наше чтение, в нем каждый точно вклад отыщет свой. Проблемы наши или достижения мы поровну делили между собой. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами – это факт. Укрылся мир за темными очками, но сердце жить не хочет в темноте. И книги, что читаем мы руками, откроют путь к всемирной красоте. Ведь мы – команда, это так, что в наше время не пустят. И пусть не в моде нынче книги, но наши книги ждут. И это факт. Технический прогресс мы уважаем. В прогрессе этом нет для нас преград. Хотя по Брайлю книги выпускаем, но нам компьютер больше, чем собрат. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И вопреки всем модам века мы выпускаем книги, это факт. Найдете в наших книгах вы советы, как выстроить семейный прочный дом, как воспитать детей и как при этом вам вырастить свой сад перед окном. Ведь мы команда, это так, что в наше время не пустяк. И ты, наш преданный читатель, в одной команде с нами. Это факт.
1: Здорово, спасибо большое. Это такие душевные, теплые слова, и это стал гимном.
0: Да, мы готовились тогда, как раз было 50-летие журнала «Литературное чтение», и вот как раз мы там впервые озвучили этот самый.
1: Угу. Это более 10 лет назад, да?
0: Да, да, больше, да.
1: Можно еще одну?
0: Можно, если будете слушать. Ну вот сейчас Пелюгину, допустим, я писал в дню рождения. Собрались мы на юбилей Пелюгина Олега. Традиция в издательстве такая. Как водится в кругу друзей, сотрудники, коллеги, отметим юбилей за рюмкой чая. Он много лет директор наш, но должность не мешает. В компании он верный нам товарищ. Он весельчак, он оптимист. Он все о жизни знает, наш юбиляр. Олег Свет Николаевич. В издательских делах он спец. Сказать точнее, профи. И потому здесь главный он редактор. Он просветитель, не ханжа, но цензор очень строгий. А это в нашей сфере важный фактор. К тому же еще известно нам, стихи он сочиняет. Совсем как Акуджава или Галич. Свой дар, свой певческий талант от нас он не скрывает. Поэт и бард Олег Свет Николаевич. Сегодня с днем рождения Олега поздравляя, его заверим мы в любви и дружбе. Здоровья, счастья, долгих лет от всей души желаем. Успехов и на даче, и на службе. Тоже было написано раньше. Это, я сейчас это предложил как тост с 30-летием чтения. Прошу вас наполнить бокалы до края вином благородным, лучистым. Вот так же для многих вы жизнь наполняли любовью и светом и смыслом. До самых далеких окраин России и в зарубежные дали прекрасные книги мечту приносили. Те книги мы здесь издавали. И в каждом издании любая страница теплом наших пальцев согрета. И в каждую вложено сердце частица. Читатели чувствуют это. За всех в этом зале мы тост поднимаем. Мы честно трудились и жили. С 30-летием всех поздравляем. И тост этот мы заслужили. Поднимем бокалы. Настала пора. Издательству чтения воскликнем. Ура!
1: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Желаю вам здоровья и долгих-долгих лет работы на благо Брайлевской книги.
2: Вы слушали беседу корреспондента радио ВОС Циндымы Бойко с Валерием Владиславовичем Юзвиком, уникальным специалистом издательско-полиграфического объединения «Чтение» Всероссийского общества слепых, записанную во время празднования 30-летия издательства.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов. Преодоление. С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждение здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна! Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
9: Добрый день! 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации, так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности. И, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие и Всероссийского общества слепых, и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе. И поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем 2 делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
8: Фариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной и профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
9: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже может быть, даже и не очень много, но есть такие основные чаяния и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти 3 года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде, на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем, очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено, прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не видит, активировал он свою проездную карту, не активировал. То есть, понимаете, вот такие бытовые проблемы, они очень занимают много времени у нас, потому что мы, как представители, ну, Московской областной организации, должны помогать решать инвалидам по зрению такие вопросы, которые они не могут везде озвучить или их не очень где-то услышали. Соответственно, эти вопросы мы обязательно будем рассматривать. Обязательно обучение наших инвалидов по зрению в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот. Кто-то просто элементарной реабилитацией обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся. То есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот, и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно. Ну, написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, и в спортивных. И все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации субсидии получают от местных администраций. И, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное — это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там, мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим направления. потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе, и, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы, куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне. Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
8: Бориса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
9: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки, вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть это наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложение поработать над ними на съезде, потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные обычно собираются. Ну вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, но у нас здравоохранение, у нас проблема, да, с медициной очень много трудностей, поскольку действительно инвалидов по зрению очень много где перестали понимать. Хотя этого ранее не было, но жизнь меняется, и меняемся мы, и меняется все вокруг нас. Вот у нас был такой случай интересный, когда инвалид по зрению первой группы, возрастная женщина, легла в больницу, и не разрешили ближайшему родственнику с ней как сопровождению быть в больнице, и человек просто не лег в нее. И мы стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, но врачи должны это понимать. То есть, бывают вот разные такие из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
8: Твориса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
9: Я бы пожелала на самом деле всем так правильно, чтобы меня поняли. Мы представители все одной организации, и у нас у всех действительно одни и те же трудности и радости. И я бы пожелала бы всем очень серьезно подойти квалифицированно к съезду, и чтобы были нами внесены те предложения, которые помогут и Всероссийскому обществу слепых их решить, может, на государственном уровне, на правительственном уровне, чтобы от нашего съезда была польза именно инвалидам по зрению. Я всегда говорю о том, что, в принципе, мы нужны только друг другу, да, поэтому я бы хотела бы, чтобы наш съезд прошел дружелюбно, в единении, в понимании и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
8: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Творисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
10: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, движений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
11: Переход улицы Усиевича разрешен.
10: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
12: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
10: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
11: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
10: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
13: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
14: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
15: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
16: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
17: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
18: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
10: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. 17 июля проводится очень необычный праздник. И называется он «День желтой свиньи». Отмечают его с 1960 года. Связан он с двумя студентами-математиками из Принстона, которые долгое время и одержимо анализировали число 17. Эти июльские мероприятия второй декады месяца имеют традиционный ежегодный характер. Талисман праздника – желтая свинья, у которой 17 пальцев на ногах, 17 ресниц и 17 зубов. Легенда гласит, что это относится к коллекции желтых свиней Дэвида Келли. О нем попозже. Размер его коллекции математических игрушек больше, чем в каком-либо магазине игрушек. Вокруг его дома периодически расположено где-то от 289 до 4913 желтых свиней. Два математика, упомянутые Дэвид С. Келли и Майк Спивак, были аспирантами в Принстоне в 60-х годах. Идея Дня желтой свиньи пришла им в баре. Сейчас этот ежегодный праздник связан в первую очередь с летними занятиями по математике в Хэмпширском колледже, а вернее с летней программой по математике для талантливых старшекурсников. Майк Спивак стал известным автором учебников по математике. Он спрятал желтую свинью в каждой своей книге. Рекордно длинное простое число состоит из 17 миллионов цифр. Число 17 вообще часто привлекало математиков. К примеру, в 1796 году Карл Фридрих Гаусс, учащийся первого курса Геттингенского университета, решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более 2500 лет. Несмотря на то, что еще древними греками были найдены способы построения с помощью только лишь циркуля и линейки правильных многоугольников с числом сторон 3, 4, 5 и 15, а также с числом сторон большим в два раза, в отношении прочих правильных многоугольников царила полная неизвестность. И вот именно Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник. Он был настолько воодушевлен своим открытием, что в конце жизни завещал, чтобы правильный 17-угольник высекли на его могиле. Также Гаусс впервые нашел значение косинуса центрального угла 17-угольника при помощи радикалов. Ох, для меня, как для гуманитария, все это, конечно, сложновато. Ну ладно, вы пока повникайте, а мы перейдем к музыкальным датам и событиям второй недели июля.
0: Муз-события.
1: 14 июля 1992 года группа Megadeth выпустила альбом «Countdown to Extinction». «Countdown to Extinction» — «Отсчет до вымирания» — пятый студийный диск американской хэви-метал-команды. Он стал самым коммерчески успешным в истории группы, разойдясь в США тиражом в 2 миллиона копий и получив дважды платиновый статус. Синглами с этой пластинки вышли наиболее известные хиты Megadeth — «Symphony of Destruction», «Sweating Bullets», «Skin of My Teeth» и «Foreclosure of a Dream». Альбом стал второй работой классического состава команды. Вокалист и гитарист Дэйв Мастейн, басист Дэвид Эллифсон, гитарист Марти Фридман и барабанщик Ник Менце. Продюсерами выступили сам Мастейн и Макс Норман. Идея названия альбома принадлежала Нику Менце. На обложке релиза в тюремной камере был изображен старик, снимавшийся в видеоклипе Металлики «The Unforgiven». Так Мастейн пытался досаждать своим бывшим коллегам, всячески намекая на что-то связанное с ними. Группа изменила стиль звучания, уйдя в сторону традиционного хэви-метала, что отличает этот альбом от предыдущих релизов Megadeth. В результате «Countdown to Extinction» оказался одним из самых коммерчески успешных альбомов в дискографии группы. Дэйв Мастейн в одном из интервью признавался, что устал от авангарда и решил поиграть для людей. И учитывая опыт Judas Priest и Iron Maiden, которые сильно смягчили свою музыку во второй половине 80-х, он понял, что ему тоже необходимо заняться экспериментом. В своей типичной, как это сейчас бы назвали, хайповой манере, он сказал, что для того, чтобы музыка получила больший охват, необходимо писать песни так, чтобы они нравились всем подряд, в том числе и полным кретинам. Тем не менее, несмотря на смену направления, пластинка получила культовый статус. В 1993 году «Countdown to Extinction» номинировался на Грэмми за лучшее метал-исполнение. Он также получил двойную платину по итогам продаж в США, тройную платину в Канаде и золото в Австралии и Аргентине, являясь

является таким образом самым продаваемым релизом группы. Как и в предыдущем альбоме Rust in Peace, многие песни в Countdown to Extinction посвящены политической и военной тематике. Например, Symphony of Destruction повествует о военных диктаторах, Architecture of Aggression концентрирует внимание на военно-промышленном комплексе, а песня Ashes in Your Mouth рассказывает о негативных последствиях боевых действий. Композиция Captive Honor посвящена тюремным заключенным, а во Foreclosure of a Dream поется о взлетах и падениях политических и экономических идеологий. Песня Symphony of Destruction была записана группой Arch Enemy для своего мини-альбома Dead Eyes See No Future, а также исполнена вживую Nightwish, и эта запись вошла в состав сингла The Siren. А Skin of My Teeth была перепета группой Calma в альбоме They Will Return. Но в зоне особой музыки Megadeth, и трек будет называться Symphony of Destruction.

0: Муз-именинник.
1: 15 июля 1973 года родился Джон Далмаян, американский музыкант армянского происхождения, барабанщик и композитор, более всего известен как барабанщик System of a Down. Также ранее музыкант принимал участие в коллективе Scars of Broadway. Джон Далмаян, выходец из Ливана, вскоре после рождения переехал в Торонто, Канаду, а затем в Лос-Анджелес, где встретился с остальными участниками группы System of a Down. Джон сыграл свои первые барабанные партии в 15 лет. Папа дал мне старые барабанные палочки Rogers, потом я научился играть на Людвиге. Людвиг — фирма по производству барабанов, на котором играл еще 10 лет. Джон мечтал быть барабанщиком с тех пор, как ему исполнилось 2 года. Он играл в разных коллективах до того, как встретился с другими участниками SOAR. Он говорит, что ужился с парнями из системы, и они начали репетировать сразу после того, как от них ушел барабанщик Энди Хачатурян, и Джон занял его место. Он также признается, что первое время это была просто работа. Никогда раньше он не получал столько опыта. Разумеется, главным увлечением музыканта являются ударные. Джон любит выступать на живых концертах перед большой аудиторией. Сильное влияние на него оказывал отец, который играл армянскую и арабскую музыку и джаз. Джон многое узнал о создании музыки. Он пробовал играть песни Билли Айдол и искал все, что мог сыграть от начала и до конца — The Dickies, Iron Maiden, Rush и Slayer. Позже он нашел джазовые альбомы отца Who's This, Стэна Гетса, Майлза Дэвиса, Мейнарда Фергюсона и Альди Меоло. Эта музыка потрясла юношу. Она помогала ему в изучении барабанов. Он садился и учился играть. Джон использует все свои навыки для поддержания ритма в музыке System of a Down. Он также выступал в группе Scars on Broadway вместе с гитаристом той же системы Дарреном Малакяном. Однако 16 августа 2012 года Далмаян объявил, что покидает коллектив. Музыкант использует барабаны, стойки и педали фирмы TAM, тарелки Paiste и пластики Evans. Джону Далмаяну 48 лет, а в эфире звучит System of a Down и их композиция под названием Toxicity.

Что-то мы забыли про спецрубрику. Не дело. Поэтому сегодня в ней будет эпика. Да не просто эпика, а группа эпика. Это нидерландский коллектив, играющий музыку в стиле симфоник метал. Визитной карточкой эпики является женский вокал в сочетании с мужским гроулингом и скримингом, обычно свойственным готик-металу, так называемый дуэт «Красавицы и чудовища». Также в группе используется струнный оркестр и хор. В конце 2002 года Марк Янсен покинул коллектив After Forever из-за творческих разногласий с остальными музыкантами и стал набирать состав для своего нового музыкального проекта. Еще до ухода из After Forever он вместе с Адам Слютером, гитаристом из группы Cassiopeia, организовал сайт-проект, тематика которого была основана на музыке к фильму. Кроме Слютера, в новую группу, названную Sahara Dust, также вошли басист Ив Худс из Аксамента, клавишник Кун Янсен и барабанщик Иван Хендрикс. Вскоре место Хендрикса занял Деннис Лифланг из Within Temptation. Но и он пробыл в команде недолго, уступив место Еруну Симмонсу, барабанщику из Cassiopeia. В начале 2003 года на место ведущей вокалистки Марк пригласил Хелену Михельсон из Trail of Tears. Однако вскоре ее сменила вокалистка Симона Симмонс, на тот момент девушка Янсен. Хелена Михельсон впоследствии основала проект Imperia. Также в 2003 году название группы было изменено на «Эпика» под впечатлением от альбома «Эпика» группы «Камелот», фанатами которой являются все участники коллектива. Новое название имеет и второе значение. «Эпика» — это то место во вселенной, где можно найти ответы на все насущные вопросы. Это значение, которое идеально подходит к содержанию лирики группы. «Эпика» стала использовать в своей музыке хор из двух мужчин и четырех женщин, а также струнный оркестр, три скрипки, два альта, две виолончели и контрабас. Дебютный альбом группы The Phantom Agony, вышедший в июне 2003 года, продюсировал Саша Пайет, известный по работе с такими коллективами, как Angra, Rhapsody of Fire и тот же Camelot. По некоторым данным, хор, участвовавший в записи, состоял из 12 человек. Альбом быстро стал популярным в Голландии, а затем и во всей Европе. В его поддержку было выпущено три сингла — Phantom Agony, Faint и Cry for the Moon — и проведено полноценное турне. Кроме того, «Эпика» поучаствовала в ряде фестивалей, в том числе на немецком Wave Gothic Treffen, бельгийском Grass Pop и турецком Rock the Nations. 16 декабря 2008 года гитарист Адс Люйтер покинул группу. В январе 2009 ему была найдена замена в лице Исака де ла Хайя, ранее игравшего в группе God the Throat. 24 марта 2012 года Ив Худс также сообщил об уходе из «Эпики». Его заменил Роб Вандерлоо. С 1 июля 2013 года группа приостановила концертную деятельность в связи с беременностью Симмонс. 2 октября того же года Симона родила мальчика. Новорожденного назвали Винсент Джей Палотто. Ну что же, слушаем «Эпику». Трек будет называться «Sacred and Wild».

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес zona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 80-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сишкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения России. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
3: И хоровод.
2: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
3: Наш кавалер медалей.
2: Медали общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал мой орденский фланг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть. Да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и Ирина, настоятель Михайловского храма, благочинный Истринский благочинный округ. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, ветерана специальной военной операции, начальника отдела регионального. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
4: Да.
2: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
4: Нет, подошел.
2: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич,
5: здравствуйте. Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу и с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой. У нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов, и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй, замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль. где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ФВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
4: Спасибо.
6: То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Анатолий Абрамович Дикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, его выступлю, да?
5: Ну, выступлю.
6: Да, мои, и вот и Пака,
5: и
6: Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нас.
7: А сам член правления областной
6: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в битве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, но подумаем. Да, извините, что я в торте, в плавном идти. Ну, не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, из Московской области пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол. И я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
8: Нет.
6: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
8: ну, действительно важные события, это тоже такой важный, все эти праздники воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы не нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как русоборник. Вот в 15 лет мы повесили. На свет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но в общем все такие нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто просто уничтожить, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороной, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить, да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Ну, 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41-м году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины и смерть, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написано кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом, ну, действительно, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, мужественные многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже мужественнее, лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделал, он говорит, я говорю, ну сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устать, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца, ну, вот, не осознали. Да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А звук всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это какое-то абсолютное отношение к театральному кругу, что его нет. Я особенно вначале вот разговаривал, там, которые лежали куда-то. А у них в конечке родины даже почему-то не сложилось. Муж, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется, ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины — это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человека из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон, Вот, и каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое дорогу.
6: Спасибо. Я обратил внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единства народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, так понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет, единство, завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье многонациональный в Красногорске в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общества слепых здесь вот представителей 27 мы с Павлик образовались сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
6: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ Георгий Джиман, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
9: Спасибо. Можно я вскоре? Ну, с детства приучили перед народом.
6: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
9: Это спасибо. Дорогие друзья, мы... Конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истинского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас 3 города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые... обязывает руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп. Защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия. Новый вид оружия. Ментальная война. Она настолько незаметна.

доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительны. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, вот живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потери репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией спецслужбы Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хватает души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень

0: глубокая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватели, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей разбойника уничтожил. Он защищал Родину, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А расскажи, что, чем он знаменит. Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, 2 округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они те люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович, да, недавно, как правильно. Да. Ветеран специальной военной операции.
2: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. признан в 2020 году там, в реализации ВСО 25-го. Заковали. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать в одежде, бывает практически спитать и прочее. Да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь про Великую Отечественную войну, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду добывать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, я больше никогда не вернусь с силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, потому что я туда пойду и все. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал и пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знает, чего ты не посещает, куда ты там не ходишь, не посещает митинги, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, такую штуку про патриотизм и все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
1: Спасибо. Ближайшее слово. Где у нас?
3: Я почему-то не умею говорить. Сидите. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия. Сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот... Хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты. Да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, то просто интересовался музей. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите, Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовь к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встречи с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинаются великоотечественными, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете? Другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их, и перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень, когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте, это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
6: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
5: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
6: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где я познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
5: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
6: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
5: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
6: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
5: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
6: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
5: Вадим, расскажите о своих планах на...
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье для родителей детей-инвалидов». В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», семейный танец «Импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов. Преодоление. С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждения здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Онежской местной организации ВОЗ Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Онежской местной организации ВОЗ и шахматного клуба города Онеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОЗ в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО РЖД. Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
9: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
9: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
9: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
9: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
18: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Луганска известнейший дуэт «Братья Золотухины». Добрый день, Валентин, и добрый день, Михаил.
20: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Виктор. Привет всем.
19: Я очень рад, что вы снова у нас в гостях, потому что творчество братьев Золотухиных знают не только в Луганской и Донецкой, наверное, народных республиках, но и по всей России. С кем бы я ни говорил, из разных регионов люди, и везде ваше творчество знают. Сколько уже лет, для тех, кто не знает, наши радиослушатели, сколько лет уже существует ваш прекрасный дуэт?
20: Ну, здесь, наверное, нужно начать с вокального инструментального ансамбля школы, когда мы в составе ансамбля играли. Это был... Сначала нас назвали «Юность», потом мы самопровозгласились, это уже было где-то 87-88 год, «Хаос». Ну, мы искали, как Deep Purple, сели и начали думать над названием. И вот нам, мы хотели какое-то слово найти, вот «Хаос». Ну, почему так? Это, ну, какое-то необычное, какое-то не такое, как у всех. Там веселые ребята.
19: Ну, рок же был, рок, да.
20: Немного скучно, да. Хотелось что-то вот вызывающее даже, соответствующее тем явлениям, так скажем, того времени.
19: Тенденциям,
20: да,
19: того пел времени, да.
20: И так далее. Затем мы играли в составе... Ну, наверное, мы организовали, и с нами играли еще ребята. В Курске была рок-группа «Девакан». Ну, как бы основными, наверное, едиными вдохновителями были мы с братом. Миша пел тогда. Я, как бы, все, наверное, больше музыкальную часть на себе, как бы, и был ведущим гитаристом. Ну, и играли мы в рок-группе «Девакан». Затем, после окончания Курского музыкального училища, мы все, как бы, ребята разъехались. И затем, как бы, кто разъехался, кто женился, и поэтому, соответственно, выбыл из группы. А тогда рок-н-ролльная тусовка, она требовала самоотверженного погружения в процесс. То есть нельзя было служить двум господам, или Богу, или Мамоне, то есть или рок-н-ролл.
21: А для нас рок-н-ролл тогда был.
20: Или рок-н-роллу, или жене надо было служить.
19: Ясно. Кто, в общем, кажется,
21: а рок-н-ролльных жен тогда нет.
20: Тогда очень мало было, настоящих рок-н-ролльных жен. У нас рок-н-ролльных жен не было, да. Ну и затем, когда мы поступили уже в институт, мы стали с Мишей петь вдвоем, в основном вдвоем. Начали участвовать в всяких конкурсах, украинская
19: так,
20: песня.
19: Давай я подсокращу. Короче, в каком году возник дуэт «Братья Золотухины»? Давайте без предисловия.
20: В 97-м году, если быть точным.
19: В 97-м году.
20: Да, давайте так будем считать.
19: Вот, да, вот с этого времени, значит, уже такой бренд, я бы сказал, дуэт «Братья Золотухины» стал набирать обороты. И по сей день они везде, где можно, выступают. Везде уже были и в Москве, и объехали много городов, и рок-концертов, и так далее. И я бы сказал, что эти люди, несмотря на то, что они незрячие, многих незрячих могут за пояс заткнуть, как говорят, да, в народе. И я предлагаю послушать первую песню. Давайте, ребята, послушаем, потом продолжим.
20: А нам можно выбрать какую, да?
19: Ну, конечно, называй.
20: Давайте послушаем рок-кавер. Была такая группа советская в конце 80-х, группа «Джокер». Мы сделали совсем, буквально недавно записали рок-кавер. Все сняли один в один. Песня называется «Магия».
19: «Магия». Слушаем эту песню в исполнении «Братьев Золотухиных» на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня с нами на связи из Луганска потрясающий поп-рок-дуэт братья Золотухины. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, как хотите, в любом порядке. И уже с 97 года, вот меня всегда удивительно, многие братья между собой ссорятся, ругаются. Здесь же всякое, наверное, бывало, но вы вместе. Как удается, ребята, вот приходить к какому-то единому мнению? Потому что ваша игра и ваша такая слаженность, четкость в подаче, она вот уникальна, и вас сразу узнаешь. Как вот происходит это, что вы друг друга не загрызли в процессе творческих мук?
1: Ну, к сожалению, вот во многих мы видели многие творческие коллективы, которые именно так и поступают, они грызутся, они, вот в прямом смысле этого слова, они друг друга потом не выносят и просто уже, как бы, скажем, работают чисто по контракту, да. Ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения. Бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну не то чтобы спорим до хрипоты, нет. Но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один. Ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да. Или же мы, ну, он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем.
2: Просто
1: мы это понимаем.
2: Просто смотрите, чем больше мы вместе занимаемся творчеством, особенно последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко
0: так,
2: стриминговыми
0: платформами. Друзья, я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям, что YouTube сегодня запрещен на территории Российской Федерации, поэтому...
1: Да, Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-видео, там,
0: нет,
1: скажем,
0: мы можем о нем говорить, что канал есть, но мы должны предупредить, что он запрещен.
1: Запрещен,
0: а так можем...
1: да.
0: Но мы им пользуемся.
2: Да, мы пользуемся, но мы просто, знаете...
0: Врагам показываем творчество наших лучших исполнителей.
2: Да, вот именно. Мы как раз таки для этого и оставили там наш канал, для того, чтобы все остальные, которые как бы наши партнеры, скажем так.
1: Мягко говоря,
2: да.
0: Партнеры.
2: Ну, хотя мы не считаем их партнерами. То есть для того, чтобы они могли послушать нас, вдохновиться, потому что там тоже есть хорошие люди.
0: Безусловно.
2: И я уверен,
0: безусловно.
2: Что там будет хороших. И самая основная мысль, почему мы до сих пор, Виктор, почему мы вместе, потому что мы перестали делить наше творчество. В основном музыканты, возникают проблемы в группе.
0: Каждый тянет одеяло на себя просто, хочет выделиться, да?
1: Каждый, да.
2: Вот эту музыку написал я, вот этот стих я написал. Мы сейчас везде, где мы что-то, мы делаем вместе, во-первых.
0: У вас один уже бренд, я бы сказал, это называется бренд,
1: да.
0: Братья
1: Золотухины. В какой-то песне Мирка больше постарался, в какой-то я, мы не делим.
0: Какая
1: мы просто
0: разница,
1: решили,
0: да.
1: Мы больше не будем эти мелочи делить. Мы все на 50 на 50.
3: Потому поэтому... что отдельно меня или его никто не знает, как часть целого.
0: Вот, замечательно, ребята, ответили на вопрос.
1: И второе, мы друг друга, мы не конкурируем. Любая система, где есть конкуренция, она не выстоит, она
0: так
1: не
0: вот
1: выдержит.
0: Столько лет, конечно, не выдержит. Столько лет не
1: мы
0: выдержит. Тем более
1: друг
0: вы взрослые
1: дополняем.
0: Люди. Да, вы друг друга взрослые люди. Я когда был у вас в гостях, убедился, дорогие радиослушатели, скажу, когда был в Луганске, я был в гостях у этих замечательных людей. Вот они очень гостеприимны, они очень мудры, и они действительно делают творчество не ради славы или денег, а для души и для людей, чтобы люди понимали, в чем смысл. И вот поэтому их творчество настолько душевное, проникновенное, и поэтому вас хочется слушать. Давайте послушаем следующую песню в исполнении наших гостей. Какая это будет песня? Давайте объявим следующую.
2: Следующая песня мы предлагаем послушать. Мы буквально 2-3 дня назад ее записали. Песня, которую мы пели еще в музыкальном училище с ребятами, спел эту песню Максим Бельский. Макс, привет из Читы. Мы с ним дружны были, жили вместе. И он спел песню «Как хотелось мне сегодня к звездам в небеса». Мы эту песню решили, прослушивали старые кассеты, нас эта песня так торкнула. Какой текст, какая музыка, какое состояние?
1: Дело в том, что раньше простые пацаны, которые сидели во дворе и играли на гитаре, писали вот подобные песни. Хипари, грубо говоря. Они не называли себя поэтами. не колотили в грудь, что они там члены Союза писателей, это были композиторов и так далее.
4: Короче, как песня-то называется?
2: Песня называется, мы назвали ее «К звездам в небеса», и записали мы ее живьем, поставили 4 студийных микрофона и записали живьем сразу.
1: Писали просто вот как есть.
4: Гараж-гараж, да,
1: можно сказать. Атмосферу песни немножко добавил эффектов и все, всего лишь.
4: Угу. То есть это как бы такое же фактически живое исполнение, да, много не мудрили. Лайф, да, исполнение. Угу. Итак, дорогие друзья, слушаем эту песню в исполнении наших гостей. Очень мощный рок-дуэт «Братья Золотухины».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, легенда Луганской Народной Республики, народные настоящие артисты, дуэт «Братья Золотухины» сегодня у нас в гостях, и мы наслаждаемся их творчеством. Это Михаил и Валентин. Вот как они правильно сказали сегодня, что мы не делим наше творчество, кто что сделал, кто что. И вот они существуют много лет, и как хорошее вино, с каждым годом становится все крепче и лучше.
1: Огромное спасибо за это сравнение. Это очень точное сравнение.
0: Да, потому что пережито много, пройдено много, и тот путь, который вы делаете, ребята, он даже негативный какой-то опыт, он тоже опыт, и вы становитесь все мудрее и мудрее. Я же говорю, когда был в гостях, я удивился, насколько в личном общении нам удалось немножко пообщаться, поговорить и так далее, и я очень восхищен вами, вашим творчеством, вашим долголетием творческим, желаю, чтобы это продолжалось. Вот о чем сегодня, вот ты говоришь, когда докопаемся там и так далее, о чем сегодня вы мечтаете, вот что, какие есть планы? Сегодня где можно услышать ваши песни, кстати? Вот на каких площадках, где можно услышать песни в большем количестве?
1: Дорогие друзья, ну, везде, где есть видеохостинги, да, вот ВК-видео, Яндекс.Дзен, Рутуб, ну и, конечно, запрещенный YouTube, там у нас больше всего подписчиков, в ТГ есть тоже наш канал, а также постепенно на стриминговых платформах появляются наши работы. И вот совершенно недавно вышел еще один альбом «Плеск звездных морей». Это музыка такой медитативной, наверное, романтической космической музыки в духе группа Space, Didier Maruani, Париж, Франция, Транзит. Такая вот как бы музыка. Вот на стриминговых платформах вышел наш...
0: Что вдохновило?
1: Ну, как раз-таки вдохновило это вот юность наша, наверное, даже детство.
0: Ностальгия, да, такая какая-то?
1: Эту музыку мы писали постепенно, еще до 2014 года она была написана вся, и вот, ну, просто мы решили этот альбом отмастерить и выдать в свет. Ну, потому что музыка есть, как бы, братья Золотухиных воспринимают все, знаете, как такой уже, как бы, анекдот. Приходим к классическим музыкантам, они говорят, да, братья Золотухины, это ж барды, они же не профессионалы. Приходим к бардам, говорят, да нет, это они же не барды, они же профессионалы.
2: Они так круто поют.
1: Они так круто играют, круто поют, да. Приходим этим, где-то в филармонии выступаем. Да, братья Золотухины, да они же не поют, они же орут, они же рокеры, блин. А рокеры говорят, да нет, у них же классическая вокальная школа. Понимаете, как бы...
0: Не, ну то, что у вас очень здорово гармонирует и музыка, и вокал, и одно с другим сочетается, и здесь смешано все лучшее. Вот какая-то золотая середина найдена, на мой взгляд. Поэтому еще раз говорю, дорогие радиослушатели, ищите братьев Золотухиных на всех возможных видеохостингах, цифровых площадках и так далее. Что-то обязательно найдете?
1: Буквально в недалеком будущем. В будущем у нас, как бы, мы познакомились с одним лейблом, которые хотят выпустить наш компакт-диск. То есть это как бы официальный будет компакт-диск нашей рок-группы, которая была в музыкальном училище.
2: То есть, ну, будет мастеринг.
1: Я к чему это хочу сказать, что настоящие песни, да, то, что выстрадано, не вот эти однодневки нейросетевые, которые, к сожалению, сейчас заполняют, да, очень много и в видео, так скажем, пространстве, и в медиапространстве, очень много, так скажем, нейросетевых дешевых однодневок.
2: Как мы это называем, знаете, так немножко так саркастически, музыкальный фастфуд.
1: Да, спирт-рояль такой, нейросетевой. Так вот, настоящее искусство, или можно назвать его, можно, естество, да, то, что выстрадано, то, что, так скажем, по-настоящему прожил, долгую писалось, сводилось, делалось, создавалось, оно и будет жить вечно.
0: И потом вы создаете не спеша, как бы, никуда не спешите, не летите.
1: Не спеша, да. Вот именно, да, то есть мы проживаем. Песня в период создания, она где-то, бывает, отлеживается. Мы ее обдумываем, переосмысливаем.
0: И когда уже понимаешь, что она пришла к какому-то завершению, да?
1: И тогда уже окончательное там сводим или мастерим, окончательное там сводим или мастерим.

0: Да, это точно. Слушай, ну это правда, это истина, истина.
1: А у кого много слишком любимых женщин, ну, тот уже ведет беспорядочный образ жизни. И...
0: А я хочу сказать, что братья Золотухин — это еще и верующие люди. Вот поэтому талант от Бога, ребята, у вас. Я думаю, что поэтому это не просто творчество, это жизненный путь, это судьба, это путь сквозь тернии к звездам. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это братья Золотухины, легендарный луганский поп-рок-дуэт, который я все-таки называю поп-рок-дуэт, потому что все-таки элементы рока здесь никуда не денешь. И то, что голоса прекрасные, то, что тексты со смыслом, это все, как я говорю, талант от Бога. Слушаем следующее произведение. Объявите, пожалуйста, нам.
1: Следующая песня. Эту песню мы называем «Песнь песней». Говорим «Круче, чем у царя Соломона». Песня называется «Вселенская любовь». Над этой песней мы работали больше, чем, ну, наверное, около 2 лет. А здесь элементы рока, элементы классической музыки. В куплетах звучат полифонические фрагменты в стиле хоровых, наверное, ораторий Баха. А также звучат гитары, фортепиано. Здесь полновесный симфонический оркестр. Песня о любви, которая проходит...
0: Которая все победит.
1: Которая побеждает смерть. Когда 2 любящих встречаются на земле, затем идут вместе в рай и возвращаются, воплощаясь опять на землю здесь, для того, чтобы подавать пример, прекрасный пример любви, как нужно, потому что любить нужно тоже учиться. Это искусство. Это не так, что там стрела Амура попала в какое-то место, а человек думает, что он полюбил.
2: Человек ослеп духовно.
0: Да, да.
2: И у него там работает, да, так скажем, одна функция.
1: Да, и временная причем.
2: Да.
1: То есть песня о том, как люди, 2 влюбленных, они любят друг друга и показывают своим примером верности, примером любви, как нужно по-настоящему любить и нести эту любовь сквозь жизнь
2: потому
1: и смерть.
2: Что в нашем понимании любовь — это прежде всего крылья свободы. Это чувство, которое, если человек однажды пережил, он никогда уже не может забыть, да? Ну, то есть это с чем можно сравнить? Ну, вот представьте, если человеку просто перекрыт кислород, ну, буквально на минуту, буквально через полминуты там или к концу, там, текущие минуты, в которые нет кислорода, я там, скажем, да, совершенно иначе буду к нему относиться. То же самое любовь. Когда человек испытал это чувство, он уже никогда не сможет...
0: Жить без любви.
2: Такой человек не сможет. Он не сможет обидеть, там, не протянуть руку помощи любому страждущему.
0: Так, друзья мои, передачу у нас, к сожалению, я должен перебить это, Миша. А значит, смотрите, я хочу сказать, что правильно все было сказано. И давайте теперь слушать эту песню.
2: Да, да, да.
0: «Вечная любовь», братья Золотухины, на волнах радио ВОС.

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я словно пряный ветер и прошепчу заветные слова.

колыбель раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит тебе.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И, пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Нет, выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. А-а-а. Затем «Сотворение» — такие песни как бы просто под гитару. Затем «Полети, моя мысль» — альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14 года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, ну как бы сейчас как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так, ну, наверное, около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, ну, трудно так прям сказать точно.
0: Ну, главное, что это качественно, душевно и от сердец к сердцам. От душ к душам.
1: Понимаете, где-то многие, да и раньше просто писали, всякий альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так. Проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится, одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравится.
1: Я имею в виду просто по музыке, как бы видно, что музыканты, взять даже ту же группу «Арию», да, первые альбомы у них классные, все песни, все круто. А вот потом, что-то, чем дальше, тем хуже. То есть видно, что они клепали под контракт, они клепали под проекты.
0: Ну, ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Есть такое понятие, хоть рок-музыка...
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем, дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то, то есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас сложная продолжается жизнь, она простой-то и не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе и пользу радость. И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие. Ну и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит. Обращаться с верой к Богу.
2: Не убывать.
1: Верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил, теперь пусть дополнит.
1: Необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, ну, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. Ну, и еще, ни в коем случае, и сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую народную мудрость: утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
1: Поскольку, ну как бы, если мы нарушаем эти правила, да, ну мы же не лезем в организм, да, вот, мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать там и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием сегодня общаюсь с Михаилом и Валентином Золотухиными, творческим дуэтом, которые, вот как вы слышали, уже выдали быстро нам столько мыслей полезных, что надо задумываться всем над этим. А я хочу, ребята, вот какой вопрос задать еще вам вот в конце нашего разговора, потому что программы проходят быстро, с вами можно беседовать 2 часа, 3 часа, и не наговоришься. Я хочу сказать о чем. Вот что нужно делать творческим теперь людям, скажите. Вот творческие люди некоторые сейчас услышат, братьев Золотухин, которым первый раз, может быть, услышат, скажут, как же нам хотелось бы хоть немножко быть похожими на этих людей. Что нам нужно делать, чтобы добиться, действительно, записать хотя бы 2-3 хорошие песни, хотя бы для себя, хотя бы, может быть, для окружающих. То есть с чего нам начать? Вот что, какие основы должны быть, чтобы у нас были такие же результаты хотя бы приблизительно?
2: Виктор, для того, чтобы такие приблизительно были результаты, нужно пройти такой путь, как братья Золотухины. Это во-первых. Во-вторых, нужно вообще понять, откликается ли. Если душа откликается, тогда нужно, во-первых, чувствовать свою душу. Чего нам хочется в этой жизни? Вдруг кому-то хочется петь, например, я не знаю, там, ну, какие-то другие песни, какие-то... То есть... Вдохновляться.
3: Первое. Самое главное — найти в себе самобытность. Не нужно создавать себе кумира. И каждый человек — это уникальное создание. Просто искать себя. Не нужно на кого-то стараться быть похожим. Просто делать то, что по душе, то, что отзывается. Делать это искренне. Не ждать каких-то быстрых результатов. Ну, потому что, сами понимаете, да, ну, даже еду на кухне мы не можем очень быстро приготовить. Из микроволновки еда, она не такая вкусная, она же приготовила ее.
2: Смотрите, друзья, слушать хорошую музыку, развивать художественный вкус, читать стихи вдохновляющие, то есть общаться с теми людьми, кто тебя вдохновляет, и у них как бы из рук в руки черпать вот это вдохновение. Если кто-то захочет быть похожим на братьев Золотухиных, но общайтесь с нами, мы вам постараемся передать то, что в нас есть внутри, какой-то свой опыт, свои жизненные принципы. И, может, со временем вы станете лучше, чем братья Золотухины. И любой ученик должен быть лучше учителя.
3: Мы этому даже порадуемся.
1: Да, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что ищите этих людей в интернете, их творчество, и ваша жизнь наполнится смыслом, и вы почувствуете, что в жизни не все так просто, но в то же время не все так сложно. Самое главное, что в вашей душе многие песни найдут отклик, и вы услышите ответы на многие вопросы. Дорогие Михаил и Валентин, я хочу вас поблагодарить за ваш вот такой многолетний путь творческий. Я думаю, что вы правильно сказали, что надо пройти такой путь. Такой путь пройти невозможно второй раз. Это только один путь. У каждого, правильно сказали, своя судьба, свой путь. Но вы прошли блестящий ваш путь, и он продолжается. Я желаю, чтобы было много творческих успехов, радостных, счастливых дней, творческих прорывов, открытий, вдохновения и простого человеческого счастья, здоровья, еще раз здоровья. А я, прежде чем мы объявим последнюю песню, хочу вам сказать большое спасибо, что вы есть, что вы вышли с нами сегодня на связь. А вы пожелайте чего-нибудь сейчас нашим радиослушателям.
2: Дорогие радиослушатели, мы вам тоже всем желаем. Во-первых, Виктор, огромное спасибо. Нам было очень приятно с тобой общаться, когда ты к нам приезжал в Луганск. И всем радиослушателям мы тоже пожелаем, во-первых, крепкого здоровья. Вам, вашим родным и близким, счастья, любви, настоящей любви.
3: Мы желаем вам того, чего нельзя купить за деньги.
2: Желаем вам творческой реализации, найти себя.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее ведущий Максим Петров. Сегодня на связи с нами по скайпу Игорь Конищев. Привет, Игорь.
9: Доброго дня всем.
8: Я так понял, что ты человек разносторонний, занимаешься много чем, и рыбалкой, и домашним хозяйством. Ты умеешь выполнять достаточно серьезную работу ручную, да? Я знаю, что ты на «ты» с перфоратором и с пилами всевозможными и так далее, да?
9: Ну да, что-то починить, повесить и так далее.
8: Ну, например, я, к стыду, может быть, своему не сильно разбираюсь в этих вопросах, поэтому буду допрашивать тебя сегодня по полной программе. Начнем, пожалуй, с самого страшного, на мой взгляд, и самого непонятного для меня, это всевозможные пилы. Да, циркулярные. Какие они еще бывают? Вот ты говорил, вроде бы цепная какая-то есть.
9: Ну, цепная, да, пила бывает как электрическая, так называемая бензопила. То есть просто, которая перепиливает дерево такой специальной пилой, которая, ну, с зубчиками такими. Угу. Она бывает двух видов, либо электрическая, либо работающая на бензине.
8: Циркулярная, да, всем знакомая?
9: Циркулярка, да, просто диск отрезной, который тоже пилит.
8: Ну да, то есть это заготовка, я так понимаю, досок, да, каких-то вот...
9: Досок, ну, до 5 сантиметров можно циркулярной пилой перепилывать. Конечно, есть такие, ну, я имею в виду именно домашние, которые пилы, да, то есть которые в магазине продаются, чтобы, ну, для бытового использования, потому что, конечно, там на заводах, наверное, есть такие циркулярки, которые можно перепиливать бревна огромные. Именно в домашних условиях 5 сантиметров, если надо больше отпиливать, тогда лучше брать уже именно цепную пилу.
8: То есть она справится с такой толщиной, да?
9: Цепная, да, ей все равно, что деревья валить, что...
8: А ты случайно деревья не валил никогда?
9: Такой опыт присутствовал, конечно, но только с помощью надо кого-то, потому что не всегда ты понимаешь, куда она начинает падать.
8: А, ну то есть вот это тоже возможно, да, как оказывается?
9: Да, конечно. Соблюдать элементарные нормы безопасности и все. То есть примерно представил, куда поставил пилу, не ставь туда ноги, конечности, руки, убедись, что нету вокруг твоих помощников и приступай к делу.
8: Ну вот давай немножко поподробнее, допустим, начнем с циркулярной пилы. Какие тут особенности, что нужно учитывать для того, чтобы работать с этим, в общем, действительно опасным инструментом? Как ты приладился, как там с размером, как ты размечаешь полотно, которое будешь пилить? Что нужно помнить незрячему, чтобы не отрубить себе руки и пальцы, я не знаю?
9: Прежде всего нужен, конечно, какой-то верстак или стол, на котором будет удобно это пилить. Желательно, чтобы он был ниже пояса, поскольку ну, контролировать все приходится и держать подальше все свои конечности от режущего диска, то в том числе ногой себе тоже так же помогаю. Положил досочку, прижал ее ногой, и, условно говоря, я правша, то есть правее от своей ноги, я начинаю как бы свой распил. Точно отпилить циркуляркой, конечно, возможно. Особенно зрячему человеку с помощью карандашика наметила, там все видно и как бы пилишь. По незрячему отпилить точно практически нереально. Для этого лучше использовать некий другой инструмент. Либо это будут ручные пилы, либо электролобзик. То есть там действительно можно отсчитать, отмерить от края доски, сколько тебе надо, и действительно сделать необходимый тебе распил. Циркуляркой такого не получится. То есть это, скажем так, может быть грубая работа какая-нибудь, по заготовке досок, там, дров, условно говоря, просто чтобы какую-то доску утилизировать, распилить и так далее. Единственное, что если необходимо сделать, например, распилить фанеру, вот тебе нужен полоска шириной 5 сантиметров, да, то для этого на циркулярных пилах есть специальные такие устройства, конечно, которые, ну, вот 5 сантиметров тебе отмеряют, и дальше выставишь ее, и она тебе именно отпилит столько, сколько тебе нужно.
8: Так.
9: Но вот больше там, чем на 10-15 сантиметров, эта штучка, к сожалению, не может дать тебе точность распила, поэтому будешь пилить именно, ну, как получится, скажем так. То есть точно так не сделаешь. Если тебе нужно полметра уже вот какого-то полотна отпилить фанеры, то это уже, конечно, циркуляркой сделать достаточно тяжело.
8: То есть не помогут никакие там предварительные пропилы, да, чтобы наметить линию тактильную или нитки. Я слышал, кто-то использует нитку, натягивает. Но это нереально, да?
9: Можно, но просто, опять же, точного вот этого пропила не получится. Это действительно, если нужна точная работа, проще взять ручную пилу, отмерить с помощью рулетки, там, говорящей или с помощью метра необходимую тебе ширину и просто уже вручную, действительно, как ты говоришь, либо по нитке, либо как-то отпилить именно ручной пилой.
8: Так, хорошо. С циркуляркой более-менее разобрались. Есть какие-то, может быть, замечания, какую именно пилу стоит покупать для домашнего использования? Или ну, это все равно, там, не принципиально?
9: Это, в общем-то, все равно, то есть к профессиональному инструменту, поскольку не часто используется, смысла нет обращаться, он дорогой. И, ну, и просто, ну, нет в нем необходимости. Даже, на самом деле, Китай можно брать, поскольку все равно чаще всего человек в быту, особенно незрячий, не будет это использовать ежедневно, там, так вот. А так, поэтому к выбору относительно нет. Конечно, сейчас появились куча всяких современных этих пил, которые чуть дороже, которые есть и на аккумуляторах и так далее. У меня обычная проводная пила, и мне ее достаточно, там, на даче, когда надо что-то сделать, я этим всегда пользуюсь. На аккумуляторе, конечно, понятно, что ты мобильнее, что ты не надо тебе предварительно там три удлинителя собрать, чтобы где-нибудь в конце участка что-нибудь распилить.
8: Uh-huh.
9: Вот, то есть пошел, распилил и все. Это действительно так, но если финансы позволяют, то почему бы и нет? На рынке сейчас очень много предложений на данную тематику, поэтому...
8: Так, ну хорошо, с этим ясно. А вот эти самые цепные, как их можно использовать? Где их можно использовать? Ну, если не учитывать лесоповал, скажем так, да? То в быту где это может пригодиться и как с этим обращаться? Вообще на что она, так сказать, похожа? И какие советы ты можешь дать по безопасному использованию такого устройства?
9: На что похожа данная пила? То есть в руках у тебя находится мотор с двумя ручками, обязательно с двумя ручками, притом там очень много степеней защиты, то есть там надо одновременно нажимать три кнопки, чтобы она работала. Если ну, одна из кнопок отпускается, то сразу мотор остановится.
8: Uh-huh.
9: Будь то электрическая пила, либо если это бензопила, то там просто как передача отключается, и просто пила продолжает жужжать, но цепь перестает вращаться.
8: Uh-huh.
9: А так само вот это режущее полотно выглядит следующим образом. То есть примерно сантиметров, наверное, 40 в длину, сантиметров 10 в ширину. Такая плоская железячка овальной формы, по которой по кругу ходит цепь. вот этим тонким концом вот эта вот сама пластина, которая 40 на 10, входит вот в этот мотор. Внутри мотора стоит шестеренка, благодаря чему крутится вот эта цепь именно по часовой стрелке. Ну, с какой стороны смотреть, конечно,
8: пилот. Ну да, да, да.
9: И само происходит распил именно благодаря тому, что цепь ползает вот по этой вот раме и, ну, надрезает деревяшечку постепенно. То есть как ручная пила, которую мы пилим туда-сюда, только это в одну сторону крутится и...
8: А, делает... то есть это не быстро происходит, да?
9: Нет, она крутится достаточно быстро, эта пила. И...
8: А вот распил сам не очень быстро идет? Быстро все равно, да?
9: Да.
8: То есть две руки, да? Я так понимаю, что не проконтролируешь второй рукой ничего, да?
9: Да, здесь вот именно тоже, опять же, с помощью какого-то верстака ты себе отмечаешь, где ты будешь пилить, примерно поставил на то место, где ты будешь пилить, то есть пока ты не нажал, ну, вот эти все рычажки, ты можешь безопасно браться за цепь, она ничего не будет, она самопроизвольно не сработает. Угу. Вот, то есть все, рукой выставил, где ты будешь производиться отпил, уже после этого нажимаешь, ну, руку переносишь на рычажки, нажимаешь, и происходит сама работа.
8: Ну, это опять грубый вариант, я так понимаю, да? Грубый распил все-таки.
9: Ну, вот этой пилой вообще практически никто не использует для какой-то точной работы. То есть она, в общем-то, рассчитана не для пиления вот этой вагонки тоненькой. Это именно, чтобы такие брус пилить, дрова вот пилить, там, березу попилить, потом порубить, скажем так. То есть прям такие чурбаны, можно, скажем так, отпили здоровые. Яблоню спилить, например, там на даче, да, чтобы потом выкорчевывать что-то, ну, когда необходимо.
8: То есть это опять грубая работа. Так, а более тонкая обработка дерева, вот тебе когда-то приходилось заниматься тонкой обработкой каких-то небольших деревяшек, скажем так, да? Вот ты сказал вагонку, допустим. Вслепую это вообще возможно, как ты считаешь?
9: Мой личный опыт — это я обшивал сам лично туалет на даче у себя вагонкой. Вот, применяю для этого уже, конечно, другой инструмент. Это была и ручная пила, и электролобзик. То есть электролобзик тоже выполняет функцию перепила деревяшек, скажем так, грубо, если выражаясь. Но при этом это более тонкая работа. То есть им можно отмерить все и сделать аккуратный ровный отпил.
8: Так, а как он выглядит? Это, во-первых, как его нужно устанавливать, как контролировать процесс, и что с безопасностью этого инструмента?
9: Значит, электролобзик нечто такое похожее в какой-то мере на утюг, внизу которого вертикально вверх-вниз, получается, ходит пилка тонкая. Она сама по себе тонкая. Она примерно сантиметр в ширину, ну и в длину, там, сантиметров 10. То есть распил происходит сверху вниз, прямо она вертикально стоит и пилит все это. С безопасностью здесь попроще, потому что лобзик управляется одной пилой, у тебя всего, ну, условно говоря, левая или правая рука, в зависимости правша ты или кто, свободно остается, то есть тебе проще уже, получается, работать и контролировать этот весь процесс. Электролобзик, у него есть такая тоже небольшая рама плоская, которая, ну, скажем так, вот подошва утюга внизу.
8: Так.
9: Вот из нее вот это торчит пилка. Ты вот эту подошву устанавливаешь на доску, на которую тебе надо пилить. И в зависимости от модели, от места, где происходит распил, у тебя с краю вот этой рамы есть там 3 сантиметра. Что с одной, что с другой стороны пилка стоит посередине. Соответственно, ты отмеряешь, где тебе надо отпил, ты знаешь делать, откладываешь от этого места 3 сантиметра и пилишь. У тебя происходит очень ровный отпил. И плюс свой отпил ты можешь контролировать как раз свободно рукой, введя вот эту раму. Лобзик, конечно, намного безопаснее, чем любые другие инструменты. Если теми инструментами можно отхватить себе реально конечность, то здесь это, конечно, ну, нереально. Ну, и в любом случае просто не надо сувать пальца и всякие прочие конечности туда, где происходит сам распил. То есть просто изначально без электричества посмотреть, как устроено данное устройство, где происходят вот эти механические движения, которые могут навредить нашему организму, и начать работу.
10: Вы слушаете Радио ВОС. В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
8: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии Максим Петров, и с нами на связи по скайпу Игорь Конищев. А говорим мы сегодня о домашнем хозяйстве, о том, как незрячий человек может пользоваться разнообразным инструментом. Мы закончили говорить о электролобзике. Но это такие вот очень серьезные, да, вещи. Пила работает на моторе, циркулярка тоже, лобзик тоже, видимо, имеет какой-то там мотор, да?
9: Конечно.
8: А вот так вот просто дровишки порубить, как... По-слепому можно?
9: На самом деле, если представить саму технологию разрубки чурочек, чтобы приготовить дрова, человек стоит, расставив ноги широко, что просто если топор слетел, прошел мимо ног, а не в ногу, Вот, делает сильный замах и бьет перед собой по вертикально стоящему чурбану, который, ну, лучше, конечно, это колуном происходит, и который должен, по идее, разрубиться пополам, ну и дальше уже, если надо еще дальше колоть, то продолжать в том же духе, скажем так, перевернув свои вот эти вот заготовочки. Так должно выглядеть, если человек зрячий, и как это вот в таком вот виде. Uh-huh. А поскольку сам являюсь я незрячим, то размахнуться и попасть, конечно, можно. Но, к сожалению, не всегда.
8: Если повезет, да?
9: Да.
8: Так.
9: Поэтому есть некие такие технологии. То есть можно взять, опять же, тот же колун, поставить перед собой вертикально вот этот чурбачок, приложить, куда, по идее, должен был с размаху попасть этим колуном. Прижать острие колуна на это место. И дальше поверху этого же колуна просто постучать кувалдочкой, чтобы чуть-чуть оно зашло туда вовнутрь.
8: Угу.
9: После этого ты можешь просто приподнять уже, у тебя топор войдет, колун, точнее, войдет в этот чурбачок, и ты будешь приподнимать за ручку колуна вместе с этим чурбачком.
8: Да.
9: И уже самим чурбачком бить об землю. Это безопасно в том плане, что ты 100% попал на то место, в которое тебе надо было бы ударить. То есть ты руками все вымерил и вот приложил все, забил его чуть-чуть, да, и делаешь. Конечно, это чуть дольше, чем делает, естественно, зрячий человек, потому что ему не надо вот этих приготовлений.
8: Угу.
9: Вот. Но тем не менее, когда ты один, и тебе самостоятельно надо что-то это приготовить, ты вполне с этим справишься. Либо также уже можно, если не очень крупное такое ствол дерева, тогда можно не брать колун, а можно взять маленький топорик. Опять же, не надо, как должно быть по технологии, брать, размахиваться и бить. Лучше просто, условно говоря, даже встать на коленку и топориком сверху начать на это бревнышко чуть-чуть стучать, чтобы у тебя топорик чуть-чуть залез туда, вот именно в это дерево вошел. Mm-hmm.
8: Пошел надруб, да?
9: Такой. Да, чтобы пошел такой надруб. И все, после этого опять же берешь и уже бьешь вот этим вот деревяшкой заготовленной по земле, ну не по земле, потому что по земле мягко, да, то есть по второму какому-нибудь чурбачку, который так стоит.
8: Mm-hmm.
9: Вот.
8: Ну какой твердой поверхности, да-да-да.
9: Да, и тогда у тебя будут происходить хорошие, ровные, скажем так, расколы, твоя работа нисколько не будет отличаться от того, что делал бы зрячий человек.
8: Так, значит, печь затопить мы сумеем, отлично. Хорошо, ну а дерево давай перейдем к другим инструментам, да, сегодня у нас так обзорно получается. Вот посверлить что-то, да, дырки, грубо говоря. Ну вот обычная дрель — это дело мне знакомое, как ручная, так и электродрель, но обычная. А я слышал, что ты работаешь с перфоратором и, по-моему, еще с другими инструментами, да?
9: Ну, перфоратором, да.
8: Вот об этом расскажи подробнее, чем отличается, для чего нужен, для чего применяется, и опять безопасность. Вот с точки зрения безопасности меня этот вопрос вообще очень волнует. То есть, ну, я не вижу, как я эти вот дырки буду долбить в стене.
9: Ну, на самом деле, перфоратор от дрели практически ничем не отличается. С виду это одинаковые вообще два механизма, перфоратор только чуть крупнее. Принципиальное отличие в том, что перфоратор создан для сверления отверстий в бетоне, в кирпиче и так далее, то есть в чем-то твердом. Дрелью в основном мы сверлим дерево, пластик и так далее. В перфораторе присутствует такой ударный механизм, благодаря которому отверстие вот в стене, в бетоне сделать легче, чем дрелью. Mm-hmm. Дрелью тоже можно, но просто очень долго по времени это будет. Перфораторы бывают как большие действительно промышленные, которыми сверлили там отверстия там 10 сантиметров в диаметре. Но давай сейчас остановимся на бытовых, которые...
8: Ну, что-нибудь попроще.
9: Дома, да, чтобы повесить полочку, прикрутить плинтус и так далее. По безопасности перфоратор, ну, есть свои нюансы. Конечно, можно себе просверлить палец, но этого делать не стоит. То есть, на самом деле, ты поймешь, конечно, наметить лучше всего, где будешь сверлить, каким-нибудь анкером. То есть анкер такой толстый гвоздь, которым ты просто в стене сделаешь маленькое углубление, стукнув по нему молоточком. Ты поймешь, что тебе надо сюда сверлить. Тактильно будет это ощущаться.
8: Так.
9: То есть до этого ты все, естественно, вымерил.
8: Ну, приборы, да, линейки.
9: И у тебя есть уже такое маленькое углубление. Благодаря этому углублению ты себе облегчишь работу тем, что перфоратор, когда начинает работу, он начинает вибрировать в руках.
8: Угу.
9: То есть вот это идет удар. И сверло может съехать с того места, где тебе надо сверлить. Но поскольку ты уже, скажем так, сделал такое небольшое углубление, сверло оттуда выскочить достаточно тяжело. Единственное, что начал сверлить, вот все, руки оттуда убрал, вес перенес, чтобы как бы надавить на сверло, скажем так, включил перфоратор. Он начал свою работу. Когда почувствовал, что чуть оно углубилось, просто проверить на то, ну действительно, там ли ты сверлишь. То есть бывает все равно, что съезжает. Визуально, конечно, это заметить возможно, без глаз, конечно, это увидеть нереально. Поэтому, то есть, я вот делаю именно так, что отвлекся, остановил, ага, там сверлю, все, продолжил.
8: Так, хорошо, смотри, направление, ну, я попал вот в это отверстие, начинаю сверлить. А у меня может вот этот аппарат, сам перфоратор, да, он в руках может, ну, там, наклониться, грубо говоря, вниз, там, вверх, влево, вправо, и уже канал пойдет под углом. Можно как-то проконтролировать, чтобы он действительно был перпендикулярен стене?
9: Опять же, только тактильно получается. Влево-вправо от стены можно действительно руками понять более-менее прямой угол, а вертикально вниз, ну, вверх или вниз, ну, на самом деле... Конечно, можно воспользоваться уровнем, но это крайне неудобно. Угу. Здесь еще дело все в том, что смотря для чего ты делаешь отверстие. Если тебе оно нужно, чтобы, например, из комнаты в комнату пропустить кабель, и тебе принципиально, что ты начал сверлить в плинтусе, и в другую комнату у тебя тоже в плинтусе вылезло бы это сверло. Да. Это очень принципиально, чтобы у тебя вверх-вниз никуда не шло. Если оно идет влевей-правей, тоже не очень хорошо, но, в общем-то, допустимо, поскольку плинтус у нас вроде как длинный, скажем так. А если ты вешаешь какую-то полку или что-то, колонку, там, не знаю, ну, что необходимо потом, картину, то, в общем-то, под каким, ну, сильно под углом ты, наверное, не засверлишь, ты все равно поймешь, что ты как-то не так сверлишь. А так, в общем-то, для крепежа какой-то такой вот вещи, принципиально ровный угол, вот этот прямой, он не важен, потому что ты все равно туда вставишь дюпель, висит картина, ну, в картине от этого будет ни горячо, ни холодно. Она все равно будет висеть, это не важно. Важно только вот именно, если тебе нужно сквозное отверстие, которое в другом помещении, допустим, должно выходить именно там, где ты задумал, а не где оно само получилось.
8: Ну да.
9: То есть вот тут вот надо, ну, действительно, смотреть это, ну, опять же, если ты сверлишь там в плинтусе, ты положил на пол перфоратор, ну, примерно посмотрел, что у тебя прямой угол создается стеной. То есть даже банально можно взять, ну, действительно, просто угол, приложить его к стене и посмотреть относительно именно угол инструмента, я имею в виду. Посмотреть, как у тебя лежит перфоратор относительно него, что вертикально, что горизонтально, вот эта плоскость, чтобы все это вымерить. Если там будут маленькие неточности, в этом нет ничего страшного. То есть это, ну, действительно не столь принципиально, если вместиться там на сантиметр-два.
8: Ну да. То есть это тоже возможно, да, насколько...
9: Да, но это... Да, это действительно возможно, и это, ну, на самом деле, при данной работе даже, скорее, необходимо все равно следить.
8: Какой еще инструмент, электрический и неэлектрический, ты использовал? Каким опытом можешь поделиться с нашими радиослушателями и, опять же, безопасность? Вот вопрос, который меня волнует бесконечно.
9: Из электроинструментов я использую еще в своем быту, прежде всего, это шуруповерт. Это такая маленькая подобие дрели на аккумуляторах, которая позволяет либо делать, ну, отверстия тоже небольшие в дереве, либо, переставив насадку, можно использовать как отвертку, да, то есть, ну, чтобы закручивать шурупы, саморезы и так далее.
8: Вот здесь интересный момент. Мы вкручиваем шуруп, да, это происходит на большой скорости.
9: От тебя зависит там реостат, и можно медленно крутить, быстро крутить, как хоза, как позволяет инструмент все это
8: вот
9: варьировать.
8: Как понять, когда хватит уже?
9: На самом деле все шуруповерты, скажем так, в них есть такой механизм, не могу сказать, как он называется, но когда происходит сильное усилие, то есть он понимает, что дальше некуда крутиться, он начинает просто отщелкивать, он не даст тебе его закрутить чересчур сильно. То есть это ты сам выставляешь усилие, с которым будет закручен этот шуруп. Естественно, если тебе надо повесить картину, и тебе надо, например, не докрутить на сантиметр этот шуруп, никакого усилия, ну, ничего тебе не поможет, скажем, только тактильно мерить, сколько еще осталось бы его закрутить. Но поскольку скорость вращения действительно может быть просто там от минимальной, очень минимальной, то есть это все контролировать очень легко.
8: Так, а еще какой инструмент ты использовал?
9: Именно из электро... триммер, как бы сказать, что я могу еще использовать на даче, чтобы травку покосить и газонокосилки. Но не знаю, насколько это к теме нашей передачи относится.
8: Ну, я думаю, что об этом мы поговорим в следующий раз, а пока наше время подошло к концу. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть замечания, предложения или вопросы, пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. Сегодня с нами на связи по скайпу был Игорь Конищев. Спасибо, Игорь.
9: Спасибо вам.
8: Вы слушали «Бытовой вопрос». И с вами был я, Максим Петров. Всего доброго, до новых встреч.
9: До свидания.
10: «Бытовой вопрос».
11: Актуальное интервью на Радио ВОС.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
13: Здравствуйте! Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва. Продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики.
12: Есть ли у вас какие-то награды?
13: Да, государственная награда, орден мужественного и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
12: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
13: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитация. У меня был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале, сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, отправил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
12: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
13: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятий, встречался с представителями и управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации астраханской, председателем и представителем городской организации, тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте. Ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
12: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь? Расскажите, как они вас поддерживали? И вообще, важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
13: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов, поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
12: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
13: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении, в различных вопросах консультации, информационное сопровождение, интеграции их в спортивную составляющую систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие, консультации для скорейшей их реабилитации, социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
12: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
13: Ну, спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов там, трудоустройства, заканчивая желанием участвовать в спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции после, ну, на своем опыте, есть чем поделиться, рассказать и направить.
12: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались? И насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
13: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение от представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции, мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
12: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня по прошествии такого сложного пути дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
13: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, ну, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже, ну, вот в этом периоде, когда уже после получения травмы.
12: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
13: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
12: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
14: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом.

0: С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире.

Ири легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии прошел республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». В Челябинске открылось специализированное футбольное поле для незрячих при поддержке Народного фронта. В Тульской области с 10 июля стартует проект «Особенная забота о здоровье» для родителей детей-инвалидов. В Псковской области прошел летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. В Унеческой местной организации ВОС состоялся турнир поколений по шашкам и шахматам. Председатель Вологодской РОВОС приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 3 июля в поселке Вурнары Чувашской Республики состоялся республиканский конкурс семейных команд ВОС «Вместе к победе». Мероприятие прошло при партнерстве ПАО «Русгидро», Чебоксарская ГЭС и Вурнарской местной организации ВОС. Программа включала викторины «Семейные узы и ценности», конкурс «Рецепт счастья», «Семейный танец, импровизацию» и другие творческие испытания. По итогам конкурса диплом первой степени получила команда Ядринской местной организации ВОС, второй степени Вурнарской местной организации ВОС, третьей степени Марпасадской местной организации ВОС. Победители и участники получили подарки от партнеров. В Челябинске при поддержке Народного фронта открылось специализированное футбольное поле для незрячих. Инициативу предложил ветеран СВО, активист Народного фронта Вадим Шарипов, который ранее на встрече с президентом попросил поддержать развитие футбола для незрячих в области. Поле оборудовано специальными бортами, а мяч со звуковыми капсулами позволяет игрокам определять его положение по слуху. Шарипов уже собрал команду ветеранов. Преодоление. С 10 июля в Тульской области стартует проект «Особенная забота о здоровье». Родители детей-инвалидов смогут получать индивидуальное медицинское сопровождение. Программа была разработана после обращения к губернатору мамы особого ребенка из Белевского района. В программу войдут более 7 тысяч мам и пап детей-инвалидов. Им будут предлагать профилактические и диагностические программы с привлечением медицинского помощника. Для обследования женщин будут доставлять в учреждения здравоохранения. Транспортный вопрос решается индивидуально. С 23 по 25 июня в парк-отеле «Солнечный Бор» прошел областной летний спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению. На базе предприятия «Слепых Велос» прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. На турбазе состоялись турнир по шашкам и киновикторина, а на берегу озера – веселые старты. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Министерства спорта Псковской области и администрации Великих Луг. В Унеческой местной организации ВОС Брянской области прошло спортивное мероприятие по русским шашкам и шахматам – турнир поколений в рамках марафона «Сила России». Встретились спортсмены клуба «Преимущество» Унеческой местной организации ВОС и шахматного клуба города Унеча. Главная идея – объединить школьников и людей зрелого возраста. Молодые учатся мудрости, старшие получают заряд активности. Несмотря на дружеский характер, борьба была упорной. Все участники получили грамоты и памятные призы. 1 июля председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области. Рассматривались вопросы расширения сети точек продажи технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата, создания условий для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции с инвалидностью, а также перспективы реализации федерального проекта по образовательным маршрутам для обучающихся с ОВЗ. И коротко о других событиях. В Володарском районе Астраханской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошла дружеская встреча членов трех местных организаций ВОС в рамках марафона «Сила России». Участники соревновались в шашках и дартсе, общались и делились впечатлениями. 1 июля председатель Курска РОВОС Руслан Тихонов принял участие в комиссионном осмотре вокзального комплекса «Курск-Московская РЖДВ». Комиссия дала высокую оценку организации и началу работы зала ожидания Центра содействия мобильности УАО «РЖД». Руководители организации инвалидов договорились о продолжении совместной работы по улучшению доступной среды. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Вот маленькая повесть, называется «Зося».
13: Был я тогда совсем мальчишка, мечтательный, во многом несмышленый. После месяца тяжелых боев, нечеловеческого напряжения и сотен смертей, уже
14: во многом несмышленый. После месяца тяжелых боев, нечеловеческого напряжения и сотен смертей уже в Польше, под Белостоком, наш батальон неожиданно сняли с передовой и отвели для отдыха в тыл, в небольшую польскую деревушку Новый Двор. Я проснулся лишь на втором.

И все было так необычно, что несколько секунд я оглядывался, соображая, куда я попал. Наш тупорылый додж стоял в саду под высокой грушей возле большой хаты. Рядом со мной в кузове спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Мы командовали ротами, но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполнял обязанности и комбата, а я начальника штаба, точнее, адъютанта старшего. Я спрыгнул на траву. На земле с автоматом в руках спал молоденький радист с перебинтованной головой. Я заглянул в его измученное грязное лицо. Он спал так сладко, что рука не поднималась его разбудить.

0: Мощенная булыжником дорога уходила к речке. Туда я и направился. Стоя по поясу в воде, трое бойцов шарили руками меж коряк, ловили раков или рыбу. Около них на ветках ивняка сохло выстиранное обмундирование. Бойцы были так увлечены, а мне в это утро хотелось побыть одному, и я пошел вдоль берега.
1: Отменный денек. Как же может перемениться жизнь человека, просто не верится. Еще позавчера, умирая от жары и напряжения, косил из пулемета немцев, потом рукопашное. Только позавчера.
0: На небольшом пляжике я скинул сапоги, разделся, выстирал пропитанные потом и пылью и чьей-то кровью гимнастерку и шаровары, развесил на ветках орешника. А потом начал мыться сам. Потом плавал, гонялся за мальками, доставал с дна раковины и камешки. На берег я вышел обновленным и взял, наконец, книжку. Я был как в забытии, и, не зная почему, обернулся. Сзади, между двух орешин, стояла и смотрела на меня невысокая хорошенькая девушка лет 17. Лицо ее выражало любопытство.

0: Я успел разглядеть маленькие босые ноги, ладную фигурку под полинялым платьицем. Она появилась мимолетом и исчезла, как сказочное видение.
1: Может, спряталась в орешнике? Хороший я был со своей декламацией в самодельных плавках.
0: Я обошел кустарник. Ее не было. Я вернулся на берег, но читать не мог. И вдруг ясно осознал, что мне хочется еще увидеть ее. Даже спрятался под кустом и прислушивался.
1: В самом деле, почему бы ей вновь не прийти сюда? Что я ее съем или обижу?
0: Спустя минуту я увидел медленно ехавший через мост Виллис. В офицере на переднем сиденье я узнал командира нашей бригады.
1: Антонов! Так, неприятно, если он застанет часового и комбата спящими.
0: Я натянул сапоги и во весь дух помчался к деревне. Но только дошел до калитки, как со двора мне навстречу комбриг, высокий, молодцеватый, в гимнастерке с орденскими планками и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной лайкой кисть протеза торчала из левого рукава. Было ему лет 35, но мне, в мои 19, он казался пожилым, если не старым.
2: Вас что, корова жевала? Погладить негде?
0: Он взял у меня книгу, посмотрел и отдал обратно. В ту же минуту из калитки, застегивая пуговицы воротничка, вышел Витька, заспанный и небритый.
3: Чудесно. Комбат спит. Начальник штаба почитывает стишата. А люди предоставлены сами себе. Охранение не выставлено. Единственный часовой, и тот спит. Кино. Безответственность немыслимая.
0: Витька недоуменно посмотрел на меня, и я вспомнил, что позапрошлой ночью он приказал мне выставить сторожевое охранение. Однако люди валились с ног от усталости, наступление немцев не ожидалось, и меня самого сморил сон. Я был виноват, но смолчал. Комбриг не любил, когда перед ним оправдывались. Виноват я, а отвечать Витьке. И я знал, что как бы ему ни доставалось, он и слова не скажет обо мне.
3: В чем дело? Может, война окончилась? Тогда не хворые были бы и доложить, порадовать командование. Воевать вы можете, но из боя вас выведешь, ни к черту не годитесь. Один спит, другой стишками развлекается, а бойцы на речке вот голышом устроились. Может, и водку пьют?
1: Люди измучены, они заслужили отдых.
3: Это не отдых, Бойков, а разложение. Бездействие, как и безделье, разлагает армию. Пока прибудет пополнение и техника, мы простоим месяц, полтора-два. Вы что же, весь батальон не разложите? С завтрашнего дня каждое утро 2 часа строевой подготовки со всем личным составом. И 3 часа занятий по уставам и по тактике ежедневно.
0: И надо же было в этот момент из ворот Риги появиться лейтенанту Кареву. Долгоногий, худощавый, в одних шароварах, он, жмурясь от солнца и не видя нас, с удовольствием потянулся вверх руками.
3: Потягушеньки. Ну, это просто кино.
4: Виноват.
3: А план действий на случай нападения противника у вас есть? О боевом обеспечении вы позаботились? Я вас спрашиваю обоих.
1: Плана нет. И боевого обеспечения тоже. Это мой недосмотр.
3: Я недоволен вами. Вы развлекаетесь, а донесения нужные по выходе.

0: Стишки? Сюсюк. Пижонство, а также гнилой сентиментализм.
1: Минут 10 спустя я сидел за столиком в саду и составлял документы. Сообщил командирам, что нужно выставить охранение, предоставить отчетность, выделить наряд на полевую кухню, и снова занялся донесением.

0: Это была та самая девушка из Орешника на берегу. Она шла через сад, раскачивая в руке корзину, как бы чуть пританцовывая и словно не замечая нас. Витька с ординарцем Семеновым завтракали.
1: Семенов, кто это?
2: Хозяйкина дочь.
1: Ясен вопрос.
3: Ты что надумал?
1: А что?
0: Я понял, какое впечатление произвела на Витьку маленькая Полька. Не огорчился. Он был старше меня и представительнее. Он уже знал женщины и считал себя, да и мне казался, лихим сердцеедом. «Города берут смелостью, а женщин нахальством», — говаривал он с таинственным лицом. Теперь, спустя годы, я понимаю, что Витька не был бабником. Просто легкий успех у 2-3 одиноких женщин, встреченных им на войне, вскружил ему голову и породил излишнюю мужскую самоуверенность. Зося, так звали маленькую Польку, помогая матери, возилась по хозяйству. Когда она проходила через сад, я невольно провожал ее взглядом и давал себе слово больше не отвлекаться. Но она появлялась опять, и все повторялось. В полдень Витька вернулся полный энергии и приветливый, словно утром комбриг не ругал его по моей вине.
1: На-ка вот яблочки, угощайся.
3: Спасибо.
1: Ты не представляешь, какой богатый обед удалось организовать на батальонной кухне. Правда, кое-кто не пришел обедать. Видать, хорошо здесь с продуктами. А может, надоело бойцам котловое варево.
3: Угу.
1: Ну, а давай приготовим мои любимые пельмени по-сибирски.
3: Можно.
1: Эй, Семенов, сгоняй на мотоцикле. Раздобудь муки и мяса.
2: Есть!
1: А я пойду в хату. Надо же знакомиться с хозяевами.
0: Минут через 5 он, скинув ремень и гимнастерку, уже колол дрова. С малолетства, привыкший к крестьянской работе, Витька легко разделался с небольшим штабелем и помог хозяйке, пане Юле, уложить поленца. Потом, в ожидании Семенова, сидел во дворе, любовно настраивая свою гитару.
3: Дорогая игрушечка.
1: Из немецкого генеральского блиндажа с перламутром. Концертная. Изготовлена собственноручно знаменитым венским мастером Леопольдом Шенком.
3: Откуда знаешь?
1: Да тут вот. На нижней деке его имя и фамилия и 3 призовых медали с золотом выведены.
0: Витька болезненно дорожил гитарой и даже приятелям неохотно давал в руки. Во время боев она хранилась на складе хозчасти батальона под замком. Подъехал Семенов. И когда через час я отправился к хате подписать документы, стряпня была в полном разгаре. Пани Юлия готовила салат, а Семенов и Зося под руководством Витьки дружно делали пельмени.
3: Вить, подпиши.
1: Давай. Еще много.
3: Хватит.
1: Закругляйся. В 16:30 обед, форма одежды парадная, явка офицерского состава обязательно.
0: В большой комнате за столом, уставленным едой и питьем, кроме Карева, Семенова и меня, сидели хозяева и гости. Худой, с орлиным носом, светлыми на загорелом лице глазами старик Стефан, двоюродный брат пани Юли и 2 женщины. Неулыбчивая соседка, за обед не сказавшая 5 слов, и молодая, красивая Ванда. Я сел между Стефаном и молчаливой Полькой. Напротив меня оказались Карев и Зося. Она была в цветастой блузке. У шеи виднелась тонкая серебряная цепочка, на каких носят нательные крестики. Впрочем, это я разглядел позднее. первое время я и глаз на Зосю не решался поднять. Мы выпили и принялись закусывать. Я проголодался, но ел медленно и осторожно, стараясь не чавкнуть и правильно держать вилку, от которой отвык. Выпив водки, я начал украдкой поглядывать на Зосю. Все было пленительно в ней. И живое лицо, и статная фигурка, и зеленые сияющие глаза. Иногда наши взгляды встречались, и я ловил в ее глазах что-то волнующее, необъяснимое.
2: Пани Зося!
4: Слухом, пана?
2: Не можем и пани поведать, и имеет ли пани друга?
4: Что? Неразумим.
2: Ну вот. Неразумим. Как же мне тебе объяснить-то?
1: Зосенька, скажите.
2: Да она не понимает, не старайся.
1: Сейчас поймет. Степ, переведи девушке.
0: Наблюдая, как Витька и Карев пытались завязать с Зосей беседу, я решил, что мне надо также обязательно с ней заговорить. И достал из кармана полученный из штаба русско-польский разговорник.
3: Знаете ли вы, где скрываются оставшиеся немецкие солдаты?
2: Нет, не то.
3: Сколько сброшено парашютистов. Лабуда. А, вот, вот. Разговор на общие темы. Здравствуйте. Благодарю вас. Как вас зовут? Да я знаю, что ее зовут Зося. Пожалуйста, закурите.
2: Еще не хватало.
3: Где находится ближайшая аптека? Все не то.
0: Я снова поймал на себе выжидательный взгляд Зося. Немного погодя, она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне.
5: Товарищ молится Богу?
3: Нет, почему?
5: Зоська говорит, что товарищ на речке молился.
3: Так вот, что ее интересовало. Только ты всего. Это не молитва. А? Совсем.
1: Это стихи.
5: Стихи.
3: Пушкин.
5: А, Зося, то поэзия.
1: Угу. Вот церковь. Тоже опиум. И средство угнетения трудящихся. А с религией и с Богом у нас в основном покончено. Если где и остались одиночные верующие, то это темные несознательные старики, а молодежь этой ерундой не занимается. И девушка вроде Зоси постыдилась бы носить на шее крест.
0: Как только Стефан перевел, Зося, вспыхнув, залилась краской. Ее глаза потемнели, а брови задрожали обиженно. Она с гневом и презрением, посмотрев на Витьку, вытащила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, вскинув голову. Витька растерялся, посмотрел на меня, на Карева, словно ища поддержки. Пани Юлия умоляющим голосом о чем-то просила Зосю, и Стефан, нахмурясь, тихо сказал ей что-то, очевидно, предлагая спрятать крестик. Но Зося сидела, не двигаясь, только взволнованно поднималась ее маленькая грудь. В напряженной тишине угрожающе сопел Витька. Положение спас Карев.
6: Кстати, у нас в Советском Союзе свобода вероисповедания. И чувства верующих уважаются государством.
0: Витька из-под лобья посмотрел на него, смекнул, что не следует выставлять принцип. И спустя минуту он уже радушно беседовал с паней Юлией и Стефаном. Однако Зося успокоилась не скоро. Напрасно Карев старался ее рассмешить. Она сидела оскорбленная и строгая, не глядя на Витьку. Прошло порядочно времени, прежде чем она смягчилась и начала улыбаться. Однако крестик так и не убрала. Гости быстро опустошили два больших блюда Витькиных пельменей. Но мне в тот час было не до пельменей. Я то и дело поглядывал на Зосю, Млея от затаенного восторга. Со мной творилось что-то небывалое.
7: Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Ах, вот бы сказать это Зосе. Но как? Как?
0: Я все не решался поговорить с Зосей. Для смелости, взяв у Карева графин, наполнил бимбером свой стакан. Витька посмотрел на меня с удивлением. До того дня мне не доводилось выпивать столько водки, а тем более самогона. Но отступиться было уже невозможно. Я с небрежным видом поднял стакан.
7: 100 лет, пановы!
0: Пани Юли глядела на меня задумчиво, подперев щеку ладонью, совсем как моя бабушка. Я не представлял, что бимбер так крепок. Настоящий горлодер. Ожегся, поперхнулся первым же глотком, но выпил все. А заметив насмешливый взгляд Зоси, закашлялся и покраснел. Я ощущал ядреный самогон в голове и во всем теле, не замечая огурец, который совал мне сбоку Стефан.
5: На, кушай! Мы модзи, нам бимбер не зашкодзи, вен спим его шклянками, кто с нами, кто с нами.
0: Скоро я понял, что совершил непоправимое. Я пьянел стремительно, в голове шумело и путалось. Но меня не оставляла мысль. Я должен заговорить с Зосей. Соображая, что она меня не поймет, я взял Стефана за руку.
7: Прошу вас, переведите. Минутку. Дорогая, сядем рядом. Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу.
8: Удает.
9: Сюсюк, даже пить не умеешь. Погоны позоришь и Советский Союз в целом. Проводить тебя?
7: Нет.
0: Мне море было по колено. Я смотрел на Зосю, но ее лицо двоилось, плясало. Мне было худо. Я поднялся и, пошатываясь, двинулся к дверям. Карев догнал меня, вывел на крыльцо.
6: Я провожу вас.
7: Нет, сам.
6: Ну, хорошо.
7: А, ну их к черту.
0: Я шагнул и полетел со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом. Потом я оказался на задах у Риги.
6: Ну?
0: Я проснулся на рассвете с тяжелой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер. Когда, умываясь, увидел в зеркальце на носу и на скуле багровые ссадины, совсем расстроился. Но предаваться угрызениям было некогда. Не завтракая, я тотчас принялся за работу. Мне предстояло заполнить 203 одинаковых форменных бланка похоронных. Многих из убитых я знал лично. Некоторые были моими товарищами, двое – друзьями. Где-то в городах и деревнях о них думали, ждали, радуясь каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет похоронные, неся в сотни семей.

0: поделать. Что?
1: Драгон, мастер!

0: Витька и Карев занимались с бойцами за деревней. Как и вчера, день стоял чудесный, пахло яблоками и медом. Как вчера, Зося возилась по хозяйству, пробегая мимо меня.
1: Червоне яблушко, překrojony na křeš. День добрый.
2: День добрый.
1: Чему ты, девчина, криво на мне
0: посмотрела. Поглощенный похоронными, я не смотрел ей вслед. Отвлекаться на нее представлялось мне в то утро кощунственным неуважением к памяти погибших. Заполнив последнюю похоронную, я позволил себе короткую передышку. В саду и на дворе никого не было.
2: Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа со снопом волос твоих овсяных. Отоснилась ты мне навсегда.
0: Я обернулся на шорох. Сбоку от меня, шагах в 10, стояла Зося. Лицо у нее было взволнованное. Открытые широко глаза смотрели на меня. Возможно, ее захватила мелодичность есенинских стихов, или она силилась догадаться, о чем они, я не знаю. Умолкнув на полуслове, я залился краской и, вспомнив о ссадинах, отвернулся. И вдруг...
3: Еще.
0: Я совсем растерялся. По счастью, в эту минуту появился боец с двумя дымящимися котелками. Зося медленно и вроде с недовольством пошла меж яблонь. Вскоре вернулись Витька и Карев. После обеда, по распоряжению Витьки, Семенов пригнал студебекер минометной батареи.
4: Так нам как, Стёп? По прямой и налево?
5: Так, так, но, товарищ офицер, лучше не ездить бы вам туда.
4: Почему?
5: Тут веса кишеви немцами, которые шли из окружения к линии фронта. 3 дня назад на хуторе они вырезали целую семью.
6: Так, так, а позавчера в том лесу обстреляли ваш санитарный автобус. Водителя и фельдшера убили, а машину с ранеными сожгли. Не надо бы ехать, прошу, барцо.
3: Не можно. Не можно!
0: Подоспевшая Зося что-то есть, говорила матери Стефану, как я понял, требуя запретить ездить. Однако эти уговоры только подзадорили Витьку.
4: Семенов, принеси 2 автомата, запасные диски и 6 гранат.
7: Есть! Вот, наверное, несу! Сябл!
0: В последний момент Стефан, рассерженный его упрямством, на ходу вскочил в кузов. А я сидел под яблоней и писал. Мне очень хотелось поехать с Витькой, и чтобы на нас напали. И я бы себя проявил. Мне грезилось, как мы возвращаемся в деревню. Я ранен. В кузове навалом убитые мною немцы. Нас встречают взволнованные Зося и пани Юлия. А Стефан и Витька рассказывают, что если бы не я, то никто бы не уцелел. Смешно, но я и правда очень хотел, чтобы Зося убедилась, что я не просто писаришка с окорябанным носом, а мужчина и воин. Витька с Семеновым и Стефаном вернулись часа через 1.5, довольные, на машине, груженной отменным березовым

0: пани Юле тоже заулыбалась, но Зося негодовала по-прежнему.
1: Не есть мне потребно древно, с поводу которого кто ж мог умжечь.
2: Чего она верещит все?
3: Зося не желает дров, из-за которых кто-то мог погибнуть.
2: Но не погибли же.
3: А все равно. Говорит, они с матерью обойдутся и без этого швырка.
2: Видал, какая упрямая?
4: То так, пан Виктор. Прошу, свезите швырок до Стефана.
2: Ну ладно, ладно. Увезем.
0: Машина уехала. Пани Юля и Зося ушли куда-то, а я остался с бумажками. Писать я уже не мог. Рука онемела, строки различались с трудом, голова разламывалась. Я ушел за деревню, и сразу же мысли о Зосе непроизвольно овладели мною.
5: Собственно, какое мне дело до этой Зоси? И что она такое? И что в ней особенного? Обыкновенная девчонка, каких в моей жизни, если уцелею, встретится немало. Буду среди них и красивее. Витька играет. Вот, человек действия. Сделал нужное дело, а я в это время со своими переживаниями телепался. Они будут танцевать. Ну и ладно, а я туда и не покажусь. Пусть Зося думает, что меня это ничуть не волнует, что у меня дела поважнее, чем всякие танцы-шманцы, эмоции и ухаживания.
2: Разве?

0: Гимназисточку с русой косой, гимназисточку в беленьком фартучке, гимназисточку с русой косой.
1: В невеселом раздумье я стоял и не знал, куда себя деть. Витькино пение под гитару сменилось гармонией. Играл любимец батальона, гранатометчик Зеленко, и меня неотдалимо повлекло туда, к хате пани Юли, где танцевали под гармон. Я подтянул ремень, одернул гимнастерку, поправил пилотку и через щель в изгороде вылез на улицу. На залитой лунным полусветом площадке кружились парами человек 20. Я сразу увидел Зосю. Она танцевала с Витькой, доверчиво положив руку на его плечо. Меня поразило неподдельное счастливое выражение ее бледного лица. Несомненно, ей без меня было хорошо. Я ушел за хату и лег на сено в кузове, пытаясь успокоиться. Мне было непередаваемо тяжко и больно.
2: Ей без меня хорошо. Она даже не думает обо мне. А ведь через несколько недель мы двинемся дальше, а она останется здесь. Я либо буду убит, или уцелею. В любом случае, навсегда исчезну из ее памяти, как и десятки других посторонних ей людей.
1: Я проснулся от громкого разговора. В свете луны около машины стояли Витька и Семенов. Причем Витька, к моему удивлению, был пьян.
3: Товарищ старший лейтенант, я одеяло из хаты принесу и подушку.
4: Отставить. Телячьей нежности, а также ты, Семенов, совсем разболтался. Азбучных истин не понимаете. Безделье разлагает армию. Никаких пьянок, никаких женщин нет.
1: А на другой день, когда начало смеркаться, мы покидали Новый Двор. Был получен неожиданный приказ к утру быть восточнее Бреста, где уже выгружалось маршевое пополнение и техника для нашей бригады.
5: Хорошенького, ребят, понемножку. Отдохнули, надо и честь знать. 5 дней на ознакомление, на выработку слаженности и взаимодействия, и в бой. Нас ждут на Висле.
1: Все правильно. Наступление продолжалось. Фронту требовались подкрепления, и 1.5-2 месяца предполагаемого отдыха обернулись для нас 3 днями. Мы собрались за какие-нибудь 30 минут. Витька весь день ходил сумрачный. Занимаясь бойцами строевой, был до придирчивости грозен. От Карева я узнал, что прошлым вечером, когда после танцев Витька попытался по-настоящему обнять Зосю, она взвелась, как ужаленная, и разбила вдребезги, а его голову, прекрасную концертную гитару, работы знаменитого венского мастера Леопольда Шенка. Со стыда или от огорчения Витька напился. Услышав, что она его ударила, я не удивился. В ней был норов, какая-то диковатая горделивость и независимость. Я почувствовал это в первый же день. Крестьяне нас провожали. Паня Юля принесла большой букет цветов и крынку сметаны. Стефан притащил корзины с яблоками и отборными огурчиками. Зоси не было видно. Я инструктировал командиров и водителей, проверял размещение людей. Нам предстояло до рассвета проделать 200 километров в лесах, где полно немцев, и где на каждом шагу мы могли подвергнуться обстрелу. Наступала минута выезда. Следовало подать команду, а я медлил. Мне страшно хотелось еще раз хоть на мгновение увидеть Зосю. Но ее не было. Я в последний раз с грустью посмотрел на хату пани Юлии и решился.
6: Приготовиться к движению!
7: Приготовиться к движению! Приготовиться к движению!
1: Прыгнув в невысокий кузов, я выпрямился и в ту же секунду увидел Зосю.
8: Стойте! Стойте! Почекайте!
1: Она со всех ног мчалась к нашей машине. Я подумал, что ей неловко перед Витькой за вчерашнее, и она решила попрощаться с ним. Задыхаясь от быстрого бега, она достигла нашей машины, но не бросилась, как я ожидал, к Витьке, а, наклоня голову, сунула мне старый конверт и, показывая три пальца, что-то быстро проговорила.
8: Не отверать. Через 3 дня.
9: 3 дня не можно смотреть.
1: Улыбаясь, перевел Стефан. Я покраснел и, плохо соображая, машинально поблагодарил. Витька даже не обернулся. Не успела машина тронуться, как неожиданно Зося с испуганным лицом. В глазах у нее стояли слезы. Вдруг обхватила меня руками за голову и с силой поцеловала в губы. Я пришел в себя, когда мы уже выехали за околицу. До того дня меня еще не целовала ни одна женщина, кроме матери и бабушки. Первой моей мыслью было вернуться, хоть на минуту, но где там, как?
10: Смоленск, я Пенза, почему не отвечаете? Прием, Смоленск.
1: Молоденький радист с перебинтованной головой упорно пытался установить связь со штабом бригады.
10: Смоленск, я Пенза.
11: А что там все-таки в конверте, а? Давайте посмотрим.
2: То есть как это посмотрим, Карев? Ведь сказано 3 дня.
1: Однако я не удержался. В тот же вечер, на привале, отойдя в сторону и накрывшись плащ-палаткой, при свете фонарика распечатал заклеенный хлебным мякишем конверт. В нем оказалось завернутая в бумагу фотография Зоси. Довоенный снимок красивой девочки-подростка с ямочками на щеках, короткими косицами в разлет и ласковым, наивно-доверчивым выражением детского лица. А на обороте крупными корявыми буквами размашисто, видимо, в торопях, было написано.
12: Я тебя кохам, а ты спишь.
2: Я тебя кохам, а ты спишь.
1: Я тебя люблю, а ты спишь.
13: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Вытяните руки, как будто хотите достать до стены. Как я, видите, к стене. Ну-ка, но не касаться. Вот так. Да, хорошо. Да, только не опускайте. Да. Смотрите на стену. Вот так. Закройте глаза. Мы тянемся к цели вместе. Как один. Мы семья. Больше нет Джеки, Тито, Джермейна, Марлона и Майкла. Отныне есть только Джексон 5.

0: Всем добрый день, в эфире «Говорящее кино», Ольга Хасид, Василий Дрожин, всем привет.
1: Привет.
0: Ну что, сегодня мы обсуждаем фильм, который Оля выбрала, он называется «Майкл», самый свежий, 2026 года, буквально в апреле состоялась премьера в США, и у нас он идет в кинотеатрах, я думаю, что многие про него слышали, наверное, многие на него уже сходили, посмотрели, ознакомились с этим материалом, и сегодня мы решили пообсуждать эту картину, которая является где-то, наверное, биографичной, где-то, может быть, немножко с художественным вымыслом, не без этого. Ну и, конечно, поговорим, что удалось создателям, что, может быть, не до конца в образе, ну, наверное, одного из самых знаменитых, если не самого знаменитого поп-исполнителя, в принципе, во все времена. Оль, ну, я думаю, что в этот раз можем, наверное, не отвечать на вопрос, почему ты этот фильм выбрал? Давай, наверное, просто твои впечатления. Смотрела ты его там дома, в кинотеатре? Какие вообще эмоции у тебя были после этого просмотра?
1: Когда я увидела афишу на кинотеатре, который я прохожу каждый день по пути на работу, я сразу поняла, что мне нужно туда идти срочно, когда он выйдет на премьеру или нет, неважно. И я пошла. Мне было интересно посмотреть, насколько качественный это байопик, потому что со времен «Богемской рапсодии» я, к сожалению, ничего интересного не видела, и мне очень хотелось вот ощутить чего-то такого, что я ощущала вот при просмотре «Богемской рапсодии», при том, что продюсер картины Майкл, он тоже являлся продюсером «Богемской рапсодии», и вообще, в принципе, сценарист, режиссер, они все довольно-таки преуспели на голливудском поприще. Вот. И мне было очень интересно. И я пошла в кино. И когда я сидела, смотрела в кинотеатре, то есть это сразу вот погрузилось в детство. Я не очень хорошо была знакома с биографией Майкла Джексона именно вот в детской части. Но этот заход меня прям вот поразил, потому что я не думала, что там у них настолько все плохо было. Сюжет начинается с того, что мы видим семью, в которой много детей, мальчики, Jackson 5, они организовали группу, их отец был как бы их продюсером, можно сказать, который всему их учил, показывал, как правильно, не всегда очень гуманными методами, и в фильме тоже это показано.
2: Давайте сначала. Сделайте как надо.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Стоп! Дышите вместе. Чувствуйте. Ясно? Ну-ка сначала.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Майкл, на меня смотри. Глаза сюда.

0: наверное, благодаря вот такой жесткой дисциплине, спартанским условиям, группа Jackson 5, в которой солировал таки Майкл Джексон, самый младший из ребят, она достигла огромного успеха, несмотря на то, что они все были чернокожими. И это тоже такой момент в фильме, то, что мы все знаем, что Майкл Джексон — чернокожий певец, который потом ни с того ни с сего превратился в белокожего. Вот это для меня все мое детство был такой вот какой-то непонятный секрет, как это вообще произошло. Мне очень хотелось увидеть, как это в фильме обыграли. Но об этом попозже. А потом, спустя некоторое время, я потащила в кинотеатр моего папу, который тоже является поклонником Майкла Джексона. И, ну, второй раз я тоже с восторгом вышла из кинотеатра. В общем-то, всем понравилось. И я в восторге, фильм получился, как по моему мнению. Вася, ты смотрел, наверное, недавно этот фильм. Как ты его изыскал таки в интернете, расскажи, и насколько это было удобоваримо на слух.
1: Ну, в наше время можно найти при желании все, что угодно. Я посмотрел его сегодня. Впечатления в целом у меня хорошие. По поводу восприятия сразу скажу, что фильм музыкальный. Тут очень много музыки, очень много действий происходит на фоне каких-то музыкальных выступлений, концертов, репетиций, записей в студиях и так далее и тому подобное. И, в общем, в принципе, в сюжете здесь вы не запутаетесь. И в этом смысле хоть тифлокомментария пока, наверное, на русском языке вы не найдете, но все достаточно понятно, очевидно и просто, особенно если вы хотя бы немного знакомы, ну, вообще с Майклом Джексоном, с его историей. Если нет, то тоже абсолютно не страшно, потому что, ну, во-первых, это, кстати, может быть хорошим поводом ее немножко изучить, потому что, ну, вот Майкл Джексон — это все-таки мое детство, хоть я и родился тогда, когда он уже стал популярным, но все равно я застал еще эпоху, когда про Майкла Джексона очень много говорили, очень много писали, очень много его показывали по телевидению, и в целом, ну, как будто бы действительно, когда ты говоришь Майкл Джексон, ты говоришь про какого-то очень популярного исполнителя, и он, ну, стал, наверное, знаковой фигурой. Он ввел многие вещи, которые сейчас стали какими-то естественными, и не все даже понимают, что это благодаря именно Майклу это появилось, да. Что касается самого фильма, ну, здесь у меня на самом деле есть какие-то моменты, связанные с, ну, может быть, с сюжетностью, потому что фильм хоть и идет более 2 часов, но мы понимаем, что история как будто бы рассказана не полностью, да, здесь охвачен не весь период жизни, творчества, известности Джексона, то есть история обрывается в конце 80-х, когда, собственно, он, да, находится на пике популярности, но еще многие и альбомы будут выпущены, и, что, наверное, более важно, будут и другие стороны его личности рассмотрены, наверное, не совсем светлые и не совсем приятные для поклонников его творчества. И, наверное, в этом смысле фильм получился не до конца объемным, потому что вынуждены были создатели подстроиться под требования законодательства в силу тех причин, что, ну, в общем-то, те люди, кто судился с Джексоном, их имена нельзя было разглашать. Ну и, собственно, в фильме они тоже не могли фигурировать. Поэтому уже отснятый материал около 4 часов был нещадно отредактирован. Много было до съема, были изменены сюжетные линии, концовка. То есть изначально вариант как раз включал в том числе этап, когда Майклу Джексону были предъявлены обвинения. И, собственно, вот этот период тоже фигурировал. И, наверное, мне кажется, что тогда фильм бы получился гораздо более цельным и, ну, более ярким, потому что здесь мы видим как будто только часть этого пути, хотя, ну, все, наверное, Джексона помнят с разных сторон, и это тоже, к сожалению, стало, ну, неотъемлемой частью, которая с ним ассоциируется. Вот. А с другой стороны, может быть, для тех, кто Джексон не застал, потому что он ушел из жизни 17 лет назад, да, и уже выросло целое поколение, ну, наверное, то, что мы увидели в этом фильме, как раз очень много классной музыки, очень много ярких выступлений и достаточно, насколько я понимаю, красиво и реалистично воссоздано, в том числе благодаря игре его племянника Джафара Джексона, который, ну, опять же, да, насколько я читал, но не могу утверждать, похож на своего дядю и во многом старался копировать и движение, и манеру, и, ну, те вещи, которые отличали и характеризовали Майкла Джексона. Ну и кроме того, он сам является вокалистом и какие-то партии исполнял без использования там оригинальных фонограмм.

0: Слушай, себе хочешь, чтобы ты назвал альбом Майкл Джексон?
1: Слишком эгоцентрично. Громче!
0: Максимально даешь фанк и держишь его до конца припева. Понял?
1: Ладно, попытаюсь.
0: Черт, ты на обложке альбома. Исполняешь все песни.
1: Еще громче!
0: Кого ты хочешь обмануть?
2: Поэтому у меня немножко смешанное ощущение. Как концепт, это очень сильная действительно история, потому что выходило много документальных работ про Джексона, но здесь все-таки это, наверное, наиболее масштабное. Было затрачено 200 миллионов, почти миллиард уже фильм собрал на текущий момент в прокате, и, наверное, это еще не финал. Ну, давай, наверное, поговорим как раз вот про ощущения, которые остаются после просмотра, потому что сама по себе действительно история знаковая. Но вот все-таки, да, как человек, который слушал Джексона, уж не знаю, ну, в каком периоде его творчества тебе он нравится, если вообще-то ты любишь такую музыку. Ну, вот твои ощущения от того, как вот фигура, персона, личность известного человека здесь подана?
3: Хочу сказать, что фильм действительно не закончен. Это сиквел, выйдет еще вторая часть. Она уже, насколько я знаю, практически завершена, съемки все. И да, действительно, вот тот период, который будет во втором фильме, он как раз-таки, да, затронет те сложные жизненные моменты, которые вот Майклу Джексону пришлось пережить. Эта часть, она такая, как говорят, более сладкая, более припудренная такая. То есть Майкл Джексон показан там светлым ангелом и все такое, безумно положительным персонажем. А что касается актера самого, да, действительно, вот это первая его роль буквально. И я бы не сказала, что он прям похож на Майкла Джексона, но сейчас у нас и нейросети, и компьютерная графика, и на худой конец мейкап творит чудеса, поэтому, да, действительно, из него создали практически точную копию Майкла Джексона, но вот эти движения, вот эти танцы – это очень-очень-очень большая работа, это огромный труд. Я читала, что он буквально там, я не знаю, за 2 года, наверное, готовился к этому, оттачивал эти движения, чтобы было прям похоже, как это все Майкл делал. И это действительно получилось, это 100% получилось. Я потом уже после просмотра фильма смотрела рилсы в некой
2: социальной сети.
3: Соцсети. Да-да-да, вот в ней. И народ просто вскакивал с мест и танцевал, и все в таком диком восторге были. Ну, действительно, это, ну, это дорогого стоит. Мне кажется, что действительно все получили удовольствие, даже те, кто не был фанатом Джексона. И поэтому, если бы мне представился шанс, там, не знаю, еще сходить, я бы, наверное, бы сходила, и я буду этот фильм пересматривать 100%, и я жду вторую часть 100%. Вот. А что касается второстепенных персонажей, да, вот их тоже мы немножко затронем. Тут, конечно, главный антагонист — это его папа Джо Джексон, который заставлял их работать, заставлял их тоже выступать просто до чуть ли не потери сознания, репетировать. Вот. И тоже и Майкл Джексон говорил, что это очень ему помогло лично и группе раскрутиться. Вот. Но там он показан просто как тиранище такое, просто его люто ненавидишь весь фильм, потому что он как будто бы мешает постоянно вот продвижению Джексона. Также продюсер, да, тоже.
2: Да.
3: Известный актер.
2: Майлз Теллер его зовут.
3: Вот-вот, да. Но у меня плохая память на имена, это 100%, особенно на американские.
4: Мы довольны цифрами, но в плане раскрутки есть куда еще двигаться.
2: Угу.
4: Клипы должны крутить по MTV.
5: MTV? Ай-яй-яй, не получится.
4: Его клипы – это шедевры. Ты еще не видел триллер, это просто взрыв мозга. Лучшего продвижения для альбома не придумать. Если мы добьемся ротации на MTV, нас не сдержать. Сам знаешь.
5: MTV избегает черных артистов? Не знаю почему. Может, не хотят отпугнуть белых детишек в пригородах?
6: Уолтер, я записал эти песни для всех. Белых, черных.
4: Творчество Майкла этого достойно.
5: Майкл, дай я кое-что объясню.
6: Я горжусь своим творчеством, Уолтер. Я не позволю затолкать себя на задворки ни MTV, ни кому-либо еще.
3: В «Дивергенте», по-моему, он играл. Он всегда злодеев играет. Ну, а вот тут положительная такая роль. И он очень хорошо в нее вжился. И кто еще? А, его охранник. Ой, ну охранник тоже очень колоритный. И я смотрела реальные фотки, вот когда Майкл Джексон с этим охранником со своим ходил. Реально очень похож. То есть вот они даже вот такие детали воссоздали в этом фильме. Ну, в общем, что тут говорить? Я в восторге, и в восторге от музыкальной составляющей, от того, как они все просто вот... Даже триллер, вот этот клип, где они такие, как зомби, пляшут, значит. Даже это, они приехали на ту же улицу, где это все снималось, все сняли точно так же. Какие молодцы, боже мой. Просто вот снимаю шляпу, как говорится.
2: Ну, здесь, на самом деле, у фильма очень много и критических отзывов, да, если посмотреть особенно на то, как его восприняли там, где он вышел, в США, там, ну, очень хорошо по нему прошлись, и как раз вот, наверное, это во многом связано с тем, что был подан фильм не как какая-то биографическая история, а как, скорее, такая сказка, да. И здесь, ну, сложно как-то давать этому оценку. С одной стороны, мы понимаем, что поскольку фильм создавался при участии непосредственно наследников, родственников Джексона, да, здесь, ну, была очень высокая доля достоверности. С другой стороны, безусловно, ну, это не могло не повлиять на то, под каким углом этот взгляд будет на данную личность. И, естественно, он не был беспристрастным, и какие-то вещи наверняка, ну, предпочли как-то сгладить и не показывать, и это тоже понятно. Вот. Но мне кажется, это очень классная штука с точки зрения популяризации фигуры Майкла Джексона, потому что, повторюсь, да, вот те, кто помнит эти хиты, кто под них танцевал, у кого с ними связаны какие-то важные моменты в жизни, ну, безусловно, немного ловят эту ностальгию, но те, кто эту музыку, может быть, даже никогда не слышал, это очень крутой повод познакомиться с творчеством, окунуться в атмосферу 80-х и 90-х. И да, фильм, с одной стороны, подан как, ну, такая легенда, история, и здесь, наверное, что-то, может быть, где-то приукрашено. Но, тем не менее, мы видим достаточно такие важные, ну и серьезные вещи, которые рассказывают про сложное детство, про воспитание через страх, который здесь присутствует. Мы видим, какую цену платит человек за свой успех. Да, это и давление индустрии, общественное мнение, отсутствие детства и одиночество. И мы видим, какой Джексон был, вот он фактически не вырос, да, он и был этим ребенком, он искал, ну, любовь, искал чье-то одобрение, даже когда уже ушел вот в это самостоятельное плавание.
7: Представляешь, у лам целых 3 желудка, потому что они едят только овощи. А еще они очень-очень умные животные. А главное, вообще не кусаются.
8: Ты тоже и про крыс говорил.
7: Нет, правда. Ламы не кусаются, только плюются, когда напуганы.
8: Значит, ты хочешь, чтобы я привела в свой дом плюющуюся трусишку?
7: Ламы живут на улице, но, пожалуйста, я сам буду за ней ухаживать.
8: Нет, и не упрашивай, Майкл. У твоей мамы и так забот полно, а у тебя и без ламы питомцев хватает.
7: Они не питомцы, они мои друзья.
8: Ладно. Это я могу понять. Но как насчет настоящих друзей, Майкл? Детей, как и ты. Ты не хотел бы таких друзей?
7: Хотел бы, только я не такой, как другие дети. Для них я не живой человек. Они только пялятся на меня и фотографируют.
2: И, наверное, не зря тут достаточно большая часть фильма посвящена именно детству Джексона. Мы видим, какие у них были взаимоотношения и в семье, и с братьями, и как проходило его детство. Это такой важный момент. Наверное, действительно здесь во многом находятся ключи к тем событиям, которые происходили в жизни Майкла Джексона потом. Вот. Ну и про музыкальную составляющую я хочу отдельно сказать, потому что действительно здесь во многом использовались оригинальные записи, да, какие-то записи были отретушированы, да, создавались на студии, костюмы воссоздавались с высокой долей достоверности, используя архивные записи, команда работала, ну и, безусловно, консультанты, которые непосредственно работали с Джексоном, сделали это все, наверное, очень классно с точки зрения визуала, я думаю, Оль, ты с этим согласишься. Вот. Ну, а получилось ли показать человека за вот этим мифом, да, за этой легендой, тут уже, наверное, можно судить, только посмотрев этот фильм, потому что действительно здесь, много вопросов поднимается, в том числе даже тема расовой сегрегации, хотя в 80-е годы этот вопрос уже стоял не так остро, и мы обсуждали другие фильмы, где эта тема поднималась. Но даже здесь сложность попасть в ротацию на MTV, главный музыкальный канал, да, потому что ты темнокожий. Ну, это, кстати, история, почему Джексон бледнел, да, если можно так сказать, почему цвет кожи его становился все светлее и светлее, да, и здесь история-то в целом лежит не в том, что он хотел это, да, у него достаточно сложное заболевание было, да, это история, когда у темнокожих людей фрагменты кожи начинают светлеть, да, и вот тут вопрос был даже, что было проще, искусственно осветлять те участки, которые выглядели темнее, чем делать наоборот. Поэтому вот, собственно, в этом причина, а не в том, что здесь Джексон хотел выразить какой-то протест или быть не таким, как все, или еще что-то доказать. Потому что на самом деле он как раз не стеснялся ни цвета кожи, ни пытался как-то отделиться от, расы и так далее и тому подобное. Вот. В целом, я считаю, что фильм получился достойный, как минимум достойный внимания аудитории. Действительно, его можно рассматривать с разных точек зрения, но как классная музыкальная история, музыкальная драма. Я думаю, что его обязательно стоит посмотреть в кинотеатре, дома, если дома, то с хорошим звуком, и получайте удовольствие от этих классных зажигательных композиций и узнавайте что-то новое о Майкле Джексоне. Я думаю, что всегда, когда вот посмотришь такой фильм, захочется еще куда-нибудь залезть, что-то почитать, вспомнить или узнать что-то новое об этом. Ну и, Оль, тебе в завершении слово для финального вердикта.
3: Да, присоединяюсь ко всему вышесказанному. Скажу только, что в такие непростые времена такие фильмы позитивные, музыкальные, добрые, они очень нужны, и поэтому, если у вас стоит выбор, посмотреть ли этот фильм или не смотреть, я бы вам порекомендовала его посмотреть даже ради настроения, которое он создает, и той музыки, которая возвращает в детство, в юность, и насладиться действительно хорошим звуком и вообще погрузиться в эту историю и забыть обо всем, может даже потанцевать чуть-чуть. Так что один позитив сплошной, друзья мои. Смотрите хорошее кино и слушайте наш подкаст.
2: Да, да, все как всегда. Мы желаем вам оставаться здоровыми, любить друг друга, слушать хорошую музыку, смотреть хорошее кино. И обязательно с вами еще услышимся через пару недель. Всем пока.
3: Пока-пока.

0: Hasta la vista, baby.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И поможет нам в этом практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мивлютова. Здравствуйте, Камила.
7: Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили.
6: Мы тоже рады вас слышать. А расскажите нам, вот есть такое расхожее понятие, как вторая половинка. И многие действительно прям ищут и расстаются, да, с молодым человеком, которым встречаются, потому что думают, ну нет, нет, это не моя вторая половинка, а она точно же где-то есть, эта вторая половинка, я буду ее искать дальше. Да, и проходят годы и годы. А вот есть ли действительно вторая половинка?
7: Ну, на самом деле, такое понятие, как вторая половинка, появилось из фильма, который называется «Четыре свадьбы и похороны», насколько я помню. И тогда было очень странно слышать это от главного героя, учитывая, что у него с идентификацией

0: достаточно человек с развитой идентичностью, ему не так важен второй партнер, ему не нужен второй партнер для удовлетворения своих каких-то целей, желаний, интересов и прочее. Да? Конечно, отношения — это потрясающие, отношения приносят нам много радости, но слишком сильно зацикливаться на определенных параметрах, идеальном партнере, наверное, не стоит. В особенности очень достаточно распространенное такое заблуждение, что нужно написать какую-то, знаете, карту желаний. Я сейчас часто с этим сталкиваюсь, что вот правильно загадывайте желания, и у вас все будет. И вот девушки пишут огромное количество критериев к будущему молодому человеку, каким он должен быть, что он из себя должен представлять, вплоть до там, телосложения его, цвета волос, цвета глаз. И вот они абсолютно убеждены в том, что когда они встретят человека, который полностью будет соответствовать их критериям, то они в него влюбятся. Но я думаю, многие и ваши слушатели, и вы сами тоже, да, сталкивались с такой подставой, так скажем, когда вы вроде бы и знаете, что вам нравится, да, в противоположном поле, вы вроде бы и знаете все те характеристики, так скажем, да, но тем не менее влюблялись вы в совершенно других людей, которые по этим характеристикам не совпадали. И такое происходит очень часто. Вот он всю жизнь мечтал о блондинке с голубыми глазами, но влюбился он в совершенно противоположную, да, по внешности девушку. И это тоже стоит учитывать. Да, любовь и наша симпатия, мы не выбираем людей строго рационально. Все-таки там есть определенные чувства, там есть и сходство, да, и по сходству мы можем выбирать либо по похожести, либо непохожести на наших значимых взрослых в детстве. Поэтому какие-то строгие критерии тоже не нужны.
1: Ну и вообще, да, любовь по критериям как-то даже звучит странно. Ведь, ну, в принципе, вот эти критерии, действительно есть эти техники, когда чем более конкретно и четко ты пропишешь, что ты хочешь, тем больше шансов, что ты это получишь. Вот, но это ведь всего лишь описание какого-то образа, который у нас есть в голове, ну, в связи с какими-то, может быть, установками, может быть, кино какое-то, да, в детстве почему-то запало, да, там какой-то герой, да, вот похож. И вот из всего вот этого складывается этот образ, но он, возможно, даже нереалистичный, да, ведь?
0: Да, это идеальный образ, я бы сказала, идеализированный, да. И да, загадывать желания — это, конечно, неплохо, ставить их даже не в качестве желания, а в качестве цели — это неплохо, но подробные такие характеристики не подходят для людей, потому что люди, они разные, люди не бывают идеальными. Мы можем идеально загадать желание, но, тем не менее, что-то там будет меняться, да, если мы будем осуществлять эту цель. В итоге наша цель может полностью измениться. А в случае с людьми это совсем не работает. Идеальных людей в принципе не бывает. Да и наш мозг склонен к идеализации партнера, да, обычно как... Почему происходит конфетный букетный период? Потому что мы идеализировали человека. Да, и нельзя поэтому слишком сильно привязываться к подобным критериям. Ну, их можно иметь, да, но немного. Ну, допустим, 2-3 каких-то очень важных для вас характеристик человека. Ну, вот, скажем, могу собственный пример привести. Для меня очень важно было спокойствие в семье и отсутствие конфликтов каких-то очень сильных и ярких. Поэтому я изначально выбирала партнера спокойного и неконфликтного. Это единственная характеристика, которая для меня была очень важна. Ну и, собственно говоря, такого мужа я себе и выбрала. Поэтому не нужно слишком сильно привязываться к внешности, не нужно слишком сильно привязываться к каким-то, не знаю, характеристикам по телосложению, по образованию, профессии и так далее. Потому что любовь, она не будет выбирать. Он просто, вы влюбитесь и все. Вы нашли своего человека, ваш человек может быть кем угодно. Главное — это иметь какие-то определенные главные качества, которые действительно для вас важны. Да, вот как в моем случае, это спокойный человек, неконфликтный.
1: Вот затронули конфетно-букетный период, ведь многие действительно после того, как этот период проходит, говорят, что ну вот, он испортился, он стал хуже. То есть на самом деле это не так, да? На самом деле просто до этого была идеализация. Хотя человек все-таки старается, да, в начале отношений быть лучше.
0: Ну, конечно, да, вот здесь есть как бы немножко правды тоже, да, человек действительно может перестать напрягаться, перестать завоевывать, так скажем, да, потому что завоевание — это не только с мужской стороны, и девушки очень так любят показать все свое самое лучшее, все свои достоинства, а потом уже, когда там уже брак, семья, уже можно расслабиться, да, и так далее. Да, поэтому такое происходит с обеих сторон, и с мужской и женской стороны, и идеализация тоже происходит с обеих сторон. Проблема возникает тогда, когда в этом времени

0: и конфетно-букетного периода, партнеры очень многое прощают, но очень многое закрывают глаза, потому что у них уже есть образ, они уже опьяненные вот этим образом и этим чувством, этой страстью, не обращают внимания на какие-то вещи. Ну, даже какой-нибудь банальный пример. Вот они живут уже, там, я не знаю, год вместе, девушка счастлива, и вдруг она понимает, что ей надоело постоянно убирать носки со своим мужем там, или партнером. И вот она начинает взрываться. Хотя изначально можно было, допустим, просто как-то об этом сообщить. А для партнера это ненормально, для него это просто будет странно. Ну, как бы для тебя это раньше всегда было приемлемым. Что происходит сейчас? Да, а она же не может сказать, что вот, знаешь, раньше я, для меня это было приемлемым, потому что я не хотела тебя критиковать, я была опьянена любовью и прочее. Поэтому все-таки, несмотря на любовь, несмотря на сильные чувства, хорошо бы уметь разговаривать друг с другом, не бояться обидеть, ну, не говорить, конечно, это в контексте какой-то предъявы, да, но все-таки разговаривать друг с другом. Говорить, ты знаешь, мне не очень нравится, когда ты делаешь именно вот так. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сделал вот так, если, конечно, как бы тебя это не напрягает. Либо давай поговорим об этом, да, как вот ты смотришь на такую ситуацию, как ты смотришь на разрешение данной ситуации. Это очень важно. К сожалению, многие, наверное, 90% всех диалогов, которые происходят в голове у партнеров относительно друг друга, они связаны как раз на тему того, что люди боятся говорить о своих чувствах, они боятся говорить о своих просьбах, требованиях, и в итоге сами варятся в этой обиде, в этом гневе, не в силах выйти. А предъявы копятся, копятся, и рано или поздно они взрываются, что приводит к очень серьезным конфликтам.
1: Иногда даже, наверное, не только и не столько боятся, сколько почему-то не приходит в голову такая мысль, что, в общем-то, а можно же сесть и поговорить, да, то есть почему-то в нас, наверное, заложено вот это, что мы должны терпеть, да, и то есть вот какое-то время мы просто терпим, терпим, терпим, потом, когда терпение заканчивается, мы взрываемся. Хотя, в общем-то, еще в самом начале этого процесса можно было просто сесть и поговорить, что, слушай, а вот это вот что-то мне не нравится, да, мне с этим сложно, давай подумаем, как это изменить.
0: Ну да, к сожалению, мы очень часто смотрим и повторяем за поведением наших родителей. Если в семье наших родителей все-таки садились и спокойно разговаривали, то, скорее всего, человек, выросший в такой семье, он будет действовать таким же образом, да? Но такое бывает нечасто. Допустим, как мы знаем, в Советском Союзе людям разводиться запрещали, и понятное дело, что у них все это копилось, они постоянно ругались. И это для человека, для ребенка в этой семье было приемлемой формой. То есть он не видел, как бывает по-другому. И для него это вот так и должно быть. И он пытается эту модель отношений занести в свою семью. Да? Но все-таки как бы, я поэтому по этой причине не могу обвинять таких людей. Просто им в какой-то момент хорошо бы показать, что вот смотри, бывает и по-другому. Вот так работает тоже. Да? Для этого очень полезна семейная терапия, именно семейная терапия, когда два человека приходят. Не один человек меняется и идет на компромисс постоянно и говорит о своих чувствах и желаниях, когда это делают оба. И вот тогда можно как раз построить прекрасные отношения.
1: Угу. И причем плюс психотерапии семейные в том, что таким образом пара научится разговаривать, да, то есть по большому счету они делают первые шаги в умении вот этого диалога семейного. И потом они, ну, пройдя, да, то есть решают свои проблемы на семейной психотерапии, а потом они, в общем-то, дома уже просто умеют решать все конфликтные ситуации, потому что они научились, увидели, что можно действительно разговаривать, что это эффективно, и они могут это делать.
0: Да, да, именно так. Даже вот фигура психолога вообще, она как бы поскольку-постольку, да, в этой ситуации, потому что на первое время психолог будет просто сидеть и наблюдать за тем, как происходит конфликт, да, в дальнейшем уже будет такой фигурой, при которой как бы, ну, наверное, не принято ругаться, потому что это посторонний человек, и люди в итоге, хотят или не хотят, уже начинают более-менее ясно излагать свои мысли, возможно, свои какие-то претензии, и в дальнейшем уже, да, могут, ну, грубо говоря, научаются это делать. Ну, конечно, да, не все семьи можно спасти. Я бы хотела тоже отметить такой момент, что вот если я сейчас даю какие-то советы, они все-таки касаются семей, в которых ну, есть как бы конфликты какие-то, да, но тем не менее там нет каких-то серьезных эмоциональных качелей, нет насилия, да, потому что в такой ситуации мы бы стали действовать совсем по-другому, да, с этим клиентом, допустим.
1: Как быть с претензиями? Вот часто в паре кому-то одному обидно, ему кажется, что он делает больше, чем другой. При этом параллельно, наверное, другому тоже может так казаться. Да, вот что делать с этим? Угу. Какие здесь бывают ситуации?
0: Очень часто действительно поднимаются вопросы взаимности, когда девушка либо парень начинают рассказывать своим подругам или психологу о том, что действительно вот человек ничего не делает, я ему весь мир предоставляю, а он мне вообще ничего никак не хочет помогать, даже не собирается меня поддерживать. Такие ситуации действительно нередки, но, тем не менее, с ними тоже можно работать. На самом деле здесь очень часто все основано на убеждениях человека. Да? Вот у человека есть убеждения по поводу идеальной семьи. Например, это может быть убеждение вот, в отношении все должно быть взаимно. Вот такое убеждение. Или я даю столько любви, заботы и ласки, а в ответ ничего, и мне приходится требовать любви и внимания. Да, вот какие-то такие определенные мысли, которые его посещают, они являются примерами некоторых долженствований по отношению к миру, по отношению к окружающим людям. И, к сожалению, отношения такие долженствования не изменят. Да, когда вы говорите человеку, ты должен, ты обязан это делать, потому что вот у меня есть такое убеждение, потому что я так хочу, это, скорее всего, ни к чему не приведет. Первое, самое главное, что должен понимать человек, который хочет как-то поменять отношения, что это взаимный процесс, да, что если только вы хотите, это, к сожалению, никак не поменяет отношения. Второй момент, что вот это долженствование, оно может только ухудшить. Да? Когда человек чувствует давление, а долженствование — это давление, у него вообще может потеряться полное желание что-то делать в отношениях. Долженствования как бы вот эти есть, но тем не менее они не приводят к улучшению отношений, как я уже говорила, но настроение они очень сильно портят. И вот стоит как раз к ним обратиться, к этим долженствованиям. Зачем они тебе нужны? Зачем в отношениях все должно быть взаимно? Да? Основная проблема в том, что человек никогда не сможет изменить другого человека. И он также не сможет измерить, сколько он делает, и оценить это, да, сделанное для него другим человеком. Дарить любовь — это все-таки ну, не давать в долг определенную сумму. И это не ожидание, тем более не ожидание процентов за возможность эту любовь вообще увидеть. Как бы неоспоримый факт в том, что редкие человеческие отношения являются самопроизвольно взаимными, потому что взаимность — это такой некий неустойчивый идеал, к которому в целом можно приблизиться, но это требует постоянного общения, постоянного консенсуса, постоянного умения идти на компромиссы. И нужно понимать, да, что для одного человека я даю тебе много, это много для другого человека может быть вообще другим понятием, да. Поэтому как бы говорить об этом обязательно, что вы хотите, как вы хотите, без претензий, без скандалов, упреков, но при этом понимать, что у другого человека тоже могут быть к вам какие-то, возможно, не претензии, но какие-то желания, да. Вот, и слушать друг друга, и разговаривать друг с другом.
1: Угу. Вот хорошо, что мы затронули именно вот это понятие претензия, потому что это является таким спусковым, да, механизмом многих конфликтов. Мы не умеем правильно выражать свое мнение, ощущения, свои чувства. Да? Мы формулируем это так, что это реально выглядит как претензия. Вот как правильно формулировать то, что тебе не нравится, то, что тебе доставляет дискомфорт, так, чтобы это не выглядело как претензия?
0: Очень много зависит от того человека, который будет слушать вас, потому что, как бы вы правильно ни сказали, есть люди, которые в любом случае услышат в этом претензию. Да, такое, к сожалению, часто бывает. И такие моменты тоже стоит заранее оговаривать. Смотри, я буду говорить о том, что мне не нравится, я не буду говорить это грубо, я буду говорить это с заботой, с лаской. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы и ты об этом говорил, чтобы и ты говорил о том, что тебе может не нравиться в этих отношениях или конкретной ситуации, например. Здесь даже не обязательно озвучивать свои эмоции. Иногда вообще правильно как говорить? Сначала называть эмоцию, а потом побуждение к действию. Например, я зла, потому что ты это сделал, мне бы хотелось, чтобы ты больше этого не делал. Да? В такой ситуации можно сначала упустить вот эту эмоцию. Да, понятное дело, что печаль у вас, грусть, печаль, злость и другие эмоции могут быть, но на том этапе, пока мы строим отношения, все-таки лучше просто говорить, вот мне бы очень хотелось, чтобы ты делал это немножко по-другому. А как ты смотришь на эту ситуацию? Тебе было бы удобно вот так делать, да? То есть мы человека вводим в диалог, чтобы и он тоже говорил, чтобы и он тоже озвучивал свои желания. И это будет самый, наверное, правильный вариант в такой ситуации.
1: Да, и если мы чувствуем, что человек реагирует негативно-агрессивно, да, что он все-таки понял, что это претензия ему так, да, как бы он это воспринял как претензию, наверное, можно прям прямым текстом сказать, что сейчас это не претензия, да, я говорю о своих чувствах и о том, ну, как бы, что мне дискомфортно. Ты скажешь о том, что тебе дискомфортно, да, и мы найдем ту точку, в которой нам будет хорошо обоим.
0: Да, и можно даже спросить у своего партнера, как бы он хотел, чтобы ему доносили эту информацию. Потому что если партнер не готов вообще слышать эту информацию и скажет, вообще мне не надо об этом говорить, я буду делать все равно, как хочу, тут уже, наверное, стоит задуматься о том, а действительно ли вам нужны отношения, в которых партнер не хочет меняться и не хочет ничего делать для того, чтобы ваши отношения продолжались и были здоровыми.
1: А можно ли сказать, что когда человек чувствует, что он делает больше, это вот у него, возможно, обостренное чувство несправедливости?
0: Скорее всего, в таких ситуациях у человека изначально стоит такая глубокая очень установка о том, что мир несправедлив. И такой человек, к большому его сожалению, будет акцентировать внимание на всех тех ситуациях, где мир, по его мнению, действительно может быть несправедлив. Хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Для одного человека это будет адекватная ситуация, в которой можно просто взять и решить проблему, а для другого человека с подобным вот деструктивным убеждением это может быть целая трагедия, целая проблема, что меня не слышат, мир несправедлив, я не знаю, как дальше жить. Вот таким людям я бы хотела порекомендовать очень интересную технику и объяснить кое-что очень важное. У нас очень много бывает разных мыслей. Наш мозг генерирует идеи и всякие мысли очень-очень быстро, и, к сожалению, мы не всегда способны его вовремя остановить. И в итоге настроение у нас может быть испорчено, и претензии к партнеру появляются на ровном месте. Как, например, у вас может появиться в голове мысль, вот, а в прошлых отношениях было гораздо лучше, да? И вот все, вы услышали эту мысль у себя в голове и начинаете расстраиваться, начинаете тревожиться, начинаете искать недостатки в этих отношениях, а всего лишь была изначально простая мысль, да? И я бы порекомендовала, если у вас есть такая возможность, помедитировать, закрыть глаза, послушать и понаблюдать за своими мыслями, не уходить в содержание этих мыслей. Содержание мыслей может быть абсолютно любое. У нас могут быть какие угодно мысли. Некоторые люди, они в своих мыслях могут совершать очень жестокие вещи, да, но они же этого в жизни не совершают. Это просто наш мозг подкидывает нам вот такие разные идеи, да, просто потому, что он так хочет. И наша задача все-таки отсеивать те мысли, которые нам действительно доставляют комфорт, и те мысли, которые совершенно нам ни к чему. И в данной ситуации вот как раз мысль «кажется, в прошлых отношениях было лучше», она вот к таким относится. Мы, конечно, можем сесть и писать плюсы и минусы прошлых отношений, плюсы и минусы нынешних отношений, но иногда достаточно просто посмотреть на эту мысль со стороны. Вот она появилась, да, и появилась. Ну и что, что она появилась? Не все мысли, которые у нас появляются, действительно правильные. Допустим, или вспомнить в крайнем случае, почему вы ушли из тех отношений прошлых. Это просто достаточно распространенная проблема, поэтому сейчас она как-то у меня возникла, да, при отсутствии взаимности. И вот в такой ситуации мы наблюдаем за этой мыслью. Вот появилась такая мысль. Хорошо, мы не уходим в содержание этой мысли. Появилась мысль. Как же несправедливо в этих отношениях? Хорошо, мы не привязываемся к этой мысли, идем дальше, когда у нас нет каких-то действительно серьезных, да, проблем. Здесь еще срабатывает такое когнитивное искажение, как негативный фильтр. В таких ситуациях человек может вообще не обращать внимания на те позитивные, положительные моменты, которые происходят у него в жизни, в его отношениях, и акцентировать внимание только на что-то плохое. Вот вроде все прекрасно, живут и живут, но нет, находится какой-то там какой-то минус, ты задерживаешься на работе, либо ты перестала там за собой ухаживать и так далее. И человек начинает мусолить эту мысль просто вот часами. И, конечно, это портит ему настроение. А иногда нужно просто попросить нашу голову выключить эти мысли. Ну, просто так их выключить, наверное, не получится, но не уходить в содержание этих мыслей.
1: Посмотреть и отпустить.
0: Да, посмотреть и отпустить. Есть, кстати, замечательная техника из терапии принятия ответственности. Она мне очень нравится, и я бы хотела порекомендовать ее тоже вашим слушателям. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь на каком-то лугу, это может быть поле, вы видите перед собой речку, и смотрите, наблюдайте за тем, как по речке плывут засохшие листья. И представьте, что на каждом из листьев написана какая-то ваша мысль. Ваши мысли будут появляться, в медитации всегда появляется много мыслей. И представляете, как вот эти мысли записываются и уходят дальше, уплывают дальше. Вот пришла новая мысль, новую мысль мы запишем, и она уходит дальше. Ну, можно сделать, например, такую же технику только с облаками. Облака у нас тоже плывут. И просто учиться наблюдать за этими мыслями, не уходя в содержание их. Да? И это будет очень полезно. Эта техника очень успокаивающая и позволяющая вот как раз слишком сильно не зацикливаться и не накручивать себя, как очень часто, к сожалению, любят это делать люди.
1: Так хорошо птички поют, кузнечики. Искупаться захотелось. Я просто сейчас помедитировала немножко, пока вы рассказывали. Я думаю, что еще важно помнить, да, о таком моменте, что если человек очень сильно устал, он перегружен, его будет большее количество вещей раздражать, будет больше претензий к партнеру, и при этом он может не осознавать, что это происходит из-за усталости, да, будет казаться, что мой партнер какой-то не такой стал, он стал хуже, может быть, нам пора расстаться, да, хотя на самом деле может быть просто это переутомление, и нужно просто отдохнуть.
0: Да, к сожалению, при депрессии, при эмоциональном выгорании у нас достаточно сильно меняется восприятие, в том числе и восприятие близких людей, которые нас окружают. И, конечно, в таких ситуациях надо помнить, что в нынешнем состоянии у вас будет огромное количество когнитивных искажений, да, вы будете обращать внимание на один негатив, может у вас появится катастрофизация, может у вас, я не знаю, такое туннельное мышление, когда вы ничего хорошего, по сути, не видите. Это тоже стоит иметь в виду. И если вы засекли в себе подобное состояние, что вы просто устали, просто разрешайте себе иногда отдыхать.
1: Если начинаются конфликты в семье, да, это не обязательно говорит о том, что пора расстаться. Это может быть как раз как такой звоночек, что стоп, а надо посмотреть вообще, что происходит вокруг, что происходит со мной, что происходит с партнером. Может быть, кто-то из нас устал, может быть, есть какая-то сторонняя проблема, которая на нас давит, общая ситуация вокруг нас, да.
0: Да, именно так. К сожалению, очень часто такая это не статистика, это просто мое наблюдение. Опять-таки, оно может быть субъективным, но я все чаще замечаю, что когда люди берут какую-то вот такую неподъемную ипотеку, например, или кредит, и когда у них начинаются проблемы в финансовом смысле, у них и ссор становится больше, только уже на личной почве, да. Поэтому, да, конечно же, нужно осмотреться, нужно посмотреть, каково сейчас партнеру, что партнер хочет, что хочу я, каково сейчас мне, возможно, найти какой-то компромисс, какой-то отдых, если нужен отдых, да. Всегда можно найти выход на самом деле, да, это кажется, что безвыходное положение, но всегда можно найти выход, нужно подумать об этом, либо попросить человека со стороны оценить ситуацию. Если же речь идет не о каких-то сторонних проблемах, которые давят на семью и давят на отношения, то тогда я бы порекомендовала такую очень интересную технику. Если бы вы пошли к психологу, он бы тоже вам порекомендовал эту технику. Но так вы ее можете сделать и без психолога. Вы вдвоем, если у вас есть ребенок, вы оставляете его бабушкам, дедушкам, няням и кому-нибудь, идете либо в кафе, либо в ресторан, либо в парк, держась за ручку. И начинаете рассказывать о том, как вы познакомились и какие чувства были у вас при этом знакомстве. Такая техника очень помогает укрепить отношения, такая техника позволяет вам вспомнить о том, почему вообще эти отношения начались, и что они вам дают, к чему они вас приводят, какие чувства они в вас вызывают. И такая очень ресурсирующая техника, она дает очень много сил, она дает очень много любви, понимания, теплоты по отношению к партнеру. Можно вспомнить какие-то хорошие ситуации, допустим, не обязательно при самом начале знакомства, чуть позже, как люди, например, справлялись с какой-то тяжелой ситуацией вдвоем вместе, и у них это получилось. Разговаривать об этом, делиться своими впечатлениями, своей оценкой. Это будет очень классная техника. Ну и иметь в виду, что мы в этой технике не должны акцентировать внимание на некоторых негативах, потому что это просто испортит всю магию.
1: То есть это возможность уйти от повседневной рутины и за ней, за вот этой повседневной рутиной, проблемами, конфликтами, да, вот этой жизнью по накатанной, увидеть себя, увидеть своего партнера и увидеть свои отношения, свои чувства.
0: Да, да, именно так. И эта техника, как я уже сказала, даст очень много сил, очень много энергии, которую вы можете потратить не обязательно на построение отношений, но, например, на выход из какой-то печальной ситуации, в которую вы попали, как вариант. Да? Вообще хорошие эмоции, позитивные эмоции нам дают очень много сил, и нужно это иметь в виду. И если у вас в нынешней жизни очень мало позитивных эмоций или очень мало каких-то дел или увлечений, которые вам эти позитивные эмоции доставляют, то можно обратиться к воспоминаниям. Воспоминания у всех есть.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с Фондом защитники Отечества провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» под адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккала, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккала, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОЗ посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждались новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать. и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете пятый выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина, и здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами с инвалидностью по зрению, их контентом и мотивацией к этому занятию. Игорь Расихин – мастер спорта, педагог и тренер по шахматам с опытом работы более 25 лет. В разные годы был участником многочисленных республиканских соревнований, чемпионатов мира и Европы среди незрячих и слабовидящих шахматистов. Становился бронзовым призером в составе белорусской сборной на Всемирной шахматной олимпиаде 1996 года в Бразилии. Также обладателем серебряной медали шахматной паралимпиады 2025 года в Астане. Сегодня Игорь Расихин возглавляет Гродненскую областную организацию «Белтиз», но продолжает заниматься шахматным спортом и даже запустил свой YouTube-канал «Игрок. Шахматы для незрячих».
13: Игрок – это Игорь Расихин и компания расшифровывается, поэтому через одну большую букву, вот у меня это такой мой бренд, который я уже придумал и несу.
14: Когда появился именно этот канал, почему решили создать?
13: В начале марта, но идея созрела раньше, я знаю, что есть разные проекты, и где-то после Нового года я решил, что я сделаю этот проект, я сделаю этот канал. Почему? Потому что очень мало информации именно для незрячих, ее вообще очень много шахматной, но не незрячим очень сложно в ней ориентироваться, поскольку не озвучиваются ни позиции, пропускаются ходы, они показываются на доске, но пропускаются в видеолекциях. И поэтому у меня возникла такая идея, да, шахматные книги тоже сейчас, они очень тяжело доступны для незрячих, поскольку брайльской литературы шахматной не издается практически, а озвученных книг совсем мало. Я даже вот решил озвучивать и шахматную литературу, озвучивать какие-то новости в шахматный журнал, делать тифлоперевод видеолекций, пока ни одной не сделал, но думаю, почему? Потому что многие лекторы очень эмоционально рассказывают. И если я буду вклиниваться, естественно, я буду брать оригинал видеолекции, то надо придумать, в какой это форме будет, да, чтобы вот не сбивать эти эмоции, которые он хочет передать, чтобы это выглядело достойно. Поэтому, наверное, даже несколько вариантов должно быть вот такого перевода. Да, конечно, хочу еще на своем канале разговаривать о шахматных программах для незрячих, поскольку вообще много чего вроде как и доступно, с одной стороны. Но вот так, чтобы программы были абсолютно адаптированы для незрячих, шахматные программы, таких нет. Вот я на данный момент не знаю, поэтому очень хочу пообщаться с людьми. У меня очень много друзей в разных странах, русскоязычных в основном. И, конечно, я буду ждать именно от них какой-то связи, и кто-то что-то мне, скорее всего, будет рассказывать. И я хочу этот опыт передать, чтобы всем было доступно. И смысл в том, на самом деле, еще, вот я стал председателем Гродненской областной организации в октябре месяце прошлого года. года. И я просто подумал, что я могу сделать именно для незрячих людей. И тут вот, ну, действительно, шахматы для меня это все, это вся моя жизнь. И я действительно могу оставить какой-то след. Я читать собираюсь книги, я считаю, что это останется, и дай бог, чтобы это как-то помогало людям. Дело в том, что у шахмат очень много составляющих. Это вообще разнонаправленный такой продукт человеческой цивилизации. Они прошли очень большую историю, но на самом деле у шахмат есть и образовательное направление, научное, есть спортивное. Вот спортивное, кстати, мне нравится всегда меньше всего. Почему-то, что шахматы, сразу я столкнулся с какой-то несправедливостью в этом плане, что можно сделать 100 хороших ходов, 101 ходом проиграл, и тебе поставят точно такой же ноль, как будто бы ты проиграл за 5 минут. Поэтому да, но с моей точки зрения, опять-таки, шахматы еще это и то самое, чем заниматься незрячему очень-очень даже, я считаю, полезно, очень здорово. Это может быть и просто досуг. И самое главное, наверное, что если незрячий занимается шахматами, если он играет и старается играть профессионально, он может практически наравне играть со зрячим. Это очень здорово, это действительно, я считаю, недооцененный вид спорта для незрячих.
14: Канал появился не так давно, вы уже рассказали, что в планах. А какое наполнение на вашем шахматном канале есть уже сегодня?
13: Ну, на сегодняшний день, да, я поместил статью Андрея Бочука. Это член сборной России. Он написал статью в журнале 64 «Шахматное обозрение». Большая статья, очень интересная. Он там подводит итоги выступления сборной России, потому что сборная России выиграла эту Паралимпиаду. Ну, они тогда выступали, нас еще пока не допускали, и они выступали ФИДЕ-1, а мы были ФИДЕ-2. ФИДЕ – это международная организация шахмат. Очень хорошая статья, очень содержательная, много интересных моментов. Ну, и он сам очень известный человек в шахматном мире. Он инвалид опорно-двигательного аппарата, но очень классный тренер, очень хороший шахматист, очень опытный, чемпион мира. И я бы хотел, чтобы в дальнейшем, вот я сейчас уже озвучивал, сейчас вот готовится второй выпуск, то есть он у меня уже готов, мне только обработать осталось его для того, чтобы выложить. И я хотел бы, конечно, чтобы я озвучивал во вступлениях к каждому выпуску содержание журнала 64. И вот последний апрельский номер, опять-таки я его озвучил, до этого мартовский за этот год. И я хотел бы, чтобы мои подписчики, те, кто интересуется, они бы выделили какой-то материал, потому что, конечно, прочитать весь журнал, это очень сложно. Там 100 страниц, подготовить и прочитать, это непросто. А вот какой-то интересный материал, если кого-то что-то заинтересовало, я готов откликнуться и это сделать. И еще я как тренер считаю, что очень важное направление тренировки – это именно чтение позиции. Да? А чтение позиции – это решебники. Решение задач, решение комбинаций, решение этюдов. Человеку с остатком зрения они доступны. А такие вот решебники для незрячих людей, они недоступны. И поэтому уже с первого выпуска я начал чтение «Тысячу шахматных задач». Это книга Якова Владимирова. Очень хороший сборник. Во втором выпуске я продолжил. И в третьем выпуске я закончу. Пока только двухходовки. Но вообще планирую пока просто проект в начале в самом. И я только-только как бы разгоняюсь и раскачиваюсь. Поэтому я собираю материал и планирую выпускать его раз в неделю даже. Так, чтобы людям было интересно. И мне очень хочется... Я понимаю, что это очень сложно, но мне очень хочется озвучить фундаментальный труд по истории шахмат. 5 томов Каспарова, мои великие предшественники. Замечательная книга, я ее прочитал уже несколько раз. И это фантастически. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта книга была доступна.
14: Какой она сейчас не является, к сожалению, для самостоятельного прочтения вот наших белтизовцев. Игорь Сергеевич, расскажите вообще, как готовите, да, вот сами видео. Вы создаете именно видеоконтент. Почему видео, почему не в аудио решились, да, это вот делать? И кто вам помогает?
13: Почему видео? Потому что человек, имеющий остаток зрения, опять-таки ему будет очень удобно. И все, что я озвучиваю, оно еще в формате HSBase, есть специальная такая программа, все показывается и все видно для тех, кто все-таки остаток зрения имеет. Это очень удобно. Но, в принципе, аудиоформат, можно сделать аудиоформат, то есть я в дальнейшем, скорее всего, буду в этом направлении работать, чтобы было и в аудио, и в видео. Проблема как раз-таки в том, что материал нужно набирать в формате HSBase. Понятно, что не все получается вот с первого раза, и не всегда я могу создать соответствующую обстановку записи. Поэтому да, поэтому приходится редактировать вот это видео, аудио, склеивать из кусочков. И в этом плане мне очень помогает мой коллега, тренер. Он работает со мной вместе, как тренер. Барон Юрий Михайлович Бродно. Мы с ним вместе работаем во Дворце творчества с детками. Ну вот он помогает, потому что он, ну, вообще и профессиональный фотограф, и занимается и видеосъемкой. Очень-то очень хорошо разбирается в этом. Я очень благодарен ему за помощь. Но я думаю, что это в начале, потому что в дальнейшем, скорее всего, я буду как-то стараться делать сам.
14: Многие шахматисты любят смотреть посмотреть игру двух других шахматистов с какими-то комментариями. Возможно, планируете вы в будущем выкладывать свои игры, да, например, в режиме онлайн с кем-то?
13: Да, конечно. В плане даже ближайшие выпуски будет у меня отчет о своем выступлении вот на этой Паралимпиаде, которая была в прошлом году в октябре в Астане. Я сам расскажу, как я шел к этой серебряной медали, покажу партии, расскажу свои впечатления. Да, у меня еще есть телеграм-канал, где опять-таки будут и обсуждения, и будут анонсы, будет общение обязательно с моими подписчиками, буду отвечать на вопросы.
14: Учитывая ваш большой опыт игры в шахматы, ваши достижения, что нужно игроку-шахматисту, чтобы достичь своего лучшего результата?
13: Вообще шахматы, они относятся к области самосовершенствования личности, как иностранный язык, как то, что человек стремится к лучшей версии себя. Поэтому, конечно, заниматься нужно каждый день, это желательно. Например, у меня так и получается, я каждый день что-то узнаю до сих пор, я до сих пор учусь сам.
14: Несмотря на новую должность.
13: Уже опыт, да, конечно. Я нахожу все равно время, какое-то примерно там полчаса, час занимаюсь сам, просматриваю новости какие-то шахматные, я сам что-то стараюсь прочитать, узнать. Тут же вопрос, наверное, любви к шахматам, и вся жизнь с ними протекает, и уже у самого есть такая потребность, чтобы что-то узнавать, чтобы к чему-то идти.
14: Из каких источников черпаете информацию вы?
13: Читать мне очень сложно. Я не читаю бумажных книг практически, но бумажные книги я сам сканирую. И мне друзья помогают, я их сканирую, шахматные книги. Вот поступают, все, что выходит, я покупаю, сканирую. Я читаю с планшета обычно, то есть увеличенный шрифт делаю и озвучиваю, я тоже читаю с планшета. У меня очень большая библиотека шахматная, порядка 5000 книг на русском языке, очень много на английском тоже, и материала очень много, видеоматериала очень много. Поскольку друзей очень много, мы обмениваемся информацией постоянно.
14: До сих пор о советских шахматистах и их мастерстве снимают фильмы. Как вы считаете, могут ли современные игроки когда-нибудь приблизиться к их уровню? И что поспособствовало в свое время вот, да, достижению вот таких вершин?
13: Наверное, не совсем правильно говорить о том, что современные шахматисты их уровня не достигают. Уровень сейчас значительно выше. Почему? Потому что компьютерная революция, она сделала совсем шахматы другими. И сейчас играют, если так можно выразиться, то на порядок, на два порядка сильнее, чем 100 лет тому назад. Это я говорю даже про сильнейших шахматистов. А в общем уровень тоже, опять-таки, поднялся и очень высокий. Вот. Поэтому сейчас, если говорить о советских шахматистах, то, наверное, преемницей Советского Союза является Россия. Ну, вот там есть проблемы, связанные как раз-таки, да, с санкциями. Может быть, получается, поэтому они какое-то время выпали из обоймы лучших шахматистов, хотя там Ян Непомнящий, сейчас Андрей Есипенко играет, может быть, не очень удачно в турнире претендентов. Но сборную России нигде не допускали, поэтому, конечно, показывать результаты очень сложно в таком разе. Но в целом шахматы развиваются, очень много молодых талантов, я слежу за этим. Сборная Беларуси у нас тоже вот появился Денис Лозовик, лидер белорусской команды, очень молодой, успешный шахматист, талантливый, и очень много занимается. И практически в Блиц, в Рапид он входит в элиту, можно сказать, мировую. Это уровень просто фантастический для Беларуси.
7: У вас тоже есть ученица Ксения Норман, которая дважды стала лучшей в мире. Скажите, сколько времени понадобилось вам, чтобы достичь такого уровня с ней? И как вы считаете, какие усилия приложила она к этому?
13: Я начал заниматься с ней, когда ей было еще 6 лет, но буквально через 2 недели ей исполнилось 7, и мы занимались с ней 11 лет. Она не меняла тренера, она старательная очень. Она сразу же с первых занятий просила заниматься на следующий день, не по расписанию, а на следующий день, говорит, давайте, Игорь Сергеевич, приходите, будем заниматься. И она сразу мне показала, что она маленькая девочка, но она знает, что такое внутренние усилия волевые. Это очень сложно, потому что если тяжелой атлетике штангист поднимает вес какой-то, мы видим, какой вес. То есть он заявленный, и видим там 180 килограмм, там 160, то есть 180 больше, чем 160. Если бегут где-то в легкой атлетике, видно, кто первый прибежал, кто дальше прыгнул, кто там выше прыгнул. В шахматах ничего не видно. То есть люди сидят с серьезным видом, и у меня очень много учеников есть, которые просто сидят с серьезным видом. Внутренней работы никакой не ведется. Но они смотрят на других, что все так сидят. Они тоже так же сидят, да. Вот. Но видно по ходам, потому что они делают в партии, что, в общем-то, они принимают решение поверхностное. Они говорят, что стараются, они говорят, что не торопятся. Но видно все по ходам партии, по тому, что они делают. А Ксения, да, она на самом деле, она очень... Я все равно, кстати, вот я хоть с тренером давно очень работаю, уже больше 25 лет, но я точно могу сказать, что я сделал вывод для себя, что заслуги моих учеников — это прежде всего их заслуги. Я помогаю, да, Но все-таки это их заслуги, и таких детей-спортсменов немного, которые могут проявить себя вот на высоком уровне. А моя задача как тренера – вести правильное русло и направлять, психологическую помощь оказывать. И в данном случае, конечно, Ксения просто, она умничка большая. И сразу не сказать, чтобы у нас сильно получалось. Мы в 6 лет начали, у нее только начали результаты где-то к 12 годам появляться.
14: Есть ли среди незрячих, слабовидящих школьников дети, которые подают надежды сегодня?
13: Ну, это очень сложный вопрос. Было время, я пытался, ходил в Гродненскую спецшколу-интернат для слепых слабовидящих детей и старался помочь детям, но сейчас очень сложно, потому что детей стало меньше, контингент изменился, и в этом направлении очень сложно. Сейчас, правда, еще и времени у меня стало меньше, но я готов, если появится кто-то, вот вообще желающий даже. Всегда можно просто позвонить, готов вести онлайн занятия, помощь, готов помогать, предоставлять какие-то материалы, готов учить там. То есть, пожалуйста, если появятся такие дети, обращайтесь, я буду только рад. А так были, очень хорошие дети были, но, к сожалению, там погиб Денис Корохин, мальчик очень хороший, вот у Гродно у меня мой ученик. Роик Юра шахматы забросил, он юристом работает у нас на предприятии в Гродно, но тоже подавал надежду, тоже хорошо играл очень.
14: Я думаю, с открытием вашего канала у всех желающих появится намного больше возможностей связаться напрямую с вами. Да,
13: может быть.
14: Вот. А в целом, да, кого бы вы могли вот выделить сегодня, с кем вам из незрячих, слабовидящих шахматистов интересно играть?
13: В Беларуси у нас вообще практически вот наша сборная и около сборной, то есть кандидаты в мастера, ребята, очень хорошие, и с ними всегда интересные. Правда, мне в последнее время больше нравится смотреть, чем играть. Ну, нет, сам процесс мне очень нравится. Все равно я играю. Вот многие говорят, что там вот ты тренер, и зачем тебе играть, ты тренируй, ты вот теряешь какой-то там авторитет там и так далее. Я не вижу, что это так. Я считаю это совсем по-другому. Я стараюсь, как бы, как у меня получается, но я сам получаю удовольствие. И правда, другие тренера, многие, они наоборот меня благодарят, что я вот играю с их учениками, да, как бы сами они не играют, а я вот их экзаменую, можно сказать. Поэтому, в принципе, я и собираюсь играть, пока будет у меня силы, пока будет возможность.
14: Ну, Игорь
13: будет,
14: Сергеевич, да. На какую аудиторию, на кого рассчитан ваш канал, на какого уровня игроков?
13: Поскольку материала не так много, поэтому, наверное, все-таки это уже для подготовленных. Как минимум, первый разряд кандидатов в мастера. Но я в дальнейшем собираюсь разнообразить, безусловно. И у меня будет, скорее всего, какие-то рубрики, посвященные вот совершенствованию, росту шахматиста с какого-то момента. Да? Ну, например, там, для третьего разряда, там, для второго спортсмена разряда. Я планирую это сделать. Ну вот пока только вот в начале, да, пока только вот планы. Но я, честно, я буду делать это.
14: Наверное, один из последних уже вопросов. Расскажите, как именно вы пришли в шахматы, да, сколько вам было лет и почему это произошло?
13: Вообще начал играть в 14 лет. Первый мой турнир был. И это был сразу чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих. Я играл за Гродненскую школу, в которой учился. И в Гродно проходил этот турнир. Там получилось, что один ученик, он уехал домой, потому что это было на весенних каникулах. Ну и меня подготовили вот буквально там за 2 недели где-то.
14: То есть до этого вы в шахматы никогда не играли?
13: Практически нет. Я в шашки играл, да. А до этого в шахматы я не знал, что это такое. Ну и первый опыт оказался для меня очень впечатляющим. Мне настолько понравилось. И главное, что он еще и успешным был. Потому что набрал я там 3,5 из 7, то есть 50%. И само состояние мне очень понравилось. Дело в том, что шахматы связаны с принятием решения, и оно ни от кого не зависит. Что бы тебе ни говорил тренер, что бы тебе где-то сбоку ни говорили, ты садишься и ты делаешь это сам. Это настолько внутренняя свобода в то время еще в Советском Союзе, что мне просто это настолько понравилось, потому что я всегда занимался общественной нагрузкой, был и председателем Совета дружины, и за единополитический сектор отвечал в комсомоле. Все было достаточно регламентировано, и это было понятно. Мы жили в такой стране, в общем-то. А шахматы не позволяли, вот она, внутренняя свобода действий. В других видах спорта даже я не знаю, насколько это есть. А все-таки, например, в футболе там диктатура тренера, или в других игровых видах спорта, то есть диктат тренера, он существует. В шахматах ты просто ты садишься и ты делаешь это сам. У меня были несколько учеников, с которыми я занимался. Мы изучали там, строили дебютный репертуар, очень много работали, его решили обновлять и все. Все равно ученик приходил и играл то, что он хочет, и все. Поэтому вот в этом плане, да. И с 14 лет очень мне шахматы. Я сразу же нашел, у меня дома оказалась одна шахматная книжка моего отчима. Тогда книжки в Советском Союзе дарили. Был хороший подарок. И вот шахматную книгу подарили моему отчиму, и она у него была. и он ее не читал, а я читал. Я ее читал полгода. Ходил с ней, не расставался, постоянно, изо дня в день, старался разобраться. И потом оказалось, что это книга моего будущего тренера. Он тренировал сборную Беларуси незрячих, Абрам Яковлевич Ройзман. Он с нами вот ездил и в Бразилию ездил, и в Чехию мы ездили, ну, много в Испанию ездили с ним. Заинтересовался, книги читал, соревнования. Так я и закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Закончил школу с отличием. Я у мамы один, и она очень недовольна, то, что я шахматами занимаюсь. Потому что мне даже директор школы говорила: «Игорь, зачем тебе шахматы? Ты же такой умный мальчик». Поэтому, ну да, вот как-то так. Кстати, вот после этого турнира, чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих в Гродно, а тогда как раз-таки чемпионом Советского Союза стала команда Шклова. За нее играл, кстати, Олег Александрович Шепелин. И я пообещал директору, я был самый младший в команде, но я пообещал директору тогда, Татьяне Андреевне Червяковой, что мы тоже станем чемпионами Советского Союза. И я воспитал команду из своего класса. Это Саша Лукашевич и Ситников Александр, он сейчас в Вильнюсе живет. И мы стали чемпионами Советского Союза в 88 году в Киеве. Все-таки первое место взяли. Хочется, на самом деле, чтобы те, с кем ты занимаешься, и те, за кого ты в ответе, чтобы они были успешными людьми. И это, наверное, самое главное. Хорошими людьми, успешными.
14: Ну и даже в интернет-пространстве, когда, мне кажется, вот люди что-то пишут, чем-то интересуются, это тоже здорово, вот, да, когда твои видео вызывают какие-то эмоции, да, и обратную связь.
13: Очень хотелось бы, уважаемые любители шахмат, чтобы вы подписались на мой канал «Игрок шахматы для незрячих», где очень много будет материала и озвученные шахматные книги, и видео. Буду рассказывать, стараться про программное обеспечение. Подписывайтесь, играйте в шахматы и любите шахматы.
1: Напомню, что канал Игоря Расихина «Игрок шахматы для незрячих», написание русскими буквами, размещается на видеохостинге YouTube. Также автор создал телеграм-канал для тематического общения и обратной связи с подписчиками. Все кликабельные ссылки на эти страницы мы оставим в описании под видео. Друзья, рассказывайте нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью, с которыми хотели бы услышать. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И не забывайте, что теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через «О». Услышимся! В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
15: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
16: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
15: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
17: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады.

0: пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточно шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
2: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она и детонировала, и произошел подрыв.
1: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
2: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где я познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
1: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
2: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячие молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
1: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
2: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже владел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере. поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
1: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
2: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
1: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
2: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
1: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
2: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
1: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
2: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
1: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
2: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
1: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
3: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта, один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена польский композитор и пианист Юлиус Фонтана нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире праздничный выпуск программы «Специальный корреспондент». Он посвящен Дню семьи, любви и верности. У микрофона Юлия Дьякова. У нас в гостях семикратный чемпион России по настольному теннису слепых и мастер международного класса Владимир Поляков вместе со своей женой и верной помощницей Надеждой. Владимир и Надежда, мы рады приветствовать вас. Первый вопрос хочу задать Владимиру. Владимиру, как главе семьи, расскажите, как вы с Надеждой познакомились?
3: Момент знакомства. Я учился на втором или третьем курсе педагогического университета. И поскольку я выбрал специализацию «Экология», то там нам завкафедры очень жестко в обязательной форме сказал, что надо писать научные статьи. И первой моей научной статьей, как она же мне и определила, мой научный руководитель, да, сказал, должна быть статья по детской книжке, которая связана с природой. Определила книжку, вот тебе книжка, вот сиди и пиши научную статью. Я уже что-то такое писал, и это как бы было более-менее понятно, да. А вот как писать научную статью, связанную с детской литературой, я что-то как-то немножко растерялся. И тут мне вот как раз общая наша подруга, она посоветовала, говорит, вот обратись к Надежде. Надежда у нас закончила уже на тот момент филологический факультет, она тебе там по детской-то литературе уж что-нибудь тогда подскажет да поможет. Ну вот мы познакомились и начали общаться. На самом деле мы чуть-чуть были знакомы уже и до этого, наверное, годами тремя раньше. Но мы один раз просто как-то пересеклись, посидели где-то вечером в общей компании, пообщались, но никаких личных контактов у нас тогда не завязалось. Поэтому это можно даже было не считать. А вот теперь мы уже встретились на почве научной, написания научной статьи, начали общаться сначала на эту тему. Ну, в статье, я даже не помню, ну, помогла там, подкорректировала, конечно, да. Но в целом, вроде бы, даже я как-то справился. Она еще там ругала меня за то, что не надо было никого ни о чем просить, сам все пишешь. Подправила, подкорректировала. В итоге научная статья вышла по детской литературе научным сборником.
2: А теперь вопрос к Надежде. А что вас привлекло во Владимире, когда вы познакомились?
4: Ну, он такой у нас милый, такой обходительный, такой высоким уровнем интеллекта.
2: Владимир, как вы решили сделать предложение Надежде?
3: Это такой момент-то ответственный, знаете, я как бы, прямо скажем, вот мне до сих пор это припоминает, что я не торопился. По мнению некоторых, я очень даже не спешил с этим делом. Ну а как было спешить? Важно было бы, конечно, закончить обучение, потому что я очень переживал, как я буду совмещать семейную жизнь и учебу, как бы это ни повлияло на учебу отрицательно. Потому что у меня много примеров, которые вот так вот выходили замуж, женились и с учебой завязывали. А все-таки для меня учеба была важный момент. Поэтому мы все подвели к тому, чтобы уже связать окончательно свои две судьбы вместе по окончанию моей учебы. И получилось даже так, что день нашей свадьбы, он был прямо на следующий день после моей защиты диплома.
2: Владимир, а вот проблемы со зрением, они у вас когда начались?
3: Ну, начались они с раннего детства, лет с трех. Там долгий процесс там, лечения по разным больницам, разных городов. Там очень подолгу я лежал в разных больницах. Ну, к пяти годам оно упало, пропало, можно сказать, окончательно. Осталось светоощущение только на одном глазу. Но годам к 18 даже оно пропало.
2: А какую школу вы заканчивали?
3: Я заканчивал Тверскую коррекционную школу для слепых и слабовидящих. Да. Все правильно. Она была там в другом здании, сейчас она переехала. Ту самую школу, в которой сейчас и работаю. Образование у меня педагогический факультет. То есть я выбрал педагогику. Причем факультет называется «Педагогика и методика начального обучения». То есть учитель начальных классов. И выбрал я его, знаете, вот, поскольку я и школу-то заканчивал заочно, да, то на момент поступления в университет для меня было крайне-крайне страшное дело. Да. Я переживал, как я вообще в обычный университет пойду. На тот момент у меня, в общем-то, не было даже знакомых среди незрячих, чтобы опытом поделились, рассказали, что да ты не бойся, все там это проходили и так далее, далее. Научиться хотелось. Вот, и поэтому, когда я перебирал вот эти все возможные вот факультеты, куда бы можно было поступить, я подумал так, думаю, ну, начальные классы, ну, наверное, как-нибудь уже сдюжу. Ну, и поэтому вот выбор был обусловлен именно этим. Я не скажу, что я прям такой прям всю жизнь мечтал стать учительницей. Нет, наверное, не было такого, но признаюсь, что выбор именно был сделан в пользу того, чтобы с первой сессии не выгнали.
2: Вы сделали правильный выбор, потому что вам удалось устроиться на работу по данной специальности, да? Угу. Ведь не каждому незрячему, закончившему педагогический университет, удается устроиться именно в школу. Это связано, опять же, со многими факторами. Один из таких факторов — это нежелание директоров школ давать возможность работать с секретарем, например, да, который, ну, во многом необходим незрячему учителю. В общем, из-за таких сложностей мало кому удается устроиться на работу, поэтому, конечно, очень хочется с вами об этом поговорить. Вы закончили университет. Сразу ли вам удалось устроиться в родную школу, да?
3: Даже еще до окончания университета я в школе начал работать с третьего курса. Да, я вел информатику. Там уроков было немного. Я успевал приезжать после пар университета во вторую смену там. И давал уроки. Их было немного, но уже это была полноценная настоящая работа. Да, ну и с тех пор я учитель начальных классов, то есть педагог. Дополнительно у меня ставка сейчас есть тифлопедагог, да, то есть я прошел официальные курсы по тифлопедагогике, получил диплом. И сейчас еще у меня ставка тифлопедагога, да, то есть я занимаюсь с незрячими детьми, корректирую, занимаюсь, ну, коррекционными предметами, то есть ориентировка в пространстве, там социально-бытовое ориентирование, развитие мелкой моторики и так далее, да. Но основной все-таки мой предмет в школе, да, и никто его кроме меня не ведет, это информатика именно у незрячих. Потому что тут сложность, специфика, и обычные зрячие педагоги, ну, не справляются с этим.
2: А по информационным технологиям какую-то переподготовку удалось пройти?
3: Да, я еще в процессе обучения в университете в одном из колледжей прошел курсы оператора ЭВМ, получил как бы диплом оператор ЭВМ. Ну, это мне помогло занять эту должность. Да, еще надо сказать, что я еще системный администратор по школе, то есть все компьютеры, которые в школе находятся, я их обслуживаю.
2: Теперь вопрос к Надежде. Расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути после окончания университета.
5: Первый год сложный из поиска работы, поиска себя. После окончания университета пробовала и в педагогику, так как я закончила филологический факультет Тверского государственного университета. Пыталась педагогом работать, правда, не русского литературы, но так. Пробы были неудачные. Потом одно время работала в торговле, где-то полгода-год. А следующая моя остановка была кадастровый инженер. То есть большую часть записи у меня, наверное, в кадастровой книжке — это я кадастровый инженер. Оформление земли на всех уровнях.
3: Мы просто создали вместе сайт. Тогда еще на тот момент у нас этого сайта не было у школы. Но сайт как бы нужен был уже, да? Начитались литературой по этой литературе, по всем этим инструкциям, да, создали первый наш сайт руками, прям не так, как сейчас его делают через всякие приложения и всякие модули, да, а прям руками его написали, да, и вот ее и назначили потом системным администратором, да.
5: Так и осталось в школе, появилась возможность сделать ставку секретаря незрячего специалиста, и мне ее вручили. То есть я Вовин секретарь.
3: Виктория Владимировна Татаринова, наш директор, это замечательный человек. Поэтому, если кого-то заинтересует наша школа, обращайтесь. Директор наш всегда выручит, всегда поможет, найдет решение. То есть, если у вас в плане образования, не в плане работы, конечно, с работы сейчас уже у нас все ставки закрыты, и прям так мы не возьмем, конечно, запросто всех. А вот если кого-то возникнет вопрос с образованием, мы поможем.
2: Давайте теперь поговорим немножко о вашей семье. Ваша семья не просто семья, многодетная семья. Сколько у вас детишек?
3: Трое.
2: Ну, немножко о детях расскажите, сколько им лет, чем они занимаются, чем увлекаются.
3: Два мальчика и одна девочка. Мальчики старшие 14 и 11 лет. Старшего зовут Лев, второй Олег. И младшая дочка Майя, ей сейчас 4 года. Ну, довольно-таки активно они у нас образ жизни ведут. Вариантов у них нет, может, они так и не вели бы его, но да, приходится. Значит, старшие у нас. Они оба у нас ходили долго на дзюдо, но Лёва сказал, что он еще, ну как-то так, я уж не помню, как это на это вышло, но он захотел еще заниматься театральным искусством и сдал экзамены, поступил в театральную школу при колледже культуры имени Львова у нас в Твери. Там есть школа именно для школьников, школа искусств, да, там театральная. Вот сейчас он уже 3 года отучился, да, последний?
5: Заканчивает.
3: Будет заканчивать у него последний выпускной год, да, то есть его готовят там как актера, да, я так понимаю, спектакли. Как-то до этого у него получалось даже совмещать это с дзюдо, с тренировками расписания, но вот последний год совпало расписание буквально, и он остался в театральной школе. Дзюдо пока не посещает, но оттуда его не вычеркивают из секции. То есть мы надеемся, что, может, в этом году так повезет с расписанием, и он вернется на дзюдо. Олег продолжает ходить на дзюдо уже порядочно лет. Да, это в целом, если посчитать, он ходит там с 5, да, сейчас ему 11. Вот недавно защитил зеленый пояс по дзюдо. Выступает, ездит на соревнования, да, иногда даже привозит медали. Не каждый раз, но тем не менее, бывают и медали. В общем, ему нравится. И оба они еще дополнительно ходят, опять же, в музыкальную школу, при этом же колледже культуры, ходят на фортепиано. И оба, еще надо сказать, по выходным у них там одно занятие в неделю, это еще художественная школа, учатся рисовать.
2: Вопрос теперь к Надежде. Какие общие интересы и увлечения объединяют вас с Владимиром?
5: Ну, мне кажется, вообще самое главное – это общий вектор по жизни. То есть вот к добру, к светлому. Вот это, вот мне кажется, нас больше всего объединило. Общее направление. Остальное вот тут немножко там. Кто в одну сферу, кто в другую. Но в целом сделать что-то хорошее в этой жизни превалирует.
2: Вы путешествующая семья? Любите ли вы поездки совместные с детьми, с семьей? Если любите, то куда предпочитаете ездить? Где любите отдыхать?
5: Мы с детьми в последнее время, долгое время не очень любили. Не в последнее, а в долгое до этого времени. Мы один раз съездили с маленькими детьми в Анапу, и с тех пор не хотим больше с ними так долгоиграющие поездки, чтобы были. Они очень капризны.
3: Все
5: выезды, да, выезды делали вот именно вдвоем. Единственный более компанейский человек оказалась Майя, которая с нами теперь вот и ездит на разные соревнования по возможности, и турниры, и сборы. Конечно, есть эти поездки. Думаешь, вроде ничего нет, а потом открываешь фотоленту. Ух ты, мы и здесь были, и там были. Просто как-то это...
3: Это проходит
5: забылится,
3: как естественно.
5: Да.
3: И так не...
5: Не планируется сильно заранее.
3: Заранее, да.
5: Просто,
3: да.
5: О, а поехали туда съездим. Поехали. Все собрались, Игорь Александрович взяли еще с собой и поехали.
2: Вопрос к Владимиру. А как к главе семьи? Есть ли у вас какие-нибудь интересные семейные традиции?
3: Ну, прям как традиции. Я прям так не громко, мы, наверное, их не называем. Так, наверное, мы стараемся по возможности каждые выходные, ну или вот почаще. У нас есть еще, кроме квартиры в Твери, у нас есть небольшой домик в деревне под Тверью. И мы очень, ну как-то любим, как мне кажется, всей семьей любим туда ездить на выходные или проводить там каникулы по возможности. Регулярно мы это делаем, да, и если только позволяет расписание, там вот как какие-то выходные выпадают, мы обязательно едем туда. Да, там у нас свой дом, у нас там у каждого какие-то свои уже занятия такие деревенские проявляются. У меня там баня. Вот мы топим баню, там ходим в баню. Зимой катаемся на лыжах. Даже катались там на коньках, очистили кусочек реки и катались на коньках. Вот там у меня дети научились как раз кататься на коньках. Катаемся с большой горки, там очень большая горка, раскатанная уже местными жителями. Мы туда приезжаем, и там просто огромная, длинная, высокая такая горка. Летом там свои прелести, там ягоды, покос газона, страшное дело. Тоже общее теперь это уже стало делать. Дети подросли, теперь они тоже в этом во всем принимают участие. Обязательно ведь приезжаешь в свой дом, обязательно нужно что-то поделать. Вот сейчас у меня старший сын уже подрос, и я его теперь прям вовлекаю в тяжелые даже уже работы. Мы уже с ним вот этим летом вместе месим бетон, заливаем, там вот крыльцо ремонтировали. Будем делать и второе крыльцо у меня теперь в планах. Ну, то есть я его подключаю уже к довольно серьезным таким строительным работам. Ну, в общем, вот это занятие, как мне кажется, нравится всем, и это, можно сказать, такое наше любимое общее дело.
2: Вопрос к Надежде. Любит ли ваша семья принимать гостей?
5: Семья любит.
3: Мы принимаем гостей.
5: Но мама все в последнее время все чаще и чаще от этого напрягается.
3: Мама у нас очень ответственно к этому просто подходит всегда, и поэтому становится с каждым разом все тяжелее, потому что у нас разрастается семья своя, много народу, и когда к нам приезжает, допустим, даже наши родственники ближайшие с семьей тоже из 4 человек, то у нас уже вдруг резко становится 9, да, и вот просто чтобы накормить такую семью, это, в общем-то, надо мини-столовую, по большому счету, содержать, вот, а поскольку это все ложится на вот эти хрупкие плечи, то, конечно, тяжеловато.
5: Да,
3: да, тем не менее, к нам все приезжают, и, видимо, и к нам еще любят, не то, что мы любим, а еще и к нам любят приезжать.
2: Как часто вы сами бываете в гостях всей семьей?
5: Это больной вопрос. Нас зовут, но Вова не хочет этого делать.
3: Чаще всего...
5: Только к родственникам.
3: Да, чаще всего, если появляется какая-то возможность, то я все-таки предпочитаю иногда хотя бы иметь возможность побыть, ну, одному, как можно поменьше, чтобы было вокруг людей. Потому что, ну, знаете, поскольку в силу своей профессии мне очень много приходится общаться с разного рода людьми. И это, конечно, ну, немножечко это утомляет, в конце концов. И когда появляется какой-то денечек свободный, когда можно никуда не поехать, никому не идти и ни с кем не общаться, то я очень люблю остаться дома. Ну, один это вообще крайне редкое явление. Ну, просто хотя бы в небольшом каком-то таком нашем составе. Ну, чтобы, ну, хоть чуть-чуть просто, ну, посмотреть любимый фильм, прочитать хоть немножечко любимую книгу, потому что, ну, нет времени даже на это. Хотя это мы очень и очень любим.
6: Есть ли книги, которые вы с Надеждой читаете вместе?
3: Мы слушаем иногда вместе, но и то вместе это получается, когда вот едем, например, в деревню на машине. Вот недавно мы прослушали «Алые паруса», вместе перечитали, да, вспомнили. И знаете, одна из моих любимых книг «Алые паруса», по сути, детская, так можно сказать, юношеская книга. Но каждый раз, когда я ее перечитываю, так с периодичностью лет в 5, то все время по-разному ее воспринимаешь. Сейчас у нас в планах стоит «Три товарища». Традиционно я летом переслушиваю «Старик и море» Хемингуэя в исполнении Василия Ливанова. Это такой шедевр, на мой взгляд, произведение само по себе, да плюс еще исполнение. Вот эти вещи мы слушаем, но слушаем мы это только в машине.
4: Мы очень стараемся приобщать вот детей к духовному, и каждый вечер стараемся читать Евангелие. То есть мы собираемся все, со всеми детьми и читаем. Сейчас мы открыли для себя возможность читать через приложение Библии аудиозапись. Аудио по ролям и даже с красивым фоновым сопровождением. А так обычно это была моя роль чтения Библии. Ну, то есть мы начинали с «Бытие», но оно как-то очень тяжело для детского восприятия, да, для всей семьи. Майя вообще засыпала каждый раз на этом моменте. Сейчас Евангелие и вот в аудиооформлении вообще очень хорошо подается.
6: А детские Библии предлагаете ребятам?
4: Ну, у них есть, они сами их читают. То есть у них есть большой вот с иллюстрациями Дюрера Библия такая в большом формате.
6: Вопрос к Владимиру. Читали ли вы когда-нибудь детские книжки своим детям по Брайлю?
3: Читал. Но поскольку они не очень-то любят это слушать почему-то, да, то, в общем-то, я уже забросил это дело. Я ведь детские сказки знаю многие даже наизусть. И могу их без Брайля даже, в общем-то, рассказывать. Майя категорически почему-то против сказок вообще в любом этом варианте. Кто бы их ей не читал. Поэтому я сейчас этого не делал. Вообще у меня даже распечатки есть. Да, я на брайлевском принтере в школе печатал себе и сказки Пушкина, и Корнея Чуковского. И да, было, читал. У меня Лёва-то слушал еще, засыпал даже под них.
6: Скажите, пожалуйста, Владимир, как распределяются ваши домашние обязанности? Мужчины бывают разные. Одни мужчины считают, что все по дому должна делать женщина. Другие мужчины, наоборот, часть домашних обязанностей берут на себя и считают, что важно помогать жене. К какой категории относитесь вы?
3: Поскольку, конечно, я все-таки хожу на работу, а Надя у меня большая часть находится дома, то все равно так или иначе большую часть, ну и поскольку еще она и мать троих детей, то, конечно, большую часть обязанностей домашних все равно приходится выполнять ей. Но у нас такой режим очень быстрой жизни. И получается, что, конечно, ей все равно нужно что-то делать часто еще и вне дома. И получается так, что когда я прихожу из школы домой, то есть с работы, очень часто получается так, что с супругой я встречаюсь в дверях. То есть я захожу домой, а она уходит по каким-то другим делам, да. Ну, тоже семейным, но которые находятся за пределами нашего дома. И поэтому уже здесь на хозяйстве остаюсь я. Ну и так или иначе, конечно, приходится быть немножечко домохозяйкой в том числе. То есть часто достаточно готовлю ужин и кормлю всю семью, да, всех троих. Ну, соответственно, там мою посуду. Иногда мне оставляют инструкции четкие по стиральной машинке. Там я не очень разбираюсь, поскольку это все там управление цифровое. Ну, если мне конкретно скажут, что нажать, да, я вот как учитель информатики признаюсь, что в стиральных машинках я там не очень разбираюсь, ну и не вникал сильно, то я нажму и достираю уже, в конце концов, это белье. По мере необходимости, конечно, я все, что могу по дому делать, это я делаю. Если нужно что-то починить, то тут, конечно, Ну, без проблем. Как правило, мы справляемся без вызова на дом домашнего, ну, какого-то там электрика на час или водопроводчика. То есть все вот такие вот проблемы, ну, я вполне себе успешно решаю. Вот. А еще мы очень, можно сказать, даже любим, видимо, хотя трудно в этом признаться, любим делать ремонт, так или иначе. Да. Дело в том, что у нас сейчас вторая квартира, у нас сначала была первая квартира, мы в ней сделали очень грандиозный, в общем-то, ремонт, вот такой богатый, дорогой, но квартиру потом продали, купили другую квартиру, и теперь в ней делаем еще грандиознее. Вот я лично сломал там перегородку между кухней, соединил кухню с залом, построили новую перегородку в другом месте, чтобы появилась третья комната отдельная для Майи. Вот, и вот это мы делаем совместно, конечно, то есть потому что Надя с глазами, и она может посмотреть, что ровно, что криво, я там руками могу что-то отпилить, приколотить, прикрутить, и в итоге у нас, ну, довольно-таки слаженный тандем в этом плане получается.
6: Надежда, все мы женщины, все мы любим внимание, цветы, подарки, комплименты, а как часто ваш муж дарит вам цветы?
5: Старается часто, но когда забывает, то приходится намекать. В районе так раз в месяц. Где-то.
6: А как вы намекаете, что хотели бы получить цветы?
5: Грозно. Намекаем.
3: Намек выражается во всем.
5: В атмосфере в доме. Пора.
6: Пора подарить цветы. Дарит ли Владимир вам цветы без повода?
5: Да, вот по настроению, да, по возможности. Главное, так сказать, отмазка, что я же не могу сам пойти купить. Поэтому по возможности, когда есть оказия, с кем пойти, и какая-то возможность появляется, то да. У нас даже больше не повод, а вот по таким случаям, когда есть возможность.
6: Это здорово. Приятно получать цветы?
5: Очень. Особенно зная, что они от любимого человека.
6: Давайте теперь поговорим о главном. Ведь Владимир — это не только учитель. Владимир Поляков — известный человек в кругу незрячих теннисистов. Владимир Поляков является 7-кратным чемпионом России по настольному теннису слепых и мастером спорта международного класса. Какую роль сыграла Надежда в вашем становлении как спортсмена?
3: Начнем, наверное, с того, что, может быть, без нее я бы вообще и не начал заниматься этим спортом, да. Я вот тут уже неоднократно рассказывал, но получился следующим образом. Мы написали грант, выиграли стол в школу теннисной, да, и стали учить детей. А по гранту нужно было как-то провести какое-то отчетное соревнование. Ну и, собственно, поскольку детей мы не подготовили, то ли каникулы даже были. В общем, поехали сами там с коллегой, с другом моим на соревнование, и вот это и послужило как отчет. Ну, то есть провели отчет и провели, вроде бы, и ладно, грант закрылся, и слава богу. Но как-то вот зацепило. И потом у меня мой друг уже поехал даже там, а сам где-то выступил. А потом еще одно соревнование нарисовалось. И, ну и Надя так говорит, слушай, ну тебе надо бы тоже, наверное, съездить все-таки, да? Я что-то как-то даже отмазывался. Думаю, да что-то зачем? Ну что это? К этому спорту, как теннис, мы так серьезно вообще тогда еще никак-то не относились. Ну я точно не относился, потому что мне вообще было непонятно. Ну что за ерунда? Катают шарик, никаких трудностей в том, чтобы его поймать, нет. Зачем это вообще нужно? В общем, отправила она меня. В Курске было первое мое соревнования на выезде. И вот как-то с тех пор зацепило. Зацепило, и уже чемпионат России первый в 2015 году в Калининграде я уже ехал целенаправленно, уже с желанием и так далее, и так далее. Занял там 4-е место. В 2016 году я стал впервые чемпионом России. Это я еще все пока ездил один, без супруги. А вот в 2017 году я проиграл 1-е место и стал только 5-м. На что вот мне вот жена и сказала, что да, что случилось-то, почему? Ну, что-то там, какие-то причины были. Я говорю, ну, вот то вот все. Говорит, ладно, придется с тобой ездить. И вот с тех пор, да, прям вот, прям начиная там вот с 17-го года, она на всех крупных соревнованиях всегда со мной. Она не только меня сопровождает, как вот просто член, как поддержка, да, она стоит со мной у стола, то есть она является моим ассистентом на всех играх. И по большому счету, мое вот это 7-кратное это чемпионство, прям искренне я его делю пополам, потому что ее заслуга в этом, ну, такая же, как и моя, половина, не меньше.
6: Владимир, вы занимаетесь с тренером или самостоятельно?
3: По большей части самостоятельно. До этого у меня вот был мой друг, мы занимались в паре, а сейчас он перестал заниматься настольным теннисом, и я около 2 лет, я уже занимаюсь индивидуально. Поэтому очень ценю, когда ко мне приезжает кто-то из друзей теннисистов, чтобы была возможность поиграть, или сами приглашают, чтобы куда-то съездить поиграть, потому что, да, спарринга уже не хватает.
6: Надежда, оказываете ли вы Владимиру помощь при тренировке, ведь иногда при отработке ударов нужен просто зрячий человек, который увидит, насколько правильно спортсмен выполнил тот или иной прием.
5: Нет, у меня категорически нет времени, чтобы еще вот приходить на тренировки, тем более, что они у Вовы рано утром. Но в крайних случаях, когда он отрабатывает какой-то новый удар и просит именно эту точку скоординировать, там пару раз, наверное,
3: приглашал, приходил,
5: да,
3: именно тогда,
5: вот
3: когда это нужно.
5: Механизм этого удара.
3: Да, то физику вот этого полета мяча, отскоков там и так далее, да, мне иногда нужен зрячий помощник, ну это не часто бывает на самом деле, да.
6: Надежда, какие чувства вы испытываете, когда Владимиру на турнире вручают медаль?
5: Конечно, гордость. Вот добились, все, отработали как надо. Благодарность, потому что мы понимаем, что все равно это помощь свыше всегда, потому что очень много нюансов, и мы всегда благодарны в первую очередь Богу, что это происходит.
6: Владимир, как выдающийся спортсмен, часто выезжает на сборы, на соревнования. Вы всегда рядом с ним?
5: Да, всегда.
3: Несколько лет назад Надю уже добавили в список сборной как сопровождающего, но не моего личного сопровождающего, а в общем сопровождающего сборной, на которого ложится ответственность по сопровождению вообще незрячих спортсменов. Подключают к ней там 4-5 незрячих спортсменов, которых нужно сопроводить в столовую, помочь там разобраться с выбором каких-то блюд там и так далее, и так далее. Потом сопроводить в тренажерный зал, сопроводить к столу на тренировке, забрать вовремя с тренировки. Ну, мы ходим на тренировки к столу не все вместе, а парами. То есть одну пару привезти, другую пару увезти. Ну и, в общем-то, на сборах получается у нее тоже очень-очень много работы.
5: С нами на соревнования, на сборы последние 5 лет сопровождает Майя. Даже уже в животике тоже мы и в таком положении ездили на соревнования. То есть вот, можно сказать, 5 лет она с нами ездит. Практически все мероприятия, связанные со спортом.
6: Как вы думаете, может ли так случиться, что эти поездки как-то повлияют на судьбу Майи в плане увлечений? Может быть, она тоже захочет стать спортсменкой?
5: Очень бы хотелось верить, что это как-то отражается. Да, и у нее, или у нас, у детей, которые это все наблюдают.
6: Майя, ты очень часто ездишь с папой на соревнования, на сборы. Скажи, пожалуйста, какой город тебе больше всего запомнился?
7: Кисловодск, Сочи.
3: Вот.
6: Майя, ты любишь путешествовать?
7: Ну да.
6: На чем больше всего ездить любишь?
7: Ну, на самолете.
3: Страшно?
7: Я же не боюсь высоты.
6: Маечка, а ты сама хотела бы заниматься каким-нибудь спортом?
7: Конечно.
6: Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о вашей семье. Столько позитива, столько любви в ваших голосах. Я думаю, что очень многие радиослушатели просто с умилением будут слушать эту программу. И, конечно, многие захотят такую же семью, как и у вас, да, найти свою вторую половинку. А может быть, у кого-то уже есть такая половинка и такое счастье. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, особенно молодым семьям?
3: Ну, я бы пожелал ценить друг друга. Вот чего не хватает мне, как мне кажется, уважения, любви и больше уважения к своему близкому человеку. Потому что вот этого не хватает. Очень много у нас в мире, как мне кажется, стало «я». Самореализация, я должен то, я должен все. И мы очень часто акцентируем всю свою жизнь на себе, чтобы чего-то достичь и куда-то успеть. А в семье очень важно суметь раствориться в своей второй половинке. Вот это я бы хотел пожелать, потому что тогда только достигается, мне кажется, настоящее счастье, когда ты полностью растворился в своей второй половинке и уже живешь, по сути, для нее.
5: Девушкам хотела бы пожелать все-таки возвращаться к корням, к женской своей сути. Вот стараться создавать уют вокруг себя, свою красоту нести и создавать вокруг. И в этом как раз и является наше женское счастье.
6: Недаром же говорят, что рядом с каждым великим мужчиной присутствует мудрая и заботливая женщина. Семья Поляковых как раз и доказала нам эту истину. Многие задаются вопросом, в чем же все-таки женское счастье? А ответ простой – быть рядом со своим любимым и помогать ему во всем.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что вы слышали песню «Созвездие любви», когда-то очень популярную. Ее написали Владимир Мигуля и Андрей Дементьев. Одному из авторов этой песни посвящена наша сегодняшняя и следующая программы. Этот автор написал такие популярные песни, как «Поговори со мною, мама», «Трава у дома», «Земляничная поляна», «Не остуди свое сердце, сынок», «Песнь о солдате», «Аты-баты шли солдаты», «Домик на окраине», «Почему не ведаю», «1 апреля», «Тропинка та не затерялась» и многие другие песни он написал. Думаю, вы уже поняли, что герой двух наших программ – композитор и певец Владимир Мигуля. Сегодня мы услышим песни, которые записал сам композитор, а в следующей программе будут звучать песни, которые написал Владимир Мигуля в исполнении других исполнителей. Итак, Владимир Георгиевич родился в 1945 году в Сталинграде. Как известно, потом город стал Волгоградом, поэтому впоследствии я буду упоминать Волгоград. Его отец – военный летчик, мать – лейтенант медицинской службы. Кроме обычной школы, мальчик посещал музыкальную в Волгограде. И окончил он музыкальную школу, а в 1965-67 годах учился в Волгоградском училище искусств на отделении теории музыки. В 1963-68 годах параллельно учился в Волгоградском медицинском институте. Оба вуза окончил в 1968 году. И в этом же году поступил в Ленинградскую государственную консерваторию в класс к Сергею Слонимскому. И по окончании консерватории в 1974 году Владимир Мигуля переехал в Москву и всю свою последующую жизнь посвятил музыке и песне. 2020 год – год 75-летия Победы. И Владимир Мигуля несколько песен написал о войне, о Победе. Одна из них «Я убит под Оржевом» на стихи Александра Твардовского.
1: Я убит под Оржевом в безымянном болоте.

Я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дни ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей, где травинку к травинке речка травы придет, и куда на поминки даже мать не придет.

0: В 2020 году 40 лет, как ни стало, Владимира Семеновича Высоцкого. У Владимира Мигули есть песня, посвященная этому замечательному автору, певцу, актеру. Песня называется «Черный лебедь», стихи Андрея Дементьева. И мы с вами сейчас также услышим эту песню.
1: Еще одной звезды не стало, и свет погас. Возьму упавшую гитару, спою для вас. Слова грустные, мотив невесел в одну струну. Но жизнь, расставшуюся с песней, я помню.

светлый лебедь, мне так не спеть. Восходит ленты к нам, и снимки грустит мотив. На черном озере пластинки, вновь лебедь жив.

И снова слышен хриплый голос, грустит мотив. На черном озере пластинки вновь лебедь жив.

Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подходит к концу. Напомню, что сегодня в нашей программе звучали записи Владимира Мигули. В следующей программе расскажем о нем еще немного и услышим песни в исполнении певцов разных, которые записали песни Владимира Мигули. А этот выпуск программы завершит песня «Санки». Музыка Владимира Мигули, стихи Владимира Харитонова. Исполнит песню Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Необычно очень они смеются в этой песне. Такая необычная запись. Другие исполнители этой песни этого не делали.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с Фондом защитники Отечества провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккала, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккала, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждались новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнут на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
4: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день – день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь. И те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
4: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
5: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
4: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
5: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет. И, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
4: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
5: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму. Вечером,
2: когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие туристоскоповцы, потому что у нас уже, я знаю, есть своя аудитория, и это очень радует. Мы продолжаем делать сюрпризы, то есть необычные передачи. И вот сегодня мы расскажем о путешествии по Москве. Скажете, ничего необычного в этом нет, но необычность в экскурсантке, в туристке, смелой, отчаянной, можно сказать, девушке, которая приехала в Москву одна покорять туристические ее просторы. Это девушка из Тюмени, и зовут ее Лилия Забирова. И она у нас на связи. Лилия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну и в первую очередь, Лиля, расскажи, как ты созрела до такого путешествия, все-таки довольно дальнего, в одиночку. У тебя нет не то что какого-то сопровождающего. Скажу сразу, что Лилия у нас без остатка зрения путешествует. И вот не только сопровождающего, а даже просто партнера, друга, компаньона. Как ты дошла до этого и как вообще узнала, что можно совершить вот такое путешествие?
3: Ну, это мое уже третье самостоятельное путешествие. Первое состоялось 3 года назад. Я летала в Сочи, тоже одна. Но я уже 7 лет живу самостоятельно и подумала, может, попробовать самостоятельно куда-нибудь слетать. И попробовала, и поняла, что это возможно. Меня на самостоятельное путешествие вдохновляет история незрячих людей. Есть много блогеров, например, Владимир Васкевич. Есть еще среди знакомых незрячие, которые часто путешествуют. Также есть люди с отсутствием зрения, которые даже ездят за границу. И эти истории меня, конечно же, вдохновляют. И я решила сама попробовать. Тем более я в последнее время стала интересоваться именно туризмом.
1: Тем не менее, вот этот огонек, который в тебе горит, вдохновляет, потому что для другого человека сколько ни читай о самостоятельности других людей, сам человек никуда не двинется. Здесь все, как говорится, 50 на 50. Внешняя среда определяет какие-то действия, ну и внутренний вот этот огонь. Расскажи, наверное, немножечко о себе.
3: Я тотально слепая, закончила специализированную школу-интернат для слепых и слабовидящих города Ялуторовска, это город 80 километров от Тюмени. Потом 5 лет училась в Тюменском государственном университете по образованию преподавателя русского языка и литературы. Затем год дистанционно проходила профессиональную переподготовку на тифлопедагога в Омской государственной академии. И сейчас я работаю во 2-й школе Тюмени, где учатся дети с интеллектуальными нарушениями. Я в данной школе работаю тифлопедагогом. Еще работаю по совместительству в гимназии 4 тоже города Тюмени. Я там помощник библиотекаря. Работаю дистанционно. Помогаю библиотекарю гимназии разрабатывать мероприятия по литературе, которые библиотекарь проводит. Я составляю сценарии. Также у меня есть еще подработка. Я в московском издательстве «Сирень», где продаются брайлевские книги, работая редактором по Брайлю.
1: Ну вот, Лилия, нашла себя во всех ипостасях. И в туристической тоже. Путешествие в Москву состоялось с участием специалистов отдела доступного туризма КСРК ВОС. Как ты узнала об этом? Откуда? Как вообще пришло решение вот совершить такое путешествие?
3: Я давно слушаю радио ВОС, когда вышла новая передача туристоскоп. Я так обрадовалась, поскольку люблю путешествовать. И на одном из выпусков, выпуск, по-моему, если я не ошибаюсь, был посвящен какому-то музею московскому. И я помню, ты, Ларита, сказала, что если вы приедете в Москву, вы можете обратиться в этот музей. И потом добавила, а также есть мы можем провести экскурсию по Москве. А я еще давно мечтаю побывать в Москве, чтобы экскурсии были адаптированными. Не так, что побывала, походила со сопровождающим, и все, а город не представила. Нет, мне очень хотелось данный город представить, как, например, Красная площадь выглядит, ну и другие достопримечательности. Когда еще в университете училась, на первом курсе в Москву приезжала, даже на Красной площади была сопровождающими. Правда, я ходила по Красной площади, конечно, спрашивала, что находится слева, что справа, как вообще выглядит Красная площадь. Мне, конечно, пытались объяснить, но я ничего не поняла, никакого тифлокомментария не было. Да и такой специализированной экскурсии там, конечно же, не было.
1: Да, действительно, вы можете обратиться к нам в отдел, ко мне, как специалисту отдела.

0: об этом туре. Во-первых, как ты приехала и в какой гостинице ты жила?
1: Я приехала на поезде. Ехать нужно 33 часа, но от этого я только получила удовольствие, поскольку я очень люблю ездить. Приехала утром, меня встретили работники метро центра обеспечения маломобильных пассажиров. Там заявку надо за сутки оставить. Сотрудник метро помог мне добраться до гостиницы Риа Компа. То есть я жила.
0: Забронировала по интернету номер, и все хорошо. Можно, конечно, выбрать и другие гостиницы, разумеется, но сразу оговорюсь, что до гостиницы Риа Компа и до гостиницы Сокол есть сопровождение ЦОМПа. То есть у них проложен маршрут. Вы можете им воспользоваться. До других гостиниц, конечно, маршрутов нет. Там уже придется добираться совершенно самостоятельно. Ну и сразу о туристической программе. Она началась у нас практически сразу. Лиля только приехала, позавтракала быстренько и в дорогу. Разобьем наш тур на несколько частей, секторов. Первое — это пешеходные экскурсии, поскольку я знала, что Лиле это очень интересно, путешествие именно по городу пешком, узнавать его.
1: Касается первого дня, мы ходили по площади Пушкина. Там, конечно же, есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник, конечно, мы не можем потрогать, потому что находится высоко, но у тебя, Лариса, был бюст, можно было посмотреть. Также, что мне очень понравилось, вокруг памятника есть такая композиция, и листья лавры.
0: Лавровые венки, постамент мы полностью обошли с тобой, да, полностью его изучили. Это возможно в наших силах. Ну, а памятник Пушкину, именно как выглядит, представили с помощью тифлокомментария.
1: Также на площади есть фонтан, еще на площади есть театр мюзикла. Мы еще на крыльцо поднимались, крыльцо большое, и, конечно же, я смогла представить, как театр выглядит, поскольку был тифлокомментарий.
0: Затем мы с тобой отправились на Тверской бульвар. В общем, у нас был длинный большой-большой маршрут. Тверской бульвар, площадь Никитских ворот, храм Большое Вознесение, Большая Никитская улица. И закончили мы на Маховой улице.
1: Я поняла относительно Тверского проспекта, как расположена площадь Пушкина и как расположен Тверской бульвар. И сам бульвар я тоже представила. Просто много о нем слышала до приезда в Москву, а сейчас даже вот посчастливилась побывать.
0: И у нас была тактильная карта этого района. Как она помогла тебе?
1: Да, помогла. Я, наверное, даже благодаря карте лучше узнала. Сначала мы посмотрели, да, на карте, а потом уже пошли. Карта, она все-таки облегчает изучение пространства.
0: Эта составляющая, она важная, наряду с другими. Внесу небольшую коррективу. Это была Тверская улица. А так, да, Тверская улица с Тверским бульваром. Вот как они состыкуются, ты совершенно точно отметила. Далее мы спешили как раз-таки в парк Горького, где сейчас ремонт, и поэтому основной вход недоступен. Но мы прогулялись по обновленной набережной. Экскурсовод нам дал представление о устройстве именно парка, паркового пространства. Ну, а предыдущую экскурсию провела я, пешеходную как раз-таки. Это одна из моих первых экскурсий. У нас такое типа дневника получается, но мы немножечко будем перескакивать. Пешеходные экскурсии вот объединим в один блок. И следующая большая экскурсия у нас от отдела доступного туризма КСРК в моем лице завершала наш тур. Это экскурсия по Красной площади.
1: Сейчас даже самой не верится. Я наконец-то представила, как выглядит Красная площадь, какую форму имеет. Мне раньше казалось, что Красная площадь в виде квадрата. Думала, что квадрат просто огромный, что на этом квадрате стоит Кремль полностью. А сейчас узнала, что на Красную площадь выходит только Кремлевская стена. То есть, если идти по Красной площади, которая в виде прямоугольника, то по правую руку будет стена, а по левую руку будет ГУМ, Государственный универсальный магазин. Он огромный очень. Мы там тоже побывали. И попадаем мы на Красную площадь через Воскресенские ворота. Там еще находится Государственный исторический музей.

0: людей. Поверхность меняется под ногами на Красной площади, там камни. И если, как я уже сказала, мы идем по Красной площади, то справа Кремлевская стена, слева ГУМ. Еще узнала, где мавзолей находится, проходили мимо него. Если идти к площади, там идет спуск, пологий спуск Васильев, и спускаемся к Москве-реке. И там как раз располагается Покровский собор. Очень-очень красивый.
1: В Покровском соборе мы тоже побывали. Тут самое место рассказать о впечатлениях от этого грандиозного сооружения.
0: Ой, представляешь, Лариса, я нигде не встречала такой красивый собор, как Покровский. Там главы их очень много, шатры, это так красиво. Сам собор состоит из 9 церквей, посередине высокая центральная, а вокруг еще 8 церквей, там есть большие и маленькие. Но еще есть 10-я церковь, откуда мы с тобой, Лариса, заходили. Там была экскурсия, да, твоя авторская экскурсия. Ты мне рассказала об истории создания собора, как собор выглядит. Там еще был макет. Макет есть как на улице, на территории собора, большой такой макет. И внутри здания такой же макет, только чуть меньше. Потом из этой 10-й церкви мы поднялись по винтовой лестнице и попали в центральную церковь. Там мы побывали на экскурсии. И когда ушли, мы попали на аллею. Там можно ходить по кругу. Справа будет вот эта центральная церковь, которая посередине. А по левую руку церкви будут меняться. Их 8. Такой красоты и такого сооружения я еще никогда не встречала. Но собор, он очень-очень красивый.
1: Вот эту красоту ты смогла представить и благодаря макету, и благодаря тифлокомментариям, и благодаря изучению вживую, что называется, ногами прошли и вокруг центральной церкви, и в самой церкви побывали, и в церкви Василия Блаженного действительно побывали. Прошли винтовой лестницей, которая была во времена Ивана Грозного потайной. В соборе мы побывали. Расскажи о впечатлениях от тактильных рисунков, от тактильной графики, изображения фасадов зданий на Красной площади.
0: Тактильные изображения, они тоже очень-очень хорошо помогают. Без них, конечно, было бы тяжело. И я так рада, что сейчас они часто используют эти рельефные изображения.
2: У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота!

У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает

0: дает апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
1: От самого центра нашей столицы перемещаемся недалеко. Это тоже центр. Я вот знаю, что большое впечатление на тебя произвело. Ты делилась этими впечатлениями. Это посещение ВДНХ.
2: Это выставка достижений народного хозяйства. Огромный-огромный музейный комплекс.
1: У нас там был макет всего комплекса, всей территории ВДНХ.
2: Мы сначала зашли с тобой в инфоцентр. И оказывается, в инфоцентре есть тактильный макет этого самого огромного музейного комплекса. Мы долго смотрели, комплекс огромный. Ну а потом через арку главного входа попали в сам комплекс. Там очень много павильонов, там даже есть павильоны, представляющие культуру разных стран, которые ходили в состав Советского Союза. Есть там Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь. На какое-то время можно улететь в другую страну. На дверях там такая композиция растительная, очень красивая, рельефная. Можно там все это потрогать. В данном комплексе очень много фонтанов с розариями. Вокруг фонтана розы растут, это очень красиво. Мы, например, побывали у фонтана «Дружба народов», а еще у фонтана «Каменный цветок». Просто я очень фонтаны люблю, а их как раз и на ВДНХ было много. Мы посетили музей славянской письменности «Слово». Название за себя говорит, что это связано с историей русского языка, поскольку, как я уже вначале сказала, что являюсь преподавателем русского языка и литературы, мне это было очень интересно. Что мне больше запомнилось в данном музее, то, что я посмотрела, как выглядят буквы старославянского языка. В университете мы эти буквы проходили, но как они выглядят, я не знала. А в музее славянской письменности, оказывается, есть рельефные буквы, там такие буквы, как «я», «юз большой», «юз малый» и так далее. Мы, конечно, не успели пройти весь комплекс, потому что он огромный. Чтобы его пройти, мне кажется, нужно приехать на целый день, если, конечно, не больше. На макете просто мы видели, что если пойти дальше, то можно дойти до прудов, там еще пруды есть, но мы до них не дошли. И до них было, кстати, далеко, то есть настолько огромный данный комплекс.
1: Еще обычно павильон «Космос» очень привлекает внимание, там тоже есть адаптированные экскурсии. Был у нас еще комплекс «Цари», в программе, был у нас Арбат, это все пешеходные экскурсии. Ну, а теперь обратимся к музеям. Какие музеи произвели наибольшее впечатление и как ты считаешь, как они адаптированы?
2: Я побывала в музее Николая Васильевича Гоголя и в доме Марины Ивановны Цветаевой, но оба дома мне, конечно, понравились. Для меня такое счастье побывать в доме, где жил поэт или писатель. И в доме Гоголя был макет дома, то есть снаружи можно было посмотреть, как дом выглядит. Я поняла то, что дом имеет вытянутую форму. И экскурсия была тоже адаптирована под потребности незрячих людей. Мы по комнатам ходили, где жил Гоголь. У камина был уменьшенный вариант, то есть это как макет. И экскурсовод мне этот макет показывал. Также я посмотрела в уменьшенном варианте письменный стол, конторка называется, то есть столешница, она наклонена, и стол высокий. То есть я представила, как данный стол выглядит, за которым Гоголь работал. Что касается дома Марины Цветаевой, там даже было еще интереснее, поскольку макет дома можно было даже посмотреть изнутри. То есть это был деревянный огромный макет, и там все комнаты есть, то есть форму комнат можно было руками посмотреть. Перед экскурсией в цокольном этаже нам дали большой альбом, он тактильный, и на каждой странице был каждый этаж, например, цокольный этаж, то есть можно было посмотреть, как выглядит каждый этаж, где какая комната находится. Сначала под цифрами идут обозначения, допустим, цифра 1 вестибюль, цифра 2 служебное помещение. Справа идет схема, и на этой схеме находишь цифры, побрали, все напечатано, и ты представляешь, где находится вестибюль, где, например, находится служебная комната, где гардероб и так далее. Дом Марины Цветаевой находится на втором этаже. Потом мы пошли на экскурсию. Там экскурсия была с тифлокомментарием. Мы ходили по комнатам, где жила Марина Цветаева. Там и кухня, и музыкальный кабинет, и столовая. Обычно дома поэтов устроены так. Ну, я раньше думала, все дома так были устроены, что ты из одной комнаты попадаешь в другую, из другой в третью. Это не так, как сейчас, да, в квартире комната отдельная, в каждую попадаешь только через коридор. Там все интересно устроено. Есть даже мезонин в доме Марины Цветаевой. И что меня еще поразило, там комнаты не прямоугольные, не квадратные, как у нас сейчас, да, не четыре угла. Есть комнаты, которые имеют, по-моему, 11 или 12 углов. И макет этой комнаты тоже был. Тоже я смогла представить форму этой комнаты. Понимаю, если эти углы находятся на одинаковом друг от друга расстоянии, как у многоугольника, как у шестиугольника, у восьмиугольника. Но тут форма очень интересная. Если сверху мы на комнату смотрим, то внизу только два угла, между ними большое расстояние, это как в обычной комнате, да, когда заходим. Ну а если пойти вперед к задней части комнаты, да, к задней стене, то там углов очень много. Все оставшиеся углы там находятся, и они встречаются часто-часто. То есть расстояние между ними маленькое. Но форма комнаты, конечно, интересная очень.
1: Этот дом необычный, квартира необычная. Сама Марина называла эту квартиру коробкой с сюрпризами. Ну вот мы все именно о туристических местах, конечно, рассказываем в первую очередь. Но были и некоторые такие особенные моменты, которые нам нужно было ощутить, прожить именно с Лилией. В частности, это московское метро.
2: Поскольку в Тюмени метро нет, то для меня это был новый вид транспорта. Там, конечно, нужно на эскалаторе спускаться, было страшновато, я практически никогда им не пользовалась. Первые два дня было очень сложно, я эскалатора очень боялась. Что касается метро, данный вид транспорта казался мне, для меня как бы чужим, незнакомым, что ли. Ну а вот на третий день уже стала привыкать. И что касается четверга, пятницы, то уже смело заходила на эскалатор, и метро уже казалось знакомым видом транспорта. Также, кстати, в Москве у вас я покаталась не только на метро, но и на трамвае, на чем тоже никогда не ездила, на МЦД, но и на московских автобусах. Казалось бы, что тут такого, но разница все равно есть между тюменскими и московскими автобусами. Например, ну, когда едешь, там тихо, у нас вот бывает шумновато, остановки, я говорю, женский голос, все равно это как-то непривычно, да, казалось бы, что тут такого, да, но все равно непривычно.
1: Самое главное, что у тебя не было впечатления об устройстве метро, как устроено это пространство, и как после наших походов, как у тебя появилось ощущение восприятия этого пространства?
2: Я так, Лариса, тебе благодарна, что ты мне показала, как устроено метро, потому что я раньше не понимала. Ну и как поезд метро устроен, мне тоже показали тифлокомментаторы, сопровождали. Как устроен трамвай, мне показали. В общем, я смогла посмотреть все, что хотела.
1: Нас сопровождали два тифлокомментатора. В наших путешествиях они менялись. Это Александра Сопова и Анастасия Лисиченко. И сотрудник КСРК Федор Михайлович Поляков. Ну и водный транспорт ты тоже освоила московский, да?
2: Да, на кораблике покаталась. Просто это, наверное, уже у меня такая традиция, когда приезжаю в какой-нибудь город, незнакомый город, да, то мне обязательно нужно покататься на кораблике. кораблике, то есть по реке этого города. Я каталась с Александрой Соповой. Там, конечно, экскурсии не было, но раз Александра Сопова, она теплокомментатор, она мне даже лучше рассказала, что мы проезжаем, даже мы по кораблику ходили, чтобы я представила, как он выглядит. А если бы была экскурсия, ну, она была бы просто обычная. Нам просто рассказывали бы про Москву, нам вот рассказывали бы, что мы проезжаем, но представлений у меня не было бы, как выглядят достопримечательности, да, которые мы сейчас проезжаем на кораблике.
1: О путешествии можно рассказывать, наверное, еще много. Самые яркие впечатления, что бы порекомендовала, может быть, что бы пожелала Лиль нашим путешественникам, нашим туристоскоповцам?
2: Самые мои яркие впечатления – это, конечно, посещение Красной площади, Покровского собора, экскурсия в Царицыно и на ВДНХ. Ну и, конечно же, музеи мне очень понравились. А радиослушателям я хотела бы пожелать путешествовать хотя бы раз в год. И если не с кем ехать, да, в какой-нибудь город, то не бойтесь делать это самостоятельно. Сейчас, тем более, везде есть служба сопровождения, что в аэропорту, что на метро, что на ЖД вокзале. Что касается передвижения по городу, если это тур, то, конечно, сопровождают, да, организаторы тура. Ну а если вы приехали не в тур, а просто самостоятельно познакомиться с городом, то сейчас же очень много навигаторов, да и мир не без добрых людей, прохожие помогают с удовольствием. Мне они даже предлагают помощь тогда, когда я в ней не нуждаюсь. Поэтому не бойтесь, путешествуйте. Это гораздо лучше, чем проводить отпуск в четырех стенах.
1: Наверное, мы сделаем девизом нашего туристоскопа, наших путешественников, именно вот это главное – не бояться.
2: И когда путешествуешь самостоятельно, вот я, например, да, я чувствую себя более самостоятельно, а когда меня кто-то сопровождает, у меня такое чувство, что я какая-то беспомощная. То есть я предпочитаю путешествовать без сопровождения.
1: Такие бытовые подробности. Даже ты сходила и в магазин самостоятельно.
2: От станции метро до гостиницы дошла самостоятельно. Я так счастлива, что немножко, хотя бы так погуляла самостоятельно по Москве. Для меня это тоже было огромным счастьем. Никогда еще по незнакомому городу я одна не ходила.
1: Что тебе дают путешествия? Вот ощущение самостоятельности, конечно, в первую очередь.
2: Конечно же, знакомство с историей, с географией. Такое знакомство более углубленное. Кстати, Лариса, мне еще очень понравилось то, что в нашем туре не было автобуса, то есть не был выделен транспорт для туристов, потому что благодаря тому, что я ездила на общественном транспорте, я прочувствовала, как живут москвичи. Для меня это очень важно, когда я приезжаю в какой-нибудь город.
1: Программа наша была очень насыщенной. Конечно, люди разные, но вот для Лили я знаю, что это было очень хорошо.
2: С 10 до 8. Я была на ногах, и мне это очень понравилось.
1: Ну, на самом деле, тур можно сформировать по-разному, с учетом индивидуальных особенностей. Отдел доступного туризма КСРК ВОС вам в помощь.
2: Чем мне еще ваши туры нравятся? Тем, что не нужно ждать, когда наберется группа, и можно подобрать программу, исходя из индивидуальных особенностей туриста. Это вот очень удобно. Просто, как ты уже сказала, не все предпочитают такую насыщенную программу. Кто-то устает ходить, кто-то хочет после программы сам по городу прогуляться. У каждого свои предпочтения. Что касается ваших туров, все предпочтения, все желания учитываются при составлении программы.
1: Спасибо, Лиля, большое за то, что ты была первой нашей вот такой туристкой, отправившейся именно в тур с нашей помощью. Мы очень рады, что тур понравился. Это теперь нас вдохновит на другие дела. Но, как всегда, есть две стороны. Есть мы, и есть вы, дорогие путешественники. Поэтому мы надеемся, что наши усилия соединятся в одно большое интересное дело, в одно большое и полезное путешествие. Хорошего лета, хороших путешествий и до новых встреч!
3: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
4: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
5: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
4: Туристоскоп.
5: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
3: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашем.
6: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
7: Хватит друг на друга, Антону тут пошёл.
8: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
9: Решили прессинговать.
10: Видимо, там есть... Погнала совсем вот на носик лодки, Мария.
11: Давление будет оказываться нешуточное.
12: Аксиомы спорта.
13: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Говорят, что знаменитый советский русский композитор и пианист Дмитрий Шостакович был страстным любителем футбола. Ему принадлежит очень меткое выражение «футбол – это балет для масс». Думаю, вы со мной согласитесь, что хорошо играть в футбол – это настоящее искусство. Сегодня мы поговорим о мини-футболе B1 и о том, как владеют этим видом искусства незрячие спортсмены.
14: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
13: Футбол 5x5 B1, в который играют тотально слепые спортсмены, начал свое развитие в Испании. В 1986 году там же был проведен первый национальный чемпионат. Первые чемпионаты Европы и Америки состоялись в 1997 году, а чемпионат мира прошел в 1998 году в Англии. Начиная с 12-х паралимпийских летних игр 2004 года, проходивших в Греции, футбол 5x5 B1 был включен в программу паралимпийских игр. Чемпионаты мира проводятся каждые 4 года, континентальные чемпионаты – раз в 2 года. В настоящее время Международная федерация спорта слепых ИПСА активно развивает женский футбол 5x5. В 2022 году были проведены первые континентальные чемпионаты Европы и Азии среди женских команд. Известно, что на Паралимпийских играх 2024 года в Париже борьбу за медали поведут 8 мужских команд. В России этот вид спорта развивает Всероссийская федерация спорта слепых. Ежегодно проводятся чемпионаты, первенства и Кубки России, а также всероссийские и региональные соревнования. Кроме этого, огромный вклад в развитие российского футбола B1 вносит Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов «Федерация слепых футболистов» под руководством Николая Николаевича Берегового. В России первые игры по футболу для незрячих прошли в 2004 году в рамках Кубка президента Российской Федерации. Фактически, мини-футбол B1 зародился в Москве на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых при поддержке Федерации спорта слепых. За прошедшие 20 лет у наших футболистов появилось немало достижений. Сборная России по футболу слепых является чемпионом Европы 2017 года, серебряным призером чемпионата Европы 2015 года, а также полуфиналистом чемпионата мира 2018 года. И мы уверены, что главные победы еще впереди. Ну а как же играют в эту увлекательную игру? Футбол 5x5 представляет собой адаптированную версию традиционного мини-футбола, в который играют тотально слепые и слабовидящие спортсмены. Игра состоит из двух таймов по 25 минут. Размеры поля примерно 40 на 20 метров. Оно окружено бортиками высотой 1 метр 30 сантиметров. Размеры ворот 3 метра в ширину и 2 метра в высоту. Мяч в футболе для незрячих тяжелее обычного футбольного мяча. При вращении или ударе он издает звук за счет находящихся внутри колокольчиков. Количество полевых игроков – 4 человека плюс вратарь. Вратарь – единственный в команде, кто должен быть зрячим или иметь хороший остаток зрения. Именно вратарь руководит атаками своих партнеров, командует, куда нужно отдать пас. Но он не может бить по чужим воротам и выходить из штрафной площадки. Во время игры все, кроме тренера и вратаря, не имеют права разговаривать. Тишина нужна для того, чтобы игроки слышали указания вратаря и звуки, которые издает мяч. На глазах у игроков светонепроницаемые очки. При атаке одного игрока другой обязан крикнуть «вой», что в переводе с испанского означает «иду». Хочу вам сказать, друзья, что футбол слепых – это очень зрелищная игра, способная составить конкуренцию большому футболу.
15: Музыкальный тайм-аут. Тайм-аут.
13: Большой поклонник спорта вообще и футбола в частности – певец Сергей Трофимов. Обязательный пункт райдера артиста – спортивный зал. Он не из тех, кто в ожидании концерта бережет энергию лежа на диване. Занятия в спортивном зале помогают Трофиму быть в форме, чтобы выдерживать трехчасовые концерты с живым звуком. Ничего удивительного, что в его репертуаре есть песни о спорте. Слушаем одну из них «Да здравствует футбол».

все время.

0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти спортивные события, недавно проходившие на международной арене. С 21 по 27 апреля в Португалии проходил открытый чемпионат Европы по плаванию, который проводится под эгидой Международного паралимпийского комитета. Открытый чемпионат Европы уже в третий раз проходит на португальском острове Мадейра. Участниками соревнований стали более 400 спортсменов. Российские пловцы с нарушением зрения завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Дарья Лукьяненко из Ростовской области в классе С-11 стала обладательницей 3 золотых и 1 серебряной медали. Первое золото спортсменка завоевала на дистанции 100 метров брасом, установив мировой рекорд. Второе золото с мировым рекордом взяла на дистанции 200 метров комплексным плаванием. И третье золото на дистанции 100 метров на спине, установив рекорд Европы. В дисциплине 100 метров вольным стилем Дарья завоевала серебро. Владимир Сотников из Ростовской области в классе С-13 завоевал золото на дистанции 100 метров на спине и серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Егор Кузьмин из Удмуртской республики, класс С-12, завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Максим Никифоров, Саратовская область, класс С-13, и Мария Латрицкая, представляющая Москву и Пензенскую область в классе С-13, стали бронзовыми призерами соревнований в дисциплине 100 метров брасом. Также бронзу завоевала Александра Зяблицева из Москвы в классе С-13 на дистанции 100 метров кролем. Участие в чемпионате Европы по плаванию является обязательным условием для квалификации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже. С 26 по 28 апреля в Марракеше проходил этап Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Участниками стали 437 спортсменов из 66 стран, среди которых 19 российских легкоатлетов. В общей сложности по итогам выступлений было завоевано 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Спортсмены с нарушением зрения завоевали золотую, 3 серебряные и бронзовую медали. Елена Паутова взяла золото в забеге на 5000 метров и финишировала второй на дистанции 1500 метров. Елена Шах выиграла серебро в метании диска. Наталья Миллер на дистанции 5000 метров завоевала серебро и стала бронзовым призером в беге на 1500 метров. Пожелаем нашим спортсменам новых побед. А мы возвращаемся к теме футбола Б1 и встречаем в нашей студии долгожданного гостя.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Сегодня в нашей студии гость, который может рассказать о мини-футболе Б1 практически все. Потому что именно он стоял у самых истоков появления, становления и развития этого вида спорта у нас в России. Это Николай Николаевич Береговой, президент Федерации слепых футболистов, член Президиума Федерации футбола инвалидов России и, прежде всего, очень опытный тренер и педагог. Николай Николаевич, в 2005 году в России был проведен первый чемпионат России по мини-футболу 5x5 Б1. Но этому, конечно же, предшествовала огромная организационная работа, формирование команд, тренировки, менее крупные турниры, которые проходили в 2004 году. А это значит, что в этом году, в 2024, мы с вами можем праздновать 20-летие, юбилей, можно сказать, российского мини-футбола Б1, верно?
2: Совершенно верно. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Сначала немного истории. Вот, Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, ну, раз уж вы, можно сказать, были родоначальником, раз уж вы эту идею выносили, привезли сюда и убедили функционеров развивать мини-футбол Б1 у нас в стране. Как такая вообще идея пришла вам в голову? С чего все начиналось?
2: Все начиналось, наверное, с банального. Это встреча с ребятами, нашими ребятами, которые занимались голболом в то время. И большие шли дискуссии, дебаты по поводу футбола.
0: Это было в Новосибирске еще или уже в Москве?
2: Нет, это в Москве. И здесь они ходили прям, скажу вам, крики были как у настоящих болельщиков, чуть ли не до, скажем, рукоприкладства. Стало интересно. Я говорю, ребята, почему так спорите? Оказалось, что в команде, которую я тогда тренировал, по голболу практически все были болельщиками футбола. Но не просто болельщиками футбола, а именно настоящими фанатами. Понимаете, они знали про свои футбольные клубы всю историю. И когда я начал спрашивать, в каком году ваша команда у любого занимала какое место, мне без проблем они отвечали без всяких там остановок, вспоминаний и все. То есть любой год можно было из истории клуба вспомнить. Я имею в виду сейчас российские клубы. Это «Спартак», «Динамо», да,
0: «ЦСКА». Здоровые футболисты, понятно.
2: И они рассказывали, я говорю, а как так? Потом оказалось, что они ходят на трибуны, болеют, и некоторые из них даже участвовали в боевых группировках. Ну, я знаю, что есть, кто любители футбола, знают, там стенка на стенку, встречаются ребята и выясняют отношения, это помимо боления. Даже доходило до такого, это я говорю о ребятах, которые совершенно незрячие.
0: То ходили в секцию КСРК, занимались голболом, другими игровыми видами спорта и болели за футбол.
2: Футбол. И во время разминок на тренировках они пытались что-то делать с мячом, ногами, выходили, били, так как у голбола мяч также озвучен, они его прекрасно слышали, и они пытались там играть в футбол, отбирать. И как-то, знаете, наверное, само собой пришла идея, а почему они не играют? То есть все играют в футбол, а именно Б1, что ребята без остатка зрения не играют. Ведь можно же было и мяч, и все. Вот.
0: Вы на тот момент уже знали о существовании
2: Нет,
0: в мире футбола
2: Б1? Нет, я как раз стал узнавать об этом. Есть ли такой футбол? И они не знали. И потом, когда мне удалось из каких-то, я сейчас не могу вспомнить, конечно, источники, узнать о том, что существует такой футбол, естественно, я предложил, говорю, ребята, хотите сами играть? Они сказали, тренер, ну ты чего, больной?
0: Конечно, хотим.
2: Как мы сможем играть в футбол? Нет, был вопрос.
0: Вот
2: а как же мы сможем играть в футбол, если мы ничего не видим? Я говорю, ну есть такой футбол, и давно в мире играют. С 83-го года уже проводились турниры, соревнования, в мире это уже был нормальный футбол.
0: То есть это испанцы начали, если не ошибаюсь,
2: да? Да, испанцы начали, и они очень активно всех призывали. Я даже скажу, ну не буду называть имен, ездили наши представители, как вы говорите, функционеры на семинары, привозили видео, привезли мячи, и все это куда-то убирали, и, понятно, узнавайте, типа, есть ли в России такой футбол? Нет. Ну, и вроде нет, и нет, значит, и не надо. Ну, я решил, что надо, и пошел, скажем, другим путем.
0: Так.
2: И впервые, как раз в 2004 году, мы были на чемпионате мира в Аргентине, в Буэнос-Айрес, по турболу. И там я изо дня в день пытался найти тренера по футболу Б1. Я Сухов Андрей был переводчик, ну, кто помнит, спортсмены-ветераны, я думаю, его отлично помнят. И мы с ним каждый день, даже по два раза в день ходили в оргкомитет и говорили, нам тренер футбола. Они, причем здесь тренер футбола, когда у нас чемпионат по турболу? Они не понимали суть вопроса. В конце концов удалось дозвониться, поговорить. И они, сборная Уругвая, сборная Аргентины, сделали показательную игру. Это был август месяц, по-моему. И я попросил, можно нашим ребятам также одеть очки и выйти в поле. Сказали, да, пожалуйста, попробуйте. Понятно, что ничего не получилось, и мяч катился мимо, никто не мог ни вести, ни пробить, ни попасть. Но это был первый матч, первый раз наши ребята, скажем, оказались на поле футбола Б1.
0: Правильно ли я понимаю, что это были те самые люди, которые здесь, в КСРК, в том числе, тренировались и говорили, да как же мы, тренер, будем играть-то в футбол, это невозможно.
2: Вот. И понятно, когда я сам это увидел, конечно, вот говорят в народе, трус не играет в хоккей. Вот посмотрев матч по Б1, хоккей показался детским садом. Здесь не видят, ребята бегут, и еще коробка была на асфальте. Не трава, а асфальт был у них.
0: Это жестко.
2: Ну, это, да,
0: жестко.
2: Очень жестко. И когда они летели, падали кувырком и врезались, ведь они тоже, скажем, не такие еще опытные были игроки. Ну, футбол в развитии был, понимаете, что уже 20 лет прошло. Это сейчас как бы все друг друга понимают, чувствуют и знают, как играть, чтобы травм не было. Хотя никогда и не получается, наверное, чтобы 100% сыграли без травм. Все
0: а
2: равно
0: тогда?
2: Они присутствуют.
0: А тогда?
2: Тогда, да. Тогда это было, конечно, что-то. Вот, наверное, с того времени, вернувшись в Россию, понял, что это
0: надо,
2: есть,
0: что это надо,
2: конечно, конечно, что это реально, что люди играют, другие, почему мы не можем? Они такие же, как и у нас ребята, они также не видят, и поэтому смогут также играть в футбол.
0: Здесь на базе КСРК начались тренировки?
2: Да, первое, это удалось выпросить мяч. тогда первый мяч привезти в страну, именно футбольный мяч, озвученный мяч B1, который пошел, скажем, в дело для тренировок.
0: Первый турнир когда был?
2: Как наш раз в 2004 году первый турнир был на Кубке президента Российской Федерации по футболу среди инвалидов. Это был единственный футбол, который не был задействован, поэтому, понятно, не просто пришлось доказывать, что этот футбол нужен, что он должен быть. И вплоть с оргкомитетом, с руководителем очень долго мы общались, ругались. Я обещал это, подписал его Владимир Владимирович Путин, указ о проведении такого кубка. Я ему сказал, пойду я тогда к Путину и докажу, что
0: такой
2: футбол тоже должен быть. Тогда все играли, и ампутанты играли, неслышащие ребята играли, играли слабовидящие, интеллект ребята. То есть все были, вот кроме тотально слепых не было только. Но вот удалось доказать, что этот футбол должен быть, и в него есть желающие играть. Понятно, что одной команды было мало. Пришлось подключать всех своих друзей, которые уже существовали по стране, потому что удалось голболом развить уже. Мы тогда голбол, у нас 26 команд уже играло, хотя до этого 5-6 было. Но вот уже к тому времени, к 2004-му, 4-5 команд собрали на турнир на этот. И вот в 2004 году город Дзержинский на стадионе «Орбита» состоялся первый турнир по футболу B1 «Тотально слепых».
0: Круто.
2: Да. Вот 20 лет в декабре в этом году можно, да, 20
0: будет
2: лет отмечать. Да,
0: первый чемпионат России прошел когда?
2: В 2005 году.
0: Сколько команд было?
2: Команд также, наверное, 6 команд, 5-6 команд. Мы провели его в Туле, потому что одна из команд была тульская, и у них была возможность, площадка была, и для того, чтобы видели этот футбол больше людей, вот мы решили его не в Москве проводить, а в Туле. Поэтому вот первый чемпионат в 2005 году прошел в городе Герои Тула.
0: Вы на основании этого чемпионата, естественно, собрали сборную команду России, я подозреваю. Да?
2: Естественно, как удалось доказать.
0: А расскажите, пожалуйста, об этой первой команде. Кто туда вошел? Что это за люди? Может быть, даже поименно захочется кого-то вспомнить, потому что эти люди вошли в историю.
2: Конечно, это были первые люди, которые играли в футбол. Естественно, это история, это первая команда сборная. Никому не секрет, и многие, наверное, знают, это Сергей Манжос, который капитан с тех времен. Представляете, 20 лет быть капитаном сборной России, сборной региона, сборной клуба. Это Сергей Манжос. Конечно, Александр Гуртовенко, вот, Алексей Локтионов, которые по сегодняшний день в строю, представляете, то есть они сегодня
0: до сих пор играют. Сколько им лет было тогда?
2: Сейчас давайте вспомним, наверное, лет по 16-17, вот Гуртовенко, наверное, так
0: совсем
2: было.
0: Совсем молодые
2: только
0: ребята.
2: Еще в школе учился, когда мы начали этот футбол.
0: И все они пришли из голбола? Или нет?
2: Ну, практически да. Я 90% они еще продолжали. Вам скажу уникальный случай, когда сборная Москвы стала чемпионами по голболу. Те же ребята стали чемпионами по торболу и по футболу B1. Это было, конечно, уникальное событие. Опять же, это я понимал, что когда-то выбор станет явным. Ну, вот как тот же вспомнить футбол и хоккей с мячом. Ведь тоже и там ребята играли, зимой играли в хоккей с мячом, летом играли в футбол и были величайшими игроками. Пришло время, когда нужно было выбрать либо футбол, либо голбол. Сегодня та же история, что ребята, которые занимаются голболом профессионально, занимаются только голболом, ребята, которые занимаются футболом, только футболом.
0: На тот момент все же, помимо всего прочего, они еще учились, наверное, где-то работали. Сейчас ребята уже профессионально играют? Это профессиональные спортсмены, которые какое-то финансирование получают или нет?
2: Есть феномен, о котором я сказал, Сергей Манжос. Он, представляете, закончил высшее это НГППУ, этот Крупское, или как там этот техническое. Закончил физкультурный университет, это все очно. Закончил медицинский. И сейчас еще учится, заканчивает Сочи Олимпийский институт. 4-е высшее образование человек получает. Поэтому,
0: уникальный человек.
2: Нельзя сказать, что все закончили. Еще ребята многие, конечно, еще учатся. У нас ребята, которые со школы вышли, молодежь, они поступили, учатся. Поэтому при правильном построении своего режима дня и графика можно успевать и тренироваться, и учиться, еще и работать некоторые умудряются.
0: Да, Николай Николаевич, конечно, за 20 лет пройден огромный путь. Все знают, что мини-футбол Байдзин – это зрелищный, интереснейший вид спорта. На счету вашей сборной команды победы и на чемпионатах Европы, и на всемирных играх, на Кубках Азии, на различных международных турнирах различного уровня. Но мне бы хотелось обсудить именно реабилитационную составляющую. Большой спорт, конечно, это огромный труд, самоотверженный, травмы, наверное, очень серьезные, и самоотдача. А можно ли мини-футбол Б1 рассматривать как реабилитационную методику, действительно? Чем она, что она дает слепым? Как вы, когда пропагандируете наверняка этот вид спорта, как вы, когда приглашаете новых участников, как вы убеждаете родителей, у которых дети хотят заниматься футболом, что футбол дает незрячему человеку?
2: Ну, во-первых, вот вы там перечислили, кем я являюсь. Я также являюсь еще вице-президентом Международной Всемирной Лиги Чемпионов. Она называется «Равные возможности». Она международная. Вот слово «равные возможности» — это, наверное, одно из основных составляющих, что человек не видит, кажется, ну вот как жить, как быть. И именно те равные возможности психологические, что все играют в футбол, и незрячие играют в футбол. Понятно, что я сейчас говорю о тех ребятах, у которых практически без остатка, ну, категория B1. И вот эта психология, уверенность в себе, что я тоже могу выйти на поле, могу забить гол в ворота соперника, я там буду защищать свои ворота, буду отбирать мяч, как все остальные люди, которые живут на земле, там, не знаю, в стране, в городе, во дворе и так далее. Я считаю, что это, наверное, одна из основных таких позиций. Это психологический, конечно, момент, что человек может заниматься тем же, чем занимаются все остальные. Это раз. Два. Конечно, огромная идет возможность у человека, невидящего, чувства другого человека, чувства бортов, пространства. У нас ребята самостоятельно и по метро могут ходить, и куда-то в какие-то незнакомые места уезжать, и все. Вот эта уверенность, которую они обретают на футбольном поле.
0: Это благодаря умению ориентироваться на площадке.
2: Совершенно верно.
0: Они стали спокойно передвигаться.
2: Да, и они, когда их видят, никто не скажет, что там они, вот многие приходят, которые впервые, говорят, в каком месте они у вас, говорят, какие, где они инвалиды, если они несутся, как они ходят никогда в жизни, пока не увидят трость, что он человек тотально слепой, не видит совсем, то есть они обыкновенно идут, у них координация, ровная осанка, они красавцы, спортсмены, тем более они мастера спорта международного класса, ну вот я беру тех ребят, которые вот вы перечислили, чемпионы Европы, да, и так далее, что это все, конечно, дает возможность. Опять же, я команда, коллектив. Ведь команда, когда сформировалась, ребята, они помимо поля, они также дружат и вне поля. Приходят домой, дружат с семьями. Ведь практически уже большая часть команды имеет семьи, детей. Это благодаря, опять же, спорту, потому что они познакомились либо на соревнованиях, либо в дороге соревнований, либо еще где-то. Это тоже большой аспект, что ребята могут, опять же, быть равные возможности. Также семьи, дети, все-все. И единственное, это то, что они не видят. Иногда в метро им там пытаются место уступить, видят, что с тростью. Я говорю, кому вы место уступаете? Они сильнее вас в 10 раз. Это чемпионы Европы, это мастера международного класса. А вы им там, говорю, они немножко не видят, говорю, а все остальное, они же полноценные 100% люди. Поэтому никаких метро, никаких сидений, никаких инвалидностей, все на равных. Все, как и все, скажем, окружающие люди.
0: Здорово. Вот на сегодняшний день, спустя 20 лет, насколько широко мини-футбол Б1 распространен в России? Все ли регионы охвачены? Охвачены ли наши новые присоединенные регионы? Что вы можете сказать территориально?
2: Ну, про новые, наверное, начнем с новых, потому что очень приятно, где удалось договориться. Опять же, мы, вот вы там назвали нашу федерацию, пытаемся работать с этими новыми регионами. В Крыму есть отделение федерации, где существуют уже две команды. Вот мы были буквально 10 летие присоединения Крыма к России, были турнир, проходил в Симферополе, и там у них команда Джанкой есть, команда Симферополя и две детских команды, которые называются «Мечта-1», «Мечта-2», это в интернате. В Донецке команда есть, которая также приезжала и в Крым, и вот у нас в июне будет Дню России, посвящен турнир, опять к нам приезжает Донецк, приезжает Луганск, и это здорово. Мне самому пришлось побывать, и, ну, в Донецке не был, но в Луганске был, проводил там целую неделю, неделю пробыл, провел мастер-классы, все, и это дает результаты, появились команды. Плюс скажу, что очень сейчас положительно с интернатами. Буквально осенью, наверное, в 5-6 интернатах был, там Кострома, Саратов, Уфа, Казань, ну, наш областной, крымский также. Вот практически в каждом интернате появилась команда, где удалось рассказать про футбол, подарить мячи, подарить очки. Теперь команда есть. Кострома приехала в Крым, а Казань приехала.
0: То есть, здорово.
2: Конечно, здорово.
0: Сразу
2: это очень
0: вопрос,
2: радует.
0: А с какого возраста можно играть в футбол Б1?
2: Да вы знаете, вот, кстати, футбол, если простой футбол, сегодня уже с 3 лет начинают. С 3-4 лет играть дети только на...
0: Ходить,
2: ну, как
0: начал,
2: да,
0: толком, да?
2: Только ходят толком, им уже дают мяч. Я бы сказал, наверное, можно и так же и для ребят невидящих, потому что привыкать к мячу, к звуку мяча, это нормально, ну, возраст здесь не имеет значения, имеет значение правильный подход. Чтобы это была игра, чтобы ему нравилось играться, ходить за этим мячом, находить этот мяч и так далее. Поэтому нет, я считаю, начало где-то. Ну, понятно, что для в команду, допускать командную какую-то игру, возможно, когда уже дети могут ориентироваться, там, останавливаться, могут, ну, скажем, уже, может, там, 10-11 лет. Но, опять же, индивидуально. То есть, есть ребенок и в 15, скажем, еле передвигается, и ему сложно там на площадке ориентироваться или где-то слышать соперника, ворота и так далее. А есть и в 9, и в 10 лет уже дети бегают, как не знаю кто. Поэтому
0: а здесь... верхний порог вот есть по возрасту, когда говорят, ну ты пенсионер уже, ну все.
2: Ну вот я расскажу, когда футбол проводили мы в Сочи. Вот сейчас Лебедев Артем играет. Ему, наверное, тогда было лет 10. А из Ставрополя приехал мужчина играть. Ему было 62, что ли.
0: И вот они сошлись.
2: И они сошлись, да. Это практически внук, правнук.
0: Поразительно.
2: Поэтому этот футбол у нас, он, скажем, не такой скоростной, возможно. Но я имею в виду, здесь же можно любой уровень играть и на любой позиции. Вот сегодня Алексей Перевозчиков, вот вы просили имена. Вот,
0: да,
2: ему
0: обязательно.
2: Ему за 6-й десяток идет. И он приходит на тренировки стабильно, тренирует. Выступает на чемпионатах России. Все, человек, кажется, перевалило полвека, как он по земле ходит. А он играет и с большим удовольствием, еще не всегда молодым уступает, то есть еще борется на полных правах. Поэтому вопрос в том, что начать главное, а играть можно очень, очень продолжительно.
0: Сейчас у нас идет СВО, очень такой тонкий момент. Появляются ли какие-то ребята уже, которые получили ранения, и их надо реабилитировать, возможно, вот приглашать в наши команды? Вы уже сталкивались?
2: Да, конечно. Вот буквально созванивался на прошлой неделе парень из Оренбурга, контузия, глаукома, тотально слепой, 30 лет. Он очень любил футбол и все нашел в интернете про нас. Ну, вот разные соцконтакты, эти СМИ всякие, все вычитал и написал письмо, прям такое, что просит помочь. Но пока вот он, к сожалению, опять попал в госпиталь, там у него сейчас находится в больнице реабилитация, а так он очень был футболистом до того, как попасть на СВО, и любит футбол, и у него хорошее желание, огромное желание есть создать команду в Оренбурге. Вот мы сейчас ждем, когда он выпишется из госпиталя, чтобы дальше контактировать и дальше ему помочь, чтобы пока не получается найти ему таких же ребят, чтобы также любили и не побоялись начать играть в футбол. Но я надеюсь, у него получится, потому что очень активный парень и просит помощи от РФС, наша федерация слепых футболистов, член Российского футбольного союза, поэтому мы контактируем и с федерациями футбола региональными, хотим к ним обратиться, чтобы они поддержали его, ну, по каким-то, может, какую-то площадку помогли найти, может, там еще выделить волонтеров найти, которые бы помогли ему встретиться, вот, возможно, и с ВОСом, и с Федерацией спорта слепых. Она, скорее всего, есть в Оренбурге, поэтому, ну, вот, сейчас буквально хотим дождаться, когда он вернется, и потом уже попробовать через организации, ну, как бы, скажем, такие же, это тот же ВОС Оренбурга, та же Федерация спорта слепых Оренбурга, чтобы они как-то поддержали его, возможно, сами нашли, потому что у него не получилось. Он говорит, я не знаю где, как искать, не знаю. Понятно, что ему тяжело, потому что, когда ты уже, скажем, взрослый человек, тяжело терять зрение, и вот оказаться в темноте скажем, жить всю жизнь и видеть, и потом вот раз, и все. Понятно, что ему самостоятельно сложно там где-то по городу найти организации, встретиться, созвониться, там, добраться.
0: Главное, что он сам проявляет инициативу. Да, он не замкнулся в себе, не сидит дома, он инициативный человек. Я думаю, у него все получится. К сожалению, такие ребята у нас есть еще в госпиталях и будут выходить на вас, скорее всего.
2: Я думаю, что да, но мы вот пытаемся. И Волоколамский центр хотим поехать, о себе информацию оставить. Также вот в филях в Москве есть же центр, где как раз для ветеранов, для семей ветеранов. Если же есть желание, конечно, мы поддержим, мы обязательно свою информацию везде оставляем без всяких проблем. То есть я, мой личный телефон не проблема, я на все звонки всегда отвечаю. Ну, понятно, когда идет тренировка, там не всегда есть возможность, но после обязательно я отзваниваюсь и узнаю, кто по какому вопросу связывается, поэтому... Всегда готовы ответить, всегда готовы поддержать,
0: помочь. Ну и будем надеяться,
2: помочь.
0: Что у ребят все сложится, и мы поможем в этом.
2: Конечно, конечно. Я спасибо. И ваши, возможно, услышат многие ребята, если кто-то слышит. Пожалуйста, мы готовы всестороннюю помощь оказать. Даже для начала какие-то и мячи, возможно, нужны. Там же мяч у нас специализированный. Угу. Мяч непростой, он звуковой. Именно при вращении издает звук. Вот недавно разработали электронный мяч, его еще умным мячом называют.
0: Немножко подробнее об этом.
2: Да, это разработали мяч специальный. Я давно о нем мечтал, так как с нуля, вот правильно было сказано, что не было же никаких, когда начинали этот футбол, ни планов тренировок, ни методик, ничего не было, все приходилось придумывать и все. И самая большая была проблема, это когда останавливается мяч, и ребята его долго ищут. Он становится, ну, еще такое выражение из спорта, мертвый мяч. Его не слышно и не видно, где он, кто знает. Ну, я имею в виду игрок, конечно, не знает. Только может тренер помочь, либо если зрячий голкипер. Вот, разработали тот мяч, который при остановке начинает издавать звук. Сенсортех, такая есть организация у нас, и мы с ними совместно. Ну, была моя идея, это давно мечта была, чтобы он когда остановился и издавал звук. Ее реализовали. Единственное, у нас сейчас там нюанс есть по мячам. Просто их делали Великий Устюг.

0: он же не постоянно работает, конечно. Иначе с ума сойти можешь, если он будет у тебя постоянно работать. Поэтому есть специальная точка, где на магнит этот мяч включается. Он отдается в игру по плану на 2 часа. Зарядка вполне для игры, для тренировки. Это...
1: Но это все будет использоваться внутри страны, ведь это же
0: пока да, пока
1: вопреки
0: да.
1: правилам, стандартному инвентарю, который за рубежом используется.
0: Разговаривая с зарубежными, все очень заинтересовались, и всем интересно, как это. И они говорят, давай образцы, давай пробовать.
1: Ну,
0: к сожалению, пока патента нет, потому что могут, как всегда, эту идею искоммунистить. Но я не жалко. Сам смысл, чтобы она была польза именно для ребят, и она, вот этот мяч у нас, я надеюсь, мы все-таки его доработаем и запустим в производство. Это намного упростит подготовку ребят, упростит и для тех же детей, для тех же вот ребят, которые СВО, которых мы имеем в виду, что...
1: Которым
0: очень,
1: еще сложнее ориентироваться.
0: Еще сложнее ориентироваться, и тот же мяч искать непонятно где и как. А он будет понятен, всегда слышно, где он находится, хоть это угловой, при ударах штрафных, при пенальти. Даже когда мяч будет находиться у голкипера, ты понимаешь, где мяч находится. А ведь сегодняшний мяч голкипер взял в руки, вратарь я имею в виду, где мяч. Для всех неизвестность, пока он не коснется там площадки, не за ну, звук
1: ну,
0: не
1: Ну, будем
0: издаст.
1: Надеяться, что у вас все получится. Планы отличные, как всегда.
0: Я уверен, что получится. Уверен, что получится, потому что дорогу осилит идущий, а мы идем, мы ее
1: Это верно. Осилим. Николай Николаевич, а девушки играют в футбол у нас в России? Ну,
0: да,
1: рассказывайте.
0: Счастье играет.
1: Есть ли команды полноценные, или единично все?
0: Расскажу вам еще. У нас когда-то пришла Щелокова Анастасия, пришла и говорит, я хочу играть в футбол в интернате, в школе. Мы, как, Настя? Ну, ребята же только играют, пока нет. Я буду с ребятами. И вы не представляете, она играла. И
1: то есть вы позволили смешную команду?
0: Конечно,
1: такую, да?
0: Конечно. Uh-huh. Потом мы уже, когда ездили на клубный чемпионат Кубок Европы в Праге, в Чехии, там практически в каждой команде женщины. Вот. И у нас была Настя Щелокова, которая еще со школы, с класса, наверное, 8-9 начала приходить на тренировки с мальчиками и не уступать им. И играла вплоть до выезда, участия в соревнованиях серьезных. И даже она с нами ездила в другие города на соревнования. Ну, прям такая молодец была. А потом, выезжая на клубный Кубок Европы, это Прага, Чехия, он ежегодно проходил, и мы 7 раз выезжали, 6 раз были первыми, 1 раз третьими. Мы были сильнейшая звезда, у нас был клуб. Мы выступали, и там практически в каждой команде по одной, по две девушки были. Играли
1: это правилами разрешено.
0: Да, да, они можно было играть, все. И вот буквально с 23-го года на чемпионате мира в Англии прошел первый чемпионат среди женских команд.
1: Ух!
0: Да, и у нас тоже появились женские команды. Наверное, сейчас в регионах 3-4 команд, в регионах есть команды. Поэтому девушки также могут на равных играть.
1: Они из какого вида спорта пришли? Тоже из голбола?
0: Ну, многие играли. Просто, видите, у девушек
1: дзюдо.
0: Проще. У девушек проще, потому что, ну вот да, если брать дзюдо, первые были Савастьянова, Кальянова, Ирина.
1: Известные наши спортсменки.
0: Да, женский голбол мы с них когда-то начали, также первый раз, потому что у девушек не было голбола. Мы решили его тоже сделать, и мы также в КСРК. Вашим и общим любимым сделали первые команды из девушек. Потом в школах-интернаты подхватили, и появились и первенства, и женский чемпионат по голболу. Также и футбол. Просто футболе упрощены правила. Футбол разрешили играть и Б2, и Б3. Угу. То есть там команда может быть в составе команды как Б1, так и Б2, и Б3. Поэтому это
1: только
0: проще.
1: В очках.
0: Очки, да,
1: только
0: очки
1: в очках.
0: Одевают, и все. Так же, как
1: а
0: в голболе.
1: А кто себя увереннее чувствует на площадке? Мне всегда казалось, что ребята, которые совсем без остатка зрения, и на них одели очки, им это привычно, а те, кто с остатком, например, Б3, они растеряются, им будет не очень комфортно. Есть такое
0: да
1: или
0: не
1: нет?
0: Всегда, не всегда. Это практика, не всегда так есть. Такого нет.
1: Нет?
0: Это обычно так думают многие, но на самом деле нет. Все зависит от тренировки, от работы, от желания. Поэтому так, как и Б1 может, скажем, быть очень хорошим игроком благодаря настойчивости, тренировкам и усердию.
1: Ну вот давайте тогда сразу раскройте секреты подготовки чемпиона, в том числе об этом. У меня сразу возникает вопрос. С кем легче работать? С человеком, который не видит с детства и не имеет пространственного такого вообще восприятия мира, либо с тем, кто раньше видел, потом потерял зрение? Это разная, наверное, методика подготовки. Как человеку вообще объясняете? Тактильно, на каких-то макетах, что из себя представляет площадка? Вот приходит совсем незрячий ребенок,

0: например, там, ну, скорее всего, ребенок из школы-интерната. А как? А что?
1: Да понятно, что проще.
0: Что тем, здесь? Кто видел,
1: правда,
0: конечно.
1: Кто видел, и да. Представляет, что такое ворота, что такое мяч, как люди бегают. Ведь многие информацию человек получает процентов 80-90 за счет зрения.
0: Да.
1: Представляете, ты лишаешься этой информации, когда не видишь. Понятно, что сложно. Человек ведь подражает, он что-то видит и пытается повторить то, что он увидел. И это касается и спорта, и быта, и всего прочего. И понятно, что если с рождения не видит, тяжело.
0: Как вы учите бить
1: тяжело
0: по мячу?
1: Это вот это очень...
0: Чтобы он попал в ворота.
1: Это очень непросто. Это, опять же, работа, работа и работа. Это огромная работа. Вот вы спросили, как подготовка. Это в тренировке, в работе. Ну, наверное, как и в любом деле. В каждом деле нужна тренировка.
0: У вас рабочий день. Сколько часов длится вообще вот тренировочный процесс?
1: Ну,
0: и сколько дней в неделю? И сколько раз они приходят к вам в неделю?
1: Я думаю, что, наверное, каждый день работа. И она с утра и до ночи. Потому что на связи всегда, всегда мы что-то случается, какие-то проблемы возникают, о чем-то нужно разговорить, обсудить, поэтому не все можно сделать это там при всех в команде. Естественно, есть индивидуальный подход, естественно, индивидуальные какие-то, ну, скажем, проблемы и те же подсказки, и те же вопросы, они, ну, существуют все. Тем более, опять еще раз, мы всегда команда, а когда ты в команде, значит, ты друг за друга отвечаешь, и поэтому у нас всегда есть, скажем, возможность, доступ в любое время.
0: Вот на сегодняшний момент сколько турниров в год проходит в России? Я имею в виду и по линии Всероссийской Федерации спорта слепых, и ваших клубных турниров каких-то. Сколько раз надо выступить вообще? Или есть возможность у, так скажем, активного игрока выступить за год?
1: Я думаю, редко какой месяц обходится без турнира. Практически, вот особенно если ребята высокого класса, но имеем в виду мы те, кто в сборной России, и, скажем, ну, они и в клубе играют, и в регионе, в месяц бывает и 2, и 3 турнира. Поэтому весь...
0: Это тяжелая, серьезная
1: это
0: работа
1: серьезная, тяжелая работа, она как раз и дисциплинирует, и восстанавливает. Человек всегда настроен, что нельзя расслабиться. Ну, может быть, в межсезонье какой-то месяц есть, когда там...
0: Можно поехать в отпуск, например.
1: Возможно, да. И то практически, вот если брать этот год, ну, их я, честно, не вижу, потому что сейчас вот у нас тренировочные сборы идут, мы уже провели кубок, посвященный Дню космонавтики. Также турнир в конце апреля памяти Сергея Павловича Воеводина. Был у нас такой замечательный судья-человек. В мае чемпионат России, там он с 7 по 17 мая. В июне я уже в Мытищах будет у нас Кубок России посвящен. У ребят сборы есть. В июле в Нижнем Новгороде Кубок России проходит, который... В августе у ребят и сборы, и УМО будет, и сентябрь уже там сезон начинается в Нижнем Новгороде, Кубок Волга будет, поэтому там турнир за турниром. Белая трость в октябре.
0: Скучать не
1: да,
0: приходится?
1: Не скучать совсем некогда. Опять же, 4 ноября там в Крыму у нас День Единства, поэтому в декабре декада инвалидов. Плюс у нас раз в квартал идет равные возможности лига российская национальная, это вот по федерации. И я вам расскажу, что турниры практически за турнирами.
0: Ну, это работа, в общем,
1: это
0: получается,
1: работа,
0: что
1: это настоящая работа.
0: Работа,
1: и поэтому тренировки у нас 5 раз в неделю, плюс суббота, воскресенье, турниры. Поэтому вот вы спросили, сколько работы.
0: Я так чувствую, что практически... члены семьи тоже втянуты в это безобразие, болеют за своих любимых мужчин, приходят на тренировки или сами играют в футбол, наверное, уже женщины такое.
1: Есть и так, и привлекали.
0: Если человек все время пропадает на футболе. Понятно. Ну что же, это здорово, если люди так загораются и живут, и посвящают свою жизнь этому виду спорта. Такой у меня вопросик, не могу его не задать. Видела, как играют в футбол, жесткий вид спорта. Травмы бывают серьезные. Как часто они бывают? Все-таки коснемся этого, потому что, может быть, родители каких-нибудь вот ребят, которые рвутся на футбольное поле, сейчас нас слушают и думают, отдать, не отдать. Мамы боятся. Вообще опасно играть в футбол? Вредно для здоровья?
1: Да понимаете, но я же что, лукавить не станем. Не надо, травмы, все честно травмы расскажу. Травмы бывают, и они, так они везде бывают
0: по
1: травмы.
0: По ногам
1: ну,
0: вот, лупят друг друга,
1: я буквально, сталкиваются. Я буквально пришел на тренировку, Максим Казаков там говорит, в метро, а скамейку, не смог ее найти тростью, а скамейку там разбил себе ногу, пришел в крови. Поэтому даже простой поход в метро может привести к травме.
0: Ну ладно, ладно, это для это, всех, а на
1: понимаете,
0: футбольной
1: на футбольной добывают, но на это столкновение, ну, не больше, чем они бытовые. То есть еще тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, не было серьезных травм, там, чтобы, скажем, увозили. Такие же стандартные травмы, вывихи, удары, ушибы, синяки, от них никуда, естественно, там, может быть, какие-то, не знаю, там, еще царапины, еще что-то, но вот чтобы этот, все же прекрасно понимают, что напротив такой же тебя играет такой же незрячий, он также не видит мяча. Единственное, самое сложное, это, конечно, с неопытными ребятами, которые только пришли, забывают обозначаться. То есть у нас есть обозначение обязательно. Человек, который без мяча пытается отобрать, должен сказать «вой». Ну вот вы сказали про Испанию, это как раз по-испански слово «иду». То есть, значит, надо себя обозначить, что я есть здесь, и именно тогда столкновение не происходит. Игрок с мячом, он уйдет в сторону, будет пытаться обыграть, обвести игрока, и, скажем, уже ожидает, что вот у него на пути есть соперник, которым надо играть. А вот если забывают сказать, естественно, бывают столкновения.
0: Ну, в общем,
1: ну, они не смертельные.
0: Футбол играют настоящие мужчины.
1: Совершенно верно. Но мы же уже выяснили, что и девушки играют.
0: Ну и девочки, настоящие девушки, там амазонки, наверное.
1: Я вам расскажу еще больше. Мы сейчас футбол разработали правила 3 на 3. Это когда два человека в поле и третий вратарь. И площадка может иметь любые размеры, но это чтобы в школах могли дети играть, ребята. Это чтобы, опять же, когда сложно найти команду, 4 человека, у нас мини-футбол 5 на 5, 4 должны быть без зрения в очках играть в поле. Не всегда в регионе можно найти столько. Поэтому разработали эти правила, что даже если у человека есть друг или там знакомый, пожалуйста, это уже команда. Уже можно выступать за свой регион. Вратарь, конечно, зрячий.
0: Ну, это чисто российская наработка, да, в мире аналогов
1: да,
0: нет,
1: опять.
0: Они...
1: Пока,
0: так не
1: да, пока нет. Но я о чем хотел сказать, что есть еще один вариант. Вот есть команды девушек, три девушки, есть команды мужчины, трое мужчин, трое девушек. А есть сейчас смешанные. Например, девочка с мальчиком. Ну вот они есть, там брат с сестрой, неважно, там жених с невестой могут играть. Муж с женой. И такое уже у нас мы проводили в Чебоксарах Лигу чемпионов как раз. И у нас вот Егоров Денис с Мариной Егоровой, муж с женой, была команда.
0: Ну вы знаете, затейники вообще, да?
1: Да, да. И расскажу, ну много случаев есть. Вот у них же отец у Егорова, Дениса и Никиты, он закончил школу Спартака футбольную. Так вот, у них семейная команда Егоровой. Егоровых. Отец в воротах, два сына в поле. Представляете, как здорово?
0: Вообще великолепно.
1: Да, то есть вот и таких примеров, они очень, ну как, поучительные, познавательные. То есть, и опять же, любой отец любого ребенка может прийти и поиграть в команде. Вот, пожалуйста, никаких вопросов нет.
0: Сейчас соревнования все внутри России происходят, да? Мы не выезжаем никуда. Нас ну, нигде не ждут.
1: Практически, да, была попытка.
0: А приезжают ли к нам, или здесь тоже все не очень?
1: Ну, к сожалению, видите, мировая тенденция.
0: Мы оказались в вакууме,
1: да, или... Да, практически, да. Была попытка наша поехать играть в Турции. Там удалось с одной командой, с одним клубом как-то поиграть, но, опять же, это неполноценный турнир был. Больше нас, естественно, не зовут, и самое, конечно, скажем, такое неприятное, даже Белоруссии запретили, их допустили на Паралимпиаду, сказали, что никаких официальных матчей с сборной России, чтобы у вас не было. Ни мы в Белоруссию не можем, ни Белоруссия к нам теперь уже не может приезжать. Хотя... Если какой-то клубный, неофициальный турнир, я думаю, это можно. Вот пример тому служит в Сочи с 23 по 28 апреля будет проходить «Стальная воля». Туда приезжает команда Казахстана. Я так понял, уже 100%. У себя мы их ждем также сборную Казахстана. Вот в июне турнир будет. Там мы как бы приглашаем опять же такие районы, вот о чем уже разговаривали, новых земель наших. Это ДНР, ЛНР, Крым, Белоруссию приглашаем, Казахстан приглашаем, но неофициально. То есть это не сборные команды, это любительские команды, это клубная команда, да, которая может самостоятельно
0: но
1: для себя решить участвовать.
0: Но это некая лазейка.
1: Некоторая лазейка для того, чтобы по-прежнему нам
0: встречаться какой-то общаться. Уровень, да, поддерживать.
1: Молдавию команду тоже пригласили, ну, у них дорога.
0: До Приднестровья, наверное, да?
1: Нет, Кишинева команда, но у них дорога занимает, у них, может, и проблем нет с приездом, но дорога занимает 5 или 6 стран проехать нужно. Цена какая-то безумная, там,
0: конечно,
1: 300-400 евро, да, поэтому, я думаю, ну, сложно будет, хотя хочется верить, надеяться, что
0: все будет
1: появится.
0: Меняться в лучшую сторону, мы все в это
1: верим.
0: Верим,
1: естественно.
0: И надеемся,
1: только
0: без
1: верить
0: этого никак.
1: В хорошее, хочется побыстрее, чтобы оно только наступило.
0: Согласна. Что посоветуете тем, кто только мечтает выйти на футбольное поле? Значит, куда можно обратиться? Самому потенциальному спортсмену, родителям, которые послушали, вот в любом регионе России находящимся. Куда позвонить? В региональную организацию, в Федерацию спорта слепых? Где искать эти самые концы? Искать ваши контакты, вашей федерации? Как можно начать играть в футбол?
1: Я думаю, без проблем. Мы готовы откликнуться в любой момент. То есть вот наша Федерация слепых футболистов, любые звонки, любые письма.
0: И подскажут,
1: письма,
0: куда идти?
1: Подскажем, поможем чем-то какие-то, я уже говорил, что подарим какой-то инвентарь.
0: Вообще
1: потому,
0: это
1: что
0: дорого начинать
1: купить.
0: Вот так вот?
1: Ну, сегодня, к сожалению, да, потому что официальные мячи, которые вот датские, они цена одного мяча 100 евро.
0: Ну,
1: те же
0: накладно.
1: Очки специально играть, это просто обыкновенные, ну, без чего нельзя, тоже 100 евро стоит. То сегодня 100 евро это деньги и не
0: защита
1: маленькие.
0: Какая-то должна быть.
1: Нет, защита особо нет, все остальное обыкновенная футбольная одежда, те же, ну, обыкновенная майка, шорты, там, гетры, щитки, то есть все остальное, сороконожки, все остальное, все настоящее футбольное. Я думаю, никогда не откажет и Федерация спорта слепых, если они обратятся к ним, они также должны подсказать. Есть старший тренер Федерации, который, я думаю, откликнется, какие-то даст рекомендации, какие-то возможности. Вот у нас на пороге подписания меморандума Федерация с Всероссийским обществом слепых. Мы там хотим, опять же, указать вот эту взаимопомощь, взаимообратную связь. Если вдруг обратятся в общество слепых, мы готовы, скажем, ну, они могут поделиться с нами этой информацией, что в каком регионе есть человек, мы можем уже подключиться к этому разговору, к практической помощи, к теоретической помощи, скажем, приглашать к себе на тренировки, показывать какие-то моменты, может, методические, еще с чем-то, то есть готовы помогать всесторонне в любом направлении.
0: Николай Николаевич, ну, спасибо за интереснейшую беседу. Я уверена, что после этого разговора у нас появятся еще какие-то, может быть, звезды даже, и перспективы у нашего футбола, мини-футбола Б1 есть, и 20 лет — это только первый этап, а еще будет много-много и десятилетий успешных выступлений наших спортсменов. У нас по доброй традиции в нашей передаче мы в конце ее ставим песню, которая будет подарком и для вас, как гостя нашей передачи, и для наших слушателей. Вот у вас лично есть какая-то такая любимая, мотивирующая, важная для вас песня? Давайте.
1: Ну, можно я сразу поблагодарю вас за приглашение? Очень
0: конечно.
1: Приятно внимание, Мария Михайловна, особенно с вами, мы уже много лет. С вами вдвойне приятно общаться с человеком, которого уже знаешь много-много лет. Ну, уже больше 20 лет.
0: Да,
1: это футболу
0: да.
1: 20 лет, а мы с вами знакомы больше 20 лет. Я бы еще хотел сказать, что, пожалуйста, если вдруг там ребятам сложно найти, я думаю, они слушатели радио, можно через радио.
0: Конечно.
1: Я думаю, вы всегда
0: обязательно там
1: свяжетесь,
0: контакты.
1: Да,
0: конечно.
1: И можете мой контакт оставить радиослушателям. Если вдруг с вами свяжутся, мы готовы, как бы, опять же, со всеми...
0: Я всем все подскажу.
1: Переадресовать.
0: Все явки и адреса.
1: Ладно, ну а песен, наверное, я не буду чего-то там сверх выдумывать, я еще... Почему когда-то оказался с ребятами незрячими? Потому что в жизни моей появился во время службы незрячий товарищ, друг мой.
0: Служба в армии.
1: Службы,
0: да.
1: На флоте только я служил. Поэтому песня «Соленое море» есть такая песня. Глызин ее исполняет.
0: Мы обязательно поставим
1: в конце
0: передачи нашей.
1: Хоть кто, неважно. Да, поэтому спасибо большое.
0: И вам огромное спасибо. Успехов вам и вашим подопечным.

0: любовь навсегда. Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Хочу закончить передачу еще одной по-настоящему крылатой...
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккала, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккала, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждали новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуши. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Татьяна Гармаш-Роффе. «Шантаж от Версачи». Роман. Реми терпеливо ждал. «Там!» – Ксюша указала на свободный угол ковра. Реми ступил на указанное место и пригнулся. Светил фонариком, всматривался в пестрый узор. «Крови было много?» Ксюша бессильно опустилась на какой-то стул. Реми отправился на кухню, нашел чашку, принес ей воды. «Пейте!» Подождал, пока выпьет, и переспросил – «Много было крови?» «Нет, совсем чуть-чуть». «Вам повезло, ковер темный, красно-коричневый, ничего не видно, но лучше было бы его сдать в химчистку. Если его выбросить совсем, это будет подозрительно. Ох, этот ковер очень осложняет нашу задачу». «На ковре не должно быть следов крови. Он упал головой туда». Ксюша ткнула пальцем в направлении окна. «Покажите, как лежало тело». «Я не запомнила точно, я так испугалась. Примерно вот так». Выходило, что голова действительно пришлась на половице паркета, но и там не было следов крови, ни трупа, ни следов. «На вашей одежде не могли остаться следы крови? Вы вчера были одеты так же?» «Нет, на мне была куртка». «Проверьте ее, а лучше сразу постирайте. Как вышло, что вам удалось его ударить по голове? Он пригнулся?» «Да». «Покажите, как». Ксюша медлила. Реми подождал и, видя ее растерянность, сменил тему, попросил описать мужчину. «Среднего роста, лет 50, лысоватый». С трудом говорила она, вспоминая. «Какого телосложения? Худой, толстый?» Ксюша поняла. Реми пытался представить, могла ли она, довольно хрупкая девица, убить одним ударом мужчину. Значит, он ей не доверяет до конца. Она придала голосу вескость. «Худощавый, но с небольшим животиком. Дребловатый такой, спортом явно не занимается». «А лицо можете описать? Глаза запомнили? Цвет волос?» «Это имеет значение?» — в голосе Ксюши прозвучал вызов. Реми эта информация была не нужна. Он же не собирался разыскивать сбежавший труп. Но что-то в истории этой милой девушки с наивными глазами не сходилось. «Не прямое», — ответил он. «Просто я хочу проверить, как хорошо вы запомнили происшедшие события и можно ли доверять вашей памяти?» Выкрутился он и подумал, что это не так уж далеко от истины. «Так сможете описать лицо?» Оно такое невыразительное, рядовое. Даже не знаю, какими словами его описывать. Нет никаких примет? Рост средний, телосложение среднее, возраст средний, лицо среднее. Ничего, что бросилось бы в глаза? Ничего. Совсем ничего? Право, он такой невзрачный, ничего примечательного, кроме... Ксюша запнулась. «Кроме...» — поторопил ее Реми. «Кроме перстня на пальце». «Вот как?» — заинтересовался Реми. «А перстень описать можете?» «Золотой, с большим синим камнем». Реми посмотрел на Ксюшу внимательно. «Сапфир». «Я в камнях не разбираюсь». «Синий». «Ну и как же вышло, что вам удалось его ударить по голове? Вы ударили сзади? Спереди? Он наклонился?» «Наклонился», — угрюмо ответила Ксюша. «Хотел с меня трусики сорвать». Реми немного смутился. Он бестактен, непростительно бестактен. Решил помогать девочке, а ведет себя как ее враг, как полицейский, подозревает. «Зачем ей врать? Она же пришла к нему за помощью. Какой ей смысл скрывать что-либо? Тут уж как у гинеколога. Показывай все или не ходи». Молчание затянулось. Он оглядывал комнату, пытаясь представить развитие сцены. «А почему тела нет?» — вдруг проговорила Ксюша. «Либо его кто-то унес, либо оно ушло само». «Мертвые сами не ходят». «Возможно, он все-таки остался жив». «А что же мне теперь делать? Если он жив, он найдет меня и засадит в тюрьму». «Послушайте, Ксения...» Реми осторожно взял ее за плечи. «Вы должны радоваться, что не убили человека. Ничего он вам не сделает. Если он жив, то вся ваша вина лишь в том, что вы его стукнули по черепу. За это никто вас под суд не отдаст. Хуже, если тело кто-то унес. Тогда ситуация выходит из-под нашего контроля. Однако все, что мы можем сделать... это уничтожить здесь следы вашего пребывания. Чем мы займемся? Где ваша ваза?» В нише стенки стояли две большие китайские малевые вазы. Желтая и голубая. Ксюша указала на левую, желтую. «Это вы ее поставили на место?» «Не помню». Реми заметил, что в тонком слое пыли, покрывавшем мебель, кружок от вазы был не смазан, аккуратен. Тот, кто поставил эту вазу на место, постарался попасть точно в этот кружок. Значит, ставили не машинально, а прицельно. И если Ксюша об этом не помнит, то ее поставил кто-то другой. Реми ничего не сказал Ксюше, только повертел вазу в перчатках, посветил, пожал плечами. На ней нет видимых следов вмятин. Вытащил из своего чемоданчика тряпочку, накапал на нее из флакона и протер. «Вы уверены, что желтой вазой?» — поинтересовался Реми, рассматривая вторую, голубую. Пыль вокруг второй вазы тоже не была смазана. «Кажется...» «Вам удалось не оставить следов. Впрочем, вазы крепкие, металлокерамика». «Вспоминайте, Ксюша, к чему прикасались», — говорил Реми, лихо проходя, как заправская домохозяйка, по всем ручкам и поверхностям. «Во второй комнате были?» «Только на пороге, когда хозяин мне ее показывал». «А где вы пили кофе?»
5: «Кофе? Мы пили кофе на кухне».
4: «Но там нет никакой посуды, ни на столике, ни в мойке. Пойдите взгляните». Ксюша с трудом поднялась и направилась на кухню. Она открыла дверцу какого-то шкафчика и увидела ряд кофейных чашек, а за ними, поглубже, набор маленьких рюмок из позолоченного серебра. «Мы пили кофе из таких!» — крикнула она Реми. «И вот из этих рюмок ликер!» Реми возник на пороге. Сунул нос в шкафчик, оглядел все чашки и рюмки, прошелся по ним своей тряпочкой.
5: Может, вы сами вымыли посуду, уходя?» «Я? Не знаю. Кажется, нет». Что-то в этой истории было не так. Кто-то пришел сюда после Ксюши и уничтожил все ее следы. Или владелец квартиры остался жив и все прибрал сам. Или девушка морочит ему голову. Но зачем? «А ликер какой был?» — спросил он. «Французский». «О! Название помните?» «Нет, бутылка была пузатая, из темного стекла». «А где она стояла?» «Хозяин принес ее из комнаты. Я не видела, откуда». «А почему он принимал вас на кухне?» Ксюша пожала плечами. «Так в России принято. Если это не гости, то принимают на кухне». Рами вернулся в комнату и, осмотрев мебельную стенку, нашел за одной из дверок бар. Среди прочего находилась бутылка французского ликера «Гран Марнье». Реми обтер и ее. Передвинувшись к секретеру, он нашел еженедельник и позвал Ксюшу. Изучив его содержимое, Ксюша сообщила, что в нем нет записи о встрече с ней. «Тем лучше. А теперь поищите пылесос». Ксюша безошибочно нашла его в небольшом чуланчике между комнатами. «Пропылесосить?» «Нет, я сам, а то ваши волосы могут остаться в квартире. Ждите в прихожей». Реми провозился еще минут 15. Он что-то поковырял в половицах паркета, протер тряпочкой пол, отходя назад к порогу. Затем, выглянув на лестничную площадку, с предосторожностями послал Ксюшу вытряхнуть мусор из пылесоса в мусоропровод. Наконец, все было вычищено, протерто, проверено, и они покинули квартиру, ни с кем не столкнувшись на лестнице. Миссия Реми была выполнена, и теперь, кажется, наступила пора расставаться. Но расставаться не хотелось. Реми привык к одиноким вечерам своей одинокой жизни. Более того, он ими наслаждался. Но в чужом городе одиночество было каким-то некомфортным, неожиданно пронзительным. Может, от того, что еще не улеглось возбуждение от только что предпринятого приключения, и хотелось его как-то отметить, завершить, например, бокалом вина. А может быть, просто на фоне оживленных москвичей, гуляющих, несмотря на холодную осеннюю погоду, парочками, группками, компаниями, шумными и веселыми. Казалось, в этом городе у всех постоянный праздник, и трудности, переживаемые страной, о которых столько говорят во Франции, показались Реми враньем и пропагандой. По крайней мере, на этих лицах отпечатка пресловутых трудностей не было, и ему отчего-то вдруг захотелось принять участие во всеобщем веселье. Не хотелось отпускать от себя Ксюшу еще и потому, что он ощущал недоговоренность, странность во всем, что он только что увидел и услышал. Все, что увидел, не сходилось с тем, что услышал. Убило. Тела нет, и даже следов от него нет. Кофе с ликером пила, посуды нет. Ударила вазой, та девственно чиста. Согласитесь, что-то тут не то. В этой истории либо все же много лжи, либо все куда хуже. И в Ксюшину историю вмешался некто третий, который теперь подчинил развитие событий своему сценарию. Тогда что-то опасное заслонило горизонт, и Ксюша впутана в чужую игру. Тут Реми бессилен. И уже не сумеет ее ни поддержать, ни защитить. Ему вообще уезжать через 3 дня. Можно ли что-нибудь сделать для нее за оставшееся время? Он хотел бы ей помочь. Он уже, можно сказать, стал ее соучастником и чувствует за нее ответственность. И даже некоторую близость. Короче, не хотелось оставаться одному и хотелось понять. И он позвал Ксению поужинать. Ксюша согласилась.
4: В ресторане он, стараясь ничем не выдать своих сомнений, осторожно расспрашивал ее о том, о сём. Ничего такого, что могло пролить свет на эту загадочную историю, ему узнать не удалось. Все было просто и ясно, как в детской книжке. Студентка живет с родителями. Есть старшая сестра, которая живет отдельно. Есть подруги, парня нет. Отчего-то вдруг обрадовался. Зато к концу вечера он ощутил странный, уже подзабытый трепет сердца при мысли о расставании. И против всякого благоразумия и правил своей холостяцкой жизни пригласил ее на завтра снова на ужин, убеждая себя, что ему все равно через 3 дня уезжать, и он ничем не рискует. Глава 2. Алексей Кисанов, которому со времен его детства прочно прилепилось прозвище «Кис», был в самом мрачном расположении духа. Во-первых, болело горло. Не просто болело. Пошло какими-то отвратными нарывами. 3 раза в день полоскать прописанной врачом гадостью, глотать антибиотики, шататься и потеть от слабости, вызванной высокой температурой. Спрашивается, у него есть на это время? Отвечается, нет. Нет у него времени, нет у него такой роскоши поболеть в кровати. У него дела, причем неотложные, а во-вторых, дела эти не двигаются. Отчасти из-за ангины, отчасти из-за... хрен его знает от чего. Есть еще и в-третьих. Пропустил симпозиум. Кису на симпозиум начихать. Это все мэрия с милицией затеяли, чтобы прибрать частных детективов к рукам, попытаться вытеснить их с криминальной территории, оставив частникам слежку за неверными супругами и конкурентами. Но Кис рассчитывал во время симпозиума зацепить кое-какие контакты как в России, так и за рубежом. Иногда бывает нужна помощь, и вот тут и спасают личные знакомства. Так что он планировал разжиться визитками. А вышло что? Ангина и несделанная работа. И негодника Ваньки нет. Наделал хвостов в прошлом году и теперь мучительно сдает их. В большой 3-комнатной квартире Киса на Смоленке, в которой и процветало его сыскное агентство «А-Кис», Алексей Кисанов, понятно ведь, стало тихо и пусто без Вани, веселого прогульщика, который снимал маленькую комнату у Киса, расплачиваясь за нее услугами. На время экзаменов Ванька перебрался к своим родителям. Кормят, поят, обслуживают его важную экзаменационную персону. И вот теперь сидит бедный Кис, всеми заброшенный, у себя на кухне, размешивает в стакане водку с медом и жалеет себя. И Реми тоже хорош, вчера прискакал, а сегодня даже не позвонил. Строго говоря, Кису было весьма кстати побыть одному. Если днем бегать, а вечером пить водяру с приятелем, то когда же думать? Ночью надо спать. Особенно в его состоянии, когда его буквально подкашивает температура под 39. Так что вечер высвободился, оно и к лучшему. И все же ему было обидно, что Реми не пришел. Кис болел, как болеют маленькие дети. Капризничал без причин. Просто изводился от высокой температуры и ломоты в теле. Ему хотелось забраться в постель и чтобы кто-нибудь за ним ухаживал. Приносил противные лекарства, горячую еду на подносике, а он бы привередничал и нос воротил. Отчего это Реми не пришел? Нового приятеля завел в Москве, ревниво подумал он. Нет, Кис вовсе не был сторонником однополой любви. Он к своим 43 годам вообще не был сторонником никакой любви. Разучился он любить. Может, не любить, а просто доверять. Но Кис не умел любить без доверия. А доверять перестал всем. Жена сбежала 7 лет назад с его близким другом со студенческих лет, финансы которого неизмеримо превосходили финансы Алексея, тогда еще только начинавшего частного сыщика. Вот так пришла в один прекрасный день и сказала: «Я с тобой развожусь, Алеша». Акиз до того самого дня ни сном, ни духом не ведал, что отношения жены с другом не то что зашли так далеко, а вообще существовали. Спрашивается, можно после этого доверять кому бы то ни было, будь то друзья или женщины? А Реми ему сразу показался симпатичным. Он вышел на него через знакомых, когда ему понадобилась помощь в Париже. Выслеживал одного хмыря с любовницей. Реми охотно подключился. Они познакомились. И Алексею понравилось в нем то, что в душу не лезет, умеет молчать, чутко чувствовать настроение и даже мысли. Дружба их была странной, во всяком случае для русского человека. Они виделись крайне редко, ничего интимного и философского не обсуждали, да и английский в качестве международного средства общения не очень-то способствовал обмену мыслями. А вот поди ж ты, понимали друг друга. Неожиданно выяснилось, что не нужна ни общность взглядов, ни общность воспитания, культуры, биографии, возраста. Все было разным, но им друг с другом было хорошо. Каждый чувствовал, на другого можно положиться. И Алексей очень ценил это уже подзабытое ощущение. Татьяна Гармаш-Роффе. «Шантаж от Версачи». Роман. Кис осушил сладкую медовую водку залпом, кривясь, гадость какая, и решил идти спать. Кис ложился обычно поздно, а сейчас было всего каких-то 11 часов, но благоразумие подсказывало, что лучше всего завернуться в одеяло, согреться и уснуть. К тому же пустота квартиры его угнетала, в чем он, впрочем, не хотел себе признаваться. И телефон паршивец молчит. Вечно трезвонит, как проклятый, когда не надо. А вот сейчас, когда кису так неуютно и одиноко, молчит подлец. «Может, домработницу завести?» — думал кис, волочась к постели. Какую-нибудь пожилую, заботливую тетю Машу, Дашу. Она бы за ним поухаживала, уложила бы его в постель. Чушь какая! Тетя Маша, Даша, если бы и существовала, уже давно бы убралась к себе домой кормить своего пьяницу, мужа и прочее семейство. Так что одиночество кису, видать, на роду написано. И даже домработнице не суждено его скрасить. И тут телефон зазвонил. Прямо у киса в руке. Он нес его к кровати. «Алло!» — просипел он в трубку. Это был Реми. Рассыпавшись в 1000 извинений, что не сумел позвонить раньше, француз сообщил, что познакомился с одной девушкой. Да, с русской девушкой. Так что сегодняшний вечер оказался неожиданно занят. Впрочем, история получилась несколько странная. Он завтра расскажет кису. Завтра, скажем, если киса устроит часов 11 вечера, не поздно будет. Кис ведь обычно поздно ложится. Поскольку в 7 у Реми ужин, с ней, конечно, с ней, с кем же еще. Выздоравливай, кис. «Ну вот, приехали». «Когда это он успел?» — ревниво пробурчал про себя кис. Он почувствовал себя преданным, как будто у них был сговор состоять в профсоюзе холостяков всю жизнь. А вот Реми теперь решил из профсоюза выйти. «Резвый какой, однако! Не успел приехать в Москву, и нате вам, девушка у него уже!» Кис в Москве живет и временем располагает, и русским языком, а вот поди ж ты, никаких девушек у него нет. Впрочем, это он просто так ворчит, по-стариковски. Реми еще совсем молодой. надоели ему женщины. В 31 год такие слова звучат скорее как шутка. Куда же он от них денется? То ли дело Кис, ему 43, и его намерения уже можно принимать всерьез. А что касается несколько странной истории, так с женщинами всегда странные истории приключаются. Ничего удивительного, — брюзжал Кис, закапываясь в холодное одеяло. Но только вряд ли его можно считать специалистом в области женской психологии. Тут у него имеются сомнения, что он может оказаться хоть чем-то полезен Реми. Кажется, где-то посреди этой мысли Кис и уснул. Весь следующий день Реми пребывал в полном разладе с самим собой. Он пропустил мимо ушей почти все доклады, он рассеянный не впопад отвечал на приветствие новых и старых знакомых по симпозиуму. Он думал о Ксюше, он заново и заново прогонял в голове ее рассказ. Во всей этой истории было явно что-то не то. Он просто нутром чувствовал какую-то фальшь, что ли. Нет, в Ксюше фальши не было. Напротив, в этой девушке было столько искренности, столько тепла, которое, казалось, щедро струилось от нее, столько открытости миру, готовности этот мир, включая Реми, понять, принять, любить, что он не мог ей не верить. Вечером они снова ужинали вместе, и в ресторане он вел себя непринужденно, болтал и острил вовсю, может, даже чрезмерно, прятал беспокойство. Кажется, удачно. Ксюша беззаботно смеялась его шуткам, может, даже чрезмерно. Слишком беззаботно для человека, совершившего всего лишь 2 дня назад убийство, тем более, что труп сбежал. Даже бывалому детективу не по себе от догадок. Он смотрел в эти чудные, карие, глубокие глаза, словно пытаясь найти ответ на свой вопрос. Но в глазах ответа не было. В глазах искрилась радость, смех, удовольствие. Он ей нравился, ей было хорошо с ним. И она непринужденно смеялась его шуткам, и верхняя, немного вздернутая губа обнажала ровные веселые зубки. Его мучило ощущение обмана, но она была так по-детски открыта, простодушна. Невозможно было ей не верить. И в то же время во всей этой истории были какие-то мелочи, которые его настораживали, которые ему шептали: «Тут что-то не то». «Где же было запрятано что-то не то?» — ломал голову Реми. «А оно было! Оно дразнило, оно подкрадывалось, оно накатывало не кстати посреди очередной смешной фразы, и Реми делал усилия, чтобы не выдать своих сомнений. И в то же время оно интриговало, оно обостряло ощущение, более того, оно обольщало, и Реми чувствовал, что теряет голову. После ресторана, прощаясь у подъезда, он уже грел ее холодные пальцы в своих руках, он дышал на них и целовал розовые нежные подушечки, прижимая их к своему лицу. Он добрался до застывших робких губ. Он нырнул в умопомрачительно воздушную, прохладную волну волос и шептал, что они встретятся завтра и послезавтра, и послепослезавтра, и вообще он поменяет билеты и задержится в Москве. «А потом что?» — думал он. «Разве это спасет?» Реми обхватил ее за плечи. «А потом я пришлю тебе приглашение на Рождество. В Париже очень красиво на Рождество. Приедешь?» Она кивнула, и ее волосы нахлынули на него вслед за руками, потянувшимися к его шее. С проспекта Вернадского, куда он проводил Ксюшу, Реми направил свои стопы, вернее, колеса такси, на Смоленку, к большому старинному желтому дому, где в просторной 3-комнатной квартире обитал Кис. Реми начал с порога. Познакомился вчера с девушкой. Имя какое чудное. Только послушай, Ксюша. Но такая странная история приключилась. Хотел бы услышать мнение друга. Спросил бы хоть для приличия, как я себя чувствую, буркнул Кис. Я и так вижу плохо. Мне почему-то всегда казалось, что французы — народ деликатный. Это всего лишь один из мифов. Спасибо, что просветил. Рассказывай свою странную историю. Только предупреждаю, я вряд ли могу быть советчиком по части женской психологии. Во-первых, ты русский, и как русскому человеку тебе легче понять. Ты мне напоминаешь одну мою знакомую, — бесцеремонно перебил Кис. Она вечно приходит ко мне и спрашивает совета. «Скажи мне, Лёша, как мужчина». «А что я могу сказать, как мужчина? Мужчины все разные. Одному надо сразу дать, чтобы его зацепить, а другого надо поводить за яйца». Кис вставил французское слово, которому его научил Реми. Слово звучало как родное «куй». «Как следует потомить, чтобы дело выгорело». «Ты русский», — упрямо повторил Реми, не улыбнувшись шутке. «И ты знаешь то, чего не знаю я. И, во-вторых, ты детектив. Ты, кажется, тоже. Ты русский детектив?» «Ладно», — сдался Кис. «Чего торговаться? Валяй». Реми рассказывал, тщательно припоминая детали. Алексей не перебивал, только один раз спросил, не хочет ли Реми водки. Реми не хотел. «Подобная история сама по себе у меня никаких сомнений не вызывает. Убила, защищаясь, и тоже лон. Она могла приключиться где угодно, в любой стране, но что-то в ней меня напрягает, что-то в ней звенит. В истории или в девушке?» «Не знаю», — признался Реми. «Девушка фальшивит». «Нет, в том-то и дело, что нет. Она очень естественна, непосредственна. Ей хочется верить. И верится, но не веришь глазам своим. От нее веет нетронутой чистотой, добротой, наивностью, что часто встречается... Ты согласен со мной, умелых, но недалеких людей. Но она при этом умна. Слышал бы ты, сколько тонкости в суждениях,

0: девушки и у нас перевелись, особенно за последние годы». И в то же время она как-то странно равнодушна к совершенному ей убийству. Человек, убивающий впервые в жизни, обычно подавлен, а уж тем более такой юный, неопытный, как она. Что-то тут не вяжется. Может, она сумасшедшая, душевно больная, не ведает, что творит? Нет-нет, не похоже. Ну, давай попробуем мозгами раскинуть. Так что насчет водки? Уговорил, снимем стресс, только мне с тоником. Добро с тобой только переводить с французом. В прошлый раз ведь чистую пил. Поэтому сегодня и прошу с тоником. Кис убрал кипу газет и журналов со стола, аккуратно сложил какие-то вырезки в папочку, пристроил все это на широком подоконнике, ворча, что этим хозяйством обычно Ванька занимается. А вот подлец уже вторую неделю как пропадает. Смахнул со стола обрезки бумаги и поставил стопку для себя и стакан для Реми. Принес из кухни запотевшую бутылку водки из морозильника, пузатую пластиковую бутыль тоника, в двух тарелках устроил закуску вперемешку, горсть чипсов, соседствовала с соленым огурцом, нарезанным на толстые кружки, сыр притулился возле копченой колбасы и, жестом пригласив Реми к столу, заговорил. «Значит, как я понимаю, основной вопрос в том, врет девушка или не врет». «Правильно?» «А второй, если не врет, то тогда во что мы с ней влипли?» «Погоди, до второго вопроса еще дойти надо. Значит, врет или не врет? Ты, с одной стороны, ей веришь, но что-то тебя смущает». «Да в том-то и дело, что верю. Да и зачем ей было меня обманывать? Никакого смысла. У нее действительно беда, она убила или считает, что убила какого-то мужика и просит помочь замести следы. Зачем меня водить за нос? Может, она просто мифоманка? У мифоманок часто бывает повышенно честное выражение лица. У нее не повышенно честное, у нее доверчивое, открытое, искреннее». «Ты часом не влюбился?» — осведомился Кис. Реми промолчал. «Ну-ну. Как я понимаю, сомнения у тебя по поводу доверчивой и искренней начались именно в квартире. Сбежавший труп, мытые чашки, чистая ваза, нетронутый кружочек в пыли, да? В показаниях не уверена. Куда упал, да как упал, где чего стояло, так?» «Значит, тогда сформулируем вопрос таким образом. Могла ли она привести тебя не в ту квартиру? И если да, то зачем?» «Не имею представления». «Допустим, испугалась, что ты слишком сильно впутываешься в это дело, слишком конкретно. Это в ее планы не входило. Она тебя не знает, не доверяет до конца. И сходу ведет тебя не туда, где совершилось убийство. Как тебе такой расклад?»
1: «Туго.
0: Я предложил ей конкретную помощь. Ладно, отпечатки могла бы и сама справиться, но я предложил ей вынести труп. Если она пришла ко мне, значит, больше некому было. И если она уклонилась от моей помощи, то как же она будет выкручиваться? Я ведь ей объяснил, тело не поднять в одиночку, тем более мертвое. Она должна была воспользоваться такой возможностью». «Поверь мне, она умирала от страха в этой квартире». «Нет, квартира та». «Примем за рабочую версию. Значит, квартира та, но трупа нет и следов нет». «Кто-то пришел после нее, вынес труп, замел следы. Или труп не труп, а прочухался и куда-то смылся. Может, в больницу попал? Или скорую вызвал?» Она пульс пощупала, сердце послушала, даже века подняла, говорит, был мертв. Что она в этом понимает? Нагляделась, как это в кино делают. Она же не медик. Тоже мне пульс пощупала. Надо уметь прослушивать пульс.
1: Ты считаешь?
0: Почему бы и нет? Она могла...

0: ошибиться, а мужик был просто без сознания. В таком случае вы сильно рискнули, пойдя в эту квартиру. Хозяин, скорее всего, уже на ногах. Посудку прибрал. На вазе, говоришь, следов нет? Ни крови, ни вмятины. Слушай, друг мой Реми, не могла она насмерть угробить мужика, не помяв бок у вазы? Я знаю эти китайские вазы с медной проволочкой в керамике. Они не бьются, а продавливаются. Не могла она не помять бок. Она тебе как сказала, крови было много? Нет, мало. Но она, кажется, ничего толком не помнит с перепугу. Кстати, я выковырял грязь из паркетных щелей в том месте, где он, по ее словам, упал. Можешь сделать анализ на кровь? «Давай». Реми протянул приятелю целлофановый пакетик, и Кис исчез в своем офисе на несколько минут. «Ничего», — вернулся он, — «нет крови». «Ну да, если было немного, запеклась в волосах». «Короче», — заключил Кис, — «не ломай себе голову. К счастью, эта твоя Ксюша никого не убила. Этот козел вонючий очухался». «Девчонку насиловать, сволота! Они тут у нас совсем...» Кис поискал адекватное матерное ругательство на английском, успешно нашел и продолжил. «Им дензнаки карман жгут, чувствуют себя хозяевами всего и всех. В общем так, если у нее возникнут неприятности с этим гадом, то скажи ей, чтобы обращалась ко мне». «Кис, я как раз собирался тебя об этом попросить. Считай, что попросил». «Ты классный парень. Я еще прихватил еженедельник хозяина квартиры. Ксюша сказала мне, что там нет пометки о встрече с ней. Мне это показалось странным. Обычно люди либо ведут еженедельник, либо нет. Но если ведут, то записывают в него все, не так ли?» Кис занялся изучением толстого в черном кожаном переплете еженедельника. Минут пять спустя он оторвал свой взгляд от довольно плотно исписанных страниц и хмыкнул. «Пометки о встрече с Ксюшей там действительно нет. Зато есть много чего другого, весьма любопытного. Ну и фрукт этот мужик, скажу я тебе. Пожалуй, с таким действительно опасно иметь дело». Реми забеспокоился. «Что там написано?» «Ох, там много чего написано. Денежные суммы, причем крупные, и в долларах». «Какие-то шифры, какие-то фамилии, большей частью закодированные, какие-то расчеты и подсчеты. Если эти суммы проходили через руки этого хмыря, то лучше бы ей с ним дело не иметь». «Он действительно из мафии?» — с почти детским ужасом спросил Реми. «Ты так говоришь, будто у нас тут такая мафия, вроде итальянской, с крестным отцом, с круговой порукой. У нас, друг мой Реми, тут мафии. Вот так, во множественном числе мафии. Это структуры, которые распространяются не горизонтально, семьями, как все остальные мафии мира, а вертикально, от уличных воришек до крупных политиков. Так что кто у нас не из мафии, тех легче сосчитать». «Алексей, знаешь что? Вызови мне, пожалуйста, такси. Подъеду-ка я сейчас к тому дому». Татьяна Гармаш-Роффе. Шантаж от Версачи. Роман.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
3: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
2: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
4: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
2: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
4: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
2: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
5: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
2: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет — само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
2: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
4: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
2: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
5: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
2: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
5: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
2: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
6: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала морская песня Владимира Мигули и Юрия Гарина. Ее исполнил ансамбль Черноморского флота. И, как вы поняли, а может быть и помните с прошлого раза, сегодня вторая передача, посвященная творчеству Владимира Мигули. Сегодня его песни будут петь разные исполнители. Итак, в начале 90-х годов Владимир Мигуля получил в центре Москвы для проекта работы с молодыми талантливыми музыкантами здание. И работал довольно долго с малоизвестными талантами молодыми. В тяжелые 90-е он устраивает благотворительные концерты, является одним из основателей благотворительного фонда «Щит и лира», который помогал многодетным семьям милиционеров и семьям погибших милиционеров. Но вернемся к песне. Сейчас прозвучит песня «Улыбнитесь, каскадеры» на стихи Андрея Дементьева. Когда-то это была очень популярная песня. Она прозвучит сейчас в исполнении вокально-инструментального ансамбля, а иногда даже говорят группы «Земляне».
1: На крутых поворотах машину бросает кювет, снова дух замирает, но прекрасней профессии нет.

в 1994 году на Владимира Мигулю было совершено покушение. Была взорвана его машина. Погиб водитель. Сам Владимир отделался сотрясением мозга. Говорят, что это произошло из-за того самого здания в центре Москвы. Кто-то, видимо, хотел завладеть этим зданием, оно было очень выгодно. Но еще до этой истории Владимиру Георгиевичу поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. И пережитый стресс ускорил течение этой и без того страшной болезни. Уже будучи прикованным к постели, Владимир Мигуля написал около 20 песен. В общем, работал до последнего. У него уже одна рука только работала, и он все равно продолжал что-то наигрывать, что-то сочинять. Сейчас давайте услышим еще одну из песен Владимира Мигули. Известная песня «Поговори со мною, мама» на стихи Виктора Гина. И песня эта звучит в основном в исполнении Валентины Толкуновой. Сегодня же хочу предложить нам с вами услышать запись Марии Кадряну, поскольку ее голос значительно реже звучит в эфире. Давайте с вами вспомним эту замечательную певицу. Итак, «Поговори со мною, мама» поет Мария Кадряну.

У Владимира Мигули долго не было семьи, никак он не мог создать семью. В общей сложности было 3 брака, 2 коротких, хотя в первом родилась дочь, а вот третий, самый длинный, его супругой стала Марина Мигуля, с которой они прожили вот до конца дней Владимира Георгиевича. У них родилась также дочь, также Владимир Мигуля воспитал и удочерил дочь Марины от первого брака. Владимиру Мигуле было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Не стало певца и композитора в начале 1996 года. Ему было всего 50 лет. Но в людской памяти остались песни, написанные Владимиром Мигулей, и его голос. А в завершении программы прозвучит песня Владимира Мигули на стихи Сергея Абрамова «Травы детства». Ее исполнит в собственном сопровождении на гитаре и скрипке Виктор и Любовь Анисимовы. Не путайте с песней «Травы детства», которую пели Верасы. Это другая совершенно песня других авторов. А мы слушаем «Травы детства» Владимира Мигули. Желаем вам всего доброго. До новых встреч.

0: Московского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
1: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, скобочка, в Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
2: С тактильным материалом.
1: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
0: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
2: Да. Я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
0: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
2: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
0: Я даже не заметила разницы в целом и там
2: ощущается, да, что, где границы заканчиваются.
0: Да, да.
2: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
0: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
3: Конечно, думаю, что это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
4: И Галина Ефрусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
2: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
3: Да.
0: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания «Музеон». Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
5: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лепки. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там, пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом круге, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
6: А на ручном режиме?
5: Нет, там нет ничего, ни электричества.
6: Поставьте, покрутите.
5: Да, поставьте.

0: И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то, можно, да, можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
1: Вот это что-то да, крутится. Да. Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
0: Да. Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем. Но думаю, что глина делают точно так же. Вот брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
1: Но глина вращается?
0: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
2: Большой интерес вызывает античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археологией увлеклась только выйдя на пенсию.
3: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древнего человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарильнага, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, той стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. Уже первое занятие очень много дало.
4: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
3: А я преподаватель.
4: А чего, если не секрет?
3: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему развития института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но потому что их время дает выбор. Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении, я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
2: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
5: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты. И вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так как бы Центиме ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании, бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией Камерата, в которой проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмом, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия, программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием — это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
2: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандана Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
6: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений – представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому, в 1721 году рассчитывал получить работу при его дворе, но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре концерто гроссо. В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха, хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка», излишний дословный перевод жанра скерца, последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккала, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккала, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждали новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнут на встрече директора «Оно мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в гостях Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. Привет, ребята.
4: Всем здравствуйте.
3: Привет. У моих гостей в это лето появился необычный, очень интересный опыт. Этот опыт напрямую связан с теми несколькими передачами о рыбалке, которые мы делали с Игорем. Я очень надеюсь, что ребята сегодня поделятся с вами вот этим вот необычным своим приключением, связанным с ловлей рыбы. А с чего все началось, ребят?
5: Мне очень давно хотелось съездить на рыбалку, просто не было компании, с кем можно было съездить на рыбалку и получить такое удовольствие, которое мы получили в этот раз. Самостоятельно во взрослом возрасте я никогда не ездил на рыбалку, не рыбачил. Но когда был маленький, мы с отцом рыбачили, это было в Казахстане, Гурьев, город, который сейчас называется Атырау. Там происходило все таким образом. Я просто-напросто ходил, утром рано вставал с ним, 4:30 в 5 часов мы ходили на речку Урал, вот, и я, собственно, там рядом с ним сидел, он закидывал удочку, донка называется, вот, ну и, соответственно, сидели, ждали, пока клюнет. Ловили мы там в основном сазана. Когда я познакомился с Игорем, он начал рассказывать о том, что он рыбачит. У него есть опыт рыбалки вслепую. До того момента, как он ослеп, он был рыбаком заядлым, как он рассказывал. И я так понял, что он не забросил этим заниматься и после того, как потерял зрение. И я, что называется, обрадовался, что есть возможность, появилась возможность съездить в компанию порыбачить. Ну, я ему предложил, он согласился. Долго не ломался даже вроде.
3: Игорь, для тебя как вот эта рыбалка? Потому что я так понимаю, что эта рыбалка для тебя, ну, не в новинку, да, но нечто все-таки выходящее за пределы твоего опыта, да? Больше ты говорил про спиннинг, так я понимаю.
4: Значит, здесь мы окунулись в такую для меня новую стезю, скажем так. Платная рыбалка. То есть недалеко от дачи Евгения находится пруд, который предоставляет услуги по платной рыбалке. То есть что из себя представляет данный водоем? То есть это озеро, которое такими деревянными мостками разделено на множество квадратов. И со всех этих мостков, то есть они пересекают все озеро как бы целиком, можно, можно сказать, в любую часть этих квадратиков таких получишь словить рыбу. Соответственно, все это дело надо оплачивать. Вот, оплачивается, притом это разными способами, чуть далее к ним подойдем мы. Для меня не было до этого опыта платной рыбалки. То есть для меня всегда, раньше, помню, в детстве было понятие платной рыбалки, это когда ты заплатила, там водолазы тебе рыбку надевают на крючок твой, и все. Здесь мы ловили на удочку, которая называется фидер. Эта удочка выглядит, да, действительно очень похоже само удилище на спиннинг, то есть все, само удилище, катушка, плетенка, но на конце прикреплена кормушка, в которую забивается приманка.
3: А сразу такой вопрос, а где вы вот эту вот снасть достали? Это там вы брали или у кого-то из вас?
5: Ну, Игорек, как настоящий рыбак, привез свою удочку. Я взял в аренду там уже на месте.
3: А что за удочка такая? Что за кормушка? Что за заправка для нее? Вот подробнее можно это описать?
4: Само по себе удилище очень похоже на спиннинг. Само удилище, катушка, плетенка. На конце плетенки, которую у нас мы закидываем, крепится кормушка. Она похожа на что-то, нечто в форме яйца, только все из проволоки. То есть со всех сторон она прозрачная, продуваемая и так далее. То есть проволока, которая замотана просто вот в форму, кольцом в форму яйца.
5: Да,
4: такой
5: но
4: вот
5: это
4: овал.
5: Не тоненькая проволока, да, как можно представить, обычная тоненькая проволока, а это такая толстая, ну, Сколько диаметра, если в разрезе будет?
4: 2-3 наверное.
5: Да,
4: вот так.
5: То есть такая прочная проволока.
4: То есть и достаточно она между собой не имеет небольшую эту ячейку для того, чтобы внутрь можно было забить приманку. Приманкой, на самом деле, является, можно сказать, все что угодно, любая кашица, но поскольку мы приехали на платный водоем, где мы хотели, чтобы нам предоставили все услуги, мы купили приманку там. Стоила она относительно недорого, килограмм этой приманки стоил 200 рублей.
3: То есть вот это вот каша, да, как ты сказал, это вот 200 рублей за килограмм.
4: Да, притом самое интересное, что продавец... Он же, наверное, самый профессиональный рыбак, который там администратор пруда, так назовем его. Долго ходил, выбирал, говорил, так, банановый, так, апельсиновый, такой-то еще. Говорит, о, дай-ка я вам дам конопляную приправку. Ну, думали, может, веселее будет эта рыбалка от этого. Так-то, в общем-то, оно и получилось. Приманка заключается, то есть просто порошок, который разводится водой из этого же пруда, до консистенции пластилина. И вот забивается вот в эту кормушку, которую мы описывали выше, то есть просто плотным таким слоем внутрь все-все-все забивается.
3: Все вот это яйцо, да?
4: Да.
3: Изнутри. Хорошо, раз мы сказали о стоимости приманки, тогда в аренду удочку взять, сколько это будет стоить?
4: 300 рублей стоила удочка, от Евгений брал. Вот. Что касается, кстати, цен на саму рыбалку. Жень, ты помнишь?
5: Да, что называется, есть несколько тарифов. Вот я, к сожалению, времени не знаю. Ну, давайте просто скажем, что там есть определенное время, за которое ты платишь 2000, да?
4: Там с 6 до 10 вечера оно было.
5: Да, где-то так. Платишь 2000, тебе показывают, где ты за эти 2000 должен ловить рыбу. Все, что ты поймал, ты уносишь с собой и, соответственно, не платишь ничего за то, что ты поймал. Есть...
3: Безлимитный, да?
5: Ну, можно сказать, безлимитный, да. Есть другая цена, там с 6 утра...
4: До 2 дня, кажется, до 2.
5: Да, ну, до обеда, грубо говоря, 1500. Опять же, тебе показывают место, где ты должен рыбачить за эту цену. Ну и, соответственно, все, что ты поймал, ты уносишь с собой.
3: Я правильно понимаю, это другой квадрат уже пруда, вот, другие мостки, да, грубо говоря?
5: 1500, 2000, это все одно и то же. Только зависит от количества времени, сколько там будешь сидеть.
3: Так.
5: И есть еще два тарифа. Один тариф VIP и другой, потом мы уже выяснили, вот, что есть чистый VIP. За VIP ты платишь 500 рублей. И находишься там целый день. Причем ты можешь уйти, вернуться обратно после обеда, например, показать путевку, что ты вот заплатил за такой тариф, и продолжать ловить дальше рыбу. Но заплатив 500 рублей за этот VIP, да, с одной стороны, кажется, дешевле гораздо, чем вот предыдущие тарифы, здесь есть некий такой подвох. За то, что ты поймал, ты должен заплатить. Здесь получается 1 килограмм рыбы стоит 190 рублей.
3: Угу.
5: Вот. Ну и чистый VIP есть. Я, к сожалению, не знаю, сколько он стоит, потому что мы выяснили об этом позже. Но мы заплатили деньги за VIP. Нам показалось, что это для нас в данный момент гораздо лучше будет. Вот. Угу. Мы надеялись поймать, конечно, с Игорем.
3: Ну, первая проба, да, поэтому решили, что вот 500 рублей это достаточно.
5: Да.
3: Кстати, вот я так тоже такой вопрос задам. Может быть, он станет показываться, но на всякий случай. Вы вдвоем пришли и отдали 500 рублей, да? У вас могут быть трое, четверо или с носа, что называется?
5: Каждая путевка стоит 500 рублей.
3: Угу. Вот.
5: Ну, можно даже немножко отмотать назад, да, и начать о том, как мы туда, в каком составе мы туда пришли. Во-первых, мы туда пошли не одни, потому что я там ни разу не был на этом пруду. Вот, соответственно, я не имел представления, как до него добраться. Мы поехали с моим отцом туда, вот, на машине. Мы туда приехали, вот, мы вдвоем с тростями, и папа нас туда завел. Вот, мужик, как мне показалось, слегка удивлен. Даже если сказать, что слегка, это, наверное, будет... Да, он был очень сильно удивлен, увидев нас двоих слепых. Как мне показалось, на несколько секунд даже, наверное, дар речи потерял.
4: Да, потом он поприветствовал нас и сказал, ну, вы знаете, сегодня плохо клюет.
3: То есть были какие-то вопросы, да, к вам возникли все-таки, я так понимаю?
5: Ну, он очень сильно себя держал в руках. Мне кажется, все вопросы, которые он хотел задать, он решил не задавать. Вот это вот его замешательство там некоторое время, и все, дальше он как бы... Да, кстати, может быть, еще он понял, что мы... действительно немного знаем что-то о рыбалке, он понял после того, как Игорь стал говорить, что вот нам в данный момент нужна вот такая вот удочка, и даже правильно назвал эту удочку. Да, фидер. Угу. Вот, потому что в этом пруду на самом деле водится разная рыба. Да? Там вводится карп, вводится окунь, щука, сом,
4: лещ.
5: Карась, лещ.
4: Ох, и ты, даже осетр нам сказали,
5: что есть. А, даже осетр даже есть. И вот для того, чтобы как бы ловить определенный вид рыбы, да, нужна определенная удочка.
3: Так, хорошо, вот это уже интересно. Тогда почему, Игорь, ты выбрал вот этот самый фидер?
4: В тот момент нам надо было сделать выбор, да, что мы будем ловить. Щуку сказали поймать тяжело, то есть то, что на спиннинг, то, что я, скажем так, люблю, потому что очень большая кормовая база для рыбы в этом пруду, для хищника. И поэтому щука сыта, и, ну, не будет она очень хорошо ловиться. Поэтому для нас остался выбор лещ и карп, самое распространенное. На сетра мы не рассчитываем, сама поймать тяжело. Значит, лещ ловится чаще всего на поплавковую всю же удочку, то есть следить за поплавком, когда будет поклев и так далее. То есть это тяжело для нас. Поэтому выбрали выбор с удочкой вот этой системы фидер, потому что проще почувствовать поклевку. Здесь не надо визуально следить за удочкой, здесь достаточно чувствовать просто удилище, которое ты держишь в руках. Поэтому мы именно остановили свой выбор на этом.
3: Так, ну хорошо, вот вы пришли, оплатили путевки, получили снаряжение, у тебя было свое, да, и пошли вас, проводили, так понимаю, на мостки. Или это папа делал, или вот сотрудники?
5: Да, кстати, по поводу оплатили. На самом деле мы еще выяснили о том, что там для инвалидов есть скидка.
3: А, льготы какие-то, да?
5: Да, скидки, есть льготы. Что-то. То есть нам путевка на двоих обошлась 500 рублей, 50% скидка. То есть ты показываешь справку интересно. О том, что ты являешься инвалидом.
4: Желательно ксерокопию, потому что они ее забирали, чтобы да. для отчетности.
5: Ну, в этом месте, да, они хотели ее забрать. Она им нужна, потому что он говорит, что управляющий приедет, и я должен ему показать бумажные документы о том, что вот действительно есть льгота.
3: Угу, великолепно, но это очень неплохо, 50%. И вот что же действительно произошло дальше? Вас проводил твой отец, Жень, или вы сами как-то там
5: да,
3: добрались?
5: Нет, нас проводил отец. Собственно, он с нами там и находился. Ему тоже было интересно этот процесс. Тоже, наверное, было интересно понаблюдать за слепыми, как они будут ловить рыбу.
3: Как будут справляться, да?
5: Да.
3: Ну вот вы попали на точку. Вот пока мы на этом остановимся, да, и вернемся к нашему разговору спустя некоторое время.
6: Вновь и в мороз шутку серьёз. С вами всегда Радио ВОС.
3: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии я постоянно ведущий программы Максим Петров и мои гости Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. А остановились мы на том, что ребята добрались до точки на пруду, где можно было уже непосредственно ловить рыбу. Хорошо, вот это вот... Кашу, как вы сказали, вы разводили на месте, да, уже на мостках?
4: Да.
3: Там можно посидеть или там нужно стоять?
4: Что... Там была лавочка, то есть мосток достаточно широкий, наверное, метра полтора шириной. То есть на нем даже стоит такая лавочка, ну, бревнышко, которое лежит еще на двух маленьких бревнышках, скажем так. То есть можно было присесть, можно было стоять, как это удобно было. Соответственно, никаких заграждений нету, то есть, ну, ни перил, ничего. То есть открытые мостки, да, просто по всему пруду. Нам сказали, что мы должны ловить... Вот здесь, с формулировкой «вот здесь». Ну, как вот здесь мы поняли, мы так и ловили. Вот.
3: Так, ну, то есть, грубо говоря, махнули вперед, да?
4: Ну, практически. Давайте. То есть, чтобы друг другу не мешать, мы решили разокинуть я, скажем так, за спину себе, потому что сзади у меня тоже пруд, а Женя вперед. Кстати, еще не сказали, что помимо вот этой вот кашицы, которая приманка используется для рыбы, на сам крючок нанизывается еще просто зернышки кукурузы.
5: Да, кстати, я был очень удивлен, когда узнал, что в настоящее время, оказывается, рыба такая стала избавленная, ей подавая кукурузу. Потому что, опять же, вот вспоминая, когда мы ездили в Казахстан и ловили там сазана, там приманка была простая. Там просто-напросто замачивали хлеб с маслом, с растительным, там ваты даже какой-то добавили, но точно не знаю, там еще чесночка для запаха, потому что говорили, что якобы это хорошо приманивает рыбу, то есть ловили на хлеб, да, на крючок насаживали этот хлеб таким образом, чтобы вот этот крючок, он был спрятан в хлебе. Такая грушка маленькая получалась. А здесь я, конечно, был очень удивлен, что, оказывается, в настоящем...
3: Современная рыба, свои вкусы, кукуруза. Может быть, какая-то...
5: Причем определенные фирмы,
4: То есть нет, самая обыкновенная кукуруза в консервных банках, которая во всех супермаркетах продается.
3: Брали с собой, знали об этом.
4: Да, это брали с собой, да, знали об этом.
3: Так.
4: Женя закидывал вперед, я закидывал назад. Притом так несколько раз закидываешь, через какое-то время приходится вытаскивать свою снасть, потому что кашица, которая вот в этом у нас находится в кормушке, она все же размокает и расплывается. То есть она вымывается из этой кормушки. Вообще сам принцип, для чего этой кашице нужен. То есть создается такое облако из микрочастиц вот этой вот каши, это облако чувствует рыба, и как бы стайка приходит в это место. Соответственно, дальше она начинает все подряд собирать, и на дне находит твой крючок с кукурузы и должна его съесть.
3: Техника забрасывания такая же, как у спиннинга.
4: Такая же, как у спиннинга, да.
5: А какая у спиннинга?
4: Через голову, через бок, просто бросок хлесткий вперед, чтоб летело. Здесь, конечно, есть некоторые моменты, как раз-таки то, что к чему я не был, наверное, готов. Хоть опыт рыбалки присутствует достаточно обширный, но вот расстояние до этих мостков, которые передо мной, слева от меня, сказать никто не мог. Ну так, хоть папа и был, а Женя рядом с нами, но просто в голову не пришло задать вопрос, а как? Он говорит, ну кидайте недалеко.
5: Вперед.
4: Вперед недалеко. Ну, недалеко вперед — это понятие очень сильно растяжимое, поэтому при очередном моем забросе я попал в соседнего рыбака. К нему на мосток, скажем так.
5: На самом деле это было в леве, я так понял, потому что там же, ну, как вот Игорь говорит, квадратиками, да, и он попал вот в левую сторону этого квадратика. Но мне на самом деле кажется, Игорек там втихаря где-то как раз этой кашицы-то попробовал, ему стало весело. Думаю, дай-ка я буду забрасывать в разные стороны, может быть, где-то все-таки клюнет рыбу, потому что все-таки обидно было уходить без рыбы.
4: Вот. Женин папа...
3: Проблем не было, я надеюсь.
4: Женин папа пошел доставать мой крючок, потому что он зацепился, естественно, там. Угу. Вот. Было слышно, как тот рыбак говорит, ну вы им скажите, ну пусть они сюда не кидают. То есть, видимо, тот понял, что не очень такие зрячие люди пришли. Но страстями редко кто ходит, наверное, рыбу ловить.
3: Ну да.
4: Нам даже сказали, что рыба выплывала, потому что сплескалась очень сильно, но посмотреть, видимо, кто-то там... По своей внутренней связи им сообщили. Пойдем посмотрим, посмеемся.
5: Да, рыба тоже была удивлена. И сзади вот мостка там выплывала, смотрела. Говорит, смотри, какие рыбаки пришли интересные сюда.
3: В общем, я так понимаю, что вы очень весело провели время,
4: спустя
3: да?
4: Спустя пару часов пришел к нам администратор пруда поинтересоваться нашими делами. То есть, ну, видимо, его тоже этот вопрос очень сильно волновал, как это будет. Ну, как раз-таки он увидел, что я ловлю не там, где он сказал... ловите вот здесь.
3: А как же так?
4: Вот. Я ловил, оказывается, в чистом ВИПе. Вот про который Евгений говорил до этого. Ну, на самом деле, я тоже ничего не поймал там. Поэтому что в чистый ВИП, что обычный ВИП, разницы не было. Возможно, кстати, может быть, другая рыба там водится или что-то, и, скорее всего, под мостками стоит какая-то сеть, из-за которой рыба не переплывает из одного в другой вот этих квадратов, скажем так. Но это предположение, это непроверенный факт, скажем так.
3: И долго вы рыбачили? Сколько часов у вас на это ушло?
4: Часа 4, наверное, точно.
3: То есть
4: мы приехали туда где-то к 6:30 утра. То есть у нас, на самом деле, очень с погодой не повезло. Было действительно очень холодно, и шел дождь. Но мы, как мужественные рыбаки, сидели, мерзли, ничем не согревались, вот, а просто пытались поймать обед для семьи. На самом деле, поймать ничего не удалось. Поклевки были у Евгения особенно.
3: А почему вот поклевка была, а почему не удалось там?
4: Ну, может быть, неправильно подсек, может быть, не успел подсечь. Бывает, что не каждую шпаклевку вытягивает рыбак. Это что же... Поклевка есть, да, подсек в другую сторону, не знаешь же, с какой стороны рыбка-то подплыла к твоей наживке.
5: Ну и рыбка сейчас стала опять же умная, она аккуратненько съедает эту наживку.
4: Карп, конечно, чувствуется, когда он клюет, то есть действительно он такой удар мощный идет, поэтому было, но не удалось.
3: Может быть, было... действительно мощная поклевка была, да?
5: Да, потому что карп, опять же, да, карп — это не хищная рыба, у него зубов нет. И он, когда начинает клевать, он эту наживку, он ее засасывает просто.
3: Ух ты.
5: Вот, поэтому...
4: Ну, получается, да, по спиннингу у тебя удар идет такой, да. То есть прям... сильно дергается.
3: В итоге, к сожалению, вы уехали пустыми, да, но я так понимаю, все-таки получили удовольствие.
4: Понимаешь, рыбалка в том-то и заключается, что, конечно, когда ты ловишь, ты получаешь действительно еще больше удовольствия. Ну, не каждая рыбалка заканчивается уловом и добычей, да, то есть часто возвращаешься с пустыми руками, но здесь уж ничего не поделаешь, это такой, не каждый охотник действительно приходит с дичью домой, поэтому получили удовольствие, я считаю, ну, я большое это точно получил. Вот, наверное, Евгения спросить, поскольку у него был, это, скажем так, первый опыт уже в таком сознательном возрасте взрослом.
3: Как же?
5: Да, конечно, я удовольствие очень большое получил. Не совсем хотелось уходить без рыбы, потому что, на самом деле, рыбаки там были, и действительно, несмотря на то, что нам сказали, что клев сегодня плохой, рыбу ловили. Да, и обидно, конечно, после того, когда поклевка действительно была, не получилось поймать рыбу. Но удовольствие действительно мы получили, я думаю, и получили удовольствие те люди, которые находились там.
3: Ну, они, по крайней мере, увидели что-то необычное. Mm-hmm. Хорошо. Какие вы советы могли бы дать тем, кто пойдет по вашим стопам?
4: На самом деле, уже потом, спустя некоторое время, мы так с Женей разговаривали, анализировали, почему те ловили, почему мы не ловили. На самом деле, мы нашли ответ на этот вопрос. Все заключается в том, что вот такой способ ловли необходимо закидывать примерно в одно и то же место, чтобы то облако от кашицы, которое создается, оно было в одном месте. То есть, получается, мы сейчас закинули, там облако стоит, рыба туда приплыла, мы вытащили свою кормушку, да, с наживкой, засунули заново кашицу и кидаем в другое место. Пока рыба сюда перемещается, мы опять теряем вот это место. Если кидать в одно и то же место, там будет действительно стоять, наверное, стая, косяк этих рыб, да, и действительно тогда может рыбалка быть более удачная. А на самом деле надо знать еще дно водоема, потому что рыба будет больше, вот это карп, ближе ко дну, где похолоднее. И если, например, ты знаешь, что перед твоим мостком действительно глубоко, то можно попробовать. Это не факт, что это будет панацея, что это действительно получится, но можно просто практически не закидывая, просто перед собой держа снасть, на дно опускать кормушку с приманкой и пробовать ловить как бы из-под себя, скажем так.
3: Угу.
4: По крайней мере, мы тогда сами убедимся в том, что мы закидываем, ну, в одно и то же место более-менее подаем. То есть здесь не надо прям такую точность, как бы, да, там, до миллиметра выверять все. Но, тем не менее, чтобы там хотя бы, не знаю, там, в 4 квадратных метра там в этот кусок так попадать стараться.
3: Могу ли я из этого заключить, что такая рыбалка для незрячего менее удобно, чем рыбалка со спиннингом?
4: И да, и нет. И да, потому что действительно, вот когда ловишь со спиннингом, можно кидать куда угодно, да. Но опять же, почему нет? Кидать угодно спиннинг можно, да, когда у тебя открытый водоем настолько, что там у тебя впереди там 100 метров пустоты. А у нас на самом деле в Подмосковье, например, такое тяжело, наверное, встретить такое место. И озеро то же самое, потому что все равно могут быть и соседние рыбаки, противоположный берег, какие-то коряги и так далее. То есть все равно есть какая-то сложность как бы с тем, чтобы это делать. Поэтому и да, и нет на твой вопрос я отвечу, Максим.
3: Ну, я так понимаю, Жень, у тебя, наверное, тоже какие-то есть советы для наших радиослушателей.
5: А если вы собрались на рыбалку, то вечером надо ложиться вовремя спать. Вот, потому что очень рано на рыбалку вставать, конечно, очень трудно. Мы встали только из-за того, что очень сильно хотели порыбачить. Конечно же, когда собираетесь идти на рыбалку, нужно одеваться по погоде. Мы как-то не задумались на эту тему, но потому что как бы, начало лета, мы подумали, что как бы, холода давным-давно отступили, и так холодно, как на самом деле было, не будет. Поэтому всегда нужно одеваться по погоде для того, чтобы, опять же, не уйти раньше времени с рыбалки и не испортить таким образом себе удовольствие.
3: Давайте попробуем кратко резюмировать все, что вы нам рассказали. Значит, можно получить удовольствие, можно незрячим ездить на платную рыбалку. Наверное, немножко нужно послушать наши передачи, чтобы хотя бы представлять себе в общих чертах, как можно ловить, чтобы, ну, показать, видимо, администрации, что вы хотя бы что-то понимаете в этом процессе. И в итоге еще раз цифры. То есть получается 2 раза по 500 и 300, насколько я понимаю, минус 500, да, это скидка, которую сделали по справке. Да?
4: Да. То есть, плюс наживка 200,
3: плюс
4: приманка. Потому что дома не будет каждый человек себе держать, хотя можно сварить просто дома, действительно, купить килограмм крупы, сварить из него кашицу тоже такую, как бы
5: густую.
4: Густую достаточно, и взять с собой. Будет та же приманка. Будет ли она работать на этом пруду? Но здесь вот действительно это неизвестно, поэтому, выбирая ту приманку, которую нам дали, мы полагались уже на опыт вот этого администратора.
5: Да, опять же, если здесь приманка такая существует, значит, рыба к ней привыкла. А может быть и наоборот, да? То есть вы пришли со своей приманкой, там что-то где-то у кого-то услышали какой-то секрет, да? Либо у вас там из поколения в поколение рыбаки были, передают секреты. Вы сделали такую приманку, на которую с большим удовольствием будет приходить рыба. А та приманка, которая существует здесь, им просто-напросто уже надоело.
4: Угу. Кстати, про траты я вспомнил. У Жени получился зацеп, видимо, за что-то на дне зацепился крючок. То есть вытянули, на самом деле, кормушка осталась на месте, крючка не было. То есть крючок ушел, да. Вот это стоило 100 рублей, этого же администратора, чтобы просто поменять, как бы, да. Ну, здесь, опять же, можете просто с собой крючки взять. Там набор крючков стоит те же, ну, недорогих, как бы, там тоже 100 рублей можно купить их, и все.
3: 1100 и кукуруза, да? Я так понимаю.
4: Ну, банка кукурузы, да.
3: Да. Ну, если бы у вас не было справки, было бы, значит, 1600, я так понимаю. А, ну у тебя еще своя удочка была, да?
4: Да, так, я не брал.
3: В общем, по максимуму давайте считать 1900 где-то, да? И это на весь день.
4: В общем-то, да. Ну, это если мы ничего не поймали. Поймаем мы,
3: да,
4: а мы еще бы не остановились. Угу. Просто, как говорится, одна поймала, значит, тут рыба есть, значит, надо ловить. Вот поэтому, ну, наверное, мы рано или поздно остановились, конечно, но тем не менее, то есть еще надо и учитывать, что карп вытаскивали достаточно крупного, то есть, ну, килограмм-полтора он точно был, вот то, что, которые соседи вытаскивали рыбины. То есть вот действительно вот такой вот вес надо тоже иметь в виду.
3: Ну, в общем, на кармане примерно нужно иметь около там 3000, да, чтобы свободно, без проблем, вдвоем так провести время.
4: Да.
5: На рыбалке.
3: Да, и вот это на весь день развлечений. Отлично. Большое вам спасибо за историю, за такой интересный подробный рассказ. Я думаю, и вам, уважаемые радиослушатели, эта тема была интересна. Если у вас остались какие-то замечания, предложения, вопросы, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
4: Хорошего дня всем.
5: Да, зовите еще, мы расскажем, как ходить за ягодами, грибами, как охотиться на девчонок и так далее.
3: Всем до свидания.
2: Бытовой вопрос.
7: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
8: Актуальное интервью на Радио ВОС.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
10: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
11: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Тулуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организацией почти со всеми другими артистами. Да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
10: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
11: На самом деле много чего мы уже реализовали, начиная вот как раз со дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилима, приехали тоже в Братск, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. И мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
10: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих, какие мероприятия готовитесь и какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
11: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии, это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область, для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето, да, получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
10: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
11: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
9: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутска.

0: Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

a state of mind, it's a fact of life. You see what I mean?

Сегодня мы вспоминаем любимую няню Александра Сергеевича Пушкина Арину Родионовну Яковлеву, женщину, которая стала первой музой поэта.

0: Дар Пушкина – это дар Божий. Можно здесь и остановиться. Но если мы, простые смертные, попытаемся найти доступное нам объяснение этому феномену, то вспомним, что у нашего гения было много учителей – Сумароков, Ломоносов, Державин, Жуковский познакомили его с русским стихосложением. Были и французские поэты, которыми он зачитывался в детстве. Им обязан он особой легкостью стиха. Повезло ему и с ближайшими родственниками. Его дядя Василий Львович был известным стихотворцем. В его доме поэзия звучала всегда. И появился на свет он не просто в дворянской семье с 500-летней историей. Пушкины принадлежали к узкому кругу образованной аристократии. Поэтому европейскую культуру он впитывал с детства и очень рано достиг ее вершины. Но народным, русским гением ему помогла стать простая крестьянка, его няня Арина Родионовна, судьбою посланное ему живое воплощение русского духа. Это ее народная культура стала для молодого Пушкина откровением, и он заговорил, запел, как выражались в его время, уже другим языком. Языком, на котором говорим и мы с вами. Лучшего пока никто не придумал. Привязанность Пушкина к няне так бросалась в глаза, что Анна Керн, которой поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение», уверяла, что по-настоящему любил он только свою музу и свою няню. Звали няню Арина Родионовна Яковлева. Она выкормила, воспитала и трепетно оберегала на протяжении всей жизни своих, как она говорила, пушкинят – Ольгу, Александра и Льва. Саша был ее любимым пушкиненком, а она стала его единственной мамушкой. Родилась Арина Родионовна 21 апреля, если считать по новому стилю, 1758 года в деревне Суйда Петербургской губернии. Когда Арине исполнился год, Суйду и прилегающие деревни с людьми купил прадед Пушкина, воспитанник Петра Великого, араб Абрам Ганнибал. В 23 года, выйдя замуж за крестьянина Федора Матвеева, Арина переехала к нему в село Кобрино, которым владела любимая бабушка Александра Сергеевича, Марья Алексеевна Ганнибал. После рождения Ольги Арина Родионовна была взята в семью Пушкиных, и с этих пор жизнь пушкинят стала ее жизнью. Она единственная из близких разделила с юным Пушкиным и его Михайловское заточение.
1: «Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне. Скучно, да нечего делать. Вечером слушаю сказки моей няни. Она единственная моя подруга, и с нею мне не скучно», —
0: писал Александр Сергеевич Пушкин из Михайловского. Образ няни живет и в Дубровском, и в Евгении Онегине, и в одноименной опере Петра Ильича Чайковского –

0: Поэт, которому легче было выражать тончайшие оттенки чувств стихами, чем прозой, не посвятил ни одной строчке ни матери, ни отцу. Зато образ Арины Родионовны прошел через все его творчество.
1: Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасную грудь.
0: Быстрая, несмотря на изрядную полноту, очень подвижная, она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой веселая собутыльница. Друг Пушкина и сосед его по имению, поэт Николай Михайлович Языков, также воспел в стихах Свет Родионовну.
1: Как сладостно твое святое хлебосольство нам баловало вкус и жажды своевольства. С каким радушием, красою древних лет, ты набирала нам затейливый обед. Ты занимала нас добра и весела, простородавних бар пленительным рассказом.
0: Со своим воспитанником няня обращалась запросто, называя его то на «вы», то на «ты». «Многолюбящая вас ваша Арина Родионовна», подписывала она свои письма к Александру Сергеевичу, когда он поселился в Петербурге, и добавляла наставительно: «За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится».
1: «Знаешь мои занятия»,
0: – писал Пушкин брату.
1: «До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма».
0: Со слов няни, рядом с черновиками «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова» Александр Сергеевич записывает 7 сказок, сравнивая эти прозаические строки с отделанными, позже переложенными в стихи сказаниями, можно проследить, как поэт обрабатывал фольклорный материал, выбирал, менял, то выдумывал подробности, то перебрасывал их из одной сказки в другую, то почти дословно передавал стихами слышанное от Арины. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Как бы я была царицей, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Как бы я была царицей, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Как бы я была царица, — третья молвила сестрица, — я бы для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбираетесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». Нянина память хранила семейные предания Ганнибалов и Пушкиных, обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет свое обилие и гибкость. Следя за ее распевами, Пушкин опускался вглубь русского языка, русского народного гения. Даровитая старая песенница помогла своему по-европейски воспитанному любимцу стать великим русским народным поэтом.

дар неистощимой сказочницы Пушкин передал в песне. Да еще ее помянем, сказки сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины? Слушать так душе отрадно, кто придумал их так складно? И не пил бы, и не ел, все бы слушал да глядел. Именно ей посвящено стихотворение, которое знает каждый русский. Стихотворение «Зимний вечер», ставшее романсом.

0: Арина Родионовна была не только рассказчицей, но и талантливой слушательницей, первой слушательницей всего, что им было написано в Михайловском.
1: И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей.
0: Давайте вернемся к меткому и умному высказыванию Анны Петровны Керн и добавим, что музы Пушкина с течением времени сменяли одна другую. И только самой первой он остался верен навсегда – своей мамушке.
1: Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал во дни моей весны. Являлась ты веселую старушкой и надо мной сидела в шушуне. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила.
0: Арина Родионовна умерла около 1828 года в семье Ольги Пушкиной в замужестве Павлищевой. Почти 10 лет спустя, за 2 года до собственной гибели, Пушкин вернулся в Михайловское. И первое его воспоминание опять о ней, его милой мамушке. «Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни утренних ее дозоров, и вечером при завывании бури ее рассказов, мною затверженных от малых лет, но никогда не скучных. Когда из героев нашего рассказа уже никого не было в живых, в 1881 году на Пушкинском празднике добрым словом помянул Арину Свет Родионовну Иван Сергеевич Аксаков. Блистательный, прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных не стыдился всенародно в чудесных стихах исповедовать свою нежную привязанность к мамушке, няне, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу. Так вот, кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта. Это простая русская деревенская женщина, точно припав к груди матери земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа. Да будет же ей, этой старой няне, и от лица русского общества вечная, благородная память.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице.

0: улица города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
3: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею» в общем-то шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
3: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
4: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
3: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
4: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
3: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
4: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
5: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» под адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам: матрешка, джаккола, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе — «Алеша», третье — «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккола, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждались новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у меня гости не простые, не с улицы, можно сказать, не гости, а свои люди. Это Геннадий Карцев со своей супругой Ларисой.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Всем привет, дорогие друзья.
2: Уже 6 лет вместе эти люди, о которых, можно сказать, друзья, прекрасен ваш союз. Вот, занимаются, значит, театральный дуэт у вас, да, вы говорите?
3: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
2: «Совпадение». Ну, совпадений не бывает, наверное. А в данном случае звезды совпали, что встретились такие творческие люди вместе, да, Гена?
3: Ну да.
2: А вот, сейчас, прежде чем мы что-то послушаем из ваших произведений, расскажи, пожалуйста, когда вот вы... Потом мы о вашей встрече поговорим отдельно, но как пришла идея делать радиоспектакль? Или какие-то вот такие постановки? Когда вы к этому пришли и как начали реализовывать?
3: Мы с Ларисой сначала реализовывали конферанс сборных концертов, потом нам оказалось скучно. Мы начали делать уже совместные творческие номера с ней вместе. Потом все это дело переросло в сольные программы. Но сольные программы и творческие номера, они все-таки ограничивают в своем, как бы, ну, имеют рамки, которые нам тоже оказались тесны. К тому же Лариса, она является не только, как говорится, прекрасным исполнителем стихов, актрисой, она еще и имеет возможность писать.
2: Такой, сценарист.
3: Да, сценарист. Она пишет статьи, то есть до этого она писала статьи, а после всего также она писала сценарий к концертам. И мы решили замахнуться на спектакли уже, на сольные спектакли, на дуэтные спектакли. И все спектакли, которые вот у нас уже вышли к настоящему времени, они принадлежат ее перу.
2: Здорово. Скажите, пожалуйста, вот, Лариса, скажи, как у тебя вот этот вот дар сценариста проявился? То есть ты когда почувствовала, что ты можешь писать? Потому что не каждый сможет написать сценарий, например, для спектакля или для какого-то события написать сценарий. То есть это очень ответственно, очень важно. И когда ты почувствовала в себе силы и интерес к этому, можно вспомнить?
4: Ну, на самом деле, у меня интерес и, ну, некоторая возможность, способности проявлялись еще в школе. Просто проявить возможности эти в полной мере, ну, обстоятельства так складывались, что не получалось. А вот я, насколько помню, я еще в школе, ну, нужно сделать там монтаж, композицию какую-то к празднику, к определенному. У меня это начало проявляться где-то в 6-7 классе. Я там компоную стихи. Вот когда была возможность, я этим занималась. Но потом были другие задачи, учеба, там жизненные задачи другие. Как-то вот не было обстоятельств. Потом этих обстоятельств стало чуть больше, они стали чуть более благоприятны, но все равно такие вот ограничивающие рамки были. А вот когда мы встретились с Геной, это действительно было совпадение. Вот здесь вот, наверное, способности наши каждого вот проявились в более полной мере, в том, что мы могли заниматься этим вдвоем и дополнять друг друга. То есть у меня такую литературная часть, сценарная часть и театральная часть, у него вокальная часть в большей мере. Хотя мы сейчас уже немного проникаем, мы заходим на территорию друг друга, но у нас это теперь общая территория. То есть я подпеваю где-то.
5: Здорово.
4: Он читает тоже. И читает, и, ну, как актер.
5: Ну, у Геннадия давно был хороший голос.
4: Вот он как именно вокалист.
5: Нет, я имею в виду, что он всегда говорил красиво. Он же мероприятия проводил, мне приходилось присутствовать. Вот когда какие-то в КСРК проходили мероприятия, Геннадий был ведущим, да, несколько раз Геннадий?
3: Да, у меня это было, но тоже, когда мы начали вместе вести, я понял, что вместе-то вести удобнее. И сейчас я, например, как ведущий один на сцене, да, я себя не представляю, потому что, когда мы находимся вместе на сцене, мы чувствуем поддержку и подстраховку друг друга, потому что на сцене бывает разное, то слова забудешь, то еще какие-то непредвиденные обстоятельства происходят. И у нас как-то получается так на интуитивном уровне друг друга ловить и выручать в каких-то ситуациях. Кстати говоря, поделюсь, вот эта вот сценарная работа Ларисы, она сочетает в себе не сценарная работа, а Лариса, она сочетает в себе несовместимые, на мой взгляд, да, потому что по профессии она, по первой профессии она медик, и отработала практически до нашей совместной творческой деятельности массажистом, и сейчас, слава богу, вот у нас все совпадает.
5: Да, я вот слушаю и радуюсь за вас, и как все наши радиослушатели. Давайте послушаем что-нибудь из ваших совместных работ.
3: Я думаю, Лариса со мной согласится, потому что одна из наших первых программ называлась «Два крыла», и вот эту композицию, наверное, сейчас мы и послушаем.
5: Слушаем эту композицию в исполнении наших гостей на волнах радио.
6: Слова любви всегда бессвязны, они дрожат, они алмазны, как час предутренней звезда, они журчат, как ключ в пустыне, с начала мира и до ныне, и будут первыми всегда. Всегда дробясь, повсюду цельны, как свет, как воздух беспредельный, легки, как всплески в тростниках, как взмахи птицы опьяненной, с другою птицей сплетенной, в летучем беге, в облаках.
7: Пришла любовь ко мне,

над землей, и нежный голос твой мою любовь храня, все будет звать.

0: душа замирает внутри. За спиной у них появляются невесомые крылья любви. Всех влюбленных хранят от падения, сплетены, как ажурная нить. Очень важно, набравшись терпения, эти крылья навек сохранить.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Геннадий Карцев и Лариса, его супруга, сегодня в гостях у
2: нас. Лариса Овцинова.
1: Овцинова, да?
3: Да.
1: Угу, я думал, да-да. Значит, что хочу спросить. Вот мы сейчас прослушали вот музыкальная часть, какая-то драматургия, какая-то вот игровые моменты. То есть вот, Гена, как вот одно дело, ты певец действительно и ведущий, а другое дело уже, когда ты вживаешься в какие-то роли, да, и когда ты читаешь стихи и так далее. Вот тебе сложно было войти немножко в другой образ для тебя ранее, может быть, где-то закрыты как-то же на другую территорию, вот как вы правильно сказали.
2: Я до сих пор себя чувствую немного неуверенно. И, ну, на самом деле, образование, оно сказывается. Я по профессии вокалист, и актерская работа, как чтение стихов, драматические роли всегда были для меня далеки. И с помощью как раз вот нашего театрально-музыкального дуэта «Совпадение» я смог открыть для себя вот эту новую сферу жизни, да, в которую меня пустила Лариса, и реализовать себя не только как вокалист, но и как актер.
1: Я хочу у Ларисы теперь спросить. Лариса, вот трудно приходится, допустим, работать с Геной? Сначала, может быть, приходилось, были какие-то споры? Или он все-таки слушает здесь тебя, когда ты говоришь, вот это вот надо так, это так? Потому что, на самом деле, в какой-то степени на одно и то же произведение может быть разный взгляд немножечко. Бывают какие-то вот такие споры, которые приводят к истине? Или все-таки у вас как-то вот все-таки больше ты руководишь, наверное, как режиссер, как сценарист?
3: Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ну, начну с первого самого вопроса. Трудно или нет? Нет, не трудно. На самом деле, с первого нашего концерта мы почувствовали вот это какое-то единение, какую-то поддержку, какое-то вот действительно совпадение. Почему мы так
1: притяжение
3: дуэт назвали?
1: Да.
3: Ну и притяжение человеческое, и вот совпадение творческое. Так что совершенно не трудно. Разумеется, нет полного согласия, чтобы вот все было однозначно, вот совсем оба согласны. Бывают, но это не разногласия и не споры, это просто обсуждение. И, конечно же, нельзя сказать, что кто-то кого-то слушается, кто-то руководит. У нас действительно равноправие. Я соглашаюсь, если вижу действительно, что предложение Геннадия более
1: уместно,
3: творческие,
1: обоснованно, да,
3: выражают творческую составляющую. Он тоже со мной соглашается. Или как-то обсуждаем и приходим к какому-то третьему решению. Поэтому вот все это вот так происходит. И работать интересно, и работать не трудно совершенно. И работа может происходить на самом деле круглые сутки. Мы можем и вечером, и даже ночью о чем-то говорить, что-то обсуждать. И это, конечно,
1: дорогого
3: плюс
1: стоит, когда люди вот в семейной жизни, в жизни друг с другом, когда такое и понимание, и общность интересов, самое главное, общность интересов, к сожалению, не всегда встречается, потому что бывает, вот каждый творческий человек немножко тянет это дело на себя. Когда у вас такое, вот, как вы говорите, равноправие, это действительно уникально и очень дорого. Значит, все-таки, ну, как говорится, еще раз повторюсь, звезды совпали, что ваша встреча, вот это она во благо, и уже прошла испытание временем. Давайте сейчас еще послушаем какую-то вашу совместную работу, а потом вы расскажете нам о вашем знакомстве.
2: Ну, сейчас мы послушаем одну из первых наших совместных композиций. Она простенькая, как вы сейчас услышите. Это композиция на стихи Михаила Лермонтова и романс Дорогомышского «Мне грустно», и называется композиция «Портрет».
4: Как мальчик кудрявый резва, нарядно, как бабочка летом. Ничтожно пустые слова, в устах ее полны приветом. Ей нравится долго нельзя, как цепь, ей несносна привычка. Она уползет, как змея, спорхнет и умчится, как птичка. Таит молодое чело по воле и радость, и горе. В глазах, как на небе светло, в душе ее темно, как в море. То истиной дышит в ней все, то все в ней притворно и ложно. Понять невозможно ее. Зато не любить невозможно.
5: Мне грустно,

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, вот наши гости очень глубокие, очень любящие настоящее искусство. Сегодня нужно возвращаться к истокам настоящей литературы, потому что вот как раз и романсы, и то, что касается классической литературы и поэзии, сегодня, к сожалению, общество уходит куда-то, да, нас бросает в какие-то крайности, а вот Лермонтов, Пушкин, наверное, и многие другие классические, то, что раньше у нас было в классической программе, нужно к этому возвращаться. Я хотел бы, знаешь, вот, Гена, чтобы ты рассказал еще вот как раз сначала с твоей точки зрения, как мужчины, да? Потому что все равно мужчины, наверное, делают где-то первый шаг. Как произошло ваше знакомство? Нашим радиослушателям наверняка этот момент очень интересен.
1: Познакомились мы гораздо задолго до того, как поняли, что как бы, ну, нам вместе хорошо, да? А первый шаг, наверное, был... До сих пор мне Лариса его простить не может, напоминает. Когда проходил конкурс «Салют Победы», я сидел в жюри, Лариса как раз в это время выступала, мы еще не были как бы вот так вот близко знакомы, даже не общались по этому поводу. И у нее второе место было, но оно было первое, на мой взгляд, и, ну, в общем-то, и по мнению жюри, но, как говорится, участников всегда много, и участники из разных регионов. Нужно, чтобы справедливость, несправедливость, ну, как бы вот такое равноправие состоялось. Ну, так получилось, что у нее второе место. Ну, ничего, потом там у нее уже было первое место. Вот, поэтому я прошу прощения, что так получилось, да, надеюсь, что ты больше...
0: Ну, не от тебя же все зависело тоже.
2: Очередной раз тогда, просит прощения.
1: Да, и тогда я понял, что вот мне нравится тембр, мне нравится человек, а я хочу что-то с ней провести, да. И после этого звонок мой первый был, да. Я позвонил и говорю, ну, давай что-то вместе проведем, попробуем, пойдет, не пойдет. Лариса говорит, да, давай. И вот этот первый концерт мы до сих пор празднуем день рождения совпадения, 2 ноября 2019 года. Я помню, даже концерт назывался «Я лечу над Россией», концерт Народного театра звука «Русская рапсодия». Этот концерт для меня, наверное, прошел... Это первый концерт, который в моей жизни, который я вел, да, прошел на одном дыхании. Мне настолько вот...
0: Окрылен был, да, чем-то?
1: Да, потому что конферанс работы меня никогда не прельщало особо, да.
0: Хотя хочу сказать, что у тебя от природы есть определенный талант в этой области, без всяких вот, давай не будем скромными, потому что я слушал со стороны, ты всегда не используешь какие-то слова-паразиты, очень грамотно, очень четко, очень эффектно представляешь, говоришь, доносишь. Это у тебя, мне кажется, от природы тоже заложено, есть такой талант.
1: Ну, с речитативами, да, но вот со стихами у меня всегда были проблемы.
0: Ну, это немножко другое же, да,
1: да,
0: художественное
1: потому,
0: чтение.
1: Что, да, художественное чтение, а в подводках, как правило, мы используем поэтические моменты тоже. И здесь мы разделились. Я говорю, давай, официальная информация моя, а вот поэтическая твоя. О, замечательно, сказала Лариса, потому что ей вот эта вот творческая линия больше нравится. И вот с того момента мы начали теснее знакомиться. И уже к пандемии, а пандемия настала у нас 2020 году, 14 марта. Это, я помню, наш не следующий концерт, но очередной концерт. Мы уже поняли, что друг без друга не можем.
0: Лариса, теперь с твоей стороны, как это было? Вспомни, пожалуйста, ваша встреча.
1: Даже интересно.
2: А то ты не знаешь.
0: А может быть, и не все знает. Давай секрет раскрывай нам, пожалуйста.
2: Ну, собственно, такая деятельность мне была близка всегда, творческая, и хотелось ею заниматься. Ну, а тут такое предложение.
0: Тем более от члена жюри.
2: Да, вот как Геннадий, да, уже сказал, я принимал участие в конкурса художественного слова, вот «Салют Победы» и так далее, «Живое слово». Ну, тут такое предложение, конечно, я согласна, да.
0: Клюнула на приманку.
2: Вот.
0: А вообще вот что-то дрогнуло в сердце сразу или не было ничего такого?
2: Нет.
0: Нет.
2: Честно говоря, нет. До концерта нет. Хотя мы, конечно, были знакомы, так, ну, формально. Но вот нет. Но Перед концертом, естественно, у нас было несколько репетиций, тем более я первый раз выходила в паре и как ведущая концерта. Ну, уже где-то это с репетицией, конечно, почувствовалось, но концерт просто однозначно упрочил это ощущение, это чувство, что настолько приятно работать. Первое, что возникло, очень приятно, с одной стороны, работать, с другой стороны, почувствовалось такое человеческое, бережное такое отношение, какое-то очень трепетное и...
3: Душевное тепло какое-то.
2: Да. И это, конечно, сыграло решающую роль. Второй концерт был почти сразу, то есть 2 ноября был первый концерт, 16 ноября был второй концерт. Так случилось.
3: Как же вы так быстро успевали подготовиться с одного концерта, один концерт, другой концерт?
2: Вот так случилось. Такая была программа, это не от нас зависело. Угу. Это еще одна наша сторона, мы умеем быстро готовиться.
3: Молодцы, да.
2: Могу сказать.
3: Я очень думаю, что наши радиослушатели услышали это. Дорогие друзья, не бойтесь идти друг на друга навстречу, потому что много существует таких моментов, когда люди где-то боятся, а вдруг меня человек отвергнет, а вдруг что такое? Геннадий, он понятно, что у нас герой, певец и человек очень активный, образ жизни, который ведет, и много проводил программы здесь на радиостанции, и концертов, и так далее. Поэтому он человек смелый. А есть люди, которые боятся немножко, поэтому я говорю, не бойтесь, спешите навстречу, может быть, к своей судьбе, к своему счастью. Я предлагаю послушать следующее произведение.
1: Я хочу предложить эту композицию объявить самой Ларисе, потому что я не знаю, как она называется. Но поскольку свидетель рождения нашего дуэта, нашей пары практически, был коллектив, с которым мы 16 числа также выступали.
3: Отработали.
1: Да, НТЗ «Русская рапсодия». И мы сейчас как раз услышим этот тандем Ларисы Овцинова и Народный театр звука «Русская рапсодия».
2: На самом деле тандем случился чуть позже, 19-20 года. Но, тем не менее, это произошло. И композиция посвящена памяти павших в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Но написал стихи уже современный поэт Влад Маленко. Современный взгляд на эти события. А музыка композитора Кирилла Молчанова.
3: Слушаем это произведение на волнах радио ВОС.
4: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час.

мы косые дожди и ручьи во рвах. Наших писем обрывки, как те скворцы, мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горе край, 45-й настырный пасхальный май. Паша, Вася, Сережа, Егор, Рашид, среднерусской равнины пейзаж расшит нами в землю, упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас, это мы поминаем вас в горький час. Это нам, вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят, пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и вам за нас, за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней. Наша битва с врагами была честнее.

двинулся вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек ваши, почти отрезали от корней. Вам труднее, наши правнуки, вам труднее. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам трудней. Произносим молитву мы нараспев.

0: тьмом в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
2: Дорогие друзья, вот сегодняшние гости делают то дело, которое надо делать. Гена, скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас такие воспоминания, наверное, светлые остались. Как вот эти первые концерты восприняла аудитория, публика? Вот потом, наверное, кто-то подходил, говорил «молодцы» там и так далее. Что-то такое было? Обратная связь.
3: Я никогда не забуду отзыва одного из бывших главных редакторов «Радио ВОС», Ивана Онищенко. Он ко мне подошел после концерта 2 ноября и спросил: «Где ты нашел это чудо?»
2: Такой вопрос.
3: Вот, то есть то, что там я был на сцене, это ему, ладно, как это...
2: Ты где взял эту Ларису?
3: Ты где ее нашел?
2: Лариса, а к тебе кто-то подходил, вот благодарил?
4: Да, Иван тоже подходил и ко мне. Правда, про чудо он мне не говорил.
2: Ну, комплименты какие-то делал.
4: Просто говорил, ну да, что очень получилось, все получилось, очень свежо прозвучало, и, ну, в общем, здорово.
2: Я думаю, что после этого еще больше мотивировало вас к такой деятельности. Вот пандемию все по-разному переживали, да? А у вас получается, что в пандемии вы продолжали заниматься творчеством.
3: Работали, да. В пандемию, наверное, родилась идея создания радиоспектаклей, потому что тогда еще невозможно было не выступать, ничего, а творчество хотелось не только нам, но и нашим друзьям. И Лариса начала писать как раз сценарии. И как раз в пандемию родился сценарий одного из спектаклей, первого нашего спектакля. Их было двое. Спектакль посвящен взаимоотношениям Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Да. И день рождения спектакля мы будем праздновать 25 октября. 5 лет со дня выхода спектакля уже на сцену.
2: Здорово. Скажи, пожалуйста, а где-то в записи, в каких-то сетях или где может наш радиослушатель послушать вот побольше ваших произведений совместных работ?
3: Мы очень мало выкладываемся, потому что ни я, ни Лариса не страдаем излишним уверенным пользованием социальными сетями.
2: Ну, знаешь, мне кажется, надо обязательно, чтобы это и звучало на волнах «Радио ВОС». Может быть, поговорить с нашей редакцией обязательно. И все-таки, чтобы как-то донести, надо эти спектакли все-таки распространять.
4: Ну, а кроме того, на самом деле у нас очень много текущих дел, текущей работы, потому что у нас же есть еще наш доступный туризм, которым мы занимаемся, как именно работа и любимая работа.
2: Вот об этом, пожалуйста, расскажите немножечко.
4: Вот, секундочку. И вот поэтому у нас просто нет времени сделать хорошие, достойные записи. Mm-hmm. Но, тем не менее, записи эти есть. Они есть в библиотеке АВ-3715. Есть как раз этот спектакль в аудиоверсии. Их было двое. И несколько именно радиоспектаклей, но не именно наших, а совместных с другими актерами. Записи эти, конечно, нас уже сейчас не устраивают. Мы бы их переписали. Но что сделано, то сделано. Уже они ушли.
3: Эти записи как раз радиоспектакль по книге Леонида Авксентьева «Вехи памяти». Нет?
4: По рассказам писателя из Карелии, незрячего писателя Леонида Авксентьева. Книга рассказов называется «Исключительный случай». Также называется и сборник стихов. Но он не единственный у Леонида Борисовича. Но вот по нескольким рассказам, по мотивам этих рассказов у нас сделан радиоспектакль. Один из наших радиоспектаклей. Были радиоспектакли «Говорят под Новый год». И «А любовь-то есть, оказывается». Угу. Они вот все есть в библиотеке.
3: Также композиция по стихам Владимира Бухтиярова.
4: «Вехи памяти».
2: В общем, огромная работа была проделана и продолжается делать. Я предлагаю послушать что-нибудь еще.
4: А сейчас радиослушатели услышат романс из тоже спектакля нашего, который называется «Воспоминания Люксембургского сада». Это о поэтах Серебряного века. Нам очень близок Серебряный век. А те,

обманите меня насовсем навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда.

Будьте в обман, обманите меня насовсем, навсегда, чтоб не думать зачем.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие мои гости, вот время программы пролетает незаметно, но мне хотелось бы еще вот о чем спросить. Сейчас вы немножко обмолвились о том, чем вы занимаетесь, доступный туризм. Ведь это очень важно, важная миссия, то, что вы делаете, да, рассказываете, наверное, о тех местах, которые доступны для незрячих людей, да?
2: Ну да, то есть доступны и в которые могут поехать люди с нарушением зрительных функций без сопровождения. Потому что, ну вот мы, например, да, оба не видим. Брать с собой сопровождающего для нас это называется третий лишний.
1: Вот. Согласен.
2: И мы начали думать, а как вот мы можем съездить туда. А оказывается, уже есть определенные туроператоры, люди, занимающиеся турами для незрячих и слабовидящих людей. И мы подумали, а почему бы не заняться этим делом и не раскручивать? На этой почве как раз Лариса поменяла свой род деятельности, перешла на работу в КСРК ВОС и уже занялась развитием доступного туризма.
3: Ну, доступный туризм состоит из двух частей. Одна часть — это действительно, можно сказать, просветительская. То есть мы рассказываем, в том числе и в нашей передаче «Туристоскоп», также звучащий на волнах радио ВОС, о тех музеях, которые адаптированы для восприятия людей с нарушением зрения, и о тех турах по стране, и не только, и за ее пределы тоже, в которые могут люди поехать самостоятельно. А вторая часть — это практическая. То есть я сама разрабатываю экскурсии, адаптированные для людей с нарушением зрения. Ну и не только, собственно, экскурсии могут проводиться для абсолютно любой категории туристов, но упор делается, конечно, на адаптацию для наших людей.
1: Ну, они могут быть и сопровождающими, и
3: конечно,
1: могут быть одни.
3: Могут быть сопровождающими, но одна из опций — это то, что мы делаем маршруты, маршрутизаторы к экскурсии, к основной экскурсии, именно как экскурсии. Мы делаем дополнительно маршрутизатор, пользуясь которым человек незрячий может пройти самостоятельно, предварительно изучив его, послушав, может пройти по маршруту самостоятельно.
1: Ну что ж, это очень благое и важное дело, потому что действительно иногда человек хочется остаться одному, побыть одному, потому что мы все время сопровождающие, мы все время где-то нуждаемся в какой-то помощи. То там в метро понятно, что нам опасно, да, допустим, человеку одному, незрячему ходить. А когда он сопровождает, а вот именно то, что касается музеев, допустим, да, я знаю, что музей современного искусства, Пушкинский музей, еще многие другие музеи готовы принимать незрячую аудиторию. А скажи, пожалуйста, Ларис, вот вы с Геной где побывали, в каких-то, может быть, турах? Было уже в вашей практике такое?
3: Побывали мы уже достаточно много где. Мы сами предпочитаем ездить без сопровождающего. И это не только адаптированные туры, именно туры.

0: это и самостоятельные путешествия. То есть мы формируем себе программу, ну, это достаточно легко сейчас с помощью интернета сделать, и мы пришли к выводу в последнее время, что мы даже не хотим ездить в туры, где уже за нас решено, куда нам идти, когда нам идти, в какой
1: пошли
0: музей.
1: Пошли дальше, решайте сами.
0: Да-да, мы хотим решать это сами, то, что нам интересно.
1: Вот но, этим опытом да, обязательно надо делиться, обязательно.
0: Да, так что формируем себе программу и, собственно, простраиваем маршрут и едем. Ну, здесь, как сказал достаточно давно, правда, по другому поводу, мой одноклассник, главное не бояться. Это действительно так, потому что есть такси, есть служба сопровождения по вокзалам и аэропортам. Это облегчает дело. То есть ты приезжаешь в незнакомый город.
1: Мы все это уже знаем, да.
0: О, да. Потом есть...
2: Есть прохожие, которых можно спросить.
0: Да, вокруг люди.
1: Мир, кажется, не без добрых людей, да?
0: Да, поэтому в гостиницах сейчас, кстати, сервис изменился. Сотрудники не смотрят на тебя как на какую-то диковинку, которой не знаешь, как подойти и как с ней разговаривать. Вот. Все, в общем-то, адаптированы, ну, практически все адаптированы.
1: К принятию если таких гостей. Да-да,
0: если попросить, то все покажут, все расскажут. Надо только действительно не бояться и не стесняться делать.
2: А по перемещению сейчас более продвинутые пользователи телефонов, смартфоны, iPhone, они ставят себе на телефон приложение, о чем, кстати говоря, тоже говорят, мы говорили в программе «Туристоскоп», и по этим приложениям уже осваивают новые
1: какие-то
2: места.
1: Какие-то приложения, можешь сказать?
2: Ну, туристические вот экскурсии, они практически многие загружены на приложение...
1: По умолчанию, да?
2: Easy Travel, да. Угу. Вот, очень много приложений есть, но я в них не разбираюсь именно пошаговых. Ну, угу. У нас здесь в КСРК, кстати говоря, тоже ими учат пользоваться.
1: Дорогие друзья, я напомню, что наши гости – это Геннадий Карцев и его супруга. Вот фамилию я с первого раза не запомнил.
2: Овцинова,
1: да. Вы знаете, вот слушая вас, я верю в то, что есть на свете любовь, есть объединение сердец, единство такое, да, потому что вы во всех делах вместе. Вот я хочу пожелать вам, чтобы так продолжалось в вашей жизни, чтобы у вас всегда была гармония, мир, добро, любовь царили в вашей семье, много было новых открытий, путешествий, много новых творческих успехов. А сейчас я хотел бы, прежде чем мы послушаем еще какое-то произведение в конце нашей передачи в вашем исполнении, от вас услышать пожелания в адрес наших радиослушателей. Вот сейчас многие слушают и думают, глянь, какие активные незрячие люди, мы тоже хотим такими стать. Вот какой совет по очереди, пожалуйста, вкратце вы дадите? Сначала Лариса.
0: Ну, собственно, во-первых, спасибо большое за пожелание. Мы действительно в первую очередь хотим, чтобы в нашей жизни, да, так все оставалось. И пожелание, собственно, радиослушателям именно того же самого. Ну и, то есть, это этой гармонии, гармонии с собой, гармонии с близкими и гармонии с окружающим миром. Ну и по поводу второй части, ну, если ты хочешь, то если ты хочешь счастливым, будь им. Была когда-то такая книга психологическая. Ну и действительно, если чего-то хочешь, то делай это. Сейчас мне вспоминается из мультфильма песенка. Но если сомневаешься и сделать не решаешься, то надо же когда-нибудь начать. Так что начинайте.
1: Вот начинайте прямо после нашей программы. Вот такие люди, которые служат для всех примером, должны вы тоже быть чуть-чуть похожими на них. Если они смогли, вы тоже чего-то обязательно добьетесь. Геннадий.
2: Знаете, я полностью потерял зрение не так давно, но Лариса меня вернула к жизни, практически научила заново жить вот в том мире, в котором, как говорится, сейчас я уже нахожусь, когда не вижу, да. Поначалу мне казалось, что все, жизнь кончена, но с помощью ее я понял, что жизнь прекрасна. И пожелать нашим радиослушателям, да всем хочу пожелать, всем от всего сердца, дорогие друзья, любите жизнь, любите друг друга, радуйтесь жизни, ведь она такая замечательная, в ней столько столько красок, столько удовольствия и столько еще не сделанного нами, что еще жить нам всем, жить и жить. Играть на скрипке души, скрипке судьбы нашей, да, и я вам всем желаю, чтобы вот кто уже обрел свою половину, играйте на этой скрипке, и чтобы эти струны вы брали бережно, и они звучали, смеялись вместе, пели вместе, где-то плакали вместе, радовались, огорчались, но всегда, чтобы вы всегда были вместе.
1: Спасибо большое. Слушаем последнюю нашу программу произведения. Но я вам не говорю прощайте. Я вам говорю до свидания, до новых встреч нашим гостям. Радиослушателям тоже желаю здоровья. Гена, объяви, пожалуйста, последнее произведение.
2: Это произведение называется «Скрипка Страдивари». И вот как раз мое пожелание, наверное, относится к этому произведению.
0: Стихи Владимира Бухтиярова, музыка Риммы Яковлевой. Оба автора незрячие.
1: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

заплачь, замирая в чувственном угаре, свой смычок занес седой скрип.

0: и заплачь.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всех приветствую на волнах Радио ВОС, дорогие радиослушатели. Лето в самом разгаре, многие уехали на моря, на дачи, а кто-то довольствуется городскими пляжами и прогулками по своему населенному пункту. Всем этим людям передаю большой-большой привет. Ну а в эфире программа «Необыкновенные истории», и я ее ведущая Ольга Хасид. И сегодня мы поговорим об одном из культовых и легендарных музыкантов советской рок-сцены – Викторе Цое. В этом году ему могло бы исполниться 60 лет. И сегодня мы вспомним, как все начиналось. Цой Виктор Робертович – легендарный советский рок-музыкант, певец, гитарист и автор песен, основатель и солист культовой группы «Кино». Кроме того, Виктор Цой стал известен благодаря своим работам в кино, сыграв в знаменитых фильмах эпохи перестройки «Асса» и «Игла». Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Его родителями были преподаватель физкультуры Валентина Васильевна и инженер Роберт Максимович. Корейской фамилией и внешностью Виктор обязан деду со стороны отца, корейцу, приехавшему в северную столицу из Казахстана. Виктор был единственным ребенком в семье. Он с раннего детства много читал, любил рисовать и лепить, а в 5 классе увлекся игрой на гитаре. Когда мальчику было 11, его родители развелись. Отец покинул семью, однако через год бывшие супруги сошлись вновь. Но более теплые отношения у Виктора всегда были с матерью. «Я полностью доверяла ему. Мне самой было интересно, как формируются талантливые люди. Главное, хотелось помочь Вите раскрыться, развить его способности», — позже написала она. Параллельно с общеобразовательной школой с 1974 по 1977 год Виктор ходил в художку. По словам учителя рисования, у мальчика были прекрасные способности, но он был совсем не склонен к регулярному и кропотливому труду. Если хочет, рисует, и рисует замечательно, но если не хочет, не заставишь. После окончания 8 класса в 1978 году Виктор поступил в художественное училище имени Серова, уделяя все больше времени занятиям музыкой и не желая рисовать агитационные плакаты и вообще заниматься тем, что не приносит морального удовлетворения, Виктор забросил учебу и был отчислен из училища за неуспеваемость. Затем в 1979 году юноша поступил в СГПТУ-61 и получил профессию резчика по дереву. В те же годы он проникся уважением к культовым советским певцам и актерам Михаилу Боярскому и Владимиру Высоцкому, а позже к этому добавилось серьезное увлечение творчеством Брюса Ли. Виктор начал заниматься карате и подражать своему кумиру. Впервые Виктор начал играть в группе еще 13-летним школьником. Это был коллектив «Палата номер 6» во главе с его товарищем по художке Максимом Пашковым. По воспоминаниям Пашкова, Виктор очень любил музыку, но играть на гитаре поначалу совершенно не умел. Скинувшись втроем, ребята купили ему в комиссионном магазине бас-гитару. Они подумали, что на ней научиться играть проще, потому что там всего 4 струны. Третий участник группы стучал в пионерский барабан, и вместе они исполняли хард-рок в стиле Оззи Осборна и Black Sabbath. Ребята взрослели и очень быстро прогрессировали в игре. В конце 70-х годов Виктор познакомился с Алексеем Рыбиным, который играл в любительской группе «Пилигримы». Они стали много общаться и начали играть вместе с Майком Науменко, «Зоопарк», и Андреем Пановым, известным по прозвищу «Свин». На рубеже 70-х и 80-х «Свин» считался главным панком Ленинграда, и у него в квартире стала репетировать новая панк-группа «Автоматические удовлетворители», в которую вошли Виктор Цой и Алексей Рыбин. Благодаря многочисленным квартирникам группа обрела известность и за пределами Ленинграда и стала регулярно ездить в Москву на квартирники Артемия Троицкого. Добираться до Москвы иногда приходилось на собаках, нескольких электричках с пересадками, и во время одной из таких поездок поющего в вагоне Цоя заметил Борис Гребенщиков, лидер рок-движения того времени. Гребенщиков пообещал молодому музыканту свою поддержку, а позже познакомил с Андреем Тропило, Сергеем Курехиным и другими известными людьми. Летом 1981 года Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский организовали новую группу под названием «Гарин и гиперболоиды». И уже осенью эта группа стала членом ленинградского рок-клуба. Но вскоре один из основателей, Олег Валинский, ушел служить в армию, а группа сменила свое название на «Лаконичное кино». Обретя новое имя, группа сразу начала работать над записью первого альбома. Покровительство Бориса Гребенщикова и в этом деле сыграло немаловажную роль. Именно он привел Виктора и его команду на студию Андрея Тропила в Дом юного техника, а также поделился недостающими музыкантами из своей группы «Аквариум». Альбом был готов летом 1982 года. Общая продолжительность песен на нем составила 45 минут, что и определило его название — 45. В период работы над альбомом группа сыграла свой первый электрический концерт на фестивале Ленинградского рок-клуба. Причем весь концерт шел под драм-машину, поскольку своего барабанщика у кино пока не было. Осенью того же года группа записала несколько песен с барабанщиком зоопарка на студии Андрея Кускова, включая песни «Весна» и «Последний герой». Но эта запись по неизвестной причине была забракована Цоем и не получила распространения. 19 февраля 1983 года был дан большой совместный концерт групп «Кино» и «Аквариум», на котором были исполнены песни «Электричка», «Алюминиевые огурцы» и «Троллейбус». Тогда же в основной состав группы вошел Юрий Каспарян, а вскоре после этого Алексей Рыбин покинул группу. После репетиции с новым гитаристом был записан альбом «46», который планировался как демозапись будущего альбома «Начальник Камчатки», но потихоньку стал расползаться среди слушателей как самостоятельный альбом. К сожалению, музыкальную деятельность пришлось ненадолго прервать. В 1983 году над Виктором висел призыв в армию. И чтобы избежать его, певец симулировал попытку суицида и лег на полтора месяца на обследование в психиатрическую больницу. После выписки Цой написал песню «Транквилизатор», а весной 1984 года группа «Кино» выступила на втором фестивале рок-клуба, где была удостоена звания лауреата. Фестиваль открывался композицией «Я объявляю свой дом безъядерной зоной», которая была признана лучшей антивоенной песней. Тогда же, в 1984 году, к группе присоединился Георгий Гурьянов, Густав, в качестве барабанщика, бэк-вокалиста и аранжировщика. Летом этого же года группа «Кино» начала запись альбома «Начальник Камчатки» в студии «Антроп» Андрея Тропила. И вновь на помощь пришел Борис Гребенщиков, к которому присоединился Сергей Курехин. Вскоре был сформирован окончательный, золотой состав группы. Виктор Цой, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и новый участник, бас-гитарист Игорь Тихомиров. В 1985 году в той же студии «Антроп» группа стала работать над альбомом «Ночь», но дело продвигалось медленно. Музыканты хотели найти новое звучание и приемы игры. Оставив на время работу над этим альбомом, Виктор Цой перешел в студию Алексея Вишни и быстро, за неделю с небольшим, написал альбом «Это не любовь». «Ночь» вышла чуть позже, в январе 86-го, и в нее вошли знаменитые песни «Видели ночь» и «Мама анархия». С подачи Андрея Тропила поклонники, любя называли этот альбом «музыкой подворотен», музыкой, которую играет шпана. В этом же 86-м году началась работа над альбомом «Группа крови». Американская подруга музыкантов, известная рок-энтузиастка Джоанна Стингрей, привезла в Ленинград домашнюю четырехканальную портативную студию Yamaha MT-44, и музыканты прочно обосновались у Густава дома. Здесь вся группа, по словам Артемия Троицкого, тусовалась, репетировала, рисовала картины и время от времени слушала и записывала новые песни. В 1987 году альбом «Группа крови» вышел в свет, и на группу обрушилось широкое признание и настоящая слава. На волне популярности, отыграв знаменитый совместный концерт с «Аквариумом» и «Алисой» в ДК «МИИТ» в Москве, музыканты кино отправились в триумфальные гастроли по городам России, Белоруссии и Украины. В конце 1988 года был записан альбом «Звезда по имени Солнце», а в 1989 группа приобрела нового продюсера Юрия Айзеншписа. Мне нравилось его творчество, нравилось своей искренностью, своей энергетикой. И с первых же минут общения понравился сам автор. Спокойный, обстоятельный, доброжелательный, вспоминал Айзеншпис. Новый продюсер стал организовывать многочисленные выступления и съемки на телевидении. Популярность кино быстро обрела всесоюзный масштаб. Началась молодежная киномания. Альбом «Последний герой» был записан в 1989 году уже во Франции. 24 июня 1990 года состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» на стадионе «Лужники» в Москве, где в честь этого события впервые после Олимпиады 80 был зажжен олимпийский огонь. После этого Цой и Каспарян закрылись ото всех на даче под Юрмалой и стали работать над новым «Последним альбомом». Он вышел уже после смерти Виктора Цоя и получил неофициальное название «Черный альбом». Также Цой снимался и в кино. Дебютной его работой стала роль в дипломном фильме Сергея Лысенко «Конец каникул», снятом в 1986 году. Этот фильм состоит из четырех клипов группы «Кино», связанных между собой повествованием с другим сюжетом, в котором Виктор также сыграл одну из главных ролей. После фильма «Конец каникул» в 1986 году Цой снялся в фильме «Яха» режиссера Рашида Нугманова, короткометражной неигровой картине о ленинградском роке и его отцах. В 1987 году музыкант принял участие в съемках культовой картины «Асса» режиссера Сергея Соловьева, в которой был задействован блестящий актерский состав: Станислав Говорухин, Татьяна Друбич, Сергей Бугаев, Александр Баширов, Александр Домогаров и другие. И хотя роль Виктора в этом фильме была невелика и прозвучала всего одна его песня, многие люди узнали и полюбили его именно после этого исполнения. А песня «Перемен» стала неофициальным гимном перестройки. Вершиной актерской карьеры Цоя можно считать главную роль в полнометражном художественном фильме Рашида Нугманова «Игла» с участием Петра Мамонова. Фильм снимался в Алма-Ате, и ради съемок группе «Кино» пришлось на время прервать концертную деятельность. И эта жертва не была напрасной. Фильм получил несколько призов на престижных кинофестивалях, стал одним из лидеров проката, а Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года по результатам опроса журнала «Советский экран». Если говорить о личной жизни, Виктор Цой был спокойным по характеру, но довольно замкнутой и отстраненной личностью. По воспоминаниям друзей, он был человеком абсолютно неброским, не умеющим себя подать, даже стеснительным в компании. 5 марта 1982 года в гостях у общих приятелей 19-летний Цой познакомился с Марьяной Игоревной Радованской, которой в тот день исполнилось 23 года. В то время Марьяна была далека от музыкальной жизни. Она работала в цирке, заведующей цехами постановочной части, и мечтала поступить в Мухинское училище и получить художественное образование. У нее было несколько знакомых музыкантов, к творчеству которых она относилась прохладно, но Виктор Цой стал счастливым исключением. Позже в своей повести «Точка отчета» Марьяна написала: «Чувство, которое я испытала, услышав его впервые, скорее можно назвать изумлением, а не восторгом. Не ожидала я от 19-летнего Цоя такой прыти». Девушка полюбила Виктора и всерьез увлеклась его музыкой. Вскоре бросила цирк и стала администратором группы «Кино», надежным помощником и соратником музыкантов. В феврале 1984 года Марьяна и Виктор поженились. На их свадьбе гуляли практически все известные рок-исполнители того времени: Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Александр Титов, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и многие другие. «В нашу несчастную квартиру набилось человек 100», — вспоминала Марьяна. 5 августа 1985 года родился единственный ребенок Виктора Цоя, сын Александр. В 1987 году пара разошлась, но официально развод не был оформлен. Последний период жизни Виктор прожил в Москве с переводчицей и киноведом Натальей Разлоговой, которая после его смерти повторно вышла замуж и уехала в США. Наталья была не только последней любовью Виктора, но и его хорошим и верным другом. Кинокритик и эстет, она серьезно повлияла и на внешний образ Цоя. По словам Юрия Айзеншписа, он превратился из голодного и злого в вальяжного и загадочного. Чтобы иметь официальное место работы, как это требовалось в СССР, и избежать уголовного преследования за тунеядство, Виктору Цою, как и многим другим людям, связанным с неформальным искусством, приходилось искать себе какую-нибудь не слишком обременительную должность. Например, летом 86-го Виктор был уборщиком в бане на проспекте Ветеранов, где ему нужно было мыть помещение, окатывая водой из бронспойта. Работа занимала всего 1 час в сутки, но этот час приходился на вечер, когда музыкальная жизнь была в самом разгаре, и это было неудобно. Осенью того же года Сергей Фирсов пригласил Цоя поработать кочегаром в котельной «Камчатка», где они оба и проводили время вплоть до 88 года. В этой знаменитой котельной в разное время работали и другие известные музыканты. Александр Башлачев, Святослав Задерий, Александр Машнин и так далее. Здесь же проходили тусовки и неофициальные концерты. Нужно было только время от времени подкидывать уголь в топку, а в остальном кочегар мог чувствовать себя, по словам самого Цоя, совершенно свободным. Сейчас в этой котельной устроен клуб-музей Виктора Цоя. Музыкант погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут. Это произошло на трассе близ поселка Кестерциемс в Латвии, недалеко от той дачи, где они с Каспаряном работали над альбомом. По официальной версии, Виктор заснул за рулем, и его темно-синий «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». Похороны состоялись 19 августа в Ленинграде среди многотысячной толпы поклонников. Смерть Виктора Цоя вызвала настоящий шок и волну самоубийств среди фанатов кино. Песни его остаются популярны и востребованы по сей день, и он навсегда останется одним из столпов русского рока. После смерти музыканта было выпущено около 10 кинофильмов с использованием ранее снятых материалов о Викторе Цое и группе «Кино», самыми известными из которых стали «Последний герой» Алексея Учителя и «Цой. Кино» Натальи Разлоговой и Евгения Лисовского. В июне 2018 года также состоялась премьера художественного фильма Кирилла Серебренникова «Лето» о молодости Цоя. При этом в августе 2017 года съемки были заморожены из-за дела о хищении Серебренниковым бюджетных средств. Виктору Цою установлено несколько памятников. На шоссе Сло катался на месте его гибели, у железнодорожного вокзала в городе Акуловка Новгородской области. Ранее этот памятник стоял на Невском проспекте во дворе у кинотеатра «Аврора», а затем внутри самого кинотеатра. Памятник барельеф у котельной «Камчатка» и памятник в Барнауле. В 2017 году был установлен новый памятник в Караганде. Ожидают также установки памятника в Вильнюсе, Санкт-Петербурге и Москве. Впрочем, в столице, в Кривоарбатском переулке, существует стихийная памятная стена с фотографиями Цоя, многочисленными надписями «Цой жив» и цитатами из его песен. Аналогичные стены существуют и в городе Днепр, ранее Днепропетровск, в Днепропетровской области, а также в Минске и Могилеве. В честь Виктора Цоя названы улицы в 4 населенных пунктах России, а также 2 сквера в Санкт-Петербурге и Красноярске. Кроме того, его именем назван астероид номер 2740. Вот такое кино, друзья. А далее мы послушаем музыкальную композицию в исполнении Виктора Цоя. И на этом я с вами прощаюсь, друзья. Спасибо за внимание. Оставайтесь в компании «Радио ВОС». Пока-пока.

0: Необыкновенные истории.
1: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим па де де вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденцией арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов-ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна!
3: Здравствуйте!
2: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
3: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также Светлана — это свет, Вахрушева — это земля. В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями, именно финансирование, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции, и создали свою брендированную продукцию как подарочную. Мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
2: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
3: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием, благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений, также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
2: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
3: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях. И бывают, к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь, многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись, и мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его, до сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
2: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
3: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Но в итоге оно и пошло-пошло и поехало, занималась. Пока училась 11 лет и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований. Это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города, да,

0: и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
1: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон, прям вот. А особенно родителям, которые нас, значит, с детьми-инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
0: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
1: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
0: Да.
1: Это спорт руками. А кикбоксинг — это и ногами, и руками. Так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
0: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала. Ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
1: Да, да, ну очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу. И вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
0: Чтобы не давили, да?
1: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
0: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
1: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на 5.
0: А какие самые большие были достижения у Светланы?
1: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила 1 место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
0: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
1: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате. Иванов Павел. С него мы начали, так скажем. Он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренер уже менялись. Еще 2 тренера были. Ввиду того, что по боксу 1 тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот. Ну, это уже ее личные там все вот эти моменты. Ее, конечно, этот вопрос было бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно кого она ценит. Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся. Выезжаем на сборы, летние у нас происходят на 2 недели, с 1 по 15 августа. У нас сейчас практикуются сборы.
0: Это ежегодные, да?
1: Ежегодные, в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей-спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещения, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
0: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас? Или...
1: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля.

0: в роля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командной, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
1: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
0: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого, ну... У каждого спорта свои, как бы, да, занятия.
1: Да,
0: бассейн,
1: да.
0: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия, в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика, нам помогает ребята, и они организуют нам тоже и помогают в этом плане как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
1: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
0: Ну, плата каждый год разная. У нас, вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей. Остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
1: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
0: Дорога, да, добирались все каждый.
1: Тоже за свой счет?
0: За свой счет. Автобус, если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
1: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
0: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание, желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
1: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
0: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей России практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
1: Скажите, пожалуйста, а вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
0: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну, какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие, чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё. И начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
1: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
0: Да, конечно, конечно. Поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово. Очень ценный проект, хороший.
1: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
0: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодичные зимой, и весной, и осенью разных спортсменов разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты. Получали мы гранты от правительства. И всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают нас, знают. Поэтому вот следующие как бы наши планы — создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккала, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккала, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждались новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнут на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Я слушала музыку, грусти полна, я пению жадно внимала, сама я не пела, была я больна, я только других умоляла. Подумайте, я уезжаю зарей, о, пойте же, пойте, играйте, ни музыки я не услышу такой, ни песни, наслушаться дайте. И чудные звуки лились без конца. Торжественной песней прощальной окончился вечер. Не помню лица без грусти, без думы печальной. Черты неподвижных, суровых старух утратили холод надменный. И взор, что казалось, навеки потух, светился слезой умиленной. Артисты старались себя превзойти. Не знаю я песни прелестней, той песни молитвы о добром пути, той благословляющей песни. О, как вдохновенно играли они, как пели и плакали сами, и каждый сказал мне: «Господь вас храни», прощаясь со мной со слезами. Морозно. Дорога бела и гладка, ни тучи на всем небосклоне. Обмерзли усы, борода ямщика, дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу. Хрипит он коней понукая, и кашляют кони его на бегу, глубоко и трудно вздыхая. Обычные виды, былая краса пустынного русского края. Угрюмо шумят строевые леса, гигантские тени бросая. Равнины покрыты алмазным ковром, деревни в снегу потонули. Мелькнул на пригорке помещичий дом, церковные главы блеснули. В Казани я сделала первый привал, на жестком диване уснула, из окон гостиницы видела бал. И, каюсь, глубоко вздохнула. Я вспомнила, час или два с небольшим осталось до Нового года. Счастливые люди, как весело им. У них и покой, и свобода, танцуют, смеются. А мне не знавать веселья, я еду на муки. Не надо бы мысли таких допускать, да молодость, молодость, внуки. Здесь снова пугали меня Трубецкой, что будто ее воротили. Но я не боюсь, позволение со мной. Часы уже 10 пробили, пора, я оделась. Готов ли ямщик? «Княгиня, вам лучше дождаться рассвета», — заметил смотритель-старик. «Метель начала подниматься. Ах, то ли придется еще испытать. Поеду. Скорей, ради бога». Звенит колокольчик. Низги не видать. Что дальше, то хуже дорога. Поталкивать начало сильно в бока. Какими-то едем грядами. Не вижу я даже спины ямщика. Бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя. Шарахнулась тройка и стала. Ямщик мой заохал, докладывал я. Пождать бы, дорога пропала. Послала дорогу искать ямщика. Кибитку рогожей закрыла. Подумала, верно уж полночь близка. Пружинку часов подавила, 12 ударила. Кончился год, и новый успел народиться. Откинув циновку, гляжу я вперед. По-прежнему вьюга крутится. Какое ей дело до наших скорбей, до нашего Нового года? И я равнодушна к тревоге твоей, и к стонам твоим непогода. Своя у меня роковая тоска, и с ней я борюсь одиноко. Поздравила я моего ямщика. Зимовка тут есть недалеко, сказал он. Рассвета дождемся мы в ней. Подъехали мы, разбудили каких-то убогих лесных сторожей, их дымную печь затопили. Рассказывал ужасы житель лесной, да я его сказки забыла. Согрелись мы чаем, пора на покой. Метель все ужаснее выла. Лесник покрестился, ночник погасил, и с помощью пасынка Феди огромных два камня к дверям привалил. Зачем? Одолели медведи. Потом он улегся на голом полу, все скоро уснуло в сторожке. Я думала, думала, лежа в углу на мерзлой и жесткой рогожке. Сначала веселые были мечты. Я вспомнила праздники наши, огнями горящую залу, цветы, подарки за здравные чаши, и шумные речи, и ласки. Кругом все милое, все дорогое. Но где же Сергей? И, подумав о нем, забыла я все остальное. Я живо вскочила, как только ямщик, продрогший в окно, постучался. Чуть свет на дорогу нас вывел лесник, но деньги принять отказался. Не надо, родная, Бог вас защити, дороги-то дальше опасны. Крепчали морозы по мере пути и сделались скоро ужасны. Совсем я закрыла кибитку мою, и темно, и страшная скука. Что делать? Стихи вспоминаю, пою, когда-нибудь кончится мука. Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет, и путь мой заносит метели, а все-таки я подвигаюсь вперед. Так ехала я 3 недели. Однажды, заслышав какой-то садом, циновку мою я открыла, взглянула. Мы едем обширным селом. Мне сразу глаза ослепило, пылали костры по дороге моей. Тут были крестьяне, крестьянки, солдаты и целый табун лошадей. «Здесь станция. Ждут серебрянки», — сказал мой ямщик. «Мы увидим ее. Она, чай, идет недалече». Сибирь высылала богатство свое. Я рада была этой встрече. Дождусь серебрянки, авось что-нибудь о муже, о наших узнаю. При ней офицер из Нерчинска их путь. В харчевне сижу, поджидаю. Вошел молодой офицер. Он курил. Он мне не кивнул головою. Он как-то надменно глядел и ходил. И вот я сказала с тоскою: «Вы видели, верно? Известно ли вам те жертвы декабрьского дела? Здоровы они? Каково-то им там? А мужа я знать бы хотела». Нахально ко мне повернул он лицо, черты были злы и суровы, и, выпустив изо рту дыму кольцо, сказал: «Несомненно, здоровы, но я их не знаю и знать не хочу. Я мало ли каторжных видел». Как больно мне было, родные. Молчу. Несчастный меня же обидел. Я бросила только презрительный взгляд. С достоинством юноша вышел. У печки тут грелся какой-то солдат. Проклятие мое он услышал. И доброе слово, не варварский смех, нашел в своем сердце солдатском. «Здоровый», — сказал он, — «я видел их всех, живут в руднике Благодатском». Но тут возвратился надменный герой, поспешно ушла я в кибитку. «Спасибо, солдатик, спасибо, родной, недаром я вынесла пытку». В Иркутске проделали то же со мной, чем там Трубецкую терзали. Байкал, переправа, и холод такой, что слезы в глазах замерзали. Потом я рассталась с кибиткой моей. Пропала сонная дорога. Мне жаль ее было. Я плакала в ней и думала, думала много. Дорога без снегу в телеге. Сперва телега меня занимала, но вскоре потом, ни жива, ни мертва, я прелесть телеги узнала. Узнала и голод на этом пути. К несчастью, мне не сказали, что тут ничего невозможно найти. Тут почту бурята держали. Говядину вялят на солнце они, да греются чаем кирпичным. И тут еще с салом. Господь сохрани, попробовать вам непривычным. Зато под Нерчинском мне задали бал. Какой-то купец староватый в Иркутске заметил меня, обогнал и в честь мою праздник богатый устроил. Спасибо.
1: Я рада была и вкусным пельменем, и бане, а праздник, как мертвая, вся проспала в гостиной его на диване. Не знала я, что впереди меня ждет. Я утром в Нерчинск прискакала, не верю глазам. Трубецкая идет. Догнала тебя я, догнала. Они в Благодатске. Я бросилась к ней, счастливые слезы роняя. В 12 только верстах мой Сергей и Катя со мной, Трубецкая. Кто знал одиночество в дальнем пути, чьи спутники горе да вьюга, кому провидением дано обрести в пустыне негаданно друга, тот нашу взаимную радость поймет. Устала, устала я, Маша. Не плачь, моя бедная Катя. Спасет нас дружба и молодость наша. Нас жребий один неразрывно связал. Судьба нас равно обманула. И тот же поток твое счастье умчал, в котором мое потонуло. Пойдем же мы об руку трудным путем, как шли зеленеющим лугом, и обе достойно свой крест понесем, и будем мы сильны друг другом. Чиста наша жертва, мы все отдаем избранникам нашим и Богу. И верю я, мы невредимо пройдем всю трудную нашу дорогу. Природа устала с собой воевать. День ясный, морозный и тихий. Снега под Нерчинском явились опять. В санях покатили мы лихо. О ссыльных рассказывал русский ямщик. Он знал их фамилии даже. На этих конях я возил их в рудник. Да только в другом экипаже. Должно быть, дорога легка им была. Шутили, смешили друг дружку. На завтрак ватрушку мне мать испекла, так я подарил им ватрушку. 2 гривенные дали, я брать не хотел. Возьми, паренек, пригодится. Болтая, он живо в село прилетел. Ну, барыни, где становиться? Вези нас к начальнику прямо во строк. Эй, други, не дайте в обиду. Начальник был тучен и, кажется, строг. Спросил, по какому мы виду. В Иркутске читали инструкцию нам и выслать в Нерчинск обещали. Застряла, застряла голубушка там. Вот копия, нам ее дали. Что копия? С ней попадешься в просак. Вот царское вам позволение. Не знал по-французски упрямый чудак, не верил нам. Смех и мучение. Вы видите подпись царя Николай. Да подписи нет ему дела. Ему из Нерчинска бумагу подай. Поехать за ней я хотела, но он объявил, что отправится сам и к утру бумагу добудет. Да точно ли? Честное слово, а вам полезнее выспаться будет. И мы добрались до какой-то избы, о завтрашнем утре мечтая. С оконцем из слюды, низка без трубы, была наша хата такая, что я головою касалась стены, а в дверь упиралась ногами. Но мелочи эти нам были смешны, не то уж случалось с нами. Мы вместе, теперь бы легко я снесла и самые трудные муки. Проснулась я рано, а Катя спала. Прошла по деревне от скуки. Избушки такие ж, как наши. Числом до сотни во враге торчали. А вот и кирпичный с решетками дом. При нем часовые стояли. Не здесь ли преступники? Здесь, да ушли. Куда? На работу вестимо. Какие-то дети меня повели. Бежали мы все нестерпимо. Хотелось мне мужа увидеть скорей. Он близко, он шел тут недавно. Вы видите их? Я спросила детей. Да, видим, поют они славно. Вот дверца, гляди же, пойдем мы теперь. Прощай, убежали ребята. И словно под землю ведущую дверь увидела я. И солдата. Сурово смотрел часовой. Наголо, В руке его сабля сверкала. Не золото, внуки, и здесь помогло. Хоть золото я предлагала. Быть может, вам хочется дальше читать, да просится слово из груди. Помедлим немного. Хочу я сказать спасибо вам, русские люди. В дороге, в изгнании, где я ни была, все трудное каторги время. Народ, я бодрее с тобою несла мое непосильное бремя. Ты любишь несчастного, русский народ. Страдания нас породнили. Вас в каторге самый закон не спасет, на родине мне говорили. Но добрых людей я встречала и там. На крайней ступени падения умели по-своему выразить нам преступники дань уважения. Меня с неразлучной Катей моей довольной улыбкой встречали. Вы, ангелы наши, за наших мужей уроки они исполняли. Не раз мне украдкой давал из полы картофель голодник клеменный. Покушай, горячий сейчас из золы. Хорош был картофель печеный. Но грудь и теперь занывает с тоски, когда я о нем вспоминаю. Примите мой низкий поклон, бедняки. Спасибо вам всем посылаю. Спасибо. Считали свой труд ни во что для нас эти люди простые. Но горечи в чашу не подлил никто, никто из народа родные. Рыданием моим часовой уступил. Как Бога его я просила. Светильник рот факела он засветил. В какой-то подвал я вступила. И долго спускалась все ниже. Потом пошла я глухим коридором. Уступами шел он. Темно было в нем и душно. Где плесень узором лежала, где тихо струилась вода, и лужами к низу стекала. Я слышала шорох. Земля иногда комками со стен упадала. Я видела страшные ямы в стенах. Казалось, такие же дороги от них начинались. Забыла я страх. Проворно несли меня ноги. И вдруг я услышала крики. «Куда? Куда вы? Убиться хотите? Ходить не позволено дамам туда. Вернитесь скорей! Погодите! Беда моя!» Видно, дежурный пришел. Его часовой так боялся. Кричал он так грозно, так голос был зол. Шум скорых шагов приближался. Что делать? Я факел задула. Вперед в потьмах наугад побежала. Господь, коли хочет, везде проведет. Не знаю, как я не упала, как голову я не оставила там. Судьба берегла меня. Мимо ужасных расселин, провалов и ям Бог вывел меня невредимо. Я скоро увидела свет впереди. Там звездочка словно светилась, и вылетел радостный крик из груди. Огонь! Я крестом осенилась. Я сбросила шубу, бегу на огонь. Как Бог уберег во мне душу! Попавший в трясину испуганный конь так рвется, завидевши сушу. И стало, родные, светлей и светлей. Увидел я возвышение, какая-то площадь и тени на ней. Чу, молот, работа, движение. Там люди, увидят ли только они? Фигуры отчетливее стали. Вот ближе, сильнее замелькали огни. Должно быть, меня увидали. И кто-то, стоявший на самом краю, воскликнул: «Не ангел ли Божий? Смотрите, смотрите! Ведь мы не в раю, проклятая шахта похожей на ад!» Говорили другие, смеясь. И быстро на край выбегали. И я приближалась поспешно, дивясь. Недвижно они ожидали. Волконская! Вдруг закричал Трубецкой. Узнала я голос. Спустили мне лестницу. Я поднялась стрелой. Все люди знакомые были. Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисовый, князь Оболенский.
0: Проказники, внуки. Сегодня они с прогулки опять воротились. Нам, бабушка, скучно в ненастные дни, когда мы в портретной садились, и ты начинала рассказывать нам, так весело было. Родная, еще что-нибудь расскажи. По углам уселись, но их прогнала я. Успеете слушать. Рассказов моих достанет на целые томы. Но вы еще глупы. Узнаете их, как будете с жизнью знакомы. Я все рассказала, доступное вам по вашим ребяческим летам. Идите гулять по полям, по лугам. Идите же, пользуйтесь летом. И вот, не желая остаться в долгу у внуков, пишу я записки. Для них я портреты людей берегу, которые были мне близки. Я им завещаю альбом и цветы с могилы сестры Муравьевой, коллекцию бабочек, флору читы и виды страны той суровой. Я им завещаю железный браслет, пускай берегут его свято. В подарок жене его выковал дед из собственной цепи когда-то. Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. Любимая дочь я была у семьи. Наш род был богатый и древний, но пуще отец мой возвысил его. Заманчивей славы героя, дороже отчизны не знал ничего, боец, не любивший покоя. Творя чудеса, 19 лет он был полковым командиром. Он мужеством добыл и лавры побед, и почести чтимые миром. Воинская слава его началась персидским и шведским походом, но память о нем нераздельно слилась с великим 12-м годом. Тут жизнь его долгим сражением была. Походы мы с ним разделяли, и в месяц иной не запомним числа, когда б за него не дрожали. Войной озабочен, в семействе своем отец ни во что не мешался. Но крут был порою, почти божеством он матери нашей казался. И сам он глубоко привязан был к ней. Отца мы любили в герои. Окончив походы в усадьбе своей, он медленно гас на покое. Записки свои приводил он к концу. Читал он газеты, журналы, пиры задавал. Наезжали к отцу седые, как он, генералы, и шли бесконечные споры тогда. Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду? Была я всегда в то время царицею бала. Очей моих томных огонь голубой и черная с синим отливом большая коса и румянец густой на личике смуглом красивом и рост мой высокий и гибкий мой стан и гордая поступь пленяли тогдашних красавцев, гусаров, улан, что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лесть. Отец за меня постарался.
2: Не время ли замуж? Жених уже есть. Он славно под Лейпцигом дрался. Его полюбил государь наш отец и дал ему чин генерала. Постарше тебя, а собой молодец. Волконский. Его ты видала на царском смотру. И у нас он бывал. По парку с тобой все шатался.
1: Да, помню, высокий такой генерал.
2: Он самый.
1: Старик засмеялся. Отец, он так мало со мной говорил, заметила я, покраснела.
2: Ты будешь с ним счастлива.
1: Круто решил старик, возражать я не смела. Прошло 2 недели, и я под венцом с Сергеем Волконским стояла. Немного я знала его женихом, немного и мужем узнала. Так мало мы жили под кровлей одной, так редко друг друга видали. По дальним селениям На зимний постой бригаду его разбросали. Ее объезжал беспрестанно Сергей. А я между тем расхворалась. В Одессе потом, по совету врачей, я целое лето купалась. Зимой он приехал за мною туда. С неделю я с ним отдохнула при главной квартире. И снова беда. Однажды я крепко уснула. Вдруг слышу я голос Сергея. В ночи, почти на рассвете то было. Вставай, поскорее найди мне ключи. Камин затопи. Я вскочила. Взглянула, встревоженный, бледен он был. Камин затопила я живо. Из ящиков муж мой бумаги сносил к камину и жег торопливо. Иные прочитывал бегло спеша, иные бросал, не читая. И я помогала Сергею, дрожа и глубже в огонь их толкая. Потом он сказал: мы поедем сейчас, волос моих нежно касаясь. Все скоро уложено было у нас. И утром, ни с кем не прощаясь, мы тронулись в путь. Мы скакали 3 дня. Сергей был угрюм, торопился, довез до отцовской усадьбы меня и тотчас со мною простился. Уехал, что значила бледность его, и все, что в ту ночь совершилось. Зачем не сказал он жене ничего, недоброе что-то случилось. Я долго не знала покоя и сна, сомнения душу терзали. Уехал, уехал, опять я одна. Родные меня утешали. Отец торопливость его объяснял каким-нибудь делом случайным.
2: Куда-нибудь сам император послал его с поручением тайным. Превратности жизни военной ты знаешь. Он скоро вернется домой. Под сердцем залог драгоценный ты носишь. Теперь ты беречься должна. Все кончится ладно, родная. Жена муженька проводила одна, а встретит ребенка качая.
1: Увы, предсказание его не сбылось. Увидеться с бедной женою и с первенцем сыном отцу довелось не здесь, не под кровлей родною. Как дорого стоил мне первенец мой. 2 месяца я прохворала, измучена телом, убита душой. Я первую няню узнала, спросила о муже, еще не бывал. Писал ли? И писем нет даже. А где мой отец? В Петербург ускакал. А брат мой уехал туда же. Мой муж не приехал, нет даже письма. И брат, и отец ускакали. Сказала я матушке, еду сама. Довольно, довольно мы ждали. Стояла весна. По разливам речным пришлось черепахой тащиться. Доехала я чуть живая опять. Где муж мой? Отца я спросила. В Молдавию муж твой ушел воевать. Не пишет он. Глянул уныло и вышел отец. Недоволен был брат. Прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, заботливо что-то скрывая. Ссылаясь на то, что мне нужен покой, ко мне никого не пускали. Меня окружили какой-то стеной, мне даже газет не давали. Я вспомнила много у мужа родных. Пишу, отвечать умоляю. Проходят недели ни слова от них. Я плачу, я силы теряю. Нет чувства мучительней тайной грозы. Я клятвой отца уверяла, что я не пролью ни единой слезы. И он, и кругом все молчало. Любя меня, мучил мой бедный отец, жалея, удваивал горе. Узнала, узнала я все наконец. Прочла я в самом приговоре, что был заговорщиком бедный Сергей. Стояли они настороже, готовя войска к низвержению властей. В вину ему ставилось тоже, что он... Закружилась моя голова. Я верить глазам не хотела. Ужели в уме не вязались слова «Сергей» и «бесчестное дело»? Я помню, 100 раз я прочла приговор, вникая в слова роковые. К отцу побежала. С отцом разговор меня успокоил, родные. С души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила. Зачем он жене ничего не сказал? Подумав, и то я простила. Как мог он болтать? Я была молода. Когда же он со мной расставался, я сына под сердцем носила тогда. За мать и дитя он боялся. Так думала я. Пусть беда велика, не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. Всю ночь я горела, мечтая о том, как буду лелеять Сергея. Под утро глубоким крепительным сном уснула и встала бодрее. Поправилось скоро здоровье мое. Приятельницу я повидала. Нашла я сестру, расспросила ее и горького много узнала. Несчастные люди. Все время Сергей, сказала сестра, содержался в тюрьме. Не видал ни родных, ни друзей. Вчера только с ним повидался отец. Повидаться с ним можешь и ты. Когда приговор прочитали, одели их в рубище, сняли кресты, но право свидания им дали. Подробности ряд пропустила я тут, оставив следы роковые. До ныне омщения не вопиют. Не знайте их лучше, родные. Я в крепость поехала к мужу с сестрой. Пришли мы сперва к генералу. Потом нас привел генерал пожилой в обширную мрачную залу. Дождитесь, княгиня, мы будем сейчас. Раскланившись вежливо с нами, он вышел. С дверей не спускала я глаз. Минуты казались часами. Шаги постепенно смолкали вдали. За ними я мыслью летела. Мне чудилось. Связку ключей принесли. И ржавая дверь заскрипела. В угрюмой каморке с железным окном измученный узник томился. Жена к вам приехала. Бледный лицом он весь задрожал, оживился. Жена. Коридором он быстро бежал, довериться слуху не смея. Вот он, громогласно сказал генерал. И я увидала Сергея. Недаром над ним пронеслась гроза. Морщины на лбу появились. Лицо было мертвенно-бледно. Глаза не так уже ярко светились. Но больше в них было, чем в прежние дни, той тихой знакомой печали. С минуту пытливо смотрели они, и радостью вдруг заблистали. Казалось, он в душу мою заглянул. Я, горько припав к его груди, рыдала. Он обнял меня и шепнул: «Здесь есть посторонние люди». Потом он сказал, что полезно ему узнать добродетель смирения, что, впрочем, легко переносит тюрьму, и несколько слов ободрения прибавил. По комнате важно шагал свидетель. Нам было неловко. Сергей на одежду свою показал. «Поздравь меня, Маша, с обновкой». И тихо прибавил: «Пойми и прости». Глаза засверкали слезою, но тут соглядатый успел подойти. Он низко поник головою. Я громко сказала: «Да, я не ждала найти тебя в этой одежде». И тихо шепнула: «Я все поняла. Люблю тебя больше, чем прежде». «Что делать? И в каторге буду я жить, покуда мне жить не наскучит. Ты жив, ты здоров. Так о чем же тужить? Ведь каторга нас не разлучит». «Так вот ты какая!» Сергей говорил. Лицо его весело было. Он вынул платок, на окно положил. И рядом я свой положил. Потом, расставаясь с Сергеем, платок взяла я. Мой мужу остался. Нам после годичной разлуки часок свидания короток казался. Но что ж было делать? Наш срок миновал. Пришлось бы другим дожидаться. В карету меня подсадил генерал. Счастливо желал оставаться. Великую радость нашла я в платке. Целуя его, увидала я несколько слов на одном уголке. Вот что я, дрожа, прочитала: «Мой друг, ты свободна, пойми, не пеняй. Душевно я добр и желаю жену мою видеть такой же. Прощай, малютке поклон посылаю». Была в Петербурге большая родня у мужа. Все знает, да какая. Я ездила к ним, Кая. Я ездила к ним. Волновалась 3 дня. Сергея спасибо.

0: сдался родительский дом, и стала я к мужу проситься. Теперь расскажу вам подробно, друзья, мою роковую победу. Вся дружно и грозно восстала семья, когда я сказала: «Я еду». Не знаю, как мне удалось устоять, чего натерпелась я, Боже. Была из-под Киева вызвана мать, и братья приехали тоже. Отец образумить меня приказал. Они убеждали, просили, но волю мою сам Господь подкреплял. Их речи ее не сломили. А много и горько поплакать пришлось. Когда собрались мы к обеду, отец мимоходом мне бросил вопрос: «На что ты решилась?» «Я еду». Отец промолчал. Промолчала семья. Я вечером горько всплакнула, качая ребенка, задумалась я. Вдруг входит отец. Я вздрогнула, ждала я грозы. Но печален и тих, сказал он сердечно и кротко:
1: «За что обижаешь ты кровных родных? Что будет с несчастным сироткой? Что будет с тобою, голубка моя? Там нужно не женскую силу. Напрасна великая жертва твоя. Найдешь ты там только могилу».
0: И ждал он ответа, и взгляд мой ловил, лаская меня и целуя.
1: «Я сам виноват, я тебя погубил!»
0: Воскликнул он вдруг, негодуя.
1: «Где был мой рассудок? Где были глаза? Уж знала вся армия наша!»
0: И рвал он седые свои волоса.
1: «Прости, не казни меня, Маша, останься!»
0: И снова молил горячо: «Бог знает, как я устояла!» Припав головою к нему на плечо, «Поеду», я тихо сказал.
1: «Посмотрим».
0: И вдруг распрямился старик, глаза его гневом сверкали.
1: «Одно повторяет твой глупый язык. Поеду. Сказать не пора ли, куда и зачем? Ты подумай сперва. Не знаешь сама, что болтаешь. Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь и мать, и отца? Или глупы они, что споришь ты с нами, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни, вперед посмотри хладнокровней. Подумай, я завтра увижу с тобой».
0: Ушел он, грозящий и гневный, а я, чуть жива, пред иконой святой упала в истоме душе. Подумай, я целую ночь не спала, молилась и плакала много. Я Божию Матерь на помощь звала, совета просила у Бога. Я думать училась, отец приказал подумать. Нелегкое дело. Давно ли он думал за нас и решал, и жизнь наша мирно летела? Училась я много, на трех языках читала. Заметна была я в парадных гостиных, на светских балах, искусно танцуя и играя. Могла говорить я почти обо всем. Я музыку знала, я пела, я даже отлично скакала верхом, но думать совсем не умела. Старик говорил: «Ты подумай о нас, мы люди тебе не чужие, и мать, и отца, и дитя, наконец, ты всех безрассудно бросаешь, за что же?» «Я долг исполняю, отец, за что ты себя обрекаешь на муку? Не буду я мучиться там, здесь ждет меня страшная мука. Да, если останусь послушная вам, меня истерзает разлука. Не зная покоя ни ночью, ни днем, рыдая над бедным сироткой, все буду я думать о муже моем, да слышать упрек его кроткий. Да, ежели выбор решить я должна меж мужем и сыном, не более, иду я туда, где я больше нужна, иду я к тому, кто в неволе. Я сына оставлю в семействе родном, он скоро меня

забудет. Пусть дедушка будет малютке отцом, сестра ему матерью будет. Он так еще мал. А когда подрастет и страшную тайну узнает, я верю, он матери чувства поймет и в сердце ее оправдает. Но если останусь я с ним, и потом он тайну узнает и спросит, зачем не пошла ты за бедным отцом, и слово укора мне бросит, о, лучше в могилу мне заживо лечь, чем мужа лишить утешения и в будущем сына презрение навлечь. Нет, нет, не хочу я презрения. А может случиться, подумать боюсь, я первого мужа забуду, условиям новой семьи подчинюсь, и сыну не матерью буду, а мачехой лютой. Горю со стыда, прости меня, бедный изгнанник, тебя позабыть никогда, никогда, ты сердце единый избранник. Отец, ты не знаешь, как дорог он мне. Его ты не знаешь. Сначала в блестящем наряде на гордом коне его пред полком я видала. О подвигах жизни его боевой, рассказы товарищей боя я слушала жадно, и всею душой я в нем полюбила героя. Позднее я в нем полюбила отца малютки, рожденного мною. Разлука тянулась меж тем без конца, он твердо стоял под грозою. Вы знаете, где мы увиделись вновь. Судьба свою волю творила. Последнюю, лучшую сердце любовь в тюрьме я ему подарила. Отец мой, должна я увидеть его, умру я, тоскуя по мужу. Ты... Долгу служа, не щадил ничего, и нас научил ты тому же. Герой, выводивший своих сыновей туда, где смертельнее сражение, не верю, чтоб дочери бедной своей ты сам не одобрил решение. В 3 дня я в далекий мой путь собралась. Все ценное я заложила, надежную шубой, бельем запаслась, простую кибитку купила. Родные смотрели на сборы мои, загадочно как-то вздыхая. Отъезду не верил никто из семьи. Последнюю ночь провела я с ребенком. С рассветом спокойно и крепко заснуло дитя, и щечки его заолели. С любимого личика глаз не сводя, молясь у его колыбели, я встретила утро. Я вмиг собралась. Сестру заклинала я снова быть матерью сыну. Сестра поклялась. Кибитка была уж готова. Сурово молчали родные мои. Прощание было немое. Я думала, я умерла для семьи. Все милое, все дорогое теряю. Нет счета печальных потерь. Мать как-то спокойно сидела. Казалось, не веря еще и теперь, чтоб дочка уехать посмела. И каждый с вопросом смотрел на отца. Сидел он поодаль понуро, не молвил словечко, не поднял лица, оно было бледно и хмуро. Последние вещи в кибитку снесли, я плакала, бодрость теряя. Минуты мучительно медленно шли. Сестру, наконец, обняла я, и мать обняла. Ну, Господь вас храни, сказала я братьев целуя. Отцу подражая, молчали они. Старик поднялся, негодуя. По сжатым губам, по морщинам чела ходили зловещие тени. Я молча ему образок подала и стала пред ним на колени. Я еду. Хоть слово, отец. Прости свою дочь ради Бога. Старик на меня поглядел, наконец, задумчиво, пристально, строго, и руки с угрозой подняв надо мной, чуть слышно сказал, я дрожала. Смотри, через год возвращайся домой, не то прокляну. Я упала. В декабрьский мороз я с домом отцовским рассталась. И мчалась без отдыху слишком 3 дня. Меня быстрота увлекала,
Она была лучшим врачом для меня. Я скоро в Москву прискакала к сестре Зинаиде. Мила и умна была молодая княгиня. Как музыку знала, как пела она. Искусство ей было святыня. Она нам оставила книгу новелл, исполненных грацией нежной. Поэт Веневитинов станции пел, влюбленный в нее безнадежно. В Италии год Зинаида жила, и к нам, по сказанию поэта, цвет южного неба в очах принесла. Царица московского света, она не чуждалась артистов. Житье им было у Зины в гостиной. Они уважали, любили ее, и северной звали Коринной. И вечером весть, что приехала я, в Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья внимание Москвы занимали. Едва огласилось решение суда, всем было неловко и жутко. В салонах Москвы повторялась тогда одна ростопчинская шутка. В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать. В сапожнике, что ли, захотела. И сделалась я героинею дня. Не только артисты, поэты, вся двинулась знатная наша родня. Парадные цугом кареты гремели, напудрив свои парики, Потемкину ровня по летам явились былые тузы старики с отменно учтивым приветом. Старушки-стацдамы былого двора в объятия меня заключали. Какое геройство, какая пора! И в такт головами качали. Ну, словом, что было в Москве повидней, что в ней мимоездом гостило, все вечером съехалось к Зине моей. Артистов тут множество было. Писателей группы любимых тогда со мной дружелюбно простилась. Тут были Адоевский, Вяземский. Был поэт вдохновенный и милый, поклонник Зины, что рано почил безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был, я узнала его. Он другом был нашего детства. В Юрзуфе он жил у отца моего. В ту пору проказ и кокетство. Смеялись, болтали, мы бегали с ним, бросали друг друга цветами. Все наше семейство поехало в Крым, и Пушкин отправился с нами. Мы ехали весело, вот, наконец, и горы, и Черное море. Велел постоять экипажем отец, гуляли мы тут на просторе. Тогда уже был мне 16-й год. Гибка, высока не по летам. Покинув семью, я стрелою вперед умчалась с курчавым поэтом. Без шляпы, с распущенной длинной косой, полуденным солнцем палима, я к морю летела, и был предо мной вид южного берега Крыма. Я радостным взором глядела кругом, я прыгала, с морем играла. Когда удалялся прилив, я бегом до самой воды добегала. Когда же прилив возвращался опять, и волны грядой подступали, от них я спешила назад убежать, а волны меня настигали. И Пушкин смотрел и смеялся, что я ботинки мои промочила. «Молчите, идет гувернантка моя», — сказала я строго. Я скрыла, что ноги промокли. Потом я прочла в Онегине чудные строки. Я вспыхнула вся, я довольна была. Теперь я стара, так далеки те красные дни. Я не буду скрывать, что Пушкин в то время казался влюбленным в меня. Но, по правде сказать, в кого он тогда не влюблялся? Но, думаю, он не любил никого тогда, кроме музы. Едва ли не больше любви занимали его волнение ее и печали. Печальна была наша встреча. Поэт подавлен был истинным горем. Припомнил он игры ребяческих лет в далеком Юрзуфе над морем. Покинув привычный насмешливый тон, с любовью, с тоской бесконечной, с участием брата напутствовал он подругу той жизни беспечной.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня на связи с нами практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова. Здравствуйте, Камила.
3: Добрый день.
2: Добрый день. На прошлой передаче мы с вами говорили про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, какие у них есть проблемы, конфликты, из-за чего это может происходить. А на этой передаче хотелось бы поговорить о такой проблеме, как невозможность вступить в отношения или какие-то страхи, которые не дают людям найти свою пару и начать отношения.
3: Очень хорошая тема и очень, кстати, распространенная. Причин подобных ситуаций может быть очень много, начиная от, допустим, убежденности человека в том, что он в целом не может, да, вступить, хотя, как известно, у нас не бывает «не могу», бывает только «не хочу». Нет такого человека, которому было бы невозможно вступить в отношения. Так или иначе, мы все достойны счастья, и каждый человек может свое счастье найти, в том числе и в отношениях. Какие причины могут быть подобных ситуаций, когда человек не может найти себе партнера? Ну, во-первых, это отсылка вот сразу к нашим прошлой беседе. Это идеализация, да, когда мы ставим огромное количество критериев для партнера. Я недавно видела одну телепередачу, очень любопытную, и девушка там поставила около 40 критериев к своему будущему партнеру и в конце еще добавила: вот такого человека я полюблю. Но, как я уже говорила, скорее всего, наша любовь не настолько рациональна, как нам кажется, да, и такое большое количество критериев может говорить о том, что человек действительно не хочет вступать в отношения, изначально не хочет. Ведь зачем ему нужно было ставить так много препятствий на пути к этим отношениям? Ведь критерии — это тоже препятствие, идеализация — это большое препятствие. Ведь каждый из нас, я думаю, прекрасно понимает, что идеальных партнеров не существует. И в целом я убеждена в том, что вообще не имеет значения, какой человек по характеру, темпераменту, как он выглядит. Если два взрослых человека без желания какой-то инфантильной жизни, без критикующей такой части, родительской части, да, если мы будем говорить языком эго-состояния родители-взрослый ребенок, может вступить в здоровые отношения, даже если они могут совершенно не совпадать по характеру, либо не совпадать по каким-то ценностям. В целом это реально, если это действительно два взрослых, уверенных в себе человека, у которых есть свои идеи, свои желания, свои цели, которые не завязаны на партнере, да, то есть у них могут быть и общие цели, но у каждого по отдельности свои какие-то цели, свои какие-то мечты, связанные только с ним. Еще одной причиной, по которой люди не могут найти хороших отношений, является огромное количество страхов. Ко мне очень часто обращаются люди, особенности это девушки, которые говорят: вот я вроде как бы хочу вступить в отношения, я хочу семью, вот мне уже там 20 с хвостиком, 30 с хвостиком лет, но, к сожалению, я не могу найти подходящего партнера и не могу найти такого человека, с которым я действительно согласна была бы построить отношения. Тут, конечно, тоже вопрос критериев будет стоять, но основной проблемой в данной ситуации является наличие огромного количества страха и предубеждений относительно взаимоотношений, да, и брачно-семейных именно. Когда я задаю вопрос, а вот чего ты боишься в отношениях, чего бы ты не хотела в отношениях, и тут начинается огромное количество страхов. Вдруг этот человек будет мне изменять, ведь мужчины все изменяют, да, сразу огромное количество когнитивных искажений тоже появляются. Обязательно он будет изменять, это уже предсказание будущего, будущее мы читать не умеем, но вот они сильно завязаны с этими мыслями, что обязательно этот человек, вот некоторые мужчины не любят детей, а вдруг он не полюбит нашего ребенка, вот вплоть до таких даже рациональных мыслей могут появляться. И вот эти все страхи, они, конечно, будут тормозить завязывание отношений. Они в любом случае будут влиять, даже если такая девушка встретит подходящего партнера, который будет ее устраивать, все равно эти страхи не будут давать ей покоя, она будет постоянно их раскручивать у себя в голове, ковыряться в этих мыслях и, скорее всего, откажет в отношениях, да? И поэтому с этими страхами мы будем тоже работать подобным образом, как и прошлой передаче. Я бы хотела, чтобы вы помедитировали, чтобы вы понаблюдали за своими мыслями, но не уходя в содержание этих мыслей, не вдумываясь в смысл этих мыслей. Наш мозг нам подает много разных идей, мы не обязаны слушать их все, и то, что появляется в наших мыслях, не обязательно правда. Я бы даже сказала, 90% — это всего лишь наше оценочное, субъективное какое-то восприятие, либо какой-то прежний опыт, но даже наш прежний опыт не говорит о том, что в будущем все может сложиться именно так, как было, допустим, у наших родителей, или как было у подружки, которая жалуется на свой брак. Я бы порекомендовала еще такую неплохую медитативную технику. Она очень привлекательна, в особенности для людей, которые живут в холоде. Почему именно в холоде, я объясню. Нужно представить, что вы находитесь на пляже. Вам очень тепло, вам очень комфортно. Под вашими ногами мягкий песок. И вы начинаете все ваши мысли, которые есть у вас в голове, как-то либо зарисовывать в виде образов на песке палочкой, либо записывать их, да, если есть такая возможность, либо, допустим, они будут сами как-то проявляться. И вот подул небольшой ветерок, и эта мысль улетела. Вы даже не вслушивали содержание этой мысли, и эта мысль просто улетучилась куда-то. На смену этой мысли появилась другая мысль. Они могут быть положительные, позитивные, могут быть негативные, приносящие вам, допустим, какой-то дискомфорт. Но чем больше вы не вслушиваетесь в эту мысль, чем больше вы не входите в содержание и не сливаетесь с этой мыслью, тем меньше дискомфорта она будет вам приносить. Например, вы стоите на пляже, и у вас появилась мысль: «Я никогда не найду себе партнера». Вот появилась эта мысль. Мы не входим в содержание этой мысли, просто она улетела куда-то, подул ветерок, и она размазалась по песку. Вдруг появляется еще одна мысль, например: «В моей жизни никогда не будет хороших отношений, там, никогда не будет хорошего партнера». Снова записали: «Интересная мысль, какую классную мысль подал нам наш мозг». И пускай тоже улетает. Да? Мы даем возможность этим мыслям быть, но тем не менее мы не сливаемся с этими мыслями, мы не совсем им доверяем. Наш мозг как бы привык во всех ситуациях видеть проблему и искать решение. Но не все ситуации являются проблемами. Иногда нужно просто расслабиться, получать удовольствие от жизни, увлекаться какими-то вещами интересными для вас, да, искать собственные цели. А партнер — это не обязательный такой атрибут в ваших целях, в вашем будущем, в вашей будущей жизни. Да? Вы можете строить отношения и параллельно с этим строите свою собственную жизнь. И это как раз будет правильно. Когда вы не уходите с головой в поиски партнера, скорее всего, вы сразу найдете более-менее подходящие для вас отношения и, возможно, сможете их построить. Конечно, в некоторых ситуациях бывают еще другие страхи. Например, страх, даже не страх, а убеждение в собственной, допустим, ущербности или дефективности. С такими, конечно, проблемами лучше обращаться к психологу, потому что в таких ситуациях человек будет изначально, если и будет находить отношения, то с людьми, которые совершенно, ну, грубо говоря, не заслуживают их внимания, да, потому что они сами будут считать себя такого достаточно низкого сорта, да, как будто бы вот я не смогу построить отношения с взрослым успешным мужчиной или с хорошей, воспитанной, порядочной женщиной. Кстати, вот некоторые приходят с таким запросом: выбираю не тех партнеров, да, тоже сюда же. Сам человек чувствует себя немножко не на том уровне, да, он не чувствует себя значимым, важным, и довольствуется хотя бы каким-то вниманием со стороны людей, которые даже не заинтересованы в том, чтобы эти отношения построить.
2: Угу. То есть здесь действительно работа над самим собой, да, над своим внутренним ощущением, потому что и для себя, и для окружающих мы подаем не те сигналы.
3: Да, может быть, именно и так. Может быть, мы и сами намеренно как будто бы ищем подобные отношения. Ну, намеренно это бывает очень редко. Не все люди, конечно, это понимают. Это нужен высокий уровень рефлексии. Но самое такое основное, вот часто поднимается вопрос самооценки. Да? Такого понятия, как самооценки, я обычно не использую, но его просто многие люди понимают, и поэтому приходится иногда. Да? А здесь правильнее будет поставить вопрос о самоценности. Чтобы человек почувствовал себя значимым и важным, ему нужно найти для себя определенные ценности. Это могут быть ценности в виде, опять-таки, спокойствия, как в моем случае, да, когда я выбирала партнера, я тоже ориентировалась на эту ценность. Мне было важно, чтобы в отношениях не было конфликтов. Также это могут быть ценности относительно себя самой или себя самого, какой я хочу быть, чем я хочу заниматься. То есть взращивать себя, взращивать в себе вот этого взрослого человека, которому в целом не так сильно нужен другой человек, да, для удовлетворения своих потребностей. И тогда у вас не будет никаких проблем с построением отношений. И, как я уже говорила, два взрослых человека могут построить отношения, какие бы эти люди ни были. Я в этом абсолютно убеждена и очень часто вот замечаю как раз подобные.
2: Зашла речь про чрезмерную концентрацию, да, на желании построить отношения, на своих проблемах в этой сфере. Почему, собственно говоря, тоже это не способствует встрече своего будущего партнера. Мне пришла мысль просто в голову из такого опыта прошлого. Есть знакомая, которая была чрезмерно сконцентрирована на том, чтобы забеременеть. Настолько сильно, что, скажем так, это было ее уже такой психологической проблемой. И вот как только она проработала с психологом этот момент, собственно говоря, все получилось, потому что ушла вот эта концентрация, да, чрезмерная какая-то зажатость. То есть когда мы чрезмерно на чем-то зациклены, это мешает уже достижению нашей задачи, цели или мечты.
3: Да, чрезмерная зацикленность — это такое состояние стресса постоянное, да? То есть в состоянии стресса наш мозг думает еще более интенсивно, чем в любом другом состоянии. И когда вы зациклены, у вас будут появляться и какие-то дополнительные мысли, и негативный фильтр будет активно работать, да, и вы будете концентрироваться на многих негативных моментах и отсеивать, либо наоборот, искать, и в итоге у вас будет послужной список людей, которые вам точно не подходят. В случае с, допустим, беременностью то же самое. Ну, то есть человек зацикливается, он находится в постоянном состоянии стресса, каждый день он думает, что же со мной не так, и, конечно, в состоянии стресса не каждая девушка может забеременеть. Да? И достаточно иногда просто расслабиться, позволить всему этому быть, ничего страшного, у меня еще есть время, я еще молода, у меня еще есть возможность в будущем и забеременеть, и найти какие-то хорошие отношения, и просто заниматься собой, заниматься своим делом, то есть переключить внимание со стороны на других людей на свою сторону, да, на свои какие-то ценности, на то, что девушке либо парню важно. Это может быть что угодно, это может быть, допустим, карьера, это может быть какие-то увлечения, какие-то, ну, даже удовольствие какое-то. И выйдя из этого состояния стресса, мы можем обнаружить, что действительно это оказалось проще, чем мы думали.
2: Сейчас мне пришла мысль в голову, как это назвать, да, то есть когда мы на чем-то концентрируемся и зацикливаемся, мы топчемся на месте, да, а нужно жить. Да, и только когда мы живем, что-либо в жизни происходит.
3: Да, это очень сильно ограничивает. Вот фокусировка на каких-то определенных вещах очень сильно ограничивает нашу жизнь. Всегда хорошо иметь в виду, что у нас много разных сфер в жизни. И всегда нужно обращать внимание, а вот как сейчас я в этой сфере? Я чувствую себя реализованной в этой сфере? Очень часто психологи предлагают своим клиентам, есть такая диаграммка, и там написаны все сферы жизни, да, и предлагают поставить ему оценку каждой из этих сфер. Например, что вот у вас с семьей, какую вы оценку поставите там от 0 до 10, что у вас с карьерой и так далее. Да, вы можете найти эту табличку в интернете и самостоятельно поработать. И если вы видите какой-то низкий балл, стоит обратить внимание на эту сферу. Да, у вас как раз есть время, вам не нужно концентрироваться на каких-то беспокоящих вас вещах и переключить свое внимание на ту сферу, которой, как вам кажется, вы не реализованы. Или сразу на несколько ценностей. То есть не давать себе возможности уходить в одну тему с головой, в одну сферу с головой. Потому что так вы просто не живете, вы просто как робот существуете, можно сказать, и лишаетесь многих других удовольствий жизни.
2: Хорошо, теперь мы представим, что мы перестали концентрироваться, мы помедитировали, возможно, проработали какие-то свои страхи с психологом. Все, у нас получились отношения, мы общаемся, мы переходим с этапа на этап, и вот мы пришли к тому, что от нас партнер что-то все время требует. Требует одно, требует другое. А мы понимаем, что мы не хотим меняться. Да, и мы хотим оставаться такими, какие мы есть. Что вот в этом случае происходит?
3: В этом случае, конечно, речь, скорее всего, зайдет о том, есть ли все-таки готовность к этим отношениям. Потому что постоянное нежелание меняться, оно тоже может как раз говорить о нежелании в свою жизнь кого-то брать. Ведь что есть отношения? Я бы хотела, чтобы вы сейчас визуализировали, допустим, свою жизнь, да, и вот, допустим, ваша жизнь — это такая пирамидка из кубиков, да, и отношения — это когда вы с какой-то другой пирамидкой строите совместные кубики, и вот у вас вроде как бы неплохо все складывается, да, это в итоге две соединенные пирамидки получаются, у которых есть свои общие ценности, общие интересы, но при этом вы не сливаетесь друг с другом. И вот в случаях, если человек не хочет что-то делать, не хочет как-то поправлять какие-то кубики для того, чтобы получше соединиться, да, с другим человеком, сделать вот этот удобный мостик, то, скорее всего, у него есть некоторый страх, что вдруг моя пирамидка разрушится. Сейчас вот я впущу в жизнь этого человека, и моя пирамидка разрушится. Что же я тогда буду делать? Да, разрушение пирамидки — это потерянность, депрессия, это ощущение, что в жизни больше ничего не сложится. Чаще всего такое возникает, когда люди уже вышли из каких-то деструктивных отношений, в которых их жизнь была потеряна, либо они сами по себе склонны к созависимости или контрзависимости. И хорошо бы рассказать о своих чувствах партнеру, рассказать о том, насколько сильно им нужно слияние, какое им нужно слияние, чтобы это было не просто слияние, мне даже не нравится это слово, а это было именно... это было именно вот метафорой мостика, да, между двумя пирамидками. Все очень аккуратно расставить так, чтобы ни та, ни другая пирамидка в итоге не были разрушены. Не позволять слишком сильно уходить в отношения и своему партнеру, и самим тоже не уходить в отношения. Подобные страхи, конечно, случаются, подобное нежелание, конечно, случается, но стоит, конечно, отметить еще, что вам не нужно будет очень сильно меняться в отношениях. Это не такой процесс, когда вы должны себя ломать. Это именно компромиссный процесс, да? Когда вы понимаете, что в целом я могу делать и так. Мне, допустим, не доставит сложности ухаживать за цветами в горшках, либо убирать свои вещи, например, да? Раньше вот жил холостяк, он не убирал за собой, и все у него было хорошо. Но тут он понимает, что да, наверное, придется сейчас поддерживать порядок. Ну, такой очень распространенный пример. И в целом его личность это никак не затронет. Это не затронет никак его ценности, это не затронет никак его интересы. И в целом это не будет ломание себя, да? И вот как раз в контексте принятия это нужно обязательно учитывать. В отношениях не нужно себя ломать. Если партнер требует от вас, чтобы вы себя ломали и полностью шли на уступки, тогда, возможно, ваш партнер не совсем взрослый, да, вот тот самый взрослый, о котором мы говорили. Возможно, он хочет видеть вас родителя или хочет видеть вас ребенка, да, взять вас полностью к себе под власть. Но, возможно, это действительно не те отношения. Но если партнер не требует от вас очень многого, если он не требует от вас каких-то кардинальных изменений, то, возможно, эти отношения и будут успешными, и можно немножко позволить себе, не ломая себя, идти на компромисс и меняться в каких-то небольших сферах, при условии, конечно же, взаимного изменения. Да? Мы, опять-таки, повторюсь, говорим о своих потребностях, мы говорим о том, что нам важно в отношениях, мы говорим о том, что мы ценим в этих отношениях, и аккуратно-аккуратно просим партнера, в случае чего, как-то изменить, как-то поменять что-то в своих привычках, например. Диалог всегда важен, и я не перестану об этом говорить.
2: Здесь вот как раз, наверное, поможет помнить о том, что, ну, мы теперь вдвоем, да, я не один, мы вдвоем, мне нужно считаться с другим человеком, и он со мной считается, да, если я что-то терплю, да, он тоже что-то терпит. То есть это такое взаимодействие с двух сторон, и, ну, уважение, да, в том числе какое-то.
3: Да, безусловно, это и уважение, и забота, и в желании идти на компромиссы, и в желании что-то делать для другого человека. В заботе и в умении принимать заботу как раз и будут заключаться хорошие отношения, позитивно настроенные, которые тоже могут продлиться долгие годы. Да? Главное, многого не бояться, много на себя не брать, слишком сильно не зацикливаться на партнере, даже в отношениях, уметь поддерживать и уметь принимать поддержку, иногда быть сильным, иногда быть слабым, менять эти роли. Да? Когда другому человеку нужна поддержка, мы даем эту поддержку. Когда нам нужна поддержка, мы эту поддержку просим. И вот в таком балансе существовать будет гораздо комфортнее. А чтобы этот баланс появился, мы говорим о своих потребностях и о своих чувствах.
2: Угу. Диалог, диалог и еще раз диалог.
3: Да, диалог, компромисс и двустороннее желание.
2: Угу. Есть такие тоже распространенные, наверное, ситуации, когда партнеры даже еще перед свадьбой понимают, что что-то их не устраивает, но один говорит, что я изменюсь, и другой свято верит в том, что, ну, да, наверное, он правда изменится, или там я смогу его изменить вот в этом, и тогда вот он будет вот прям как надо. Вот, и люди женятся, проходит год, два, три, один все говорит, что он изменится, да, там первый все считает, что да-да-да, сейчас я его доизменю, и все будет хорошо. И, в принципе, это, наверное, такой бесконечный вариант, потому что все-таки люди могут работать над собой, но кардинально все-таки люди не меняются. Или нет?
3: Я соглашусь с вами, люди не меняются, но я бы добавила еще один момент. Люди не меняются, если этого не хотят. А если человек действительно, у него есть желание и потребности что-то в себе изменить, он будет это делать. Но как бы на словах он лев Толстой, на деле толстый лев. Очень классное выражение. Некоторые, да, могут говорить об этом, но при этом не делая ничего. Тут стоит обратить внимание на самого человека, который требует изменений. Почему у тебя есть желание постоянно быть критикующим, да? Критикующим. Это именно потребность какая-то, да, возможно. Возможно, тебе были нужны именно подобные отношения, да, почему ты выбираешь вступать в эти отношения? Ну, конечно, тут уже тяжелый вопрос, уже нужно будет на личную терапию выносить подобные темы. Ну, то есть тема о вторичных выгодах здесь тоже может быть актуальной. Возможно, опять-таки, вот это призрачное желание изменить человека, девушка или парень, будут нести из своей родительской семьи, где тоже постоянно было желание изменить партнера, но в итоге как бы ни к чему не привели. И вот человек повторяет эту модель, постоянно пытается, а в итоге ничего и не получается. Да? И в подобных ситуациях, конечно, тоже опять-таки смотрим на компромисс, что мы готовы сделать, что мы не готовы сделать, зачем мне нужно это желание менять человека. Если нам нужно сильно менять человека, то мы, получается, как будто бы его ломаем. А так зачем человек, которого нужно ломать?
2: Это да, уже вот будет не этот человек, да, по большому счету. То есть это получается, да, что мы пытаемся из него сделать кого-то другого.
3: Да, да, да, кого-то другого. Ведь влюбились мы, скорее всего, именно в такого человека. Да, и, возможно, нам действительно нравятся какие-то черты в этом человеке, в конце-то концов. Не просто же так у нас появилась некоторая симпатия к нему. И как бы рефлексировать на эту тему, думать, вот почему бы мне это могло понравиться, да? Смогла ли бы я жить, или смог бы я жить в отношениях, где вот действительно все поменялся партнер. А что дальше? Просто представить подобные отношения, да? Вот получилось, сбылась мечта. А что дальше? И тут у многих людей, даже вот кто приходит ко мне на терапию, начинается тревога. Потому что для многих людей вот это постоянное желание изменить партнера, по идее, это практически единственный диалог, который они ведут между собой. Такое, кстати, вот прям распространенная история, да? И для девушки или для парня какая-то критика, какие-то претензии — это вообще единственный способ общения, и ничего другого просто нет. И, конечно же, тут поможет увлечение какими-то совместными занятиями, совместные прогулки, поиск каких-то новых точек в отношениях друг с другом, совместные, опять-таки, интересы, увлечения, я уже говорила, да, и новые диалоги, новые темы для диалогов.
2: А еще вот такой интересный момент есть, ну, может быть, даже как миф, да, что есть такая любовь на всю жизнь, вечная любовь. Действительно ли это возможно, или дальше начинается просто какое-то взаимопонимание и уважение, или, может быть, даже какая-то привычка, да, слово вот «привычка» в отношениях, она даже немножко пугающая. Вот это негативный момент или позитивный привычка?
3: Ну, насчет привычки я не могу сказать, позитивный или негативный момент. У нас может быть привычка страдать в отношениях. Вот в этом контексте, конечно, это негативный момент. Если мы говорим о вечно длящейся любви, да, конечно, у нас сначала бывает конфетно-букетный период. У кого-то этот конфетно-букетный период длится пару месяцев, у кого-то годы. Но рано или поздно он все равно заканчивается. Ну, мы знаем, да, чем он характеризуется. Такая сильная влюбленность, какая-то даже, может быть, идеализация, страстные отношения. Но я бы порекомендовала рассматривать любовь. Влюбленность мы можем рассматривать как чувство, но любовь рассматривать как некоторое действие. И в таких размышлениях будет гораздо проще строить отношения. На ранней стадии чувство любви, как известно, намного сильнее. Но, к сожалению, медовый месяц достаточно короток, как я уже говорила. И вот, вроде все закончилось, и появляется такое ощущение. Вот будто бы наркотик у меня отобрали, вот эту мою страсть отобрали. А что, уходить уже, думает человек, допустим, да, потому что я уже не получаю те эмоции, я уже не получаю те впечатления о своей любви. Но лишь немногие люди понимают, что настоящие, исполненные глубокой любовью отношения в большинстве случаев развиваются уже после того, как медовый месяц или медовый год оказывается позади. Именно в тот момент, когда этот конфетно-букетный период заканчивается, у человека есть возможность по-настоящему строить отношения. Настоящие, действительно близкие, доступные лишь тем людям, которые видят друг друга такими, какие они есть на самом деле. То есть, да, розовые очки будут сниматься постепенно, идеализация будет проходить. И вот здесь начинаются диалоги, вот здесь начинаются компромиссы, уважение друг к другу. Если оно изначально тоже есть, это будет очень-очень хорошо. И почему я советую рассматривать любовь не как чувство, а как действие? Потому что действие — это уже нечто такое, чем вы способны управлять, даже не обращая внимания на то, что чувствуете. Про чувства я имею в виду те мысли, которые вызывают у нас негативные чувства, да, с которыми мы слишком сильно сливаемся. И вот когда мы понимаем, что в целом мы можем управлять даже не поведением человека, нет, а именно какими-то аспектами в нашей жизни, мы можем договариваться, мы можем общаться друг с другом, мы можем искать новые увлечения, находить больше опор, больше точек для взаимодействия. И в таких ситуациях действительно появляется вот та самая здоровая привычка к отношению, да, самая здоровая привычка к человеку. И такие отношения могут складываться долго. Хорошо бы, если человек научится открываться своему партнеру, иногда в каких-то случаях сдерживать свое недовольство, да, не позволяя командовать вами, и порой задаваться вопросом, а что для тебя сейчас важно, быть правым в этом споре или все-таки сохранить отношения? Конечно, говорить о том, что вам нравится, что вам хочется, тоже надо, но иногда в каких-то ситуациях следует отступить назад. И это касается не только мужчин, которые очень часто соглашаются, да, со всеми доводами, а девушки только, чтобы не было каких-то конфликтов, но и женщин, которые могут закрывать глаза на какие-то вещи, не говоря ничего, и просто плакать в подушку. Да? Мы все-таки говорим об этом, но иногда, когда можно сдержаться, можно сдержать свое недовольство, лучше не озвучивать подобные какие-то незначительные ситуации, потому что, опять-таки, может включиться негативный фильтр, мы начинаем обращать внимание на негативные ситуации и на негативные аспекты жизни, и это будет очень сильно портить нам настроение и портить нам отношения. Вот. И осознание того, что мы в состоянии что-то делать для этих отношений, что-то делать для поддержания своей любви, даже как будто бы не чувствуя ее, да, после влюбленности, оно очень сильно может нас мотивировать, да, именно что рассматривать любовь как действие. Потому что если чувство любви в какой-то момент вдруг покинуло, и человек как будто бы не может это контролировать, то он может предпринимать какие-то действия для сохранения любви. И это действительно работает. Абсолютно верно для всех чувств, которые испытывает человек, что вот можете вы злиться, да, однако вы же можете при этом вести себя спокойно. Вы можете чувствовать неуверенность, но действовать так, будто ситуация вам знакома, и вы действительно подобным образом уже делали сотни раз, как я сейчас на радио, я волнуюсь, но я показываю свою уверенность, да, тем не менее. Такая способность человека приводит к появлению одного из ключевых принципов построения здоровых, исполненных любви отношений. Перестать пытаться управлять своими чувствами и начинать управлять собственными действиями.
2: Спасибо за интересную беседу. Напомню, с нами была Камила Мивлютова, практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт.
3: Спасибо большое вам. До свидания.
2: До свидания. Мы желаем нашим радиослушателям любви, понимания, умения принимать заботу и заботиться друг о друге. С вами была ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
0: Разговор с психологом.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Светлана Лачкова. Особый взгляд в Мари-Эл. Путь к самостоятельности.
1: Сегодня у нас в гостях директор Марийского республиканского спортивно-реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Сергеевна Замкова. Мы поговорим о новых возможностях, которые могут получить люди с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Это и занятия по ориентированию, и кулинарии, и компьютерной грамотности. И самое важное, мы узнаем, как можно получить эту помощь в регионах. Итак, обо всем по порядку. В Вешкороле в кинотеатре «Октябрь» прошел показ фильма «Буратино» с тифлокомментированием. Все это стало возможно через приложение «Особый взгляд». Что это была за акция и будут ли еще такие фильмы, мы спросим у Марины Сергеевны.
2: Совсем недавно мы посмотрели фильм «Буратино». Это у нас был второй просмотр, да? Первый у нас был самостоятельно. Мы решили посмотреть фильм с тифлокомментарием, договорились с нашим кинотеатром. Это впервые. До этого как-то отказывали, кинотеатры не хотели сотрудничать. А тут мы в Декаду инвалидов решили сделать просмотр фильма. Но не разобравшись вообще, что это такое тифлокомментарий, не посоветовавшись с более опытными коллегами, да, не получилось у нас запустить тифлокомментарий, потому что нужно было его запускать через приложение. Каждый индивидуально для себя через телефон. Мы думали, это как по старинке. Многие помнят, да, как раньше, когда фильмы были на дисках. Запускаешь диск, и уже в общую колонку идет и звук с фильма, и между фрагментами фильма, где это возможно, диктор начитывает тифлокомментарий, то есть что происходит на экране. Мы думали, это будет происходить как-то вот так. Но потом мы решили все-таки закрепить успех, посмотреть как следует. И к нам с предложением обратилась вот инструктор фонда по ориентировке в пространстве Абдулова Рушана и говорит: ребят, давайте покажем фильм. Вот такая программа сейчас есть, акция в фонде. Называется «Кино в каждом звуке». В регионах уже в нескольких мы показали. То есть мы находим кинотеатр, который показывает бесплатно фильм. Мы связываемся с фондом. Фонд связывается с телекомпанией, у которой есть фильм. Выделяются наушники, маски для просмотра. То есть это такая акция, она идет для того, чтобы сделать такой вот пробный просмотр, чтобы понимать вообще, как воспринимается тифлокомментарий. Предлагается в этой акции не только наушником воспользоваться приложением, но еще и маской закрыть глаза для тех, кто там частично видит или хорошо видит. То есть вообще ощутить, что такое тифлокомментарий в фильме. Мы заинтересовались, думаем, раз у нас первая попытка неудачная, давайте мы уже со знающими людьми вместе покажем такой фильм. Кинотеатр охотно откликнулся, и мы решили посмотреть, какой фильм посмотреть. Разрешено вот через эту акцию, да, смотреть фильм, который уже более месяца идет в прокате. И тогда мы решили посмотреть фильм «Буратино». Потому что у нас целевая аудитория есть и дети, которым интересно, да, посмотреть. И есть взрослые, которые посмотрят и прочувствуют, чем отличается фильм от старого фильма «Буратино». И вот такой вот показ у нас получился. То есть кинотеатр нам выделил бесплатно просмотр фильма. 110 человек у нас посетили кинотеатр. Фонд предоставил нам наушники, маски. Я сама посмотрела этот фильм, попробовала тифлокомментарий. То есть все мы установили заранее приложение «Особый взгляд». Когда мы уже были в зале, мы скачали дорожку с тифлокомментарием. Она сама синхронизировалась с фильмом. И мы наслаждались просмотром. То есть уже все было понятно, кто как двигается, кто какие эмоции, кто как одет. То есть уже можно было, если ты даже не видишь экрана, понять, как герои ведут себя в той или иной ситуации.
1: Это лишь одно направление, которое могут получить через программу «Особый взгляд» наши члены общества. А какие еще возможности дает программа «Особый взгляд» и немного об «Особом взгляде»? Может быть, кто-то не слышал даже.
2: Мы очень давно уже сотрудничаем с фондом «Наука, искусство, да, и спорт». И где-то, наверное, с 22-го года участвуем в программах «Особый взгляд». Почему мы пришли к этому? Мы несколько лет реализовали проекты. Многие, наверное, слышали «Самостоятельность. Путь к успеху». В течение 3 лет у нас работали вот свои проекты через президентский фонд. Потом, когда мы не получили грантовую поддержку, а наши подопечные нуждались дальше в навыках обучения самостоятельности, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, мы стали думать, что же нам делать, где нам получить финансирование и вообще как выстроить дальше эту работу. И как-то я наткнулась в соцсети на публикацию, что вот в регионе, по-моему, в Чебоксарах прошло такое обучение. По-моему, как раз ориентировка в пространстве была. И мы связались с фондом, узнали, как мы можем принять в этом участие. Нам объяснили, что вообще как бы эти заявки подаются не от какой-то организации, а есть форма подачи заявки электронная. И сами незрячие люди, кто нуждается в этом, они могут заполнить заявку в приложении фонда и как бы участвовать. Но, может быть, для продвинутых, да, там ребят, которые хорошо пользуются телефонами, компьютерами, это все просто. Но оказалось, что заявку подать — это тоже проблема. Особенно первые заявки, когда подавали, как-то у них там было все замудрено. И мы решили делать это через нашу организацию. Мы выделяли волонтера, который в определенный день ждал вот желающих и помогал зарегистрироваться. В дальнейшем менеджер обрабатывал заявки, там же нужно загружать документы все, и паспорт, и справку об инвалидности. Если какие-то были недочеты, мы уже это все вместе дорабатывали, и вот так наши заявки были приняты. Там есть особенность, что обязательно две группы нужно набрать, 12 человек. То есть одна группа 6 человек и другая группа 6 человек. Занятия идут в течение недели. Инструктор фонда приезжает к нам в город и проводит занятия, с чем очень, я считаю, полезно, конечно, получить знания, но еще и при обучении выдается инвалиду трость. Трости хорошие.

0: лежишь дома, и трость — это его неотъемлемая часть жизни, конечно, нужна хорошая трость. И поэтому это очень здорово. Сначала как-то настороженно все равно шли люди, вот ориентировки. А смогу ли я каждый день выделить? Это же нужно в течение недели, каждый день там по 4 или по 5 часов заниматься, да? Сначала как-то люди приходили, но не так активно. А вот сейчас, наконец-то, все поняли, что ты получаешь знания, ты получаешь эту трость. Почти 100 человек у нас уже вот с 2022 года. Мы работаем уже с третьим инструктором. И сейчас мы переходим к тому, что мы хотим и в местных организациях, в районах запускать вот это обучение. Уже не только в городе Йошкар-Оле будут обучаться, хотя уже из районов приезжали и сюда на обучение. Вот, ну, точечно люди, да, кто может к родственникам приехать с ночевкой там и неделю пожить. А сейчас мы хотим попробовать в районах запустить эту программу. И инструктор, он же приезжает, фонд ему оплачивает проживание, оплачивает его работу. То есть для нас это абсолютно бесплатно. Мы только, вот именно наша организация предоставляет место, если там для каких-то...
1: Разобрать маршрут,
0: да, мы предоставляем площадку и теорию. То есть они могут заняться на нашей базе, нашей Йошкар-Олинской местной организации. Помимо ориентировки в пространстве, мы активно участвуем в программе вот обучения кулинарии. Про ориентировку вот я не сказала, что и дети, и взрослые у нас обучаются. И кулинарии тоже. Мы сначала начали со взрослых. Кулинарии могут обучаться, если я не ошибаюсь, с 12 лет. Поначалу мы предоставляли площадку в своем кабинете социально-бытовой адаптации. По кулинарии мы начали работать с инструктором вот с Рушаной, которая сейчас у нас ориентировку ведет. Первые занятия по кулинарии она начала с нами проводить. То есть для взрослых мы проводили в кабинете социально-бытовой адаптации. Мы предоставляем кухню, оборудованную полностью и духовками, и плитами. Посуду у нас есть, но многое часть вот этой кухонной утвари предоставляет сам фонд. То есть инструктор с собой привозит и терки, и ножи, и чем мне нравятся вот эти курсы. Там не только научат тебя, как нужно наводить тесто, печь, резать или что, а то, что ты оттуда получаешь много знаний о вот этой кухонной утвари, которая удобна для незрячих. Если честно, у нас после этих курсов, наверное, уже все свои кухни, кто прошел занятия, все оснастили вот этими всякими удобными штуками. Потом, когда у нас были проблемы с помещением, определенный период времени не было, где-то полгода, наверное, мы не могли предоставить помещение. И мы обратились в комплексный центр социальной защиты города Йошкар-Ола. И нам была выделена тренировочная квартира, где тоже все оборудовано по последнему слову техники, да, то есть все современно, все комфортно, все классно. 4 группы мы обучали на базе вот этой квартиры. Сейчас у нас снова заработал кабинет на базе нашей организации. Даже сейчас, уже в этом году, мы обучили 2 группы. Группы мы подбираем, чтобы она была удобная по уровню зрения, то есть чтобы либо все были незрячие, либо все с остатком зрения, также с навыками, да, чтобы было всем интересно. То есть вот сейчас у нас обучилась одна группа, уже такая более продвинутая, так скажем. Да, они уже там исхищрялись, разные там хачапури делали и прочее такое все. И другая группа была молодежь, те, кто начинают только вести такую самостоятельную жизнь, отделяться от родителей. Мы подобрали, им было очень интересно. Пришли ребята, которые редко выходят из дома, не очень хотят общаться, еще молодые такие, да, еще не выбрали направление, с кем общаться, куда идти, с кем дружить, вообще как двигаться в этой жизни самостоятельно. А на этих курсах у них была возможность обучиться, пообщаться, подружиться. Да, многие подружились вот между собой, ходят сейчас гулять вместе. Ну, то есть плюсом еще идут и другая сторона жизни развивается, да.
1: Это тоже недельные курсы?
0: Эти курсы тоже идут в течение недели. Одна группа занимается до обеда у нас, вот, а другая группа занимается после обеда до вечера. Нам сейчас повезло, что вот наш педагог Рушана стала проживать в нашем регионе, и поэтому мы теперь не ждем очередь, как раньше мы ждали очереди там полгода где-то, да, раз в полгода к нам инструктора приезжали. Сейчас по мере возможности, когда она не уезжает в командировки в другие регионы, и у нас набирается заявка, то она может в любое время взять группу и начать заниматься. То есть для нас, конечно, это огромный плюс, то, что мы имеем своего педагога.
1: А продукты должны покупать ли кто?
0: Нет, все предоставляется фондом. Все продукты, все, вот, что для приготовления блюд, все Рушана закупает. Для инвалидов по зрению это абсолютно бесплатно. Многие регионы, я вот знаю, да, что не

0: пользуются такими программами или сами незрячие, кто в сети где-то узнал эту информацию, подают заявку, и если в этом регионе набралось только человек, ну, нужное количество, да, то есть заявка там долго это вся обрабатывается, пока наберется нужное количество участников, и выезжают. А у нас то, что мы стали через нашу региональную организацию, да, это все делать через председателей местных организаций, запускать вот эти вот курсы, конечно, это удобнее. И самим нашим подопечным удобно. То есть мы и заявку помогаем подать, и помещение предоставляем там, где им удобно. И инструктору удобно, что мы решаем вот эти все формальные вопросы, да, как группу объединить, чтобы, потому что она же, например, не знает, но теперь-то уже она познакомилась, она знает. Намного качественнее занятия проходят, то, что у нас и группа подобрана по навыкам. Также и по ориентировке мы стараемся подбирать, то есть у кого нулевые знания. И если с более опытным, там, если ему надо какие-то знания получить, и ты новичка поставил, то есть этому будет неинтересно, что тому все с нуля надо, а мне надо наоборот, ну, какие-то на мои вопросы ответить по моим потребностям. И фонду, инструктору удобно, что это делается все через нас, все формальные вопросы мы решаем за них.
1: Марина Сергеевна, вы говорите, что есть новички, есть уже опытные, то есть человек может не раз пройти курс.
0: Да, курс по ориентировке в пространстве можно участвовать, сколько тебе требуется знания. Да, да. Но трость ты получаешь единожды. Вот ты первый раз зарегистрировался, и тебе выдали трость, все, больше трости выдаваться не будет.
1: Это мы про взрослых говорим.
0: Да, и про взрослых, и про детей, да. Когда, наверное, он, может быть, 18 лет будет уже по-другому программа будет. Вот это я не могу сказать, мы пока с этим не сталкивались. То есть, если, например, ребенок растет, и росту трости уже не подходит, да, пока мы не столкнулись с такой проблемой, мы будем потом у фонда узнавать, когда вот уже нам нужно будет, если детям новую трость получить. А взрослым один раз она выдается. И сами занятия, то есть как потребность пришла, можно снова заявку подать. У нас уже есть такие люди, которые проходят несколько раз. То есть они изучили один маршрут на тех занятиях, ну, тот переехал в другой район города, да?
1: Вот. Нужно учиться.
0: Да, нужно учиться заново изучить. Кулинария идет 12 лет, и можно поучаствовать дважды. Две заявки ты можешь подать. Вот дети у нас по кулинарии охвачены и городские города Йошкар-Ола, и районные дети, которые проживают в школе-интернат. Мы договариваемся со школой, они выделяют кабинет социально-бытовой адаптации, и уже инструктор едет к ним в школу после вот как раз уроков. Берет, например, если с утра взрослые, то после обеда группа детей, когда если совпадают вот такие группы. И после обеда они уже занимаются на базе школы.
1: Ориентировка и кулинария. Что больше предпочитают? Идут готовить, кушать или считают, что нужно научиться ходить? Или и то очень популярно?
0: И то очень популярно. Если бы кулинарию можно было бы заявки подавать, как и в ориентировке, да, больше двух раз, то, мне кажется, это тоже было бы вот, ну, очень вот грустно, что только два раза можно. Мы понимаем, что людей много. Вот даже у нас, да, вот уже с 22-го года, ну, кулинарии с 23-го года мы ведем, и все еще у нас не иссяк запас людей, да, желающих. Те, кто впервые только на эти курсы будут записываться. Но есть и те, кто получилось, то есть они заявку распадали, но фонд не может им отказать. Кто-то уже второй раз прошел курс.
1: А какие еще направления можно через программу особой связи?
0: Направления, которыми у нас очень популярны, это обучение пользоваться смартфонами. У нас тоже есть два инструктора в нашем регионе. Еще они идут, программа это идет через центр Камерата. Они обучили наших инструкторов. Камерата и Особый взгляд — это у них совместная программа. Мы вот еще обучаем людей пользоваться компьютерами. Компьютерами, по-моему, с прошлого года, а сенсорными устройствами еще ранее началось. Тоже очень много людей записывается. И детей. Вот сейчас мы хотим с нашими инструкторами вот попросить их, чтобы они оставили места для заявок вот, да, для детей. Может быть, это ближе к каникулам туда, да, вот к лету, но чтобы они имели в виду, что если квоты на прохождение занятий останутся у них, и они будут преподавать, потому что, как я понимаю, что вот на эти курсы педагогу какая-то определенная на полгода там или на квартал выдается квота, сколько он может обучить. И они уже связываются с председателями местных организаций, что вот у нас начинается курс. То есть и председатели уже подбирают людей, группы. Опять также мы предоставляем помещение, где ребята занимаются. И потом вот среди еще, которые вот по телефонам пользуются, по окончанию курса там или раз в год проходит конкурс. И победители потом едут в Нижний Новгород, вот центр Камерата, и уже там проходит всероссийский конкурс. По-моему, словом и жестом этот конкурс у них называется. Также программы у нас, они не очень востребованы почему-то. Ну, наверное, у нас же вот работает студия «Волшебная радуга», и второй год мы выживаем с нашей студии без грантовой поддержки. У нас есть спонсоры, которые нашу студию финансируют. И, наверное, из-за того, что педагоги сами консультационную вот такую поддержку родителям оказывают, вполне, да, хватает, почему-то у нас вот не востребовано. Есть курс, что помощь родителям незрячих детей. То есть может тоже приехать специалист, который поработает с родителями. И насколько мне известно, что вот открывается курс дистанционный, он по консультированию ранней помощи родителям, у кого маленькие детки. У нас был период, что дети не приходили. Может быть, конечно, они не знали о нас, но мы все-таки надеемся на то, что просто у нас не было таких детей, потому что и в школу-интернат с тяжелыми нарушениями, да, зрительными дети не приходили в последние 2 года, вот, ну, чтобы тотально не зря. Там все-таки мы надеемся, что просто таких деток нет. А последнее время уже вот 4 обращения у нас было. Это дети до 3 лет. Кто-то с частичной потерей зрения, кто-то с полной потерей зрения. Мы тоже вот сейчас заинтересованы в этой программе. То есть, когда у нас наберутся столько обращений, сколько нужно, мы тоже будем подавать заявки и участвовать вот в этой программе.
1: То есть я правильно понимаю, что мамы, папы могут обратиться к вам, вот этих деток, и вы вместе заполните заявку?
0: Мы заполним заявку, и мы можем оказать помощь, вот проконсультировавшись в фонде, какие программы есть для вот данной категории с детьми там или взрослых. То есть мы всегда с ними на связи, можем узнать, как фонд может помочь вот этой семье, например, какие занятия он может предложить им.
1: И вернусь все-таки к кинопоказу. Это была какая-то разовая акция или вы планируете еще такой совместные походы?
0: Ну, в рамках вот с фондом, я так понимаю, что у них запланирована разовая акция в регионе показать, да? Но теперь мы уже разобрались, как это все работает. Кинотеатр наш, вы знаете, я вообще была удивлена, что они так открыто вот на эти бесплатные показы. Раньше такого не было. Может быть, руководство сменилось или какой-то подход поменялся другой. Ну и, наверное, то, что вот этот фонд, там же система идет, что когда кинотеатр запрашивает у кинокомпании вот этот фильм с тифлокомментарием, да, и там идет дорожка для глухих, то есть фильм вот для такой категории населения, он предоставляется бесплатно. За него кинотеатр не платит вот прокат этого фильма, да, то есть они же с него не получают никаких денежек, нам они бесплатно. Может быть, поэтому, может, раньше не было такого, и кинотеатр должен был кинокомпании заплатить деньги. Я не знаю, в рамках с фондом или сами, но мы будем и в кинотеатр обращаться на какие-то такие большие показы, да, но и наша организация, вот именно наш реабилитационный центр, мы имеем техническое оснащение, конечно, не так, как в кинотеатре, звуковое не такое, но довольно-таки неплохое. У нас большой экран, у нас и до этого в местной организации был хороший экран, большой, и вот эти звуковые колонки хорошего качества. Мы у себя показывали и Чебурашку с тифлокомментарием, но это у нас было в общей колонке включен тифлокомментарий. А сейчас мы еще докупили оборудование, мы скоро будем праздновать новоселье нашего реабилитационного центра. Мы уже купили большой экран во всю стену, да, закупили оборудование звуковое. И мы все-таки будем практиковать, вот будем устраивать кинопоказы, хотя бы определимся со временем, да, как людям будет интересно, как наполняемость зала будет, чтобы он не был в пустой зал. Будем проводить опросы, какие фильмы интересно посмотреть, потому что, конечно, все равно наша целевая аудитория не ходит, мне кажется, так прям очень активно на кинопоказы, на платные, да, в кинотеатре. И я думаю, те, которые фильмы сошли с проката, и они уже в общем доступе есть, вполне мы можем их скачивать и у себя показывать. Если будет востребовано, будем такую практику делать.
1: У нас уже есть студия «Волшебная радуга» для детей. Я так думаю, недалеко, когда откроется такая семейная киностудия своя, да? И
0: да,
1: тоже придумаем название.
0: И будем смотреть фильмы и оккультуриваться. Такой досуг у нас будет, да.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovoz.ru.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без...
3: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
8: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОЗ совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккола, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккола, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждали новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пул-пуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
11: Переход улицы Усиевича разрешен.
10: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
12: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
10: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
11: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
10: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
13: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
14: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
15: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
16: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
17: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
18: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
10: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
19: Вы слушаете пятый выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина, и здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами с инвалидностью по зрению, их контентом и мотивацией к этому занятию. Игорь Расихин, мастер спорта, педагог и тренер по шахматам с опытом работы более 25 лет. В разные годы был участником многочисленных республиканских соревнований, чемпионатов мира и Европы среди незрячих и слабовидящих шахматистов. Становился бронзовым призером в составе белорусской сборной на Всемирной шахматной олимпиаде 1996 года в Бразилии. Также обладателем серебряной медали шахматной паралимпиады 2025 года в Астане. Сегодня Игорь Расихин возглавляет Гродненскую областную организацию «Белтиз», но продолжает заниматься шахматным спортом и даже запустил свой YouTube-канал «Игрок. Шахматы для незрячих».
20: Игрок – это Игорь Расихин и компания расшифровывается, поэтому через одну большую букву, вот у меня это такой мой бренд, который я уже придумал и несу.
21: Когда появился именно этот канал, почему решили создать?
20: В начале марта, но идея созрела раньше, я знаю, что есть разные проекты, и где-то после Нового года я решил, что я сделаю этот проект, я сделаю этот канал. Почему? Потому что очень мало информации именно для незрячих. Ее вообще очень много шахматной, но незрячим очень сложно в ней ориентироваться, поскольку не озвучиваются ни позиции, пропускаются ходы, они показываются на доске, но пропускаются в видеолекциях. И поэтому у меня возникла такая идея, да, шахматные книги тоже сейчас, они очень тяжело доступны для незрячих, поскольку брайльской литературы шахматной не издается практически, а озвученных книг совсем мало. Я даже вот решил озвучивать и шахматную литературу, озвучивать какие-то новости в шахматный журнал, делать тифлоперевод видеолекций, пока ни одной не сделал, но думаю, почему? Потому что многие лекторы очень эмоционально рассказывают, и если я буду вклиниваться, естественно, я буду брать оригинал видеолекции, то надо придумать, в какой это форме будет, да, чтобы вот не сбивать эти эмоции, которые он хочет передать, чтобы это выглядело достойно. Поэтому, наверное, даже несколько вариантов должно быть вот такого перевода. Да, конечно, хочу еще на своем канале разговаривать о шахматных программах для незрячих, поскольку вообще много чего вроде как и доступно, с одной стороны, но вот так, чтобы программы были абсолютно адаптированы для незрячих, шахматные программы, таких нет. Вот я на данный момент не знаю, поэтому очень хочу пообщаться с людьми. У меня очень много друзей в разных странах, русскоязычных в основном. И, конечно, я буду ждать именно от них какой-то связи, и кто-то что-то мне, скорее всего, будет рассказывать. И я хочу этот опыт передать, чтобы всем было доступно. И смысл в том, на самом деле, еще, вот я стал председателем Гродненской областной организации в октябре месяце прошлого года. И я просто подумал, что я могу сделать именно для незрячих людей. И тут вот, ну, действительно, шахматы для меня это все, это вся моя жизнь. И я действительно могу оставить какой-то след. Я читать собираюсь книги, я считаю, что это останется, и дай бог, чтобы это как-то помогало людям. Дело в том, что у шахмат очень много составляющих. Это вообще разнонаправленный такой продукт человеческой цивилизации. Они прошли очень большую историю, но на самом деле у шахмат есть и образовательное направление, научное, есть спортивное. Вот спортивно, кстати, мне нравится всегда меньше всего. Почему? Потому что шахматы... Сразу я столкнулся с какой-то несправедливостью в этом плане, что можно сделать 100 хороших ходов, 101 ходом проиграл, и тебе поставят точно такой же ноль, как будто бы ты проиграл за 5 минут. Поэтому да, но с моей точки зрения, опять-таки, шахматы еще это и то самое, чем заниматься незрячему очень-очень даже, я считаю, полезно, очень здорово. Это может быть и просто досуг. И самое главное, наверное, что если незрячий занимается шахматами, если он играет и старается играть профессионально, он может практически наравне играть со зрячим. Это очень здорово, это действительно, я считаю, недооцененный вид спорта для незрячих.
21: Канал появился не так давно, вы уже рассказали, что в планах, а какое наполнение на вашем шахматном канале есть уже сегодня?
20: Ну, на сегодняшний день, да, я поместил статью Андрея Бочука, это член сборной России, он написал статью в журнале 64 «Шахматное обозрение». Большая статья, очень интересная, он там подводит итоги выступления сборной России, потому что сборная России выиграла эту паралимпиаду. Ну, они тогда выступали, нас еще пока не допускали, и они выступали ФИДЕ-1, а мы были ФИДЕ-2. ФИДЕ – это международная организация шахмат. Очень хорошая статья, очень содержательная, много интересных моментов. Ну, и он сам очень известный человек в шахматном мире. Он инвалид опорно-двигательного аппарата, но очень классный тренер, очень хороший шахматист, очень опытный, чемпион мира. И я бы хотел, чтобы в дальнейшем, вот я сейчас уже озвучил, озвучивал. Сейчас вот готовится второй выпуск, то есть он у меня уже готов, мне только обработать осталось его для того, чтобы выложить. И я хотел бы, конечно, чтобы я озвучивал во вступлениях к каждому выпуску содержание журнала 64. И вот последний апрельский номер, опять-таки, я его озвучил, до этого мартовский за этот год. И я хотел бы, чтобы мои подписчики, те, кто интересуется, они бы выделили какой-то материал, потому что, конечно, прочитать весь журнал, это очень сложно. Там 100 страниц подготовить и прочитать, это непросто. А вот какой-то интересный материал, если кого-то что-то заинтересовало, я готов откликнуться и это сделать. Еще я как тренер считаю, что очень важное направление тренировки – это именно чтение позиции. Да? А чтение позиции – это решебники. Решение задач, решение комбинаций, решение этюдов. Человеку с остатком зрения они доступны. А такие вот решебники для незрящих людей, они недоступны. И поэтому уже с первого выпуска я начал чтение «Тысячу шахматных задач». Это книга Якова Владимирова. Очень хороший сборник. Во втором выпуске я продолжил. И в третьем выпуске я закончу. Пока только двухходовки. Но вообще планирую пока просто проект в начале в самом. И я только-только как бы разгоняюсь и раскачиваюсь. Поэтому я собираю материал и планирую выпускать его раз в неделю даже. Так, чтобы людям было интересно. И мне очень хочется... Я понимаю, что это очень сложно, но мне очень хочется озвучить фундаментальный труд по истории шахмат. 5 томов Каспарова, мои великие предшественники. Замечательная книга, я ее прочитал уже несколько раз. И это фантастическое. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта книга была доступна.
21: Какой она сейчас не является, к сожалению, для самостоятельного прочтения наших белтизовцев. Игорь Сергеевич, расскажите вообще, как готовите сами видео? Вы создаете именно видеоконтент. Почему видео, почему не в аудио решились делать? И кто вам помогает?
20: Почему видео? Потому что человек, имеющий остаток зрения, опять-таки, ему будет очень удобно. И все, что я озвучиваю, оно еще в формате HSBase, есть специальная такая программа, все показывается и все видно для тех, кто все-таки остаток зрения имеет. Это очень удобно. Но, в принципе, аудиоформат, можно сделать аудиоформат, то есть я в дальнейшем, скорее всего, буду в этом направлении работать, чтобы было и в аудио, и в видео. Проблема как раз-таки в том, что материал нужно набирать в формате HSBase. Понятно, что не все получается вот с первого раза, и не всегда я могу создать соответствующую обстановку записи. Поэтому приходится редактировать это видео, аудио, склеивать из кусочков. И в этом плане мне очень помогает мой коллега, тренер. Он работает со мной вместе как тренер. Барон Юрий Михайлович Бродно. Мы с ним вместе работаем во Дворце творчества с детками. Он помогает, потому что он вообще и профессиональный фотограф, и занимается и видеосъемкой. Очень-то очень хорошо разбирается в этом. Я очень благодарен ему за помощь. Но я думаю, что это в начале, потому что в дальнейшем, скорее всего, я буду как-то стараться делать сам.
21: Многие шахматисты любят смотреть игру двух других шахматистов с какими-то комментариями. Возможно, планируете вы в будущем выкладывать свои игры, например, в режиме онлайн с кем-то?
20: Да, конечно. В плане даже ближайшие выпуски будет у меня отчет о своем выступлении на этой Паралимпиаде, которая была в прошлом году в октябре в Астане. Я сам расскажу, как я шел к этой серебряной медали, покажу партии, расскажу свои впечатления. Да, у меня еще есть телеграм-канал, где опять-таки будут и обсуждения, и будут анонсы, будет общение обязательно с моими подписчиками, буду отвечать на вопросы.
21: Учитывая ваш большой опыт игры в шахматы, ваши достижения, что нужно игроку, шахматисту, чтобы достичь своего лучшего результата?
20: Вообще шахматы, они относятся к области самосовершенствования личности, как иностранный язык, как то, что человек стремится к лучшей версии себя. Поэтому, конечно, заниматься нужно каждый день, это желательно. Например, у меня так и получается. Я каждый день что-то узнаю до сих пор, я до сих пор учусь сам.
21: Несмотря на новую должность.
20: Уже опыт, конечно. Я нахожу все равно время, какое-то примерно полчаса, час занимаюсь сам, просматриваю новости какие-то шахматные, я сам что-то стараюсь прочитать, узнать. Тут же вопрос, наверное, любви к шахматам, и вся жизнь с ними протекает, и уже у самого есть такая потребность, чтобы что-то узнавать, чтобы к чему-то идти.
21: Из каких источников черпаете информацию вы?
20: Читать мне очень сложно, я не читаю бумажных книг практически, но бумажные книги я сам сканирую. И мне друзья помогают, я их сканирую, шахматные книги. Вот поступают, все, что выходит, я покупаю, сканирую. Я читаю с планшета обычно, то есть увеличенный шрифт делаю и озвучиваю, я тоже читаю с планшета. У меня очень большая библиотека шахматная, порядка 5000 книг на русском языке, очень много на английском тоже, и материала очень много, видеоматериала очень много. Поскольку друзей очень много, мы обмениваемся информацией постоянно.
21: До сих пор. советских шахматистах и их мастерстве снимают фильмы. Как вы считаете, могут ли современные игроки когда-нибудь приблизиться к их уровню? И что поспособствовало в свое время вот, да, достижению вот таких вершин?
20: Наверное, не совсем правильно говорить о том, что современные шахматисты их уровня не достигают. Уровень сейчас значительно выше. Почему? Потому что компьютерная революция, она сделала совсем шахматы другими. И сейчас играют, если так можно выразиться, то на порядок, на два порядка сильнее, чем 100 лет тому назад. Это я говорю даже про сильнейших шахматистов. А в общем уровень тоже, опять-таки, поднялся и очень высокий. Вот. Поэтому сейчас, если говорить о советских шахматистах, то, наверное, преемницей Советского Союза является Россия. Ну, вот тут там есть проблемы, связанные как раз-таки, да, с санкциями. Может быть, получается, поэтому они какое-то время выпали из обоймы лучших шахматистов, хотя там Ян Непомнящий, сейчас Андрей Есипенко играет, может быть, не очень удачно в турнире претендентов. Но сборную России нигде не допускали, поэтому, конечно, показывать результаты очень сложно в таком разе. Но в целом шахматы развиваются, очень много молодых талантов, я слежу за этим. Сборная Беларуси у нас тоже вот появился Денис Лозовик, лидер белорусской команды, очень молодой, успешный шахматист, талантливый, и очень много занимается. И практически в Блиц, в Рапид он входит в элиту, можно сказать, мировую. Это уровень просто фантастический для Беларуси.
0: У вас тоже есть ученица Ксения Норман, которая дважды стала лучшей в мире. Скажите, сколько времени понадобилось вам, чтобы достичь такого уровня с ней? И как вы считаете, какие усилия приложила она к этому?
20: Я начал заниматься с ней, когда ей было еще 6 лет, но буквально через 2 недели ей исполнилось 7, и мы занимались с ней 11 лет. Она не меняла тренера, она старательная очень. Она сразу же с первых занятий просила заниматься на следующий день, не по расписанию, а на следующий день, говорит, давайте, Игорь Сергеевич, приходите, будем заниматься. И она сразу мне показала, что она маленькая девочка, но она знает, что такое внутренние усилия волевые. Это очень сложно, потому что если тяжелой атлетики штангист поднимает вес какой-то, мы видим, какой вес. То есть он заявленный, и видим там 180 килограмм, там 160, то есть 180 больше, чем 160. Если бегут где-то в легкой атлетике, видно, кто первый прибежал, кто дальше прыгнул, кто там выше прыгнул. В шахматах ничего не видно. То есть люди сидят с серьезным видом, и у меня очень много учеников есть, которые просто сидят с серьезным видом. Внутренней работы никакой не ведется. Но они смотрят на других, что все так сидят. Они тоже так же сидят, да. Вот. Но видно по ходам, потому что они делают в партии, что, в общем-то, они принимают решение поверхностное. Они говорят, что стараются, они говорят, что не торопятся. Но видно все по ходам партии, потому что они делают. А Ксения, да, она на самом деле, она очень... Я все равно, кстати, вот я хоть с тренером давно очень работаю, уже больше 25 лет, но я точно могу сказать, что я сделал вывод для себя, что заслуги моих учеников – это прежде всего их заслуги. Я помогаю, да, но все-таки это их заслуги, и таких детей, спортсменов немного, которые могут проявить себя вот на высоком уровне. А моя задача как тренера – вести правильное русло и направлять, психологическую помощь оказывать. И в данном случае, конечно, Ксения просто, она умничка большая. И сразу не сказать, чтобы у нас сильно получалось. Мы в 6 лет начали, у нее только начали результаты где-то к 12 годам появляться.
21: Есть ли среди незрячих, слабовидящих школьников дети, которые подают надежды сегодня?
20: Ну, это очень сложный вопрос. Было время, я пытался, ходил в Гродненскую спецшколу-интернат для слепых слабовидящих детей и старался помочь детям, но сейчас очень сложно, потому что детей стало меньше, контингент изменился, и в этом направлении очень сложно. Сейчас, правда, еще и времени у меня стало меньше, но я готов, если появится кто-то, вот вообще желающий даже. Всегда можно просто позвонить, готов вести онлайн занятия, помощь, готов помогать, предоставлять какие-то материалы, готов учить там, то есть, пожалуйста, если появятся такие дети, обращайтесь, я буду только рад. А так были, очень хорошие дети были, но, к сожалению, там погиб Денис Корохин, мальчик очень хороший, вот у Гродно у меня мой ученик. Роик Юра шахматы забросил, он юристом работает у нас на предприятии в Гродно, но тоже подавал надежду, тоже хорошо играл очень.
21: Я думаю, открытием вашего канала у всех желающих появится намного больше возможностей связаться напрямую с вами. Да,
20: может быть.
21: Вот. А в целом, да, кого бы вы могли вот выделить сегодня, с кем вам из незрячих, слабовидящих шахматистов интересно играть?
20: В Беларуси у нас вообще практически вот наша сборная и около сборной, то есть кандидаты в мастера, ребята, очень хорошие и с ними всегда интересные. Правда, мне в последнее время больше нравится смотреть, чем играть. Ну, нет, сам процесс мне очень нравится. Все равно я играю. Вот многие говорят, что там вот ты тренер, и зачем тебе играть, ты тренируй, ты вот теряешь какой-то там авторитет там, и так далее. Я не вижу, что это так. Я считаю это совсем по-другому. Я стараюсь, как бы, как у меня получается, но я сам получаю удовольствие. И правда, другие тренера, многие, они наоборот меня благодарят, что я вот играю с их учениками, да, как бы сами они не играют, а я вот их экзаменую, можно сказать. Поэтому, в принципе, я и собираюсь играть, пока будет у меня силы, пока будет возможность.
21: Ну, Игорь будет, Сергеевич, на какую аудиторию, на кого рассчитан ваш канал и какого уровня игроков?
20: Поскольку материала не так много, поэтому, наверное, все-таки это уже для подготовленных. Как минимум, первый разряд кандидата в мастера. Но я в дальнейшем собираюсь разнообразить, безусловно. И у меня будет, скорее всего, какие-то рубрики, посвященные вот совершенствованию, росту шахматиста с какого-то момента. Да? Ну, например, там, для третьего разряда, там, для второго спортсмена разряда. Я планирую это сделать. Ну вот пока только вот в начале, да, пока только вот планы. Но я, честно, я буду делать это.
21: Ну, наверное, один из последних уже вопросов. Расскажите, как именно вы пришли в шахматы, да, сколько вам было лет и почему это произошло?
20: Вообще начал играть в 14 лет. Первый мой турнир был. Это был сразу чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих. Я играл за гродненскую школу, в которой учился. И в Гродно проходил этот турнир. Там получилось, что один ученик, он уехал домой, потому что это было на весенних каникулах. Ну и меня подготовили вот буквально там за 2 недели где-то.
21: То есть до этого вы в шахматы никогда не играли?
20: Практически нет. Я в шашки играл, да. А до этого в шахматы я не знал, что это такое. Ну и первый опыт оказался для меня очень впечатляющим. Мне настолько понравилось. И главное, что он еще и успешным был. Потому что набрал я там 3,5 из 7, то есть 50%. И само состояние мне очень понравилось. Дело в том, что шахматы связаны с принятием решения, и оно ни от кого не зависит. Что бы тебе ни говорил тренер, что бы тебе где-то сбоку ни говорили, ты садишься и ты делаешь это сам. Это настолько внутренняя свобода в то время еще в Советском Союзе, что мне просто это настолько понравилось, потому что я всегда занимался общественной нагрузкой, был и председателем Совета дружины, и за единополитический сектор отвечал в комсомоле. Все было достаточно регламентировано, и это было понятно. Мы жили в такой стране, в общем-то. А шахматы не позволяли, вот она, внутренняя свобода действий. В других видах спорта даже, я не знаю, насколько это есть. А все-таки, например, в футболе, там, диктатура тренера, или в других игровых видах спорта, то есть диктат тренера, он существует. В шахматах ты просто ты садишься и ты делаешь это сам. У меня были несколько учеников, с которыми я занимался. Мы изучали там, строили дебютный репертуар, очень много работали, его решили обновлять и все. Все равно ученик приходил и играл то, что он хочет, и все. Поэтому вот в этом плане, да. И с 14 лет очень мне шахматы. Я сразу же нашел, у меня дома оказалась одна шахматная книжка моего отчима. Тогда книжки в Советском Союзе дарили. Был хороший подарок. И вот шахматную книгу подарили моему отчиму, и она у него была. И он ее не читал, а я читал. Я ее читал полгода. Ходил с ней, не расставался постоянно, изо дня в день, старался разобраться. И потом оказалось, что это книга моего будущего тренера. Он тренировал сборную Беларуси незрячих. Абрам Яковлевич Ройзман. Он с нами вот ездил и в Бразилию ездил, и в Чехию мы ездили. Ну, много в Испанию ездили с ним. Заинтересовался, книги читал, соревнования. Так я и закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Закончил школу с отличием. Я у мамы один, и она очень недовольна то, что я шахматами занимаюсь, потому что мне даже директор школы говорила: Игорь, зачем тебе шахматы? Ты же такой умный мальчик. Поэтому, ну да, вот как-то так. Кстати, вот после этого турнира, чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих в Гродно, а тогда как раз-таки чемпионом Советского Союза стала команда Шклова. За нее играл, кстати, Олег Александрович Шепин. И я пообещал директору, я был самый младший в команде, но я пообещал директору тогда, Татьяне Андреевне Червяковой, что мы тоже станем чемпионами Советского Союза. Я воспитал команду из своего класса. Это Саша Лукашевич и Ситников Александр, он сейчас в Вильнюсе живет. И мы стали чемпионами Советского Союза в 88 году в Киеве. Все-таки первое место взяли. Хочется на самом деле, чтобы те, с кем ты занимаешься, и те, за кого ты в ответе, чтобы они были успешными людьми. И это, наверное, самое главное. Хорошими людьми, успешными.
21: Ну и даже в интернет-пространстве, когда, мне кажется, вот люди что-то пишут, чем-то интересуются, это тоже здорово, вот, да, когда твои видео вызывают какие-то эмоции, да, и обратную связь.
20: Очень хотелось бы, уважаемые любители шахмат, чтобы вы подписались на мой канал «Игрок шахматы для незрячих», где очень много будет материала и озвученные шахматные книги, и видео. Буду рассказывать, стараться про программное обеспечение. Подписывайтесь, играйте в шахматы и любите шахматы.
0: Напомню, что канал Игоря Расихина «Игрок шахматы для незрячих. Написание русскими буквами» размещается на видеохостинге YouTube. Также автор создал телеграм-канал для тематического общения и обратной связи с подписчиками. Все кликабельные ссылки на эти страницы мы оставим в описании под видео. Друзья, рассказывайте нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью, с которыми хотели бы услышать. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И не забывайте, что теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через «О». Услышимся!
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
22: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим. В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
2: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине. Получилось это вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не

0: сам интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был не уволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Российского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
1: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ФОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
0: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них – это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня, на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
1: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
0: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVDA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
1: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации. И сейчас расскажите о своих близких.
0: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
1: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
0: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промпт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях, много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии пишу вот музыку.

0: в разных жанрах, в том числе и патриотическую, даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
1: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
0: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, всегда в жизни заиграть новыми красками.
1: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили. Но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли, и, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
0: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации, поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, который передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей персональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
1: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
0: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
1: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Фантазии экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу – без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта, один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и сожаление, и сочувствие, и чарующая меланхолия, и любовь. По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире праздничный выпуск программы «Специальный корреспондент». Он посвящен Дню семьи, любви и верности. У микрофона Юлия Дьякова. У нас в гостях семикратный чемпион России по настольному теннису слепых и мастер международного класса Владимир Поляков вместе со своей женой и верной помощницей Надеждой. Владимир и Надежда, мы рады приветствовать вас. Первый вопрос хочу задать Владимиру. Владимиру, как главе семьи, расскажите, как вы с Надеждой познакомились?
3: Момент знакомства. Я учился на втором или третьем курсе педагогического университета. И поскольку я выбрал специализацию экология, то там нам завкафедры очень жестко в обязательной форме сказал, что надо писать научные статьи. И первой моей научной статьей, как она же мне и определила, мой научный руководитель, да, сказал, должна быть статья по детской книжке, которая связана с природой. Определила книжку, вот тебе книжка, вот сиди и пиши научную статью. Я уже что-то такое писал, и это как бы было более-менее понятно, да. А вот как писать научную статью, связанную с детской литературой, я что-то как-то немножко растерялся. И тут мне вот как раз общая наша подруга, она посоветовала, говорит, вот обратись к Надежде. Надежда у нас закончила уже на тот момент филологический факультет, она тебе там по детской литературе уж что-нибудь тогда подскажет да поможет. Ну вот мы познакомились и начали общаться. На самом деле мы чуть-чуть были знакомы уже и до этого, наверное, годами тремя раньше. Но мы один раз просто как-то пересеклись, посидели где-то вечером в общей компании, пообщались, но никаких личных контактов у нас тогда не завязалось. Поэтому это можно даже было не считать. А вот теперь мы уже встретились на почве научное написание научной статьи, начали общаться сначала на эту тему. Ну, в статье я даже не помню, ну, помогла там, подкорректировала, конечно, да. Но в целом, вроде бы, даже я как-то справился. Она еще там ругала меня за то, что не надо было никого чего, ни о чем просить, сам все пишешь. Подправила, подкорректировала. В итоге научная статья вышла по детской литературе в научном сборнике.
2: Теперь вопрос к Надежде. А что вас привлекло во Владимире, когда вы познакомились?
4: Ну, он такой у нас милый, такой обходительный, такой высоким уровнем интеллекта.
2: Владимир, как вы решили сделать предложение Надежде?
3: Это такой момент ответственный, знаете, я как бы, прямо скажем, вот мне до сих пор это припоминает, что я не торопился. По мнению некоторых, я очень даже не спешил с этим делом. Ну, а как было спешить? Важно было бы, конечно, закончить обучение, потому что я очень переживал, как я буду совмещать семейную жизнь и учебу, как бы это ни повлияло на учебу отрицательно, потому что у меня много примеров, которые вот так вот выходили замуж, женились и с учебой завязывали. А все-таки для меня учеба была важный момент. Поэтому мы все подвели к тому, чтобы уже связать окончательно свои две судьбы вместе по окончанию моей учебы. И получилось даже так, что день нашей свадьбы, он был прямо на следующий день после моей защиты диплома.
2: Владимир, а вот проблемы со зрением, они у вас когда начались?
3: Ну, начались они с раннего детства, лет с трех. Там долгий процесс там, лечения по разным больницам, разных городов. Там очень подолгу я лежал в разных больницах. Ну, к пяти годам оно упало, пропало, можно сказать, окончательно. Осталось светоощущение только на одном глазу. Но годам к 18 даже оно пропало.
2: А какую школу вы заканчивали?
3: Я заканчивал Тверскую коррекционную школу для слепых и слабовидящих. Да, все правильно. Она была там в другом здании, сейчас она переехала. Ту самую школу, в которой сейчас я работаю. Образование у меня педагогический факультет. То есть я выбрал педагогику. Причем факультет называется «Педагогика и методика начального обучения». То есть учитель начальных классов. И выбрал я его, знаете, вот, поскольку я и школу-то заканчивал заочно, да, то на момент поступления в университет для меня было, ну, крайне-крайне страшное дело, да. Я переживал, как я вообще в обычный университет пойду. На тот момент у меня, в общем-то, не было даже знакомых среди незрячих, чтобы опытом поделились, рассказали, что да ты не бойся, все там это проходили и так далее, далее. Но учиться хотелось. Вот, и поэтому, когда я перебирал вот эти все возможные вот факультеты, куда бы можно было поступить, я подумал так, думаю, ну, начальные классы, ну, наверное, как-нибудь уже сдюжу. Ну, и поэтому вот выбор был обусловлен именно этим. Я не скажу, что я прям такой прям всю жизнь мечтал стать учительницей. Нет, наверное, не было такого. Но признаюсь, что выбор именно был сделан в пользу того, чтобы с первой сессии не выгнали.
2: Вы сделали правильный выбор, потому что вам удалось устроиться на работу по данной специальности, да? Uh-huh. Ведь не каждому незрячему, закончившему педагогический университет, удается устроиться именно в школу. Это связано, опять же, со многими факторами. Один из таких факторов — это нежелание директоров школ давать возможность работать с секретарем, например, да, который, ну, во многом необходим незрячему учителю. В общем, из-за таких сложностей мало кому удается устроиться на работу, поэтому, конечно, очень хочется с вами об этом поговорить. Вы закончили университет. Сразу ли вам удалось устроиться в родную школу, да?
3: Даже еще до окончания университета я в школе начал работать с третьего курса. Да, я вел информатику. Там уроков было немного. Я успевал приезжать после пар университета во вторую смену там и давал уроки. Их было немного, но уже это была полноценная настоящая работа. Да, ну и с тех пор я учитель начальных классов, то есть педагог. Дополнительная у меня ставка сейчас есть тифлопедагог, да, то есть я прошел официальные курсы по тифлопедагогике, получил диплом. И сейчас еще у меня ставка тифлопедагога, да, то есть я занимаюсь с незрячими детьми, корректирую, занимаюсь, ну, коррекционными предметами, то есть ориентировка в пространстве, там социально-бытовое ориентирование, развитие мелкой моторики и так далее, да. Но основной все-таки мой предмет в школе, да, и никто его кроме меня не ведет, это информатика именно у незрячих. Потому что тут сложность, специфика, и обычные зрячие педагоги, ну, не справляются с этим.
2: А по информационным технологиям какую-то переподготовку удалось пройти?
3: Да, я еще в процессе обучения в университете в одном из колледжей прошел курсы оператор ЭВМ, получил как бы диплом оператор ЭВМ. Ну, это мне помогло занять эту должность. Да, еще надо сказать, что я еще системный администратор по школе, то есть все компьютеры, которые в школе находятся, я их обслуживаю.
2: Теперь вопрос к Надежде. Расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути после окончания университета.
5: Первый год сложный. Из поиска работы, поиска себя после окончания университета пробовала и в педагогику, так как я закончила филологический факультет Тверского государственного университета. Пыталась педагогом работать, правда, не русского литературы, но так. Пробы были неудачные. Потом одно время работала в торговле, где-то полгода-год. А следующая моя остановка была кадастровый инженер. То есть большую часть записи у меня, наверное, в трудовой книжке — это я кадастровый инженер. Оформление земли на всех уровнях.
3: Мы просто создали вместе сайт. Тогда еще на тот момент у нас этого сайта не было у школы. Но сайт как бы нужен был уже, да? Начитались литературой по этой литературе, по всем этим инструкциям. Да, создали первый наш сайт руками, прям не так, как сейчас его делают через всякие приложения и всякие модули, да, а прям руками его написали, да, и вот ее и назначили потом системным администратором, да.
5: Так и осталось. В школе появилась возможность сделать ставку секретаря незрячего специалиста, и мне ее вручили. То есть я Вовин секретарь.
3: Виктория Владимировна Татаринова, наш директор, это замечательный человек. Поэтому, если кого-то заинтересует наша школа, обращайтесь. Директор наш всегда выручит, всегда поможет, найдет решение. То есть, если у вас в плане образования, не в плане работы, конечно, с работы сейчас уже у нас все ставки закрыты, и прям так мы не возьмем, конечно, запросто всех. А вот если кого-то возникнет вопрос с образованием, мы поможем.
2: Давайте теперь поговорим немножко о вашей семье. Ваша семья не просто семья, многодетная семья. Сколько у вас детишек?
3: Трое.
2: Трое. Ну, немножко о детях расскажите, сколько им лет, чем они занимаются, чем увлекаются.
3: Два мальчика, одна девочка. Мальчики старшие 14 и 11 лет. Старшего зовут Лев, второй Олег. И младшая дочка Майя. Ей сейчас 4 года. Ну, довольно-таки активно они у нас образ жизни ведут. Вариантов у них нет. Может, они так и не вели бы его, но да, приходится. Значит, старшие у нас... Они оба у нас ходили долго на дзюдо. Но Лёва сказал, что он еще, ну как-то так, я уж не помню, как это на это вышло, но он захотел еще заниматься театральным искусством и сдал экзамены, поступил в театральную школу при колледже культуры имени Львова у нас в Твери. Там есть и школа именно для школьников, школа искусств, да, там театральная. Вот сейчас он уже 3 года отучился, да, последний, будет заканчивать у него последний выпускной год, да, то есть его готовят там как актера, да, я так понимаю, спектакли. Как-то до этого у него получалось даже совмещать это с дзюдо, с тренировками расписания, но вот последний год совпало расписание буквально, и он остался в театральной школе. Дзюдо пока не посещает, но оттуда его не вычеркивают из секции. То есть мы надеемся, что, может, в этом году так повезет с расписанием, и он вернется на дзюдо. Олег продолжает ходить на дзюдо уже порядочно лет. Да, это в целом, если посчитать, он ходит там с 5, да, сейчас ему 11. Вот недавно защитил зеленый пояс по дзюдо. Выступает, ездит на соревнования, да, иногда даже привозит медали. Не каждый раз, но тем не менее, бывают и медали. В общем, ему нравится. И оба они еще дополнительно ходят, опять же, в музыкальную школу, при этом же колледже культуры, ходят на фортепиано. А, и оба, еще надо сказать, по выходным у них там одно занятие в неделю, это еще художественная школа, учатся рисовать.
2: Вопрос теперь к Надежде. Какие общие интересы и увлечения объединяют вас с Владимиром?
4: Ну, мне кажется, вообще самое главное – это общий вектор по жизни. То есть вот к добру, к светлому. Вот это, вот, мне кажется, нас больше всего объединило. Общее направление. Остальное вот тут немножко там. Кто в одну сферу, кто в другую. Но в целом сделать что-то хорошее в этой жизни превалирует.
2: Вы путешествующая семья? Любите ли вы поездки совместные с детьми, с семьей? Если любите, то куда предпочитаете ездить? Где любите отдыхать?
4: Мы с детьми в последнее время, долгое время не очень любили. Не в последнее, а в долгое до этого времени. Мы один раз съездили с маленькими детьми в Анапу, и с тех пор не хотим больше с ними. Так, долгоиграющие поездки, чтобы были, они очень капризны.
3: Все
4: выезды, да, выезды делали вот именно вдвоем. Единственный более компанейский человек оказалась Майя, которая с нами теперь вот и ездит на разные соревнования по возможности и турниры, и сборы. Конечно, они есть, эти поездки. Думаешь, вроде ничего нет, а потом открываешь фотоленту. Ух ты, мы и здесь были, и там были. Просто как-то это...
3: Это проходит как естественно.
4: Да.
3: И так не...
4: Не планируется сильно заранее.
3: Заранее, да.
4: Просто,
3: да.
4: О, а поехали туда съездим. Поехали. Все собрались, Игорь Саныч взяли еще с собой и поехали.
2: Вопрос к Владимиру. Как к главе семьи? Есть ли у вас какие-нибудь интересные семейные традиции?
3: Ну, прям как традиции. Я прям так и не громко, мы, наверное, их не называем. Так, наверное, мы стараемся по возможности каждые выходные, ну или почаще. У нас есть еще, кроме квартиры в Твери, у нас есть небольшой домик в деревне под Тверью. И мы очень, ну как-то любим, как мне кажется, всей семьей любим туда ездить на выходные или проводить там каникулы по возможности. Регулярно мы это делаем, да, и если только позволяет расписание, там вот как какие-то выходные выпадают, мы обязательно едем туда. Да, там у нас свой дом, у нас там у каждого какие-то свои уже занятия такие деревенские проявляются. У меня там баня. Вот мы топим баню, там ходим в баню. Зимой катаемся на лыжах. Даже катались там на коньках, очистили кусочек реки и катались на коньках. Вот там у меня дети научились как раз кататься на коньках. Катаемся с большой горки, там очень большая горка, раскатанная уже местными жителями. Мы туда приезжаем, и там просто огромная, длинная, высокая такая горка. Летом там свои прелести, там ягоды, покос газона, страшное дело, тоже общее теперь это уже стало дело, дети подросли, теперь они тоже в этом во всем принимают участие. Обязательно ведь приезжаешь в свой дом, обязательно нужно что-то поделать. Вот сейчас у меня старший сын уже подрос, и я его теперь прям вовлекаю в тяжелые даже уже работы. Мы уже с ним вот этим летом вместе месим бетон, заливаем, там вот крыльцо ремонтировали. Будем делать и второе крыльцо, у меня теперь в планах, ну то есть я его подключаю уже к довольно-таки серьезным таким строительным работам. Ну, в общем, вот это занятие, как мне кажется, нравится всем, и это, можно сказать, такое наше любимое общее дело.
2: Вопрос к Надежде. Любит ли ваша семья принимать гостей?
4: Семья любит.
3: Мы принимаем гостей.
4: Но мама все в последнее время все чаще и чаще от этого напрягается.
3: Мама у нас очень ответственно к этому просто подходит всегда, и поэтому становится с каждым разом все тяжелее, потому что у нас разрастает семья своя. Много народу, и когда к нам приезжает, допустим, даже наши родственники ближайшие с семьей тоже из 4 человек, то у нас уже вдруг резко становится 9, да, и вот просто чтобы накормить такую семью, это, в общем-то, надо мини-столовую, по большому счету, содержать, вот, а поскольку это все ложится на вот эти хрупкие плечи, то, конечно, тяжеловато.
4: Да,
3: да, тем не менее, к нам все приезжают, и, видимо, и к нам еще любят, не то, что мы любим, а еще и к нам любят приезжать.
2: Как часто вы сами бываете в гостях всей семьей?
4: Ох. Это больной вопрос. Нас зовут, но
5: Вова не хочет этого делать.
6: Чаще всего...
5: Только к родственникам.
6: Да, чаще всего, если появляется какая-то возможность, то я все-таки предпочитаю иногда хотя бы иметь возможность побыть, ну, одному, как можно поменьше, чтобы было вокруг людей. Потому что, ну, знаете, поскольку в силу своей профессии мне очень много приходится общаться с разного рода людьми. И это, конечно, ну, немножечко это утомляет, в конце концов. И когда появляется какой-то денечек свободный, когда можно никуда не поехать, никому не идти и ни с кем не общаться, то я очень люблю остаться дома. Ну, один — это вообще крайне-крайне редкое явление. Ну, просто хотя бы в небольшом каком-то таком нашем составе. Ну, чтобы, ну, хоть чуть-чуть просто, ну, посмотреть любимый фильм, прочитать хоть немножечко любимую книгу, потому что, ну, нет времени даже на это. Хотя это мы очень-очень любим.
7: Есть ли книги, которые вы с Надеждой читаете вместе?
6: Мы слушаем иногда вместе, но и то вместе это получается, когда вот едем, например, в деревню на машине. Вот недавно мы прослушали «Алые паруса» вместе, перечитали, да, вспомнили. И знаете, одна из моих любимых книг «Алые паруса», по сути, детская, так можно сказать, юношеская книга. Но каждый раз, когда я ее перечитываю, так с периодичностью лет в 5, то все время по-разному ее воспринимаешь. Сейчас у нас в планах стоит «Три товарища». Традиционно я летом переслушиваю «Старик и море» Хемингуэя в исполнении Василия Ливанова. Это такой шедевр, на мой взгляд, произведение само по себе, да плюс еще исполнение. Вот эти вещи мы слушаем, но слушаем мы это только в машине.
8: Мы очень стараемся приобщать вот детей к духовному, и каждый вечер стараемся читать Евангелие. То есть мы собираемся все, со всеми детьми и читаем. Сейчас мы открыли для себя возможность читать через приложение Библии аудиозапись. Аудио по ролям и даже с красивым фоновым сопровождением. А так обычно это была моя роль чтения Библии. Ну, то есть мы начинали с «Бытия», но оно как-то очень тяжело для детского восприятия, да, для всей семьи. Майя вообще засыпала каждый раз на этом моменте. Сейчас Евангелие и вот в аудиооформлении вообще очень хорошо подается.
7: А детские Библии предлагаете ребятам?
8: Ну, у них есть, они сами их читают. То есть у них есть большой вот так, с иллюстрациями Дюрера Библия такая в большом формате.
7: Вопрос к Владимиру. Читали ли вы когда-нибудь детские книжки своим детям по Брайлю?
6: Читал. Но поскольку они не очень-то любят это слушать почему-то, да, то, в общем-то, я уже забросил это дело. Я ведь детские сказки знаю многие даже наизусть. И могу их без Брайля даже, в общем-то, рассказывать. Майя категорически почему-то против сказок вообще в любом этом варианте, кто бы их ей не читал. Поэтому я сейчас этого не делаю. Вообще у меня даже распечатки есть. Да, я на брайлевском принтере в школе печатал себе и сказки Пушкина, и Корнея Чуковского. И да, было, читал. У меня Лёва-то слушал еще, засыпал даже под них.
7: Скажите, пожалуйста, Владимир, как распределяются ваши домашние обязанности? Мужчины бывают разные. Одни мужчины считают, что все по дому должна делать женщина. Другие мужчины, наоборот, часть домашних обязанностей берут на себя и считают, что важно помогать жене. К какой категории относитесь вы?
6: Поскольку, конечно, я все-таки хожу на работу, а Надя у меня большая часть находится дома, то все равно так или иначе большую часть, ну и поскольку еще она и мать троих детей, то, конечно, большую часть обязанностей домашних все равно приходится выполнять ей. Но у нас такой режим очень быстрой жизни. И получается, что, конечно, ей все равно нужно что-то делать часто еще и вне дома. И получается так, что когда я прихожу из школы домой, то есть с работы, очень часто получается так, что с супругой я встречаюсь в дверях. То есть я захожу домой, а она уходит по каким-то другим делам, да. Ну, тоже семейным, но которые находятся за пределами нашего дома. И поэтому уже здесь на хозяйстве остаюсь я. Ну и так или иначе, конечно, приходится быть немножечко домохозяйкой в том числе. То есть часто достаточно готовлю ужин и кормлю всю семью, да, всех троих. Ну, соответственно, там мою посуду. Иногда мне оставляют инструкции четкие по стиральной машинке. Там я не очень разбираюсь, поскольку это все там управление цифровое. Ну, если мне конкретно скажут, что нажать, да, я вот как учитель информатики признаюсь, что в стиральных машинках я там не очень разбираюсь, ну и не вникал сильно, то я нажму и достираю уже, в конце концов, это белье. По мере необходимости, конечно, я все, что могу по дому делать, это я делаю. Если нужно что-то починить, то тут, конечно, Ну, без проблем. Как правило, мы справляемся без вызова на дом домашнего, ну, какого-то там электрика на час или водопроводчика. То есть все вот такие вот проблемы, ну, я вполне себе успешно решаю. Вот. А еще мы очень, можно сказать, даже любим, видимо, хотя трудно в этом признаться, любим делать ремонт, так или иначе. Да. Дело в том, что у нас сейчас вторая квартира, у нас сначала была первая квартира, мы в ней сделали очень грандиозный, в общем-то, ремонт, вот такой богатый, дорогой. Но квартиру потом продали, купили другую квартиру, и теперь в ней делаем еще грандиознее. Вот я лично сломал там перегородку между кухней, соединил кухню с залом. Построили новую перегородку в другом месте, чтобы появилась третья комната отдельная для Майи. Вот, и вот это мы делаем совместно, конечно. То есть, потому что Надя у меня с глазами, и она может посмотреть, что ровно, что криво. Я там руками могу что-то отпилить, приколотить, прикрутить. И в итоге у нас, ну, довольно-таки слаженный тандем в этом плане получается.
7: Надежда, все мы женщины, все мы любим внимание, цветы, подарки, комплименты. А как часто ваш муж дарит вам цветы?
8: Старается часто. Но когда забывает, то приходится намекать. В районе так раз в месяц где-то.
7: А как вы намекаете, что хотели бы получить цветы?
8: Грозно. Намекаю.
6: Намек выражается во всем. Сразу
8: в атмосфере в доме. Пора.
7: Пора подарить цветы.
8: Да.
7: Дарит ли Владимир вам цветы без повода?
8: Да, вот по настроению, да, по возможности. Главное, так сказать, отмазка, что я же не могу сам пойти купить. Поэтому по возможности, когда есть оказия, с кем пойти, и какая-то возможность появляется, то да. У нас даже больше не повод, а вот по таким случаям, когда есть возможность.
7: Это здорово. Приятно получать цветы?
8: Очень. Особенно знаю, что они от любимого человека.
7: Давайте теперь поговорим о главном. Ведь Владимир — это не только учитель. Владимир Поляков — известный человек в кругу незрячих теннисистов. Владимир Поляков является 7-кратным чемпионом России по настольному теннису слепых и мастером спорта международного класса. Какую роль сыграла Надежда в вашем становлении как спортсмена?
6: Начнем, наверное, с того, что, может быть, без нее я бы вообще и не начал заниматься этим спортом, да. Я вот тут уже неоднократно рассказывал, но получился следующим образом. Мы написали грант, выиграли стол в школу теннисной, да, и стали учить детей. А по гранту нужно было как-то провести какое-то отчетное соревнование. Ну и, собственно, поскольку детей мы не подготовили, то ли каникулы даже были. В общем, поехали сами там с коллегой, с другом моим на соревнование, и вот это и послужило как отчет. Ну, то есть провели отчет и провели, вроде бы, и ладно, грант закрылся, и слава богу. Но как-то вот зацепило, и потом у меня, мой друг уже поехал даже там, сам где-то выступил, а потом еще одно соревнование нарисовалось. И, ну, и Надя-то говорит, слушай, ну, тебе надо бы тоже, наверное, съездить все-таки, да? Я что-то как-то даже отмазывался, думаю, да что-то зачем, ну, что это? К этому спорту, как теннис, ну, так серьезно, вообще тогда еще никак-то не относились. Ну, я точно не относился, потому что мне вообще было непонятно, ну, что за ерунда, катают шарик, никаких трудностей в том, чтобы его поймать, нет. Зачем это вообще нужно? В общем, отправила она меня. В Курске было первое мое соревнование на выезде. И вот как-то с тех пор зацепило. Зацепило, и уже чемпионат России первый в 15 году в Калининграде. Я уже ехал целенаправленно, уже с желанием и так далее, и так далее. Занял там 4-е место. В 16 году я стал впервые чемпионом России. Это я еще все пока ездил один, без супруги. А вот в 17 году я проиграл первое место и стал только 5-м. На что вот мне вот жена и сказала, что да, что случилось-то, почему? И, ну, что-то там, какие-то причины были. Я говорю, да вот то вот все. Говорит, ладно, придется с тобой ездить. И вот с тех пор, да, прям вот прям начиная там вот с 17 года, она на всех крупных соревнованиях всегда со мной. Она не только меня сопровождает, как вот просто член, как поддержка, да, она стоит со мной у стола, то есть она является моим ассистентом на всех играх. И по большому счету, мое вот это 7-кратное это чемпионство, прям искренне я его делю пополам, потому что ее заслуга в этом, ну, такая же, как и моя, половина, не меньше.
7: Владимир, вы занимаетесь с тренером или самостоятельно?
6: По большей части самостоятельно. До этого у меня вот был мой друг, мы занимались в паре. А сейчас он перестал заниматься настольным теннисом, и я около 2 лет, я уже занимаюсь индивидуально. Поэтому очень ценю, когда ко мне приезжает кто-то из друзей теннисистов, чтобы была возможность поиграть, или сами приглашают, чтобы куда-то съездить поиграть, потому что, да, спарринга уже не хватает.
7: Надежда, оказываете ли вы Владимиру помощь при тренировки, ведь иногда при отработке ударов нужен просто зрячий человек, который увидит, насколько правильно спортсмен выполнил тот или иной прием.
5: Нет, у меня категорически нет времени, чтобы еще вот приходить на тренировки, тем более, что они у Вовы рано утром. Но в крайних случаях, когда он отрабатывает какой-то новый удар и просит именно эту точку скоординировать, там пару раз, наверное,
6: приглашал, приходил, да, именно тогда, вот когда это нужно.
5: Механизм этого удара.
6: Да, это физика, вот это полеты мяча, отскоков там и так далее. Да, мне иногда нужен зрячий помощник. Ну, это не часто бывает на самом деле, да.
7: Надежда, какие чувства вы испытываете, когда Владимиру на турнире вручают медаль?
8: Конечно, гордость. Вот добились, все, отработали как надо. Благодарность, потому что мы понимаем, что все равно это помощь свыше всегда, потому что очень много нюансов, и мы всегда благодарны в первую очередь Богу, что это происходит.
7: Владимир, как выдающийся спортсмен, часто выезжает на сборы, на соревнования. Вы всегда рядом с ним?
8: Да, всегда.
6: Несколько лет назад Надю уже добавили в список сборной как сопровождающего, но не моего личного сопровождающего, а в общем сопровождающего сборной, на которого ложится ответственность по сопровождению вообще незрячих спортсменов. Подключают к ней там 4-5 незрячих спортсменов, которых нужно сопроводить в столовую, помочь там разобраться с выбором каких-то блюд там и так далее. Потом сопроводить в тренажерный зал, сопроводить к столу на тренировке, забрать вовремя с тренировки. Ну, мы ходим на тренировки к столу не все вместе, а парами. То есть одну пару привезти, другую пару увезти. Ну и, в общем-то, на сборах получается у нее тоже очень-очень много работы.
8: С нами на соревнования, на сборы последние 5 лет сопровождает Майя. Даже уже в животике тоже мы и в таком положении ездили на соревнования. То есть вот, можно сказать, 5 лет она с нами ездит. Практически все мероприятия, связанные со спортом.
7: Как вы думаете, может ли так случиться, что эти поездки как-то повлияют на судьбу Майи в плане увлечений? Может быть, она тоже захочет стать спортсменкой?
8: Очень бы хотелось верить, что это как-то отражается. Да, и у нее, или у нас, у детей, которые это все наблюдают.
7: Майя, ты очень часто ездишь с папой на соревнования, на сборы. Скажи, пожалуйста, какой город тебе больше всего запомнился?
9: Кисловодск, Сочи.
6: Вот.
7: Майя, ты любишь путешествовать?
9: Ну да.
7: На чем больше всего ездить любишь?
9: Ну, на самолете.
6: Страшно?
9: Я же не боюсь высоты.
7: Маечка, а ты сама хотела бы заниматься каким-нибудь спортом?
9: Конечно.
7: Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о вашей семье. Столько позитива, столько любви в ваших голосах. Я думаю, что очень многие радиослушатели просто с умилением будут слушать эту программу. И, конечно, многие захотят такую же семью, как и у вас, да, найти свою вторую половинку. А может быть, у кого-то уже есть такая половинка и такое счастье. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, особенно молодым семьям?
6: Ну, я бы пожелал ценить друг друга. Вот чего не хватает мне, как мне кажется, уважения, любви и больше уважения к своему близкому человеку. Потому что вот этого не хватает. Очень много у нас в мире, как мне кажется, стало «я». Самореализация, я должен то, я должен все. И мы очень часто акцентируем всю свою жизнь на себе, чтобы чего-то достичь и куда-то успеть. А в семье очень важно суметь раствориться в своей второй половинке. Вот это я бы хотел пожелать, потому что тогда только достигается, мне кажется, настоящее счастье, когда ты полностью растворился в своей второй половинке и уже живешь, по сути, для нее.
8: Девушкам хотела бы пожелать все-таки возвращаться к корням, к женской своей сути. Вот стараться создавать уют вокруг себя, свою красоту нести и создавать вокруг. И в этом как раз и является наше женское счастье.
7: Недаром же говорят, что рядом с каждым великим мужчиной присутствует мудрая и заботливая женщина. Семья Поляковых как раз и доказала нам эту истину. Многие задаются вопросом, в чем же все-таки женское счастье? А ответ простой – быть рядом со своим любимым и помогать ему во всем.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
5: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что вы слышали песню «Созвездие любви», когда-то очень популярную. Ее написали Владимир Мигуля и Андрей Дементьев. Одному из авторов этой песни посвящена наша сегодняшняя и следующая программы. Этот автор написал такие популярные песни, как «Поговори со мною, мама», «Трава у дома», «Земляничная поляна», «Не остуди свое сердце, сынок», «Песнь о солдате», «А ты-баты шли солдаты», «Домик на окраине», «Почему не ведаю», «1 апреля», «Тропинка та не затерялась» и многие другие песни он написал. Думаю, вы уже поняли, что герой двух наших программ – композитор и певец Владимир Мигуля. Сегодня мы услышим песни, которые записал сам композитор, а в следующей программе будут звучать песни, которые написал Владимир Мигуля в исполнении других исполнителей. Итак, Владимир Георгиевич родился в 1945 году в Сталинграде. Как известно, потом город стал Волгоградом, поэтому впоследствии я буду упоминать Волгоград. Его отец – военный летчик, мать – лейтенант медицинской службы. Кроме обычной школы, мальчик посещал музыкальную в Волгограде. И окончил он музыкальную школу, а в 1965-67 годах учился в Волгоградском училище искусств на отделении теории музыки. В 1963-68 годах параллельно учился в Волгоградском медицинском институте. Оба вуза окончил в 1968 году. И в этом же году поступил в Ленинградскую государственную консерваторию в класс к Сергею Слонимскому. И по окончании консерватории в 1974 году Владимир Мигуля переехал в Москву и всю свою последующую жизнь посвятил музыке и песне. 2020 год – год 75-летия Победы. И Владимир Мигуля несколько песен написал о войне, о победе. Одна из них «Я убит под Оржевом» на стихи Александра Твардовского.
1: Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дни ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей, где травинку к травинке речка травы придет. И куда на поминки даже мать не придет.

0: В 2020 году 40 лет, как не стало, Владимира Семеновича Высоцкого. У Владимира Мигули есть песня, посвященная этому замечательному автору, певцу, актеру. Песня называется «Черный лебедь», стихи Андрея Дементьева. И мы с вами сейчас также услышим эту песню.
1: Еще одной звезды не стало, и свет погас. Возьму упавшую гитару, спою для вас. Слова грустные, мотив невесел в одну струну. Но жизнь, расставшуюся с песней, я помяну.

Восходит ленты к нам, и снимки грустит мотив. На Черном озере пластинки вновь лебедь жив.

И снова слышен хриплый голос, грустит мотив. На черном озере пластинки —

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. В Краснокаменском округе прошел турнир «Отцы и дети. Вместе к победе» с участием семей участников специальной военной операции. Президент ВОС Владимир Сипкин принял участие в торжествах к 85-летию аэропорта Внуково. В Курске прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. В Калининградской библиотеке для слепых появилась уникальная рельефная карта области. В Иркутской области более 200 слабовидящих стали участниками проекта «Расскажите мне кино». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Опубликовано положение о 9-м всероссийском конкурсе по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Конкурс проводит Нижегородский центр Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» при поддержке ПАО «Мегафон». Участвовать могут совершеннолетние граждане Российской Федерации с инвалидностью по зрению, владеющие смартфоном с VoiceOver, TalkBack или eShow. Отборные региональные этапы пройдут с 1 августа по 18 сентября. Финал состоится ориентировочно 12 октября в Нижнем Новгороде. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание финалистов. 24 июня в спортивном зале «Аргунь» Краснокаменская местная организация ВОС совместно с фондом «Защитники Отечества» провела турнир «Отцы и дети вместе к победе» по адаптивным настольным играм среди семейных команд участников СВО из Краснокаменского и Приаргунского округов. Участвовали 10 команд. Соревнования прошли по 6 дисциплинам – матрешка, джаккола, шаффлборд, корнхол, кульбутта и эластик. Первое место заняла команда «Вымпел номер 2», второе – «Алеша», третье – «Вымпел номер 1». Призеры награждены кубками и медалями. Все дети получили сладкие подарки. 2 июля в Московском международном доме музыки состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию международного аэропорта Внуково. Министр транспорта Андрей Никитин зачитал поздравления президента Владимира Путина и вручил коллективу аэропорта орден почета. Президент ВОС Владимир Сипкин поздравил генерального директора аэропорта Дмитрия Ерзаковича и вручил памятные подарки. Напомним, аэропорт Внуково и ВОС тесно сотрудничают. В 2024 году там прошла первая в России тренировка по эвакуации незрячих пассажиров с собаками-проводниками. 2 июля в Курске на базе детского сада номер 93 прошел 4-й фестиваль детских паралимпийских игр среди дошкольников. Участвовали 22 воспитанника из 18 детских садов. Дети попробовали свои силы в ботча, стрельбе из лука, волейболе для лиц с нарушением зрения, волейболе сидя, голболе, а также в джаккола, кульбутта и корнхоле. Фестиваль прошел под девизом «Сегодня проигравших нет, есть только лучшие из лучших». Все участники получили медали и грамоты. К 80-летию Калининградской области областная специализированная библиотека для слепых приобрела уникальную рельефную интерактивную карту региона. Карта сочетает тактильную доступность и образовательную ценность. Нажимая кнопки на поверхности, незрячие посетители могут услышать голоса сотрудников библиотеки, рассказывающие об исторических местах и современных локациях края. В Иркутской области более 200 слабовидящих людей стали участниками проекта «Расскажите мне кино», который реализует областной кинофонд с 2019 года. Показы с тифлокомментированием прошли в Иркутске, Усолье-Сибирском и Зиме. Почти 100 воспитанников школы-интерната посмотрели фильм «Мои медведи. Гималайцы. Погружение в дикий мир природы». В октябре и ноябре показы запланированы в Тулуне, Черемхово и Ангарске. Коротко о других событиях. В Краснооктябрьской местной организации Волгограда состоялась правовая встреча с прокурором района и его помощницей. Обсуждались вопросы здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и состояния дорог. Принято в работу 6 заявлений от инвалидов по зрению. 3 июля сотрудники Челябинского реабилитационного центра ВОС посетили заседание Межведомственного координационного совета по проблемам доступности городской среды. Обсуждали новшества в нормативно-правовой базе, МСЭ и уменьшение сроков получения ТСР. Представители центра предложили рассмотреть вопросы об индексации электронных сертификатов на ТСР. 30 июня председатель Брянской РОВОС Ольга Петукина приняла участие в заседании комиссии отделения Социального фонда России по Брянской области. Обсуждались реализация семейной выплаты для работающих родителей, деятельность центров общения старшего поколения и организация санаторно-курортного лечения. В конце лета в Москве состоится фестиваль адаптивного кинологического спорта, на который приглашены ветераны специальной военной операции, члены Московской ассоциации ветеранов СВО. Договоренность достигнута на встрече директора АНО «Мира» с руководителем ассоциации. С 1 по 3 июля на базе отдыха «Южный берег» в Челябинской области прошло выездное спортивно-оздоровительное мероприятие в рамках проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Участники соревновались в полосе препятствий, метании колеса и пулпуше. Мероприятие запомнилось не только спортом, но и купанием в озере, вечерними посиделками и дружеской атмосферой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
4: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
4: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
5: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
4: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
5: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
4: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
5: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
6: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие туристоскоповцы, потому что у нас уже, я знаю, есть своя аудитория, и это очень радует. Мы продолжаем делать сюрпризы, то есть необычные передачи, и вот сегодня мы расскажем о путешествии по Москве. Скажете, ничего необычного в этом нет, но необычность в экскурсантке, в туристке, смелой, отчаянной, можно сказать, девушке, которая приехала в Москву одна покорять туристические ее просторы. Это девушка из Тюмени, и зовут ее Лилия Забирова, и она у нас на связи. Лилия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Ну и в первую очередь, Лиля, расскажи, как ты созрела до такого путешествия, все-таки довольно дальнего, в одиночку. У тебя нет не то что какого-то сопровождающего. Скажу сразу, что Лилия у нас без остатка зрения путешествует. И вот не только сопровождающего, а даже просто партнера, друга, компаньона. Как ты дошла до этого и как вообще узнала, что можно совершить вот такое путешествие?
3: Ну, это мое уже третье самостоятельное путешествие. Первое состоялось 3 года назад. Я летала в Сочи, тоже одна. Но я уже 7 лет живу самостоятельно и подумала, может, попробовать самостоятельно куда-нибудь слетать. И попробовала, и поняла, что это возможно. Меня на самостоятельное путешествие вдохновляет история незрячих людей. Есть много блогеров, например, Владимир Васкевич. Есть еще среди знакомых незрячие, которые часто путешествуют. Также есть люди с отсутствием зрения, которые даже ездят за границу, и эти истории меня, конечно же, вдохновляют, и я решила сама попробовать. Тем более я в последнее время стала интересоваться именно туризмом.
1: Тем не менее, вот этот огонек, который в тебе горит, вдохновляет, потому что для другого человека сколько ни читай о самостоятельности других людей, сам человек никуда не двинется. Здесь все, как говорится, 50 на 50. Внешняя среда определяет какие-то действия, ну и внутренний вот этот огонь. Расскажи, наверное, немножечко о себе.
3: Я тотально слепая, закончила специализированную школу-интернат для слепых слабовидящих детей города Ялуторовска, это город 80 километрах от Тюмени. Потом 5 лет училась в Тюменском государственном университете по образованию преподавателя русского языка и литературы. Затем год дистанционно проходила профессиональную переподготовку на тифлопедагога в Омской государственной академии. И сейчас я работаю во 2-й школе Тюмени, где учатся дети с интеллектуальными нарушениями. Я в данной школе работаю тифлопедагогом. Еще работаю по совместительству в гимназии 4 тоже города Тюмени. Я там помощник библиотекаря. Работаю дистанционно, помогаю библиотекарю гимназии разрабатывать мероприятия по литературе, которые библиотекарь проводит. Я составляю сценарии. Также у меня есть еще подработка. Я в московском издательстве «Сирии», где продаются брайлевские книги, работая редактором по Брайлю.
1: Ну вот, Лилия, нашла себя во всех ипостасях. И в туристической тоже. Путешествие в Москву состоялось с участием специалистов отдела доступного туризма КСРК ВОС. Как ты узнала об этом? Откуда? Как вообще пришло решение вот совершить такое путешествие?
3: Я давно слушаю радио ВОС, когда вышла новая передача «Туристоскоп». Я так обрадовалась, поскольку люблю путешествовать. И на одном из выпусков, выпуск, по-моему, если я не ошибаюсь, был посвящен какому-то музею московскому. И я помню, ты, Ларита, сказала, что если вы приедете в Москву, вы можете обратиться в этот музей. И потом добавила, а также есть мы можем провести экскурсию по Москве. А я еще давно мечтаю побывать в Москве, чтобы экскурсии были адаптированными. Не так, что побывала, походила со сопровождающим, и все, а город не представила. Нет, мне очень хотелось данный город представить, как, например, Красная площадь выглядит, ну и другие достопримечательности. Когда еще в университете училась, на первом курсе в Москву приезжала, даже на Красной площади была сопровождающими, правда, я ходила по Красной площади, конечно, спрашивала, что находится слева, что справа, как вообще выглядит Красная площадь. Мне, конечно, пытались объяснить, но я ничего не поняла, никакого тифлокомментария не было, да и такой специализированной экскурсии там, конечно же, не было.
1: Да, действительно, вы можете обратиться к нам в отдел, ко мне, как специалисту отдела, и мы проведем экскурсии, организуем походы в музей, посещения именно самых адаптированных музеев, которые мы протестировали, уже уверены в них. До сих пор у нас были путешественники только проездом, кто-то на лечение, кто-то еще по каким-то причинам. Ну, вот 1-2 дня в Москве, и хотелось бы что-то посетить. Такое было не раз. А вот чтобы целый тур мы сделали, это впервые. Первый раз он, конечно, самый запоминающийся, поэтому, Лили, давай с тобой вместе расскажем об этом туре. Во-первых, как ты приехала и в какой гостинице ты жила?
3: Я приехала на поезде. Ехать нужно 33 часа, но от этого я только получила удовольствие, поскольку я очень люблю ездить. Приехала утром, меня встретили работники метро, центра обеспечения маломобильных пассажиров. Там заявку надо за сутки оставить. Сотрудник метро помог мне добраться до гостиницы Риа Компа. То есть я жила...
1: Забронировала по интернету номер, и все хорошо. Можно, конечно, выбрать и другие гостиницы, разумеется, но сразу оговорюсь, что до гостиницы Риа Компа и до гостиницы Сокол есть сопровождение ЦОМПа, то есть у них проложен маршрут, вы можете им воспользоваться. До других гостиниц, конечно, маршрутов нет, там уже придется добираться совершенно самостоятельно. Ну и сразу о туристической программе, она началась у нас практически сразу. Лиля только приехала, позавтракала быстренько и в дорогу. Разобьем наш тур на несколько частей, секторов. Первое — это пешеходные экскурсии, поскольку я знала, что Лиле это очень интересно, путешествие именно по городу пешком, узнавать его.
3: Касается первого дня, мы ходили по площади Пушкина. Там, конечно же, есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник, конечно, мы не можем потрогать, потому что находится высоко. Но у тебя, Лариса, был бюст, можно было посмотреть. Также, что мне очень понравилось, вокруг памятника есть такая композиция, листья лавры.
1: Лавровые венки, постамент мы полностью обошли с тобой, да, полностью его изучили. Это возможно в наших силах. Ну, а памятник Пушкину, именно как выглядит, представили с помощью тифлокомментария.
3: Также на площади есть фонтан, еще на площади есть театр мюзикла. Мы еще на крыльцо поднимались, крыльцо большое. И, конечно же, я смогла представить, как театр выглядит, поскольку был тифлокомментарий.
1: Затем мы с тобой отправились на Тверской бульвар. В общем, у нас был длинный большой-большой маршрут. Тверской бульвар, площадь Никитских ворот, храм Большое Вознесение, Большая Никитская улица. И закончили мы на Маховой улице.
3: Я поняла относительно Тверского проспекта, как расположена площадь Пушкина и как расположен Тверской бульвар. И сам бульвар я тоже представила. Просто много о нем слышала до приезда в Москву, а сейчас даже вот посчастливилась побывать.
1: И у нас была тактильная карта, это этого района. Как она помогла тебе?
3: Да, помогла. Я, наверное, даже благодаря карте лучше узнала. Сначала мы посмотрели, да, на карте, а потом уже пошли. Карта, она все-таки облегчает изучение пространства.
1: Эта составляющая, она важная. Наряду с другими. Внесу небольшую коррективу. Это была Тверская улица. А так, да, Тверская улица с Тверским бульваром. Вот как они состыкуются, ты совершенно точно отметила. Далее мы спешили как раз-таки в парк Горького, где сейчас ремонт, и поэтому основной вход недоступен. Но мы прогулялись по обновленной набережной. Экскурсовод нам дал представление о устройстве именно парка, паркового пространства. Ну, а предыдущую экскурсию провела я, пешеходную как раз-таки. Это одна из моих первых экскурсий. У нас такое типа дневника получается. Но мы немножечко будем перескакивать. Пешеходные экскурсии вот объединим в один блок. И следующая большая экскурсия у нас от отдела доступного туризма КСРК в моем лице завершала наш тур. Это экскурсия по Красной площади.
3: Сейчас даже самому не верится. Я наконец-то представила, как выглядит Красная площадь, какую форму имеет. Мне раньше казалось, что Красная площадь в виде квадрата. Думала, что квадрат просто огромный, что на этом квадрате стоит Кремль полностью. А сейчас узнала, что на Красную площадь выходит только Кремлевская стена. То есть, если идти по Красной площади, которая в виде прямоугольника, то по правую руку будет стена, а по левую руку будет ГУМ, Государственный универсальный магазин. Он огромный очень. Мы там тоже побывали. И попадаем мы на Красную площадь через Воскресенские ворота. Там еще находится Государственный исторический музей. Поверхность меняется под ногами на Красной площади, там камни. И если, как я уже сказала, мы идем по Красной площади, то справа Кремлевская стена, слева ГУМ. Еще узнала, где мавзолей находится, проходили мимо него. Если идти к площади, там идет спуск, пологий спуск по Тилях, и спускаемся к Москве-реке. И там как раз располагается Покровский собор. Очень-очень красивый.
1: В Покровском соборе мы тоже побывали. Тут самое место рассказать о впечатлениях от этого грандиозного сооружения.
3: Ой, представляешь, Лариса, я нигде не встречала такой красивый собор, как Покровский. Там главы, их очень много, шатры. Это так красиво. Сам собор состоит из 9 церквей, посередине высокая центральная, а вокруг еще 8 церквей, там есть большие и маленькие. Но еще есть 10-я церковь, откуда мы с тобой, Лариса, заходили. Там была экскурсия, да, твоя авторская экскурсия. Ты мне рассказала об истории создания собора, как собор выглядит. Там еще был макет. Макет есть как на улице, на территории собора. Большой такой макет. И внутри здания такой же макет, только чуть меньше. Потом из этой 10-й церкви мы поднялись по винтовой лестнице и попали в центральную церковь. Там мы побывали на экскурсии. И когда ушли, мы попали на аллею, там можно ходить по кругу. Справа будет вот эта центральная церковь, которая посередине, а по левую руку церкви будут меняться, их 8. Такой красоты и такого сооружения я еще никогда не встречала, но собор, он очень-очень красивый.
1: Вот эту красоту ты смогла представить и благодаря макету, и благодаря тифлокомментариям, и благодаря изучению вживую, что называется, ногами прошли, и вокруг центральной церкви, и в самой церкви побывали, и в церкви Василия Блаженного действительно побывали. Прошли винтовой лестницей, которая была во времена Ивана Грозного потайной. В соборе мы побывали. Расскажи о впечатлениях от тактильных рисунков, от тактильной графики, изображения фасадов зданий на Красной площади.
3: Тактильные изображения, они тоже очень-очень хорошо помогают. Без них, конечно, было бы тяжело. И я так рада, что сейчас они часто используют эти рельефные изображения.

У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает

0: цветобеж. Апельсины цветобеж. Апельсины цветобеж.
1: От самого центра нашей столицы перемещаемся недалеко. Это тоже центр. Я вот знаю, что большое впечатление на тебя произвело. Ты делилась этими впечатлениями. Это посещение ВДНХ.
2: Это выставка достижений народного хозяйства. Огромный-огромный музейный комплекс.
1: У нас там был макет всего комплекса, всей территории ВДНХ.
2: Мы сначала зашли с тобой в инфоцентр. И оказывается, в инфоцентре есть тактильный макет этого самого огромного музейного комплекса. Мы долго смотрели, комплекс огромный. Ну а потом через арку главного входа попали в сам комплекс. Там очень много павильонов, там даже есть павильоны, представляющие культуру разных стран, которые входили в состав Советского Союза. Есть там Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь. На какое-то время можно улететь в другую страну. На дверях там такая композиция растительная, очень красивая, рельефная. Можно там все это потрогать. В данном комплексе очень много фонтанов с розариями. Вокруг фонтана розы растут, это очень красиво. Мы, например, побывали у фонтана «Дружба народов», а еще у фонтана «Каменный цветок». Просто я очень фонтаны люблю, а их как раз и на ВДНХ было много. Мы посетили музей славянской письменности «Слово». Название за себя говорит, что это связано с историей русского языка, поскольку, как я уже вначале сказала, что являюсь преподавателем русского языка и литературы, мне это было очень интересно. Что мне больше запомнилось в данном музее, то, что я посмотрела, как выглядят буквы старославянского языка. В университете мы эти буквы проходили, но как они выглядят, я не знала. А в музее славянской письменности, оказывается, есть рельефные буквы, там такие буквы, как «я», «юс большой», «юс малый» и так далее. Мы, конечно, не успели пройти весь комплекс, потому что он огромный, чтобы его пройти, мне кажется, нужно приехать на целый день, если, конечно, не больше. На макете просто мы видели, что если пойти дальше, то можно дойти до прудов, там еще пруды есть, но мы до них не дошли. До них было, кстати, далеко, то есть настолько огромный данный комплекс.
1: Еще обычно павильон «Космос» очень привлекает внимание, там тоже есть адаптированные экскурсии. Был у нас еще комплекс «Цари», в программе, был у нас Арбат, это все пешеходные экскурсии. Ну, а теперь обратимся к музеям. Какие музеи произвели наибольшее впечатление?

0: поколения, и как ты считаешь, как они адаптированы?
1: Я побывала в музее Николая Васильевича Гоголя и в доме Марины Ивановны Цветаевой. Но оба дома мне, конечно, понравились. Для меня такое счастье побывать в доме, где жил поэт или писатель. И в доме Гоголя был макет дома, то есть снаружи можно было посмотреть, как дом выглядит. Я поняла то, что дом имеет вытянутую форму. И экскурсия была тоже адаптирована под потребности незрячих людей. Мы по комнатам ходили, где жил Гоголь. У камина был уменьшенный вариант, то есть это как макет. И экскурсовод мне этот макет показывал. Также я посмотрела в уменьшенном варианте письменный стол, конторка называется. То есть столешница, она наклонена, и стол высокий. То есть я представила, как данный стол выглядит, за которым Гоголь работал. Что касается дома Марины Цветаевой, там даже было еще интереснее, поскольку макет дома можно было даже посмотреть изнутри. То есть это был деревянный огромный макет, и там все комнаты есть, то есть форму комнат можно было руками посмотреть. Перед экскурсией в цокольном этаже нам дали большой альбом, он тактильный, и на каждой странице был каждый этаж, например, цокольный этаж, то есть можно было посмотреть, как выглядит каждый этаж, где какая комната находится. Сначала под цифрами идут обозначения, допустим, цифра 1 вестибюль, цифра 2 служебное помещение. Справа идет схема, и на этой схеме находишь цифры, по Брайлю все напечатано, и ты представляешь, где находится вестибюль, где, например, находится служебная комната, где гардероб и так далее. Дом Марины Цветаевой находится на втором этаже. Потом мы пошли на экскурсию. Там экскурсия была с тифлокомментарием. Мы ходили по комнатам, где жила Марина Цветаева. Там и кухня, и музыкальный кабинет, и столовая. Обычно дома поэтов устроены так. Ну, я раньше думала, все дома так были устроены, что ты из одной комнаты попадаешь в другую, из другой в третью. Это не так, как сейчас, да, в квартире комната отдельная, в каждую попадаешь только через коридор. Там все интересно устроено. Есть даже мезонин в доме Марины Цветаевой. И что меня еще поразило, там комнаты не прямоугольные, не квадратные, как у нас сейчас, да, не четыре угла. Есть комнаты, которые имеют, по-моему, 11 или 12 углов. И макет этой комнаты тоже был. Тоже я смогла представить форму этой комнаты. Понимаю, если эти углы находятся на одинаковом друг от друга расстоянии, как у многоугольника, как у шестиугольника, у восьмиугольника. Но тут форма очень интересная. Если сверху мы на комнату смотрим, то внизу только два угла между ними. Большое расстояние, это как в обычной комнате, да, когда заходим. Ну а если пойти вперед к задней части комнаты, да, к задней стене, то там углов очень много. Все оставшиеся углы там находятся, и они встречаются часто-часто. То есть расстояние между ними маленькое. Но форма комнаты, конечно, интересная очень.
0: Этот дом необычный, квартира необычная. Сама Марина называла эту квартиру коробкой с сюрпризами. Ну вот мы все именно о туристических местах, конечно, рассказываем в первую очередь. Но были и некоторые такие особенные моменты, которые нам нужно было ощутить, прожить именно с Лилией. В частности, это московское метро.
1: Поскольку в Тюмени метро нет, то для меня это был новый вид транспорта. Там, конечно, нужно на эскалаторе спускаться, было страшновато, я практически никогда им не пользовалась. Первые два дня было очень сложно, я эскалатора очень боялась. Что касается метро, данный вид транспорта казался мне, ну, казался для меня как бы чужим, незнакомым, что ли. Ну, а вот на третий день уже стала привыкать, и что касается с четверга, пятницы, то уже смело заходила на эскалатор, и метро уже казалось знакомым видом транспорта. Также, кстати, в Москве у вас, я покаталась не только на метро, но и на трамвае, на чем тоже никогда не ездила, на МЦД, ну и на московских автобусах. Казалось бы, что-то такого, но разница все равно есть между тюменскими и московскими автобусами, например. Ну, когда едешь, там тихо, у нас вот бывает шумновато, остановки, я говорю, женские, голос, все равно это как-то непривычно, да, казалось бы, что тут такого, да, но все равно непривычно.
0: Самое главное, что у тебя не было впечатления об устройстве метро, как устроено это пространство, и как после наших походов, как у тебя появилось ощущение восприятия этого пространства?
1: Я так, Ларита, тебе благодарна, что ты мне показала, как устроено метро, потому что я раньше не понимала. Ну и как поезд метро устроен, мне тоже показали тифлокомментаторы, сопровождали. Как устроен трамвай, мне показали. В общем, я смогла посмотреть все, что хотела.
0: Нас сопровождали два тифлокомментатора. В наших путешествиях они менялись. Это Александра Сопова и Анастасия Лисиченко. И сотрудник КСРК Федор Михайлович Поляков. Ну и водный транспорт ты тоже освоила московский, да?
1: Да, на кораблике покаталась. Просто это, наверное, уже у меня такая традиция, когда приезжаю в какой-нибудь город, незнакомый город, да, то мне обязательно нужно покататься на кораблики, то есть по реке этого города. Я каталась с Александрой Соповой. Там, конечно, экскурсии не было, но раз Александра Сопова на тифлокомментатор, она мне даже лучше рассказала, что мы проезжаем. Даже мы по кораблику ходили, чтобы я представила, как он выглядит. А если бы была экскурсия, ну, она была бы просто обычная. Нам просто рассказывали бы про Москву, ну, вот рассказывали бы, что мы проезжаем, но представлений у меня не было бы, как выглядят достопримечательности, да, которые мы сейчас приезжаем на кораблике.
0: О путешествии можно рассказывать, наверное, еще много. Самые яркие впечатления, что бы порекомендовала, может быть, что бы пожелала Лиль нашим путешественникам, нашим туристоскоповцам?
1: Самые мои яркие впечатления – это, конечно, посещение Красной площади, Покровского собора, экскурсия в Царицыно и на ВДНХ. Ну и, конечно же, музеи мне очень понравились. А радиослушателям я хотела бы пожелать путешествовать хотя бы раз в год. И если не с кем ехать, да, в какой-нибудь город, то не бойтесь делать это самостоятельно. Сейчас, тем более, везде есть служба сопровождения, что в аэропорту, что на метро, что на ЖД вокзале. Что касается передвижения по городу, если это тур, то, конечно, сопровождают, да, организаторы тура. Ну а если вы приехали не в тур, а просто самостоятельно познакомиться с городом, то сейчас же очень много навигаторов, да и мир не без добрых людей, прохожие помогают с удовольствием. Мне они даже предлагают помощь тогда, когда я в ней не нуждаюсь. Поэтому не бойтесь, путешествуйте. Это гораздо лучше, чем проводить отпуск в четырех стенах.
0: Наверное, мы сделаем девизом нашего туристоскопа, наших путешественников, именно вот это главное – не бояться.
1: И когда путешествуешь самостоятельно, вот я, например, да, я чувствую себя более самостоятельно, а когда меня кто-то сопровождает, у меня такое чувство, что я какая-то беспомощная. То есть я предпочитаю путешествовать без сопровождения.
0: Такие бытовые подробности. Даже ты сходила и в магазин самостоятельно.
1: От станции метро до гостиницы дошла самостоятельно. Я так счастлива, что немножко, но хотя бы так погуляла самостоятельно по Москве. Для меня это тоже было огромным счастьем. Никогда еще по незнакомому городу я одна не ходила.
0: Что тебе дают путешествия? Вот ощущение самостоятельности, конечно, в первую очередь.
1: Конечно же, знакомство с историей, с географией. Такое знакомство более углубленное. Кстати, Лариса, мне еще очень понравилось то, что в нашем туре не было автобуса, то есть не был выделен транспорт для туристов, потому что благодаря тому, что я ездила на общественном транспорте, я прочувствовала, как живут москвичи. Для меня это очень важно, когда я приезжаю в какой-нибудь город.
0: Программа наша была очень насыщенной. Конечно, люди разные, но вот для Лили я знаю, что это было очень хорошо.
1: С 10 до 8 я была на ногах, и мне это очень понравилось.
0: Ну, на самом деле, тур можно сформировать по-разному, с учетом индивидуальных особенностей. Отдел доступного туризма КСРК ВОС вам в помощь.
1: Чем мне еще ваши туры нравятся? Тем, что не нужно ждать, когда наберется группа, и можно подобрать программу, исходя из индивидуальных особенностей туриста. Это вот очень удобно. Просто, как ты уже сказала, не все предпочитают такую насыщенную программу. Кто-то устает ходить, кто-то хочет после программы сам по городу прогуляться. У каждого свои предпочтения. Что касается ваших туров, все предпочтения, все желания учитываются при составлении программы.
0: Спасибо, Лиля, большое за то, что ты была первой нашей вот такой туристкой, отправившейся именно в тур с нашей помощью. Мы очень рады, что тур понравился. Это теперь нас вдохновит на другие дела. Но, как всегда, есть две стороны. Есть мы и есть вы, дорогие путешественники. Поэтому мы надеемся, что наши усилия соединятся в одно большое интересное дело, в одно большое и полезное путешествие. Хорошего лета, хороших путешествий и до новых встреч!
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
0: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
0: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашем.
4: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
5: Хватит друг на друга, Антон, ну тут пошёстче.
6: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
7: Решили прессинговать. Видимо,
8: там
7: есть...
8: Талант совсем вот на носик лодки, Марина.
9: Давление будет оказываться нешуточное.
10: Аксиомы спорта.
11: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Говорят, что знаменитый советский русский композитор и пианист Дмитрий Шостакович был страстным любителем футбола. Ему принадлежит очень меткое выражение «футбол – это балет для масс». Думаю, вы со мной согласитесь, что хорошо играть в футбол – это настоящее искусство. Сегодня мы поговорим о мини-футболе B1 и о том, как владеют этим видом искусства незрячие спортсмены.
12: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
11: Футбол 5x5 B1, в который играют тотально слепые спортсмены, начал свое развитие в Испании. В 1986 году там же был проведен первый национальный чемпионат. Первые чемпионаты Европы и Америки состоялись в 1997 году, а чемпионат мира прошел в 1998 году в Англии. Начиная с 12-х паралимпийских летних игр 2004 года, проходивших в Греции, футбол 5x5 B1 был включен в программу паралимпийских игр. Чемпионаты мира проводятся каждые 4 года, континентальные чемпионаты – раз в 2 года. В настоящее время Международная федерация спорта слепых ИПСА активно развивает женский футбол 5x5. В 2022 году были проведены первые континентальные чемпионаты Европы и Азии среди женских команд. Известно, что на Паралимпийских играх 2024 года в Париже борьбу за медали поведут 8 мужских команд. В России этот вид спорта развивает Всероссийская федерация спорта слепых. Ежегодно проводятся чемпионаты, первенства и Кубки России, а также всероссийские и региональные соревнования. Кроме этого, огромный вклад в развитие российского футбола «Б1» вносит общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов «Федерация слепых футболистов» под руководством Николая Николаевича Берегового. В России первые игры по футболу для незрячих прошли в 2004 году в рамках Кубка президента Российской Федерации. Фактически, мини-футбол «Б1» зародился в Москве на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых при поддержке Федерации спорта слепых. За прошедшие 20 лет у наших футболистов появилось немало достижений. Сборная России по футболу слепых является чемпионом Европы 2017 года, серебряным призером чемпионата Европы 2015 года.